0: Да, почему бы и нет? А кто-то скажет, о, это было в Ветхом Завете, а в Новом Завете Христос вообще сказал, так, ты богатый юноша, молодец, богатый юноша, все продай, раздай нищим.
1: К сожалению, пошли. Очень многие люди, они спотыкаются на финансовом моменте, когда читают Библию и видят, что нужно возвращать Богу десятую часть, а тут еще какие-то приношения. Потом читают Ветхий Завет, оказывается, приношение — это тоже десятая часть. Вот кто-то где-то потом скажет, да ты знаешь, а евреи, они еще больше жертвовали. И просыпаются мысли, а зачем мне нужна эта церковь, зачем мне нужен этот Бог, которому от меня только деньги нужны. И многие люди притыкаются на финансах и забывают о Боге.
0: Особенно, когда читают Новый Завет и потом смотрят, а на что была похожа первая апостольская церковь? Апостолы крестили тысячи, и они приходили, и написано, продавали имение и полагали к ногам апостолов. И вот после этого начинаешь очень серьезно задумываться вообще, а какой смысл церкви, какой смысл религии? И совершенно неудивительно, что очень многие люди говорят, извините, религия – это все придумано для, с одной стороны, контролем масс, а с другой стороны, для того, чтобы обдирать их или доить их, или как-то вот выкачивать из них финансы, средства всеми правдами и неправдами. Поэтому я и говорю, что сегодня, получается, один скажет 10%, завтра другой скажет, извини, там вообще-то 2 раза по 10. Вот. А если я поведусь на 20%, то он скажет, ну, вообще-то 25, а по-хорошему вообще все продай, мне все завещай. Где грань такая? И есть ли она? И как мне действительно, с одной стороны, остаться верным перед Богом, а с другой стороны, не влазить вообще вот в такую кабалу, потому что финансы все-таки они не безграничны, и с каким трудом они добываются, знают те, которые действительно добывают их честным способом.
2: Можно я вопрос задам? Угу. Сколько будет 1 + 1?
0: Теоретически 2.
2: Угу. Хорошо, а 1 + 1 + 1 сколько будет?
0: Еврей спросил бы, а мы покупаем или продаем?
2: Ну вот, 1 + 1 + 1 сколько будет?
0: Теоретически 3.
2: Ну вот на первый вопрос 1 + 1 я бы ответил, наверное, 1, потому что написано, и будут двое одной плотью. А если говорить о втором вопросе 1 + 1 + 1, тут, наверное, ответ правильный. Отчасти в каком-то моменте будет 1, потому что 3 личности Бога, они составляют одно целое. У Бога своя немного арифметика. И часто... кажется, у меня было 100 рублей, я отдал 10 рублей. Сколько у меня осталось? Один скажет 90, а другой скажет 90, плюс моя честность перед Богом и мои благословения.
1: Ну, есть интересная фраза, лучше 90% с Божьим благословением, нежели 100% с Божьим проклятием.
2: Ну да, однозначно.
3: Есть фраза похожая, чуть-чуть другая, что 90% с Божьим благословением больше, чем 100% с Божьим проклятием.
2: Угу. Тут еще вопрос один интересный встает. Вот, с одной стороны, он такой добрый, с другой стороны, многие могут приткнуться. На что идут мои пожертвования и десятины? Почему я их должен отдавать? Я их кому отдаю? И для чего?
3: Вот поэтому я и сказал, что непосредственно это все равно будет связано с церковью. Я согласен с Андреем, что каждая церковь может по-разному решать уже вопрос, как, какие механизмы,
0: как распоряжаться, да, и как принимать.
3: Распоряжение, да. Но, тем не менее, это все равно будет связано с церковью, потому что в Библии ясно написано, что благовествующие должны жить от благовестия, да, то есть проповедующие должны жить, им же тоже надо жить, у них же тоже есть семьи, у них тоже есть нужды. И поэтому в Ветхом Завете были левиты, которые целое колено, освобожденное даже от удела, чтобы они могли по очереди совершать служение в скинии, потом в храме. Да? В Новом Завете есть проповедующие, были апостолы, пасторы, священслужители, которые должны жить от благовестия. И на это, на содержание служителей идут десятины. Именно десятины на содержание служителей. Пожертвования могут идти на другие цели. Например, храм из скинии в Ветхом Завете не на десятины строился.
2: То есть, получается, храм нужно на что-то топить. стекла на что-то нужно менять, налог и все прочее нужно платить. И священнослужитель, который не занимается работой, делом каким-то помимо церкви, который общается с прихожанами, который посещает их, который готовит и говорит проповеди. Очень легко бывает свои финансы отдавать, когда ты видишь, как живет священнослужитель, как он себя ведет, и ты видишь, что твои, ну, на отчетах церкви, ты видишь, что твои финансы работают. Иногда бывает не так просто, когда ты можешь увидеть, что, а вот мне кажется, здесь это не так происходит, здесь бы я по-другому бы этой копейкой распорядился. Вообще вправе человек так думать или нет?
3: Вот это очень серьезный вопрос, и на самом деле мне очень нравится, что между, как бы, давайте назовем так, между обязанностью человека возвращать десятину, да, быть верным в вопросе десятины, и между нуждами, содержанием и личной жизнью служителя стоит Бог. И тот, и другой, и служитель, и возвращающий десятину, они завязаны на Боге, потому что может сложиться такое впечатление, что тот, кто жертвует, тот, кто возвращает десятину, он содержит священнослужителя. И поэтому священслужитель отчасти...
2: Я плачу тебе зарплату, да?
3: Я плачу тебе зарплату,
2: а ты не так делаешь. Ты послушай, я тебе сейчас
3: отчасти
2: расскажу.
3: Подотчетен мне. И поэтому, если мне что-то не нравится, или я тут сейчас буду тобой манипулировать и, в общем, правила свои устанавливать. Человек, возвращающий десятину и приносящий приношение, он это приносит Богу, а не священнику. И здесь очень важный момент. Он приносит это Богу. С другой стороны, священник получает вознаграждение не от человека, возвращающего десятину. А в Библии есть такая фраза, когда Бог говорит левиту, что «я твой удел». «Я». Да, эта зависимость, она есть. Ее нельзя убирать между благополучием священнослужителя, там, церкви и так далее, и пожертвованиями человека. Но с другой стороны, между ними есть Бог. И вот этот вот то, что Бог между ними есть, оно делает священника зависящим от Бога, да, и человека, направляющего свои пожертвования Богу. Вот. Поэтому я не отрицаю, что могут быть злоупотребления в церкви. К сожалению, есть такая практика в некоторых церквях, да, есть злоупотребление, но как это должно отразиться на моей честности? Если нечестна церковь, а я что, теперь тоже должен стать нечестным?
0: Вот из того, что вы говорите, раз уж у нас открыта перед нами вот книга Малахии, где вот особым образом Бог говорит, что вы меня обкрадываете десятинами и приношениями, мало кто читает контекст этой книги. Там всего-то вот 4 главы коротких, буквально 2 разворота. И если почитать первые 2 главы книги пророка Малахии, то первые 2 главы направлены на обличение священников. Угу. Пророк приходит и говорит: горе вам, священники, вы то делаете неправильно, это делаете неправильно, вот здесь нарушаете закон, вот здесь. И делается очень страшный вывод на самом деле. Он вот в первой главе, если я не ошибаюсь, стих 10 записан, можете прочесть. Там написано, что лучше бы вы...
1: Не... Лучше бы кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне».
0: И это все говорится через пророка Божия, говорится к священникам. Угу. То есть Бог в первой главе и во второй главе продолжает это, обличает священников настолько, он говорит, вы настолько извратили весь закон и все ваше служение, и все то, что вы жертвы приносите, и как вы все это делаете, настолько, что лучше бы вы вообще заперли храм, и перестали вообще там служить. Это что должно сказать вообще о той ситуации, которая там происходила? Священники не то что воровали, они отвращали людей от Бога.
3: Да.
0: Вот. И теперь, когда он закончил обличать священника, вот представьте, пророк Божий, получивший откровение от Бога, пришел, священникам выговор сделал по полной программе, там очень жесткие слова используются, во второй главе там еще хуже. Вот. Потом в третьей главе он поворачивается к народу, и говорит: уважаемые, а вы почему перестали приносить свои десятины и приношения? А куда они должны были их приносить? В храм, вот к этим священникам, между прочим. А вы, говорит, почему перестали приносить десятины и приношения? Вы меня обкрадываете, Бог говорит. Я думаю, что люди не глупые были и не слепые были. Они видели прекрасно, чем занимаются священники, и поэтому они переставали приносить свои пожертвования в этот храм. И когда они перестали это делать, Бог обличил священников отдельно, людей, а людей отдельно.
2: То есть с них я спрошу сам.
0: Да.
2: У нас, у нас с вами есть договор, и вы, пожалуйста, его исполните, а там моя зона, пожалуйста, оставьте.
0: Да.
2: Ну, если с этим все как бы вроде бы понятно и однозначно, и когда ты получаешь зарплату, к примеру, там какую-то сумму, тоже понятно и однозначно. Если говорить бизнеса, какую часть или с чего нужно возвращать, как вы считаете, дело какого-то, не обязательно бизнеса именно. Ну вот, например, человек квартиру сдает. Сдает ее за 30 тысяч рублей. Он что, должен 3 тысячи Господу вернуть десятину? Или отнять оттуда коммуналку и все прочее, как вы считаете?
3: То есть с оборота или с прибыли?
2: Ну да, оборот или прибыль.
3: Ну я думаю, что с прибыли.
1: Ну там речь и идет о прибыли. От начатков прибытков твоих. Угу. Со всего, что человек получает. Причем, помните, Иисус Христос даже обличал некоторых людей и говорит, вы отдаете десятину с аниса, мяты, тмина. То есть вы высчитываете там копеечки. Ну, конечно, там другая ситуация. Тем не менее, люди это делали. И Иисус Христос говорит, хорошо, что вы это делаете. Этого не нужно было забывать. Иисус подчеркивает этот момент тоже. Человек должен с полной ответственностью подходить к тому, чтобы не обкрадывать Бога хотя бы даже частично. Если у меня есть моя заработная плата, я возвращаю Господу десятую часть от заработной платы. Но если есть еще какой-то доход, это тоже мой доход. Соответственно, и с этого я тоже должен Господу возвращать.
2: То есть оборотные средства мы не берем в вопрос. Оплату там сотрудникам и так далее. А если я, ну, к примеру, заработал некоторую сумму, и часть из этой суммы не взял себе в доход, а отправил дальше на развитие дела своего, к примеру, филиал открыл. Как в этом случае быть?
0: Я бы посмотрел, опять же, на ту картину мира, которая была, когда все это писалось. Сейчас мы разделяем. Вот это мой дом, это мое личное, а вот это мой бизнес. Он открыт на ООО такое-то или ИП Иванов Петров Сидоров. Вот. И вот это мои деньги, а это деньги фирмы.
2: И ну, мы так начинаем, государство предлагает.
0: Да, так государство предлагает.
2: Оно же просит нас по факту, налоги с того, что мы только положили себе в карман.
0: Так не было. И по факту каждый человек был фактически бизнесменом сам по себе, потому что у него были стада, у него было какое-то производство, он что-то делал руками или еще как, вот, или выращивал что-то. И это все было его личным, и это все было его прибытком. И с этого всего он возвращал Богу десятину. И, естественно, он потом для развития своего же хозяйства использовал часть из того, что у него осталось. То есть не надо делить тогда. Вот я со своих верну, а вот эта фирма ООО, она не может со своих вернуть, она должна развиваться. Извините, ею тоже кто-то владеет, а значит, кто ею владеет, тому оно и принадлежит. И он должен нести, и он несет ответственность и перед Богом за то, как он будет распоряжаться той прибылью, которая есть там. Естественно, за вычетом операционных расходов, да, но он должен из прибыли возвратить, если он действительно хочет придерживаться тех принципов, которые в Священном Писании написаны.
1: Хотелось бы еще один момент напомнить. Господь говорит, если вы еще не пробовали, если вы не знаете, попробуйте, испытайте меня. Угу. Какие благословения приносят верность Господу?
0: И это как раз там продолжение этих текстов.
1: Рок можно Малахи даже об этом говорит, да.
0: Да, зачитать, это да. Будет хорошим акцентом.
1: Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? И далее многие-многие благословения я запрещу пожирающим истреблять и так далее. И блаженными будут называть вас все народы.
0: Спасибо. Действительно, Бог призывает нас испытать, попробовать и получить эти благословения. У Бога тоже есть определенные принципы, как и почему Он благословляет тех, кто доверяет Ему. Это на самом деле вопрос взаимоотношений с Богом, вопрос доверия и вопрос признания Его настоящим хозяином нашей жизни. Когда мы перестанем считать вот эти 10% и признаем, что на самом деле все 100% нашей жизни на самом деле принадлежат Ему, тогда вопрос 10% стоять больше не будет никогда в нашей жизни. А если мы попробуем и убедимся, что он честен по отношению к нам, тогда тем более этот вопрос стоять не будет уже никогда в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас вот в этих вопросах, в вопросах доверия.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».

0: И сегодня мы поговорим о теме, которая звучит так. Мне плохо, молчать или жаловаться? Что делать, когда тебе плохо, молчать или жаловаться? Первый вопрос. Скажите, какая у вас ассоциация с словом «жаловаться»? Это нормально или это не очень хорошо? Богдан.
1: Ну, вообще жаловаться, это, ну, как я думаю, это не очень. Вот делиться, я больше люблю такое слово, типа делиться, рассказать. А жаловаться – это как ныть, это как проявлять какую-то слабость. Вот. А ну, вот когда... меня обидел там тот, например, или... А вот у меня вот так вот, и как бы, если такие люди, ну, есть такие люди, которые только жалуются постоянно, чем-то недовольны, и от этого очень устаешь.
0: Ну, так этим людям плохо, им надо кому-то сказать. Они, по сути, то есть, говорят, делятся, ну и жалуются. Ну, как это разделять? Как это разделить? Как разделить слово? Хотя это не тема нашей программы, но мне все-таки интересно, где различие между жаловаться и делиться?
1: Ну, по сути, это одно и то же. Делиться информацией и жаловаться, ну, касательно той же информации. Но жаловаться – это уже когда ты постоянно, наверное, когда ты уже рассказываешь об этом. Уже вот мозги все вот в этой ложечкой скушал.
2: А почему постоянно?
1: Ну, не знаю, у человека может быть что-то, какая-то проблема. И даже это может быть не проблема, а это вот уже как в себе вот это варит, начинает жаловаться, дуться там на кого-то.
3: Может быть, жалуется он тогда, когда хочет получить чего-то взамен. Например, вот я пожалуюсь, я расскажу там о своих проблемах, я хочу, чтобы меня пожалели. Вот, и когда я делюсь, просто чтобы человек узнал о моих впечатлениях и то о чем, что я чувствую.
0: Так вот, мы как-то немножко перескочили как будто. Вот скажите, вот плохо вам, да, плохо мне. Что обычно вы делаете?
1: У меня есть картинка. Подходящая очень.
0: Да, как всегда, Богдан, все подходящее, давай. Ну, так.
1: Когда мне плохо, я пою. Когда я пою, становится всем плохо. Когда всем становится плохо, мне становится хорошо.
0: Ну, вот это пример, может быть, того, когда человек жалуется. Или можно сказать, что он жалуется, Богдан? Он долго, всем...
1: Он не жалуется, он уже сразу переходит на стадию какого-то воздействия, что ли. Получается, начинает делать другим плохо, чтобы ему стало. Ну, это как прикол.
0: Да. Нет, я понимаю, что это сейчас не мнение психологов, что нужно делать в таких ситуациях. Диан, я все-таки хочу тебя спросить, что ты делаешь, когда тебе плохо обычно?
3: Ну, все зависит, наверное, от ситуации. Иногда мне нужно просто уйти в душ, там поплакать, попереживать. И все, я выхожу, у меня все хорошо.
0: Именно в душе? Интересно. Ну, хорошо, простите, что я так уточняю. Ага, то есть просто уйти иногда, а иногда? А в другое иногда?
3: А в другое иногда? Это, конечно же, нужна поддержка какого-то человека. Все зависит, наверное, от того, что произошло. Или я могу рассказать об этом своей маме, попросить ее совета, или подруге, или наставнику, вот кто для меня авторитетом считается в этом вопросе.
2: Ну, родители – это самый такой примитивный вариант.
0: В каком смысле?
2: Ну, как Богдан говорит, делиться или жаловаться. Это самый такой…
0: Банальный. Имеешь в виду, что к родителям, скорее всего, ты к родителям пойдешь или наоборот, ты
2: Нет,
0: не пойдешь?
2: Большинство людей обращаются к родителям при всяких, например, ссорах, ну, всяких переживаниях.
3: Не всегда.
1: Ну, не всегда, но большинство. А ты имеешь в виду, что ты думаешь, что это плохо, что ли?
2: Нет, я говорю, что это самое
0: банальное. Просто не совсем банальное слово правильно понимаешь. Ну, вообще, самый скорый вариант, самый обычный вариант, простой, это обратиться к родителям.
1: Ну, и все, конечно, с родителями такие отношения, что могут прям так спокойно подойти и о чем-нибудь рассказать, там все свои заначки души раскрыть.
0: Но еще зависит от возраста. Да. Там такого-то возраста, может быть, я бы и подошел, а когда ты взрослеешь, уже как-то к родителям подходить, ну, не солидно, да, ты уже взрослый, ну, как это я буду? Это уже начинает, типа, я жаловаться, что ли, буду родителям.
1: А может быть, наоборот, с возрастом ты как-то, ну, уже проще тебе как-то поговорить с родителями по душам, у вас уже, ну, не знаю, вроде взрослый, туда-сюда.
2: Ну, маленьким детям, наверное, трудно разговаривать. Ну, трудно рассказать родителям вот данную ситуацию. А вот когда ты старше становишься, тебе это как бы легче, вот, как Богдан сказал.
0: Ну вот сейчас, Вазген, ты обычно, когда тебе плохо, идешь к родителям, делишься с ними этим переживанием?
2: Смотря какая ситуация, но в большинстве случаев я делюсь, да. Делюсь, рассказываю, и они мне дают советы. Не только родителям, конечно, но еще к моим близким друзьям. Еще спрашиваю.

0: Астера.
1: Ну вот смотри, а не кажется это для тебя, как для парня, мужчины, такого брутального, уже взрослого, с бородой, прости мне, не начинается твоя борода. Когда тебе плохо, ты же мужик, ну собери это, сожги, все в себе съешь, иди дальше и так далее. Не кажется это как-то таким вот, каким-то, наоборот, прерогативой больше девушек, идти и кому-то рассказывать об этом, плакаться кому-то?
0: Ну, внешний вид никак не влияет на твой внутренний мир.
1: Ага. Ну, то есть это нормально?
0: Да, считаешь? Это вполне нормально.
2: Что-то, может быть, и можно заживать. Что-то, о чем-то можно не рассказать, как бы так, ну, как бы, и все нормально будет. А о чем-то прям, ну, оно не проходит. Оно может оставаться внутри тебя все время вот так вот грызть. Uh-huh. Вот, поэтому, как бы, неважно, там, какой бы ты там ни был брутальный, все равно хочется иногда...
1: Ну, вам самим душу легко, излить. Богдан, тебе легко идти изливать душу кому-то близкому. Вот твоему соседу по комнате мы говорили недавно, тема соседу по соседям.
2: Ну,
1: по комнате.
2: Вот, например, с родителями я не очень как-то на такие темы. Я в первую очередь не к ним пойду. Так. И вообще, я не знаю, пойду ли я, потому что, не знаю, это сложный вопрос. Как-то я предпочитаю это как-то решить. Ну, локальном уровне, с собой, что ли, может быть. Если, ну, смотря какая проблема. Если это что-то такое, что можно, ну, нужно решить с кем-то, да, то, ну, как бы, решаешь этот вопрос. Если как-то, ну, держишь внутри, бывает, еще иногда чуть начнешь там и музыку какую-нибудь слушать грустную. Да. Ну, это как, это уже относится, это, ну, мы сейчас говорим
1: нет,
2: же...
1: Нет, относится. Мы говорим, когда тебе плохо, будь это обида какая-то, или, ну, вообще какое-то состояние, тебя бросила девушка, или тебе там поставили плохую оценку в университете, в школе, или тебе где-то несправедливо к тебе отнеслись. Вот тебе плохо. Вот что ты будешь делать? Вариант слушать плохую музыку.
2: Ну, это как не вариант, да? Вариант добить себя.
1: Вот, один парень.
2: А еще хуже музыки, только русский рэпчик.
1: Знаете, многие на самом деле этим спасаются. Говорят, вот ты знаешь, когда мне плохо, я беру какую-нибудь, включаю какую-то еще такую грустную музыку, которая меня еще больше меня опустит туда, вот эту яму, и я вот когда я себе вот так вот до этого веду, мне потом так хорошо становится, и все, я отплакаюсь и выйду из этого, и дальше пойду жить.
2: Ну,
1: вот.
2: Это может быть какая-то даже наркомания. Ты как бы, ага. Ну, такой, типа тебе грустно, типа такой, там, страдаешь, и как бы, и вот это чувство, которое, типа, чувствуешь себя каким-то оставленным, я не знаю, что ли, это может тоже доставлять какое-то удовольствие. Вот. И типа, чтобы тебя там жалели. Мне, конечно, я не люблю, когда меня там начинают жалеть и все такое, но, как бы, я думаю, что есть... имеет это место.
1: Но обычно, если ты себя сам начинаешь жалеть, начинаешь, вот со мной так поступили, плохо, я такой бедный, я жертва этой ситуации, там ко мне так отнеслись, и это тебе начинает уже нравиться, хотя, может быть, и ты виноват в этой ситуации, и ты уже полностью...
2: Ну, этого надо избегать вообще, вот не надо, вот если начинаешь себе это все подогревать, это, ну, ни к чему хорошему не приведет.
3: Мне сейчас вспомнилась такая фразочка, что излучаешь, то и получаешь. Вот. И все-таки можно, конечно, пожаловаться и поделиться своему близкому человеку с твоей проблемой для того, чтобы найти ответ, но есть грань. Вот.
1: А как, что за грань, что ты говоришь? Там, где нужно остановиться?
3: Да, там, где
1: не
3: нужно...
1: Не все рассказать, ты имеешь?
3: Не все, не то, что не все рассказать, а остановиться, говорить об этом постоянно. Вот.
2: Да, вот, иногда знаете, хватает одного раза. Просто выговориться. Человек тебе может просто даже ничего не сказать, тебе станет легче. Может быть, чем-то тебе даже и поможет, как-то тебя подбодрит, там, не знаю, даст пинок тебе.
3: Да, да. Есть такие.
1: И вот иногда ты специально идешь к этому человеку, зная, что он тебе вот даст пинок, скажет, да соберись ты, тряпка, да ты еще тут мне не распустил, тебе станет от этого лучше, легче. А иногда ты идешь и думаешь, и ты жалуешься, а человек тебя жалеет. Ну зачем ты меня жалеешь? Лучше бы не дал по шее один раз, чтобы я собрался.
2: Если начинать жалеть, это вот это как в этой же каше оставаться и вот это все.
1: Ну, с разными людьми разное работает. Ну, да. Вот еще вот я вспомнил, есть такие люди, которые на самом деле злоупотребляют этим. Они считают, что если им плохо, то и всем должно быть плохо. Ну вот, как ты прочитал сейчас картинку, реально человек, я знаю этого человека, ну, не знаю, как сейчас, может, он изменился, я давно с ними общаюсь. Он реально, когда ему плохо, всем должно быть плохо, и все должны это видеть.
2: Вообще всем, да? Даже не тем,
1: вокруг,
2: не тому, кто...
1: Да, неважно, вокруг он приходит, и он всем своим видом показывает, что ему плохо. А если кто-то где-то посмеялся, он еще возится, как вы тут смеетесь и веселитесь, когда мне плохо. Когда что-то у него спросят, он так ответит, что вы все знали, что ему плохо, и что вам тоже плохо.
2: Он хочет, чтобы его жалели, да?
1: Вот. Значит, я не знаю, скорее всего, это мы, те люди так поступают, когда да, хотят, чтобы их пожалели, хотят, чтобы все поняли, как им плохо, чтобы все также прочувствовали с этим, чтобы они к нему внимание обратили. Я считаю, это полный эгоизм, полнейший просто. Вот. Иногда мы тоже склонны к этому. Вот я тоже помню, ну, как бы я, конечно, не такой человек. А я, например, человек такой, что я всегда старался сказать все в себе. Всегда, все в себе. Я мало что говорил, но, знаете, рано или поздно я замечал такое, что когда я в себе долго копил это, бывало такое, что какой-то любой незнакомый или малознакомый, или такой вот приятель мой, может со мной общаться, и я ему случайно возьму все и вылью. Не то, что вылью, даже он меня не просил об этом, даже он не спрашивал, а как-то вот разговор, я говорю, а ты знаешь, вот так и так. И я не то, что с чувствами, но просто взял ему, полностью раскрылся, а потом думаю, слушай, человек, с ним я вообще как-то этот, а я вот ему раскрылся.
2: Так с такими-то людьми, наоборот, проще. Ты этого человека, может, первый-последний раз увидел, все, он ушел, зато ты
1: выговорился.
3: Разговор как-то.
2: Он тебе еще и может какую-нибудь сказать, чтобы ты.
1: А я вот подумал, хорошо это или плохо? Вот я себе задал вопрос, Сережа, а правильно это, что так вот?
2: Ну, а что нет-то?
1: Не знаю, я нормально сделал для себя выводы, что лучше в тот момент, когда тебе плохо, стараться высказывать тому человеку, который готов тебя высказать, хочет этого. И с людьми, которые, может быть, как-то в этом замешаны, имеется в виду, которые могут тебе на самом деле помочь, которые, с которыми ты можешь решить эту ситуацию, конфликтную или обида.
2: Ну, если наверняка ты
1: говорили об
2: знаешь,
1: обиде,
2: что да.
1: Да. Вот. Иногда...
2: Не нужно специально ходить там по улице, искать кому бы там знакомому какому-нибудь рассказать.
1: Конечно, конечно. Вот. Потому что рано или поздно это выльется из тебя на какого-то первого встречного, да, который там не виноват в этом вообще и так далее.
2: Между прочим, еще ты все в себе, когда хранишь, это ну, и на здоровье сказывается. Потом какие-нибудь проблемы будут, еще что-нибудь. Это же все на нервной системе, ты же начинаешь нервничать постоянно. Да?
3: А вот еще, мне кажется, вот те люди, мы только что говорили, которые... страдают и начинают жаловаться очень много. И мы уже потом тоже от этого сами страдаем и мучаемся. И интересно, что дает человеку вот этому толчок к тому, чтобы изменить в себе вот эту ситуацию. Изменить...
1: Ты сейчас вопрос задаешь, что он дает? Что
3: да,
1: нужно,
2: чтобы выйти из состояния вот этого, что ты, когда тебе плохо?
3: Да.
2: Какой толчок? Ну, вообще, мне кажется, это со временем проходит, потому что денек, два, там, три, там, поваришь.
1: У этого человека со временем проходит?
2: Ну, да. Ну, как, нет, может быть, и не само, там, как раз зависит все от ситуации, да. Но в любом случае со временем все проходит.
1: Ну, мне кажется, может, не такому до конца, человеку надо уже иногда открыть глаза на то, что он делает. Потому что обычно человек, когда так делает, он не всегда понимает, что у него это. Может, у него это вообще подсознательно. Ему надо это сознательно понять, что он делает. Потому что ну, не всегда он согласен вообще с тем, что это плохо. А нет, ну я просто хочу, я так делюсь. Надо объяснить ему, что, как это влияет на других и что это неправильно. Я так считаю.
3: Просто сказать уже хватит.
2: Но мы же сейчас не говорим о ситуации, когда у меня депрессия, да, там что-то такое серьезное. Мы же говорим просто, когда, ну, плохо там.
1: Когда
2: то
1: плохо.
2: Есть такие несерьезные прям, когда там не
1: почему?
2: Хочешь самоубийство
1: да,
2: там закончить.
1: Почему нет? Да? Депрессия тоже что-то относится. Это вот когда у тебя ну, сложная ситуация, вплоть до того, что ты близкого потерял кого-нибудь. Или ты, ну, что-то случилось, вот там может быть и депрессия, почему нет? Вот мы сейчас говорим именно об этом. Что делать, делиться или нет?
2: Ну... Лучше всего, конечно,
0: поделиться. Нет, смотря чем делиться.
1: Ну, а чем делиться?
0: Чем делиться?
1: Ну, ты говоришь, смотря чем. Хорошо, расскажи,
0: не
1: чем
0: все же,
1: можно, а чем нет.
0: Ну, не все же можно рассказывать каждому попавшемуся, даже родителям. Вдруг у тебя что-нибудь случилось. Нет, я имею в виду в плане, как бы...
1: Ну, что ты имеешь в виду? Родителям... Ты все бы рассказал?
0: Нет,
1: даже родителям ты бы не все рассказал.
0: Да, каждый человек может...
2: Это все от ситуации зависит.
0: Да.
2: Может быть, ты можешь часть рассказать, можешь...
0: Там, можешь ничего.
2: Ты это имел в виду, да?
1: Ну, от чего зависит? Это отношения с родителями или вообще всем родителям лучше?
0: А при чем
1: неважно
0: родители? Я говорю каждому человеку, хоть родители, хоть близкие друзья, хоть незнакомые.
1: То есть что-то все равно должно остаться в тебе, вы так считаете, все? Все считаете
2: нет.
1: так?
2: Ну...
1: Это такая сложная тема, давай, давай.
2: Просто смотря что вообще, потому что если это что-то серьезное, если тебе это, ну, внутри тебя прямо, не знаю, съедает, то об этом лучше поделиться, рассказать. Но, опять же, не обязательно всю историю рассказывать, а может, из-за чего это случилось. Просто сказать, мне вот плохо, вот так-то, вот так.
0: И совет.
3: Вот. Есть такие вопросы, извини, пожалуйста, что перебила.
2: Ничего.
3: Есть такие вопросы, которые должны остаться только при тебе, и никто пока что хотя бы не должен об этом знать. И единственный, перед кем они должны открываться, это только перед Богом. Ну, вот я так считаю, что бывают такие вопросы и ситуации, которые должны оставаться вот только во мне.
1: Только в тебе, ты сказала, перед Богом нужно открывать. А я просто хочу, пока, ребята, я сейчас задам следующий вопрос, кто-то, может, откроет. В Библии есть стих, притчи, 12 глава, 25 стих, мы его сейчас прочитаем, обсудим. Диана, ты сказала, что есть некоторые вещи, которые только ты с Богом можешь обсудить. Как ты с Богом это обсуждаешь? И помогает ли это тебе вообще на самом деле?
3: В молитве. Если даже я не вижу ответа сразу же от Бога, то я нахожу успокоение в этом. То есть
1: даже если ты не получаешь от него ответа какого-то,
3: сейчас,
1: какую-то обратную реакцию.
3: Да, потому что, ну, не все нам может открываться. Вот. И на все нужно время, иногда нужно потерпеть, может быть. Вот. И я помолюсь, я расскажу Богу о своей проблеме, и мне становится легче.
1: Хорошо.
2: Какой стих нужно было?
1: Притчи 12:25. Да, на самом деле вот Бог нам помогает в том, что...
2: Ну, Бог же, Он как поможет? Он, может быть, и не обязательно тебе прям какой-то там сверхъестественным образом, да, поможет? Он тебе пошлет человек.
0: Но он может исцелить еще изнутри.
1: А у нас, к сожалению, время подходит к концу. Мы нашли текст, Богдан.
2: Так, 12 глава, вы стих
1: 25.
2: 25 стих. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его».
1: Вот это последнее пожелание, которое мы хотели тоже вам пожелать. Друзья, пожалуйста, добрым словом старайтесь помочь вашему ближнему и тоже не бойтесь делиться с теми, кто вам близок, вашей болью, чтобы он вам помог. А это была программа «Пит Стоп». Пока.

0: Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогая церковь, в офлайн и онлайн. Сегодня мы рассмотрим еще одну тему из послания апостола Павла к римлянам. Еще один пазл попробуем рассмотреть. Это Римлянам 4 глава. И здесь у апостола Павла, ну, я насчитал, по крайней мере, в синодальном тексте 6 раз, употребляется такое выражение «вменилось в праведность». «Вменилось в праведность». И тема моей проповеди так и будет и называться. Что значит «вменить в праведность»? Где-то в 2016 году на молодежном чемпионате по футболу, если не ошибаюсь, в Соединенных Штатах Америки, была протестирована система ВАР. Потом, наверное, месяц спустя в Европе на товарищеском матче, затем в России на Кубке Конфедераций, ну и, наконец, уже в топовые чемпионаты по футболу система ВАР вошла где-то в сезон 2017-2018 год. Что такое ВАР? Это видеоассистент рефери. То есть это помощник судье на поле, который должен действительно оценить, были ли нарушены правила против того или иного игрока или вратаря, или если был забит мяч в ворота, то нужно оценить, по правилам ли этот мяч был забит. То есть, может быть, был офсайд, да, и у игрока нападающей команды было преимущество, и, соответственно, он забивает, да, и таким образом система ВАР помогает, скажем так, отследить более точно, вот справедливым ли было то или иное действие, да, предъявить желтую карточку игроку, нарушил ли он правила, красную, может быть, ему карточку, да, удалить его совсем с поля и так далее. Почему я сейчас вспомнил про систему ВАР? И вообще, зачем я? Мы вроде бы христиане, мы тут не про футбол, да? Тем более я знаю, что некоторые христиане очень так негативно относятся к футболу, поэтому давайте я сейчас тему сверну, а просто скажу, почему я привел эту иллюстрацию. В футболе есть правила, которые игроки, ну вообще все, да, игроки, тренер не должны нарушать. Определенные правила, которые нельзя нарушать. И в футболе есть судья, который выносит решение, нарушено правило или не нарушено. Он может засчитать гол или отменить его. Понимаете, да? Удалить игрока с поля или сделать ему предупреждение. Но вот судья принимает решение, засчитать или не засчитать. Это очень важно. Запомните это слово «засчитать». Потому что именно это слово встречается как раз в послании апостола Павла к римлянам в 4 главе. Давайте мы прочитаем, где встречается именно это выражение. Вообще оно в 4 главе встречается больше 6 раз, само только одно слово. А с сочетанием «праведность» 6 раз, как я уже сказал. Давайте будем читать. 4 глава к римлянам, 3 стих. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это засчиталось ему в праведность». Я вам дословно просто перевожу значение или смысл греческого текста, или греческого слова, который здесь использует апостол Павел. «Засчиталось». Не «вменилось», а именно «засчитать». Такой бухгалтерский термин, когда бухгалтер ведет подсчет, да, и пытается свести что? Дебет с кредитом, да, чтобы у него ноль был. Но именно он должен засчитать. Вот здесь слово «засчитать». В 4 стихе. «Воздаяние делающему засчитывается не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его засчитывается в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог засчитает праведность, независимо от дел. Блажен, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не засчитает греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера засчиталась в праведность. Когда засчиталась? По обрезанию, то есть после обрезания, да, или до обрезания. Не после, то есть по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им засчиталось в праведность. Понятно, да? Это я считаю, где это встречаются эти слова. И, наконец, конец главы, 4, 22 стих ниже. «Потому и засчиталось ему в праведность, а, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что засчиталось ему, но и в отношении к нам». Засчитается и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Мы прочитали тексты, где встречается именно этот глагол – «засчитать». Вести подсчет, вести учет и так далее. Это значение слова и «размышлять», но именно подсчет. Здесь именно главное значение – подсчитать, засчитать. Почему апостол Павел вдруг начал вообще, скажем так, об этом говорить? Нам нужен контекст. В первую очередь, Павел стал говорить здесь, потому что он возвращается к проблеме, которая была в первом веке. И мы о ней ранее говорили, ну, я говорил о ней в проповеди «Дела закона», да, и в проповеди «Вера Иисуса», и также в проповеди, где мы размышляли слово «лишены славы Божией», да, то есть что нуждается в славе Божией. Там мы об этом говорили. Так вот, Павел обращается к истории Авраама не случайно. Почему? Потому что Авраам является родоначальником Божьего народа, еврейского народа. Он родоначальник. С него все началось. И поэтому для любого еврея знать свою историю – это очень важно. Всякий раз, когда ты что-то говоришь, ты всегда возвращаешься к истории создания своего народа. В основе, в создании истории израильского народа был Авраам. И что интересно, Авраам был на тот момент, давайте мы откроем 15 главу книги «Бытие», она нам нужна, потому что мы сейчас как раз будем пытаться выяснить это выражение. Так вот, на тот момент, когда, скажем, Аврааму открылся Бог и позвал его, Авраам еще не знал Торы, ее еще не было. Понимаете, о чем говорю? Вот этих всех предписаний, постановлений, много-множества праздников, ритуальная чистота, храмовое служение, священники, их назначение, роль и так далее. Всего этого не было. Был только один Авраам, да, и Бог. И Бог его зовет. И вот его Бог зовет, он повинуется, но и Бог дает Аврааму обетование, что от него произойдет великий народ, да ведь? Что кто его будет благословлять, Авраама благословится, а кто будет проклинать Авраама, будет проклят. Да? То есть он будет защитой Авраама, Бог. И вот в 15 главе у Авраама возникает серьезный вопрос. Он уже стареет, а детишек-то нет. А Бог сказал, от него произойдет великий народ. Бог, где дети-то? Дети где? И он говорит, давайте прочитаем с 15 стиха, с 1 стиха 15 глава книги «Бытие». «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, его домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу. И это вменилось ему в праведность. Что вменилось? Вера. И вот это вот слово, которое здесь в еврейском тексте используется как вера, это слово «эмуна», доверился, остался в отношениях с Богом, положился на Него. Понимаете? На Бога положился. Он положился на то, что Бог сказал. Вот Бог сказал, что столько, сколько на небе звезд, столько будет у тебя детей. И он положился на это слово. И Бог посмотрел на веру Авраама, на то, как он положился, и засчитал это во что? В праведность. И теперь вопрос праведности, что это такое? Это очень важно. Я как-то давно говорил проповедь, и мы сейчас повторим, это очень важно. Во Второзаконии в 6 главе, в 25 стихе, закладывается такое очень интересное определение, что такое праведность. Это важно. Давайте откроем 6, 25. Но прочитаем 24 стих, ну, тем, чтобы мы поняли более широко контекст. «И заповедал нам Господь, это Моисей говорит к Божьему народу, напоминает им перед вхождением в землю обетованную, да, потому что он должен умереть, подняться на гору и там умереть. Он не войдет в эту обетованную землю. Да, войдет Иисус Навин, вот, и Халев. А остальные, ну, он, потому что проявил неверие вот на тот момент, да, когда стучал по скале посохом, он не войдет. Итак, «и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». Тырин. Праведность будет в чем? В чем будет праведность? В том, что если мы будем стараться исполнять все заповеди, все предписания Торы, в этом будет праведность. Теперь возвращаемся к Аврааму. Авраам исполнил в этот момент, когда Бог ему сказал, что посмотри на небо, сколько звезд, сможешь сосчитать, нет? Вот знаю, у тебя будет столько потомков. В этот момент Авраам исполнил все предписания Торы? Нет. Но что он сделал? Он доверился. Он крепко положился на слово Бога. Он оперся на Бога, если уж так сказать. Понимаете? И вот именно веру Авраама Бог засчитал в праведность, как будто Авраам исполнил все предписания что? Торы, закона. Вот почему апостол Павел, возвращаясь к 4, когда он пишет, мы сейчас возвращаемся в 4 главе, даже не, еще один момент очень важный надо вспомнить. В книге Второзаконии говорится о том, в книге Иисуса Навина, 24 главе, во 2 стихе говорится о том, что отец Авраама был язычник. Да, и сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы наши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Это очень важно. Итак, Фара, отец Авраама служит другим богам. Авраам – его сын. И в этой семье он воспитывается, в семье и в городе Ури-Халдейском, языческий город. Понимаете? Но в сердце Авраама, возможно, появляется глубокое разочарование в этом язычестве. И он ищет чего-то большего и настоящего, и подлинного. Именно к нему является Бог и говорит: «Авраам, выйди». И он выходит. И потом ему Бог говорит: «От тебя будет потомка, именно от тебя произойдет, от твоих чресел, да, не от раба, слуги твоего, а именно от тебя». И Авраам доверился, и Бог ему засчитал это в праведности. Итак, Авраам был почти язычником, но, может быть, конечно, я утрирую и так далее, но это очень важно. Вот теперь возвращаемся к 4 главе послания к Римлянам. Почему Павел рассказывает историю про Авраама? Потому что Авраам на момент, когда ему Бог дал это откровение, не был стопроцентным соблюдителем Торы. Понимаете? Не был. Он даже не был обрезан. Но Бог его веру засчитал в праведность. И это очень важно. Почему этот пример Павел приводит сейчас здесь? Засчитал в праведность именно веру Авраама. И еще одна важная деталь, что значит вот вменить в праведность, засчитать в праведность. Если мы вернемся к 15 главе книги Бытие, вы извините, что я вас то на 4 к Римлянам, то на 15 в Бытие, ну, чтобы не уснули, потому что так хотя бы у вас движение будет какое-то. 15 глава. Она появляется, а в 15 главе появляется еще одна немаловажная деталь из истории Авраама. И именно в 15 главе, в конце ее, Бог с Авраамом заключает завет. Вы знали об этом? Завет. И он просит Авраама, чтобы тот взял... Он взял... Господь сказал ему, 9 стих, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Ну, дальше он отгоняет птиц, заходит солнце, да, сон нашел на Авраама. Так, на него нападает ужас, великий мрак. Ему Бог начинает объяснять, что будет с его народом, да, как он будет угнетаем, но затем он выйдет и так далее. И Бог говорит, что я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам в мире и так далее, и так далее. Солнце заходит, и дальше что нам интересно? Получается, пламя огня... Вот это очень важно, смотрите. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, мы говорили, это слава Божья. Это Божье присутствие, которое не хватает нам, которое нам не достает, а которое пишет Павел, понимаете? Прошла в дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию». Ну и дальше перечисляет территорию. Это важная деталь. Потому что это такой интересный обряд. Почему жертва рассекалась? Потому что тот, кто должен был исполнить этот завет, это обещание, как бы говорил: пусть со мной такое же случится, меня рассекут на две части. Если я не выполню этого, понимаете, о чем я говорю? Если я этого не выполню, пусть меня вот так вот рассекут. И Бог специально это делает для того, чтобы показать Аврааму, насколько Божьи намерения в отношении его и народа Божьего серьезны. Так вот, слово «праведность», она появляется в контексте завета. Это вторая деталь праведности, о которой мы сейчас говорим, и почему она важна. Праведность – это своего вот это вот круг, да, завет – это круг. И если я нахожусь в этом круге, в этих заветных отношениях с Богом, то я праведен. Понятно? Но первая деталь праведности, которую мы в Второзаконии показали, это я должен что делать? Соблюдать предписание Торы. И тогда я буду праведным. Буду в этом круге. Если я нарушаю эти предписания, то что со мной происходит? Я вне завета. Я преступник тогда. Я уже неправедный. Но праведность, которую мы говорим и которая в 15 главе подчеркивается, это праведность на вере основанная. Это праведность, где в центре является Бог, а ты Ему доверяешь. Ты на Него опираешься. Он твоя опора. Его слово, которое Он говорит, оно для тебя превыше всего. Поэтому ты, получается, праведность твоя, теперь вот эта праведность, да, это твои доверительные отношения с Богом. Вот он круг, который прочерчивается в 15 главе. Вот он завет, заветное отношение. Когда апостол Павел, теперь к 4 главе к Римлянам, возвращаемся, когда апостол Павел говорит о том, и ссылается на Авраама, на его именно историю. Что он хочет сказать? Что? Давайте, важно. Он, Авраам, делами закона оправдался перед Богом? Или же все-таки верой? Верой. И поэтому Павел что хочет сказать? А язычники, которые слышат благую весть и откликаются на нее, отзываются, верят. Они теперь что? Они не соблюли Торы. Они все предписания не выполнили. Они даже не обрезаны. Вопрос. Их Бог примет в число народа. Он включит их вот в этот круг заветных отношений с собой или нет? И Павел говорит, примет. Почему? Да потому что с Авраамом так было. С Авраамом, основателем Божьего народа, так было. Его Бог, его веру принял за праведность. Как будто он все предписания Торы выполнил. И теперь язычники, которые верят, тоже становятся в число Божьего народа, включаются. На основании чего? На основании их веры. А не на основании того, что они обрезываются, и не на основании того, что они выполняют все-все-все-все-все до мелочей и скрупулезно дела закона. Нет. Именно они включаются в число Божьего народа. Поэтому Павел в конце 4 главы и говорит. Впрочем, 23 стих, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему или засчиталось ему, но и в отношении к нам засчитается и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для чего? Для оправдания нашего. Вот это важная деталь. И еще один момент, о котором я хочу подчеркнуть, братья и сестры, это важно, теперь она ближе к нам. Конечно, когда мы в церкви по 20, 25, 30 лет, а возможно, мы и родились в семье верующих людей. Понимаете? Это важная деталь. Мы иногда можем свою собственную веру засчитать сами в праведность. Минутку. Давайте мы еще разочек вернемся к 4 главе, к самому началу, и прочитаем. «Ибо что говорит Писание, 3 стих? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». У меня к вам вопрос. Кто засчитал веру Авраама в праведность? Это очень важно. Кто засчитал? Сам Авраам засчитал и подумал, надо же, а я праведник, оказывается. Какая у меня вера-то? Или автоматически засчиталось, да? Как? Нет. Нет, не автоматически. Нет. Бог это сделал. Понимаете? Бытие 15.6. Он засчитал в праведность. Он, то есть Яхве или Иеговы, хотя неправильное произношение. Яхве. Он засчитал это в праведность. Не автоматом, чинг-чинг-чинг, понимаете? А именно это было Божье деяние. Бог посмотрел на веру Авраама. О, Авраам! Вот это да! Ну, я уж простите, что я так говорю. Да, вот это да! Это важный момент, друзья, важный момент. Потому что не просто вера любая, какая попала, засчитывается. А такая вера, которую Авраама. А это вера именно доверия. Это не просто согласие умом с какими-то определенными формулировками и положениями. Это не согласие, хотя оно тоже нужно. Понимаете? А это действительно Бог и ты. И вот момент, когда Бог тебя зовет, когда Он тебя зовет к покаянию, когда Он стучится в твое сердце, там через совесть, через какие-то жизненные обстоятельства, Он пробивается к тебе через твое черствое сердце, бьется к тебе и говорит: «Отзовись!» И ты в этот момент вдруг осознаешь это присутствие Бога с тобой в твоей жизни, и ты разворачиваешься, вот ты откликаешься. Вот тут вера есть, это отклик. Вот ты повернулся теперь к Нему. И теперь ты перед Его лицом стоишь. И ты Ему говоришь: «Господи, я всецело Твой, Тебе принадлежу, я отдаюсь Тебе». И вот эту веру Бог засчитывает в праведность. Это важно. Я думаю, что вы сейчас это поняли. В заключение я хочу рассказать одну историю. Это притча. Не нужно ее буквально все понимать. Там есть всегда, как у всех притчей, есть какие-то свои недочеты там и тому подобное. В общем, один человек был сильно несчастлив, потому что у него умерла жена, он остался один с детьми, да и с детьми отношения не ладились, вообще все плохо было. Бабка болела, и вот он решил пойти к одному старцу, чтобы у него все-таки расспросить, ну, в чем же счастье-то? Хотя он все старался делать, такой, ну, правильный был человек, и вот он отправляется к нему в путь. В этот момент в совершенно другой части света был другой человек, у которого, ну, вроде бы все было, и жена, и дети, и все как бы хорошо, и средства для существования, но что-то вот какое-то вот непонятное было в душе, и все равно он был несчастлив. И вот он тоже узнал про этого старца и решил к нему пойти. И, в общем, два вот этих человека с разных сторон частей мира идут к этому старцу. Ну и когда почти они приближались вот к тому месту, где этот старец жил, они друг с другом встретились. Ну и по дороге узнали друг у друга, что они именно к нему направляются и идут. Ну и своей судьбой поделились. Пока вот они шли, вдруг они подошли как раз незаметно к месту, где старец жил. Тут выходит как раз этот старец. А у них с собой мешочки, там еда в мешочках, хлебушек, да, одежда там и так далее. Ну, все, что в дорогу нужно. Вот. Старец выходит и говорит: «Я, говорит, вас давно уже жду». Они удивляются: «Как?» «Да вот так вот. Вы давайте, говорит, свои эти котомки-то снимайте, снимайте. Сейчас мы посмотрим, что вы там с собой принесли». И вот человек, у которого семья, жена умерла, достает, снимает свой мешочек. Старец мешочек-то открывает, высыпает, а там 8 крестов. «Батюшки, откуда у меня кресты-то? Я ж их не брал даже в мешочек-то». «Да, — говорит старец, — ты, оказывается, крест один на ток всего нести, а ты аж 8 несешь. Ты, — говорит, — видно, что ты в Бога-то веришь, но вот ты вот настолько все стараешься сделать тщательно, что ты с этой своей старательностью, тщательностью переплюнул всех уже. И дети уже тебя боятся, и люди от тебя отворачиваются. Дело не в этом, что ты должен все сам делать, а в том, чтобы ты подумал и выбрал один крест, который Бог тебе и дал, и его бы пронес, чтобы ты вот от этого ты и счастлив будешь». «Ну, — говорит, — ладно, ты, — говорит, — иди пока и подумай». Уходит вот этот человек, садится и думает. Да, другому говорит, у которого все вроде было хорошо, но не было какого-то счастья. «Давай, — говорит, — доставай свой мешочек». Ну, он снимает этот мешочек, старец открывает его, высыпает, а из мешочка еще 8 мешочков всяких. Батюшки, я же их вообще, когда в дорогу шел, даже этих мешков-то не вытаскивал. Так вот они взялись-то. Давай, говорит, смотреть. Он достает один маленький мешочек, там опилки, в другом мешке какая-то грязь. И, в общем, все вот эти мешочки вскрывают, а там мусор какой-то, понимаете, да? Ненужное. И он говорит, смотри, вот это, говорит, обида, а вот это вот зависть, а вот это вот раздражение, а вот это вот недовольство. И вот он перечисляет себя, ты, говорит, понимаешь, в чем дело? У тебя вроде бы все есть. И жена, и дети, и работа, и все. Казалось бы, всем можно радоваться. А ты вот это несешь в себе, вот этот груз нехороший. Ты пойди, подумай, раскайся в чем нужном, и обретешь это счастье. И вот он тоже вернулся, сидит с этим мешком и с этими маленькими мешками, смотрит на все это и думает. И вот они оба подумали, поразмышляли, и действительно стали идти по дороге домой, назад возвращаться. И когда они шли по этой дороге, вот что-то в их сознании произошло. И один понял, что он перегнул палку в строгости своей, что слишком строг был к детям, к бабке, к другим людям, что он все от них требовал, такое, чтобы все было правильно, приправильно, суперправильно и так далее. И он понял, что не этого, что ему нужен Бог, настоящий живой Бог. И ему он доверился. И другой тоже, обратно идя дорогой, понял, да, действительно, загрязнил он все свое сердце всякими грехами, обидами и кучами всякими другими пороками, и от этого ему нужно избавиться, чтобы только Бог в его сердце жил. И вот когда они вернулись домой, и тот, и другой, в свои семьи, то семьи их не узнали. Потому что они пришли действительно счастливыми. Что я хочу этой истории рассказать? А вот она как раз о двух бедах наших. Первое – это когда мы грешим и не живем по Божьему заповедям, закону, это тоже плохо. И когда мы так все стараемся выполнить, перевыполнить, завыполнить, что люди просто от нас шарахаются, говорят, Боже мой, не приведи Бог больше с таким святым человеком встречаться. Понимаете? Страшно людям с нами находиться. Не Бог через нас сияет, а строгость закона. Понимаете? Супер-пупер справедливость, жесткость, требовательность, суровость. И вот и то, и другое, и тем, и другим группам людей нужен кто? Бог. Куда мы на себя столько крестов взвалили? Зачем вам это надо, скажите, пожалуйста? Зачем столько несете? Хотите праведными быть пред Богом? Единственную ношу, которую на нас взваливает Бог, да? Это чтобы мы ему всецело доверились, на него положились, понимаете? Все грехи наши понес Иисус на себе. Все он на себя взвалил. И праведность мы эту обретаем и получаем от Бога, братья и сестры. Бог вменяет нашу веру в праведность. Слышите? Еще раз, это важно. Бог засчитывает. Слышите? Он как судья на поле жизни, в которую мы играем, понимаете, как футболисты. Он оценивает нашу жизнь и говорит, засчитать нам или не засчитать. Понимаете? Он наблюдает за нами. Ну уж простите за такие метафоры, может быть, не очень библейские или христианские, я просто говорю таким современным. Он засчитывает. Это очень важно. Не я себе, а он. И вот этот опыт, который каждому из нас нужно вновь пережить. И тем, которые, может быть, приходят в церковь недавно и нуждаются в свободе от грехов. Или тем, которые уже давно и уже ведут двойную жизнь, и у них двойные стандарты. Все там перемешалось в кучу, вера чисто формально. И тебе нужен тоже Бог. И тем, которые хотят, все стараются, все выполнить и сделать перед Богом, прям, знаете, быть совершенными, как богатый юноша. Но будет одного не доставать. Понимаете? От всего нужно будет отказаться. От своих заслуг, от своих вот этих... От статуса, который ты своими силами заработал. Почему? Потому что я еще раз это повторяю. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, И это вменилось ему в праведность. В еврейском тексте «и он вменил ему в праведность». Да? А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, потрясающие слова. Павел даже слово «нечестивец» использует. Вера его засчитывается в праведность, даже нечестивца. Вот беда. Я стараюсь все выполнить, а тут просто раз и какой-то нечестивец оправдан, просто по вере. И Бог хочет меня успокоить. Ты не переживай. Не переживай, ты мне верь. То, что ты делаешь, соблюдаешь, хорошо, только ты соблюдай это из любви и доверия мне. Потому что все-таки вера должна быть движима чем? Любовью. Любовью. Вера и любовь, доверие и любовь – это важная вещь. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. И мы поймем, наконец-то, вот этот маленький пазл, который Павел хочет нам раскрыть. И язычники, и евреи. И язычники, которые грешат, и евреи, которые все стараются соблюсти. И тем и другим нужна единственная, знаете что? Вера. Вера, как у Авраама. Им надо поверить. Им надо на Бога надеяться, положиться. И вот это Богом будет защищено в праведности. Аминь. Помолимся. Великий Господь, славный, чудный, дивный, открывайся нам. Приди в жизнь каждого из нас. Ворвись в нее и яви себя. Мы нуждаемся именно в тебе, потому что мы забываем, когда стараемся все выполнить, мы забываем тебя. Да, мы соблюдаем заповеди твои и твои повеления, нормы, и это здорово. Но иногда мы забываем тебя, отношения с тобой. И незаметно даже для нас, что мы выходим из этого круга заветных отношений, из этого круга праведности. И, Господь, прости всех, кто, может быть, грешит сейчас и идет наперекор тебе, хотя все знает и понимает. Смилуйся, Господи, и верни нас в твое присутствие, чтобы мы вновь ощутили, что ты благ и добр к нам, что ты любишь нас не благодаря чему-то или не за что-то. Ты любишь нас, потому что ты есть любовь. Дай, Господи, чтобы Твоя благодать нас всех коснулась, чтобы мы ее вновь пережили с остротой, силой, страстью, и чтобы мы услышали от Тебя и получили это откровение, что Ты засчитываешь наше доверие Тебе в праведности. Как будто мы все выполнили. Все предписания Торы выполнили совершенно. Благослови нас, Господь, благослови Твою церковь и Твой народ по всему лицу. Тебе да будет слава и честь Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Сегодня молодые люди часто сталкиваются с рядом искушений и испытаний. Как при этом всем оставаться верным Богу и следовать за Его принципами? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, юная, очень талантливая. Ей всего 17 лет. Радмила Спивак. Радмила, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что приехала к нам, нашла время.
2: Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях.
1: Спасибо тебе огромное. Очень красивая, талантливая, песни невероятные, которые ты исполняешь, пишешь музыку для этих песен.
2: Да, слава Господу.
1: Да, дорогие друзья могут обратить внимание, будет ряд выпуска прекрасных песен Радмилы, в исполнении Радмилы, музыку для которых она написала сама лично. Радмила, такое имя невероятной красоты. Вообще, что оно означает?
2: На самом деле все очень просто. Радость милая. Это старославянское имя. Так меня назвала мама. Ну, папа, конечно же, согласился. Вот. Все говорят, что мне подходит это имя.
1: Очень. Правда. Оно соответствует тебе. Ну, действительно, необычно.
2: Я старалась.
1: Ну, смотри, ты родилась в верующей семье. Мама, папа верующие. Ты с детства ходишь в церковь.
2: Да,
1: вот верно. Расскажи поподробнее, пожалуйста, как вообще изначально, вот, когда тебя, да, привели в церковь, вот твое вообще вот, мировоззрение, как оно складывалось в церкви? Что ты испытывала? Да, какие эмоции, какие впечатления? В силу, естественно, детскости еще на тот момент.
2: Впервые в церковь я пришла не своими ногами, а родители привели меня в

0: Церковь на пятый день моей жизни. Мама желала прийти на служение вечере. И вот тогда-то, с тех пор, я неустанно хожу по субботам в церковь. Для меня это отдельный мир, это то, что меня вдохновляет из недели в неделю, то, чем действительно я живу. Мое мировоззрение. С самого детства я уже была в служении, когда я начинала издавать какие-то звуки, похожие на пение. Родители, спасибо им большое, что они заметили во мне этот дар, талант, и они способствовали его развитию. Господь действительно вел меня в музыкальном служении. С 4 годиков, если я не ошибаюсь, я начала участвовать в фестивалях детских. Тогда-то уже и в нашей общине в городе Геленджике меня стали активно привлекать ко всему этому. Mm-hmm. Я была, наверное, самым молодым хористом. Как это выглядит? Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это решение?
1: Это шаг вообще был осознанный? То есть ты понимала, что ты делаешь? Или это больше вот так надо было сделать? Вот что у тебя, что за чувство возникло внутри?
0: Сейчас, вот через года, я понимаю, что 50 на 50. Именно и осознанность, и надобность. То есть к этому решению, вообще к этому событию я готовилась. Обдумывала я его несколько лет. Даже с пастором проходила уроки, ходила в пасторские классы. То есть это все произошло не на эмоциях. Я всегда мечтала, что я приму крещение на лагере, где mm-hmm. будет много моих друзей, родных, близких, то есть чтобы я почувствовала эту поддержку, тепло.
1: Я знаю, что это удивительная история. Она, кстати, очень красивая, что там да. невероятной красоты было место, которое поспособствовало... Вот, Радмила, расскажи, чем.
0: Да, это было в 2016 году, я приняла крещение в Архызе, в лагере как раз-таки семейном. Мы были всей семьей. Для нас Архыз вообще, для всей семьи, это довольно-таки, можно сказать, место силы. Каждый год на протяжении 10, уж даже больше лет мы каждый год приезжаем туда, отдыхаем, набираемся новых сил. И вот как раз-таки для меня это место стало наиболее близким душе, запоминающимся, чем-то вот таким родным, как раз-таки из-за крещения. Как произошло, что я крестилась, как это случилось? В общем-то, вечернее служение, или понедельник, или вторник, ну это ну, почти начало лагеря, пастор делает призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее, даже какое-то время не проходила уроки с пастором. Uh-huh. И тут у меня мысль в голове: Радмила, это призыв для тебя. Не, там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму, мама поворачивает голову на меня и говорит: иди. Ну, то есть все.
1: Все сошлось.
0: Я вышла. Да, все сошлось. Я вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в двухдневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там в палатке, наверху, холод.
1: Как-то, считай, и духовно нужно подготовиться, да?
0: Да, и духовно, и эмоционально. А тут такая усталость. На утро я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать, что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. А, и тут, опять же, был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки. Мы сидим с ними, разговариваем. Тут же это озеро, в котором будет приниматься крещение. И разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы... Я вот вспомнила прямо сейчас этот момент. Я как будто слышу в горах пение. Пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это. Они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было это осознанное решение, но Господь подталкивал меня уже тогда на это.
1: Сделать это, да.
0: Да. Я приняла крещение, то есть из 5 человек, которые вышли заранее на сцену, которые пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12 крещенных человек.
1: Здорово.
0: Прямо как 12 апостолов. Да.
1: Такое число тоже вот тут, и хор ангелов, который ты услышала, и вообще обстановка в целом, да, природа все благоволила, собственно, вот этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения? Ведь как бывает? Часто мы очень сложно можем проститься, да, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, да, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, да, сначала, да, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
0: Да, сложности действительно были. Можно так понять, ну что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь, прихожу в церковь, спрашиваю пастора: «Пастор, вам сказали, что я приняла крещение?» Он говорит: «Как?» Но все в шоке были. Но все знали, что я готовилась, все были, ну, в принципе, готовы к этому, но все равно были удивлены. И, в общем-то, это был то ли 7-й, то ли 8-й класс, или даже 6-й. И тут я начинаю сталкиваться с трудностями, что, казалось бы, крещение-то оно не освещает до конца. Все происходит у нас в голове. И можно сказать, что на тот момент, в момент моего крещения, я была не в самых близких отношениях с Богом. То есть наши отношения были довольно-таки промежуточные. Ну так, от молитвы к молитве, там раз в неделю. И тогда в школе я начала сталкиваться с такой трудностью, как друзья. Друзья и общество, которое меня окружает.
1: Имело влияние определенное, да?
0: Да. И в тот момент я понимала, что влияю не я, влияют на меня. Я не нарушала закон Божий, ничего плохого не было. Но как бы на подсознательном уровне я понимала, что Господу не все нравится, что я делаю. И что-то нужно менять. И вот как раз-таки в 8 классе я была в нестабильном, так сказать, эмоциональном состоянии. Я часто думала о плохом. Я думала весьма депрессивно, то есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей. Я была в плохих отношениях с семьей. И вот как раз-таки летом 2019 года в нашей семье произошел такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, что, ну, куда еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который mm-hmm. ходит каждую субботу в церковь, я понимала, ну, что, ну, это табу. И тут как бы происходит... Произошли, в общем, некие ограничения в теле, в организме, в сознании. Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
1: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто закрываться, кто-то уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
0: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом: «Боже, за что? Почему именно я? Я еще так молода, я осуществила множество своих мечт». И тут раз, ну, обрубаются крылья, как я думала, но в Библии-то говорится: «Плоть немощна, дух силен». И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что я делаю не так, в каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться. Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это, просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой? Или это ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все рассказывала?
0: Первое время это было чисто размышление наедине с собой. Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. Ну, в общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать. Но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда Он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем, они обязательно поймут. Это вот действительно, ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимаю, я все время думаю: «О, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко». А тут я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое: на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю, что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире. я счастлива. Ну, то есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе, я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость, и вот она, Божья любовь, собственно,
0: да.
1: И ее проявление в этом.
0: Она во мне.
1: Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да, ты почувствовала ценность жизни, ты ее четко, ясно для себя уяснила и поняла, что нужно ценить каждый момент, быть счастливым сегодня. Вот тебе захотелось наверняка поделиться этим счастьем с другими людьми.
0: Да, он как раз-таки после произошедшего по-моему, через год после произошедшего я начала писать музыку. То есть я почувствовала в себе этот призыв. Я давно мечтала до этого времени писать музыку, чтобы у меня были свои песни. То есть не только исполнять, петь, но и писать. И вот как раз-таки Господь меня побудил действительно поделиться этой радостью с другими людьми. Ну, когда ты счастлив, невозможно это держать только в себе. Это вот когда ты влюблен, ты хочешь, ну, всем об этом рассказать. Вот я испытывала такое же чувство.
1: Вот одна из твоих песен «Давай о душевном», которую ты прекрасно исполняешь, вот музыку к ней ты написала. Это как раз в каком году было?
0: Это было в 2021 году.
1: То есть буквально вот недавно.
0: Да,
1: то есть эта
0: недавно,
1: песня новая,
0: да.
1: Очень красивая. И я хочу, дорогие друзья, чтобы вы сейчас тоже послушали эту песню и погрузились в эту невероятную атмосферу, которую дарит Радмила.

0: Замечательная песня в исполнении Радмилы сейчас прозвучала, которая заставляет задуматься очень о многих жизненных моментах и погружает в невероятную атмосферу. Атмосферу любви и заботы. Собственно, ту атмосферу, которой Радмила пришла вместе с Богом, который ее ведет в этой жизни. Радмил, вот еще такой момент относительно общества, да, вот Бог тебя вывел из определенного общества, подарил тебе другое общество. Братья и сестры, которые тебя окружают, они, я думаю, что невероятные, такие же, как и ты, такие же улыбчивые, такие же несущие свет.
1: Да, вот, это так.
0: Да, а вот те, возможно, недопонимания, которые возникали, да, ну, я думаю, что они не сломали тебя. Или все-таки есть вот то, что когда-то, ну, как-то тебя немного приводило в какой-то дисбаланс? Было ли что-то такое
1: именно
0: остаточное?
1: С людьми или вообще?
0: В общении с людьми.
1: В общении,
0: да,
1: с людьми.
0: Да, как вот складывалось все?
1: Ну, конечно, не всегда все бывает просто. Все мы живые люди, человеки. Все мы имеем свое мнение, свои ценности, свое определенное мировоззрение, и не всегда мы можем угодить друг другу. Конечно же, даже у меня, мне, конечно, меня всегда огорчало вообще, что в людях есть злость, есть ну, такая плохая черта, как зависть или корысть. Ну, в этом плане мне не всегда было легко.
0: Что тебе позволяло общаться вот с такими людьми? Вот что держало тебя, твой дух, чтобы не сломаться, чтобы не поддаться каким-то влияниям определенным, манипуляциям, потому что это сейчас очень распространено, тем более девушка молодая, красивая, и ряд искушений он просто на каждом, мне кажется, шагу поджидает. Что позволяет держать свой дух всегда в тонусе и в контакте с Богом?
1: Однозначно молитва. А вот особенно последний год, когда я пребываю в постоянном общении с Богом, а в постоянной молитве каждое утро там иду на учебу, молюсь. Иду обратно с учебы, молюсь. И то есть, ну, в день не меньше 2 молитв. Ну, невозможно тогда будет выжить. Обязательно что-то пойдет не так. И то есть, действительно, на плаву помогает держаться только Господь. Только Его защита, Его поддержка. Каждое утро молюсь: Господь, веди меня сегодня за правую руку, поддерживай меня сегодня на моем пути и направляй меня, куда хочешь Ты, но не я и моя греховная плоть. И Господь действительно слышит мои молитвы. Я вижу это в своей жизни. Я сейчас могу сказать, что это не момент самоуверенности, когда, ну, бывает такое, что ты там думаешь, что это воля Божия, но на самом деле не так. Потому что на самом деле не всегда случается так, как я хотела бы, но в конечном результате все выходит, ну, просто идеально. Как бы я бы даже себе представить не могла. Когда вы будете наиболее близки с Богом, вы будете исполнять, и вы будете следовать не ничему иному, как собственным желаниям. То есть, когда желание Господа станет моим желанием. Вот я замечаю это в своей жизни сейчас.
0: Здорово. Это такой определенный уровень, да, взаимоотношений с Богом,
1: да,
0: когда вот Он себя ведет, а ты просто вот в Его руках и доверяешь Ему полностью.
1: Да. Я уже не могу без этого.
0: Здорово.
1: По-другому будет уже сложно. Придется самой выкручиваться. Это очень сложно в нашем мире.
0: Удивительно, конечно. Ну, вот просто среди молодых вообще сейчас встретить человека, который находится вот именно в контакте с Богом, который всегда придерживается этих взаимоотношений и держится в этой жизни Бога. Ты активно также говоришь о Боге, не боясь.
1: Да.
0: Ты славишь Его. Дело в том, что сейчас многие могут назвать это, возможно, каким-то неким и фанатизмом, потому что, ну, вообще современное общество, оно же шаблонное достаточно. Вот как твои друзья, знакомые, близкие, может быть, родные на это все отзываются?
1: Ну, на самом деле, все мои друзья, все мои знакомые поддержат меня в этом, иначе бы они не были моими друзьями. На самом деле, вообще в школе всегда знали, что я верующая. Каждую субботу я хожу в церковь. Даже когда я крестилась, все об этом знали. И то есть не рассказать об этом я не могла. Я бы чувствовала, что как будто бы я скрываю от всех какую-то ужасную тайну. Но я не могла такого. С меня это рвалось. И даже, да, сейчас в социальных сетях я свободно об этом рассказываю. Бывают, пишут там друзья, ого, ты такая открытая. Я не могу там сказать своим однокурсникам, одноклассникам о том, что я хожу в церковь. Ну, что я могу сказать? Мы говорим о том, что видим в своей жизни. Я не могу молчать.
0: И это по удивительному факту, да, действительно, Бог просто в этом проявляет снова свою любовь. Я так считаю, потому что по-другому это никак не назовешь. Это Божья милость и любовь. И вот она в юной девушке и раскрывается. У тебя также есть страница на YouTube-канале, где ты выпускаешь свои песни, очень красивые клипы, получается. Невероятной красоты природа окружает тебя вокруг.
1: Да.
0: Просто
1: Краснодарский край.
0: Это все Краснодарский край.
1: Или где-то еще снимали? «Благословение рассвета» — это Геленджик, мой родной город. А вторая — мой клип, второй мой клип «Выше гор» — это Карачаево-Черкесия, Архыз как раз-таки. Мое родное местечко, мое любимое место, душа моя, да.
0: Как тебя можно найти? Просто бить?
1: Радмила Спивак, да, все просто.
0: Дорогие друзья, вот можете обратить внимание, страница Радмилы есть в интернете, и можно послушать потрясающие ее песни. Это удивительное творчество, которое, я думаю, никого не оставит равнодушным. Радмил, вот сейчас твоя жизнь с Богом, какая она? Вот все ли реализовалось, то, что ты вообще хотела, мечтала? Или все-таки вот еще какие-то есть мечты? Немножко посвяти нас в это.
1: Вы не представляете, даже сидя здесь, на этом диване, эти мечты, эти планы реализовываются онлайн.
0: Слава Господу.
1: Прямо сейчас, да. На самом деле, да, все, что я хотела, это служить Ему, жить по Его воле и просто оставаться счастливой. Да, но, конечно, альбомы, песни, написание стихов тоже все в целях, в планах.
0: Здорово. Вот твоя семья тебя поддерживает в этом, и я знаю, что у тебя есть старший брат, младшая сестричка.
1: Да.
0: Младшая сестричка Анна Луиза с невероятным именем, тоже прекрасная. Вы с ней вместе поете,
1: да.
0: Вот я знаю. У
1: да,
0: нас также
1: верно.
0: На нашей телекомпании тоже наши дорогие зрители могут услышать песни в исполнении Радмилы и маленькой сестры. Тоже прекрасная
1: Буду
0: музыка.
1: Буду петь тебе.
0: Здорово.
1: Название песни.
0: Это просто тоже чудо.
1: Да.
0: И вот как удается вместе идти в этом творчестве? Потому что редко когда бывает, чтобы все вместе в одном каком-то едином духе сотрудничали.
1: Да, это правда.
0: Это же как-то нужно трудиться в этом, правильно взаимодействовать. Вот,
1: ну, не всегда этим. Просто бывает.
0: Не всегда, да, понимаю.
1: Вот мы трое детей в семье, и все мы разные. А Даниил, старший брат, я и Анна Луиза. У всех разные темпераменты. И вот сейчас я чаще взаимодействую с младшей сестричкой, да, вот как раз-таки мы с ней поем. С братом тоже мы поем, участвуем, принимаем участие в музыкальных группах, на вечерах прославления у нас в Красноярском крае. Вот, но так как мы разные, бывают, конечно, стычки.
0: Но не без этого.
1: И так вышло, я одна светленькая в семье, именно по волосам. И всегда Даник и Анна-Луиза, они как будто бы объединяются, двое таких темноволосых, и ополчаются на меня. И я тогда бегу к родителям, плачу с ним. Такие вот забавные моменты бывают, да. Но я стараюсь сейчас принимать участие в жизни своей младшей сестры. Для нее вот сейчас в ней я вижу когда-то себя, когда я также маленькими шажками искала истину, искала Бога в своей жизни. Mm-hmm. Вот сейчас Луиза тоже изъявила желание принимать крещение. Как раз-таки ей вот тоже сейчас 11 лет. Да. Я приняла крещение в 11 лет, и она вот прям загорелась этим желанием. И я вот сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Анна-Луизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
0: то есть
1: как
0: ты
1: в школе,
0: для наставник такой, да?
1: Да.
0: Вот в лице наставника и друга, я думаю.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вот Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно». Такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
1: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь, январь 2022 года. Мама мне прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу. Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, не в зависимости, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
0: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: действительно,
1: Богу.
0: Да, вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем.
1: Благодарю. Для меня это очень ценно.
0: И спасибо, что нашла время и приехала к нам.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Современные люди задаются вопросами, как развивается история, существует ли причинно-следственная связь в ее развитии. С древних времен возникали различные философские и религиозные взгляды на механизм исторического развития. Появилась отдельная дисциплина – философия истории. Интересно, а Библия может помочь нам понять историю? Сегодня на вопросы отвечает Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Продолжаем мы изучать книгу непростую, но интересную Даниила. Вы обозначили свою тему «Философия истории книги Даниила». Сразу же вопрос, Александр. Вот что такое философия истории? Откуда она появилась и как ее следует понимать?
2: Давайте с вами вот так начнем. Был такой известный, интересный философ Карл Ясперс. И он выдвинул такой термин, обозначавший определенный отрезок времени. Это было конец 7-го, начало 6 веков, ну, до нашей эры. Поэтому сначала 7-й, потом 6-й. Вот. Он назвал его «осевое время». «Осевое время». Ну, это легко представить. Ось – это нечто важное, вокруг чего все движется. Ну да, мы иногда представляем, вот, как Земля вертится кругом. И мы говорим, вокруг своей оси. Ну, никакого шампура у Земли нет, правильно?
1: Ну, конечно.
2: То есть мы мысленно проводим эту ось и понимаем, что она есть центр вращения Земли. Вот он выдвинул теорию об осевом времени. Почему он так решил?
1: А вот Ясперс — это 19-е столетие?
2: Ясперс, да. Ну, вот, да, вот. Частично 19-е, насколько я помню. Вот. Значит, как он это решил? Он говорит, смотрите, конец 7-го, начало 6-го века — это целый ряд интереснейших людей, которые пытаются повернуть время, повернуть народы в своих местах. Притом они возникают одновременно в разных местах. Говорит, например, Греция, Сократ. Например, вот туда Индия, Будда. Например, сюда Израиль, Исаия, Даниил. И он говорит, раз, и вот в какой-то момент времени огромное количество людей, таких вот глядящих далеко, которые призывают изменить свою жизнь в своих культурах. И он назвал это осевым временем. Дальше. А уже позже Бердяев, а может где-то приблизительно в это время, скажет, что философия истории рождается не у греков или еще где-либо, а рождается в лоне Израиля, в книге пророка Даниила. Вот как это работает?
1: Что... Именно он обозначил, что именно книга Даниила.
2: Книга пророка Даниила, да. Именно это есть место рождения философии истории. Как это произошло? И что такое философия истории? Значит, смотрите, картина следующая, мы уже говорили об этом. Как раз-таки вот этот момент переломный для Израиля, переход от независимости к зависимости, к подчиненности, к положению вассала, это время... когда две мощных державы, одна на юге, другая на севере, борются друг с другом. В частности, такая важная битва, как битва при Кархемише, где войска Нового Вавилонского царства под руководством Навуходоносора и войска Египта под руководством фараона Нехао сталкиваются. Это очень кровопролитная битва. Навуходоносор откинет фараона, и граница переместится туда, практически к рубежу Северной Африки. И он захватит эти территории Ближнего Востока, но и сам в ближайшее время не сможет никакие предприятия военные осуществлять. И вот Израиль в эти 25 лет, грубо говоря, между смертью Иосии и низложением Сидеки, оказывается в очень сложном геополитическом
1: положении.
2: Да. Смотрите, как это описывает пророк Иеремия. Интереснейший и мудрейший из пророков. Как он описывает поведение Израиля. Вторая глава книги пророка Иеремии. 36 текст, кажется. «Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена в Египте, как была посрамлена Ассирией. «Зачем ты так много бродишь?» А в современном переводе, ну давайте попробуем в Заокской Библии, он у нас здесь под рукой, это же место открыть, пророк Иеремии. В одном из современных переводов это вообще звучит, ну вот так, их ярко. 36 текст 2 главы. «Отчего так легковесно ты, выбирая, куда идти?» А там был перевод «Отчего ты мечешься?» И мы видим Израиль, который как ветка при порывах ветра качается то в сторону Вавилона, то в сторону Египта. И там есть партии проегипетская и провавилонская. И эти 25 лет она настолько раскачивается, что в результате Израиль, Иудея, Иерусалим оказывается разрушен. И храм разрушен, тот самый, построенный великим Соломоном, и стена разрушена, и все это залито кровью, и народ уведен в плен. И вот это время осевое, что делает его осевым? Евреи задаются вопросом, а почему так произошло? А почему произошло то, что произошло? Они не просто пытаются, ну вот факт, в таком-то году произошло то-то, то-то, то-то, ну и что? А почему это произошло? А как так случилось, что именно это произошло? А могло быть по-другому и произойти нечто иное? И вот здесь, именно в книге пророка Даниила, рождается философия истории. Попытка проникнуть в тайные механизмы, формирующие историю. Объяснить историю. Увидеть ее причины, да? Ее шестеренки. И вот это есть философия истории, а не просто даты, имена и события.
1: Ага, то есть это очень имеет отличие. То есть не просто повествование, а именно проникнуть, да, вот в этот механизм вот развития этой истории. Ну, вот, увидеть эти причинно-следственные
2: представим
1: связи.
2: Представим себе школьника. Вот, брат Олег, расскажите, а когда был первый раздел Речи Посполитой?
1: В 1772 году.
2: А второй раздел Речи
1: Посполитой? В 1793 году.
2: А третий раздел Речи Посполитой?
1: В 1795 году.
2: И что оно вам дало?
1: Ну, для этого надо время, чтобы мы поговорить могли, конечно.
2: То есть большинство школьников, что, в чем задача стоит? На экзамен не просто ответить. Такой, такой, такой год. И что? И какой прок в этом? Ну, что вы от этого вынесли? Ну, что? Ты понял что-то? Ничего ты не понял. А философия истории — это есть погружение в механизмы, в движущую силу истории, постижение ее причинно-следственных связей.
1: Хорошо, Александр, вот вы видите, вы вспомнили Карл Ясперс, да. Николая Бердяева и вот Николай
2: Даниила. И пророка Даниила.
1: Ну, конечно, понятно, что... Вот Бердяев вот как раз-таки, да, говорит о книге Даниила, что философия истории начинается вот в этой книге. Да. Карл Ясперс, он обозначил эту вот ось, да, историческую, которую он и греков там, да, вспомнил, и другие какие-то там цивилизации. Так, вот будет ли разница между, например, взглядом древних там греков-историков на вот развитие там этой истории и, может быть, вот библейской вот этим взглядом или библейской картиной развития истории. Разница в этом есть?
2: Да, есть. Огромная. Смотрите, у греков есть три кита, на которых стоит история. Они обозначены еще Геродотом. Эти три кита. Геродот говорил, значит, первое. История должна быть правдивой. То есть то, что ты подаешь как нечто случившееся в прошлом, должно соответствовать тому, что произошло в прошлом. Но это, правда, не совсем про Геродота. Потому что Геродот, хотя и важная фигура в истории, как родоначальник истории, но он не родоначальник истории. История начинается с Фукидида и его описание Пелопоннесской войны между Спартой и Афинами, в которой он сам участник. То есть по Фукидиду, и даже человек не
1: то
2: может
1: свидетель
2: быть...
1: Вот этой свидетель военных этих
2: история
1: баталий.
2: Есть свидетельство свидетелей. Ну, простите за масло масляное. Поэтому первое, это никак не обесценивает утверждение Геродота. Первое, история должна быть правдивой. Второе, история должна быть полезной.
1: Чтобы не повторять ошибок.
2: Да, если вы выписываете газету «Правда», то будьте любезны, выпишите газету «Польза». Понимаете? Вот так говорят греки, мыслят. Да. Правдивой, полезной и, третье, развлекательной. История должна быть интересной. Но не в ущерб правдивости и полезности. Вот три кита греков. Правдивость, полезность, развлекательность. Вот. А для евреев это, собственно, не играет большого значения. У евреев один кит или один слон, как угодно назовите. События истории должны вести к Богу истории. Все. События истории должны вести человека к Богу истории. А ну, остальное – нюансы.
1: Это вот эти самые такой существенные
2: различия. Конечно, это ключевые вещи. Да. И вообще, вот мощь философии,

0: сознание движимо одной книгой, написанной одним человеком.
1: Толстым?
0: Лев Николаевич Толстой «Война и мир». Он представляет себе произошедшее в 1812 году. Это Великая Отечественная война, когда, помните, Наполеон вторгся. Перешел, форсировал Неман, форсировал Буг, вторгся и подошел до Москвы, пытаясь на протяжении всей дороги дать генеральное сложение российским войскам. А именно Толстой сформировал представление людей о войне 1812 года. А это далеко многое не соответствует реальности. Там Наполеон вообще ничтожный человек. Ну, ничего не значащий. Там ему не успевают, эти войска там в Бородино сами по себе бегают. Ничего ему не доносят, пустой. Никакой не полководец великий, нет, это все работает в массах и прочее. Вот. А Кутузов велик лишь тем, что он сумел ощутить вот это вот движение масс, движение каждого отдельного человека, слившееся в некое единое народное движение, и позволить ему двигаться. Вот величие, все величие Кутузова. Поэтому именно философия истории формирует представление. И пусть отдельные факты искажаются, не проблема для философии истории. Вот. А то же самое для Библии. Не проблема, если что-то чуть-чуть не так. Философия истории, события, осмысливаемые исторически, должны привести к Богу истории. Вот ключевое отличие. У греков этого нет.
1: Хорошо. Это знаете, что меня радует? Радует, что не мы с вами сейчас сказали, что философия истории начинается в книге Данила.
0: Не мы с вами.
1: Были вот все мыслители,
0: да, нас, великие,
1: вот,
0: люди,
1: великие люди, которые сказали, что все началось в этой книге,
0: да,
1: Данила.
0: Да.
1: Ну тогда давайте мы будем говорить о этой книге,
0: давайте,
1: Данила.
0: Давайте.
1: Вот как эта философия истории,
0: ну,
1: представлена в книге Данила, и вот как сам пророк мыслит эту историю. Ага.
0: Давайте увидим это в первых двух текстах первой главы. Ну, собственно, с самого начала Даниил заявит, что он не историк. Не историк. А он, если угодно, ну, богослов истории, философ истории. Смотрите, первая глава книги пророка Даниила. Первый и второй текст. Давайте прочитаем. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, часть сосудов царя, часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Простите. Первый текст – это история. Смотрите. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, когда, кто, что он из себя представляет, Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел к Иерусалиму и осадил его. История?
1: Да.
0: История. И предал Господь в руку его Иоакима.
1: Это уже решение.
0: Навуходоносор! Навуходоносор! А? Ну, а? Спасибо. Это вот предал, ну, предал, может, не совсем корректное слово, отдал.
1: Отдал.
0: Отдал. Да, мы даже могли бы, знаете, как сказать, подарил. Ну, это тоже будет не совсем корректно, но верно по смыслу. Отдал. А где вы видели Бога, который отдает...
1: Ну, можем еще такой санкционировал, ну, не знаю, там подойдет такой вот...
0: Ну, да, подписал. Держи на выходном. О, Господи, спасибо, спасибо. О, видишь, Иоаким, видал? Подпись Бога. Вот, расшифровка. Господь. О, идем. Да? То есть, откуда он решил, что Господь предал? Это как вообще он понял? Это где такое он видел? Что на пленку записано? Братья забыл. Лемье. Сняли. И... О, вон, вон, видите, Господь дает. Да-да-да, справа, в верхнем углу. Вон, дал. Ну, куда нас? Да, молодец. То есть мы видим, как, смотрите, есть один пласт. Это исторические события. Да? Это вот то, что происходит в истории. В такое-то время такой-то царь с войском пришел в такое-то место, осадил такой-то город, продержал в осаде, принял этого царя и забрал часть вещей туда. Вот у нас факты, вот потому что мы нашли, раскопали это там, это здесь, потому что об этом говорит вот эта вот книга, об этом сказано это, вот тот цилиндр об этом говорит, и вот та хроника об этом говорит. О, исторические факты. А вот это вот и предал Господь, это совершенно другое. И здесь к историческим событиям добавляются сверхисторические события. Да? Они

0: осмысливались. То есть Даниил, когда думает, а это тяжелая вещь, а почему такое произошло? А как так случилось, что мы, народ Божий, на обетованной земле Божией жили, и вдруг пришли эти варвары, разбили, разрушили, нас пленили, перерезали половину народа, и это как такое могло быть? Что это такое? И он говорит, он находит ответ. Господь отдал его земля, его народ, его золото, взял и отдал. И Навуходоносор принял и понес. Да? И мы видим, что история, исторические события, исторические факты не сами по себе важны, а только лишь в связи с тем, что они ведут к Богу истории, действующему в истории, как скрытому механизму истории. Вот это есть философия истории, вот это вот осмысление истории. Ну, давайте, знаете, как можем себе представить. Вот Ветхий Завет, книги царств, это же исторические хроники.
1: Да.
0: Они постоянно делают следующую вещь, например. Такой-то царь пришел, такой-то, и творил дела, угодные Богу. А Бог написал, что он творил дела, угодные Богу? Это же не историческое сообщение. Да, или творил дела, ненавистные Богу. Подождите, но это же не история.
1: Но это все же оценка по причине там пророков, причине тех людей верных.
0: Это историческая оценка.
1: Нет, это не историческая.
0: Ну, вы видели когда-нибудь? Вот вы человек-аспирант, который обучается на историческом факультете, так, в МГУ. Значит, вы видели когда-нибудь какую-нибудь картину? И партия кадетов проиграла, потому что Господь не дал им победить. Ну, браво, браво, замечательная защита, чудесно, какой исторический факт, никто раньше его не приводил.
1: Ну, знаете, вот такая литература существует.
0: Нет, это возможно существует. В академической нет. А литература, знаете, какая существует? Мартин Лютер говорил о некоторой литературе, что ее можно использовать в качестве туалетной бумаги.
1: Нет,
0: и то он говорил более грубо, не буду вам цитировать.
1: Понятно, что в такой огромный период истории развития христианства было много различных каких-то исторических описаний, и понятно, что авторы не давали оценку происходящему. И Господь там отдал в руки, там, например, того-того там, врага. Повесть временных лет. Это вот практически она вот, ну, полностью вот она отражает вот такой, ну, аналогию некого библейского повествования, да? То есть Господь вот там решил, Богу Господь избрал. Вот, так,
0: ну, вы смешной человек. Богу смешной человек. Когда написано «Повесть временных лет»?
1: В 12 столетии.
0: До нашей эры?
1: Нет, до нашей эры. Нет, я Александр...
0: Сколько времени после книги пророка Даниила? Вы меня до книги пророка Даниила приведите, чтобы история была осмыслена. Вот так вот. Понимаете? Философия истории рождается из глубочайшего кризиса израильского народа. Это богословская оценка истории. Вот. Как действий Бога. Попытка объяснить, почему так происходит. И попытка увидеть, как могло бы происходить. Более того, попытка строить будущее, исходя из осмысленного действия Бога в прошлом. Вот это философия истории. А частное мнение отдельных людей – это не философия истории.
1: То есть в книге Даниила нам представлена картина, что вот на смену там одного государства приходит другой, ну или там империя, одного царя сменяет другой царь, и все это происходит сугубо по воле Божьей. То есть история не может развиваться вот в каком-то вот таком, ну, в неком хаотичном состоянии, какой-то, ну, вот, не знаю, без какого-то следствия, без какой-то причины, вот само там, не знаю, катящееся там, там, откуда оно там отправилось и куда оно направляется. То есть этой историей управляет сам Создатель. Книга Даниила, тут причина, вот, как раз-таки показатель того.
0: Но вы не можете сказать, знаете, это тоже не будет философии истории, размышлением, погружением в ее тайные механизмы. Господь так сделал. А почему? А почему сейчас? Почему не тогда? Или почему не после? А что его побудило допустить это? Или инициировать это? Или содействовать этому? А почему? И вы знаете, философия истории, вот очень интересно, не знаю, практические какие-то вещи.
1: Ну, вот мне очень интересно. Да, вот смотрите, Александр, вот у меня возникает из этого всего вопрос. Может, даже не один вопрос. Вот вы сказали сейчас о практической какой-то стороне, но до практической стороны мне еще интересует, во-первых, вот есть у нас библейский период. Здесь легче, у нас богодухновенное слово, здесь четко
0: здесь и Господь
1: сказал, оценил и так далее. У нас уже 2000 лет уже вот христианского периода постбиблейского, то есть попытки, как я уже пример привел, повесть временных лет, летописец пытается дать оценку происходящим событиям. В Средневековье появляются летописи, дающие вот эту вот оценку там происходящим событиям. А как объективно, во-первых, к этому прийти? Вот стоит ли вообще сегодня современному какому-то человеку давать оценку происходящему? И вот действительно, вот это какая вот польза и практическая выгода и сторона из этого?
0: Потому что в этом в суть заключена. Потому что иначе история – это, хлам для пустого черепа. Один человек однажды у меня спросил, говорит, а где был твой бог, когда национал-социалисты пришли к власти в Германии? Где был твой бог? 50 миллионов жертв. Где был твой бог?
1: Это звучал этот вопрос, наверное, и будет звучать.
0: И будет звучать, да, скептически настроенных людей. Но он, собственно, справедлив.
1: Не обязательно скептически.
0: Да,
1: почему?
0: Он справедлив и интересен. Неужели Бог, давший вам, мне, каждому свободу выбора, должен всякий раз раздавать щелбаны, когда я не то сделаю? Допустим, Бог дал для питья воду, а кто-то пришел, налил пиво. Воды. Да, неужели он должен... Пришел к власти Адольф Гитлер. Его избрали, его поддержали на фоне огромного роста экономического, к примеру, да, на фоне его харизматических зажигательных речей, его идей, возрождения после вот этого унизительного Версальского договора, возрождения Германии. Его поддержали, он пришел. И что, Бог должен щелбануть?
1: Он сам способствовал развитию этой экономики. Да. В нем видели вот здесь человека, который очень лидера.
0: И Бог должен им всем щелбаны пораздавать? Кого вы выбрали? Как этот поп-толоконный луп. На. Нет. Человек имеет право выбирать. И человек должен нести последствия, которые... того выбора, который он сделал. Я дальше говорю, понимаете? Да. Где был мой Бог? В 45-м году он поставил предел этому безумию. Когда оно преисполнило чашу, и когда уже более терпеть нельзя было. И Бог берет и вмешивается в эту историю. И раздает щелбаны некоторым.
1: Угу. Раздает. То есть получается, что Господь учитывает желание человека, его выбор и его желание обустроить там эту жизнь, да? То есть ее какой-то системой политической, там, экономической и так далее. И вот он выбирает вот эту направленность человека, да? То есть, в лице лидеров, так, в лице какого-то там правительства.
0: Конечно.
1: И Господь, это ваше решение, да, получается? Но когда уже заходит вообще не к какому-то безумию, вы вспомнили эту там идеологию фашизма, да, то Господь уже вмешивается и останавливает. Да,
0: И он вмешивается в тот момент, как и в случае распятия Христа, это то же самое. Вмешивается в тот момент, когда уже всем становится ясно, кто это и что это, и чем это пахнет. И как дорого за это оплачено, за этот безумный выбор. То есть для того, чтобы человек, осмыслив историю, мог ее не повторять. Хотя это не совсем про человека, но тем не менее. Или вот у нас есть Октябрьская революция 1917 года. Хотя мне больше нравится слово «переворот». Именно так это и называлось.
1: Октябрьский.
0: Изначально. Октябрьский переворот 1917 года. Это как? Это же верующая страна. Это как? Это верующая страна. Осталась верующей только на, как потемкинские деревни. Вот она, завесив свою жизнь.
1: Муляжи такие.
0: Муляжи, которые закрывают мерзость костей. И Бог приходит, и эта страна с легкостью. Вчера разбивала лбы полы в церквах, а сегодня пляшет на иконах.
1: Но все равно мы скажем, что всегда были люди, посвященные, верные священники.
0: Мы говорим об отдельных людях. Мы говорим об этой стремлении.
1: Массовости какой-то.
0: Да, которая создает большинство. Подавляющее большинство. И то, что происходит в октябре 2017 года, это не что иное, как проклятие для того, чтобы человек смог осмыслить и остановиться. И, переболев, больше этого не делать. Но это отдельные интересные механизмы. Шикарно, помните, вот эту экономическую историю Европы осмысливает Макс Вебер в своей книге «Этика, дух капитализма и этика протестантизма».
1: Протестантская этика.
0: И дух капитализма.
1: Да.
0: Вот, осмысливает. Поэтому интересна философия истории. Она помогает понять вот эти вот механизмы. И они работают на макроуровне и на микроуровне. И это то, что первым сделал Даниил в своей книге. Очень глубоко и очень осмысленно. Цель истории – найти Бога истории. Если это осуществится, тогда все хорошо и замечательно.
1: Хорошо, Александр, спасибо. Вы обозначили одну очень важную тему, интересную тему, которая вот, ну, хотелось бы продолжение бы этой бы темы и в дальнейшем. Ну, я надеюсь, что вы найдете время, возможности вновь прийти на нашу программу, поучаствовать. Вам всего наилучшего, Александр. Дорогие друзья, с одной стороны, вы видите, что жизнь наша непростая, и в ней много вопросов. Но, с другой стороны, нам подарено Священное Писание, Слово Божие, в котором мы с вами обретаем смысл, в котором мы видим Бога истории и который не безразличен к нашей жизни. Доверяйте свою жизнь в любящие руки Христа. Он не подведет вас. Читайте Священное Писание, чтобы понимать и осмысливать эту жизнь, чтобы вы обрели надежду, обрели спасение в Иисусе. И продолжайте путь вместе с любящим Иисусом. До новых встреч. Всего наилучшего вам и благословения от Господа.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Некоторые люди считают, что противоположности притягиваются. Согласны ли вы с этим? Могут ли ужиться друг с другом два совершенно разных человека, а два одинаковых? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юлия.
3: Рада вас видеть в нашей студии. Спасибо. Сегодня мы говорим о том, могут ли ужиться друг с другом в семье два человека совершенно разных. Вот что касается меня, скорее всего, меня бы раздражал человек, который во многом на меня не похож. Я думаю, что понимания бы не было, потому что вот то ощущение, что тебя не понимают, и ты не понимаешь, оно, ну, не скрепляет связь, она, ну, между людьми, а наоборот разъединяет. А есть точка зрения, что наоборот противоположности притягиваются. Вроде бы так и жить интереснее, веселей. Как вы считаете?
4: На самом деле вот здесь возникает очень много дебатов между людьми, которые занимают как одну сторону, так и другую. Мне хотелось бы, чтобы мы вместе могли бы разобраться конкретно вот в этих ситуациях, но изначально проговорить моменты, связанные с дружбой. То есть на этапе дружбы, когда еще ребята дружат, парень с девушкой, какие-то строят отношения, и они уже на этом этапе для себя должны определиться. Идут они путем, когда знакомятся с человеком совершенно для него противоположным. Или же на самом деле для себя они определили вариант, который уже заведомо их может привести к определенному тупику в разных мыслях, в разных мнениях, по полярным понятиям. Что самое интересное, когда мы говорим о таком молодом возрасте, еще на этапе дружбы, то здесь возникает очень много интереса. Интереса перед неизвестностью. То есть, когда ты понимаешь, что ты вот такой человек, у тебя такой характер, такой нрав, и тебе всегда интересно что-то новое, что-то то, с чем ты не сталкивался сам, в тебе нет этих качеств. Вот. И тебя вот эта вот новизна определенная, она тебя, ну, притягивает, как бы словно магнитом. Но вот на этом этапе мы должны для себя уже, на этапе дружбы, парень, девушка должны определиться, что за этим будет стоять. То есть, по сути дела, в принципе, противоположности притягиваются. Но тот факт о том, что это происходит ненадолго.
3: Но могут ли они оставаться вместе?
4: Да, ненадолго это происходит. То есть, какой-то интерес, какая-то эйфория, какой-то, может быть, экстрим. Рано или поздно он заканчивается, человеку хочется чего-то такого стабильного, понимаете, спокойного, каких-то прогнозов, которые для него были бы более, ну, как бы уравновешенные, может быть, да, и не создавали какое-то состояние неожиданности, эффекта неожиданности для них. Вообще, на самом деле, мужчины и женщины, мы все разные. И нам вот мужчинам очень сложно понять девушку, понять как бы женщину. Вот простой пример, да. Вот мужчинам очень сложно понять, для чего женщина выщипывает брови, а затем их рисует. Понимаете, вот как бы вот мужская как бы логика, она не поддается определенному объяснению, зачем эта женщина делает. Но вот женщина это делает для чего-то, как бы, да, и наверняка есть определенное объяснение всему этому. Ну вот, говоря вот на самом деле об этих вот противоположностях пониманий, также вот интересный момент, что мы разные. Мы уже разные по природе, мужчина и женщина. И даже когда мы дружим или пытаемся создавать какие-то определенные отношения, идти в эту сторону, нам уже, мы уже разные, нас уже это притягивает. И если мы ищем еще больше вот этих вот, так скажем, вот разных, совершенно противоположных, так скажем, там, черт характера, может быть, ситуации, которые нас разделяют, по разным полюсам, то тут еще больше вызовов, больше сложностей. Ну, к примеру, допустим, если мужчина затеял ссору с женой своей, муж, вот, то он должен понимать, что через 15 минут вот, ему надоест уже ругаться, а ей нет. Поэтому вот, понимаете, вот моменты такие, что мужчина должен уже понимать, парень на этапе дружбы, когда он хочет идти этим путем неизведанным для него, новым, совершенно разным, он, конечно, начинает здесь, он должен для себя дать ответ, вот чем это может в определенном ситуации как бы обернуться.
3: Но он не может дать ответ, и девушка тоже не может дать ответ, потому что мы не можем предвидеть всех ситуаций, во-первых. А во-вторых, молодые люди еще в достаточно, ну, юном там возрасте, в возрасте до 25 лет, это точно, они могут еще не до конца уметь анализировать отношения. Вот, например, вы говорите, что да, вначале притягивается противоположность, вначале интересно, вначале необычно, потому что человек слишком не похож на тебя. Но вот что нужно сделать молодому человеку, чтобы понять, вот именно с этим конкретным человеком, который от тебя отличается тем, тем и тем, я смогу жить или не смогу?
4: Очень хороший
3: вопрос. Как это понять?
4: Вот, то есть, по сути дела, как бы вот наша вот тема, наши мысли, они будут идти в контексте, где можно допустить вопросы противоположностей, насколько они могут быть допустимы и в каких сферах. Это вот очень важный момент. И вот все-таки мне хотелось бы построить вот наши вот эти мысли по порядку, по очереди. То есть пойти от того, что на самом деле не стоило бы, вот, где не стоило бы искать вот противоположности. И потом, так скажем, дальше вот идти как бы от центра. Но вот самое как бы основное – это то, когда психологи даже говорят об этом, что самый лучший вариант, когда люди ищут себе парня, девушку, да, для создания семьи, где у них могло бы быть, допустим, одно воспитание. То есть какие-то определенные взгляды на жизнь, чтобы их они могли объединять. Вот. Почему? Потому что в каких-то определенных ситуациях уже в семейной жизни они будут сталкиваться с сложностями, с вызовами, и каждый из них будет определенный вот, одеял на себя тянуть. Вот я так считаю, так было лучше, так было в моей семье. Так или иначе, все равно мы модель уже своей семьи берем от модели родителей, где мы сами жили еще с детства. Беря с них пример. Неважно, какой он был, лучший или, может быть, не очень, мы берем ту модель, к которой мы привыкли. И мы считаем, что, возможно, она была нормальной, потому что, в принципе, как бы более-менее она укладывалась, так скажем, в сознание людей. Потом мы говорим о религиозных пониманиях. То есть, когда мы говорим о человеческом, так скажем, восприятии веры в Бога, да, то есть его понимание, каков Бог, религиозные взгляды. Тут они тоже должны все-таки быть тем ближе, которые бы совпадали или даже пересекались. Потому что тоже это помогает дальнейшем семье взращивать, ну, выращивать детей, так скажем, да, давать им все то, что есть у родителей. Если же у родителей полярные взгляды на вопрос веры в Бога, или позиции, смежные с этим, то, конечно, будет сложно воспитание детей. Также мы говорим о определенных, может быть, каких-то традициях, которые имеют место быть. Важно, чтобы они были как можно ближе и похожи. Что же все-таки, где можно было какое-то вот такие-то вот сделать разграничение в пониманиях, допустимостях? Ну, это то, когда мы говорим об образовании. То есть образование, конечно, может быть разным, но, конечно, не слишком разным. То есть если, допустим, к примеру, вот, у одного есть образование высшее, может быть, два, а у другого вообще его нет. Ну, так условно говоря, там школа, самое минимальное образование. То рано или поздно все равно, конечно, человек образованный, грамотный, ему будет тяжеловато, он устанет от того, кто где-то менее. Вот. Но, с другой стороны, есть неоднократные моменты, где мы встречались в консультировании, общаясь с семейными парами, где люди, имеющие образование, там высшее, может быть, да, и среднее образование. Но благодаря среднему образованию, это не говорит о том, что человек, на самом деле, по развитию своему
3: средний,
4: да. Он вполне, так скажем, вполне для того, чтобы общаться с человеком образованным, имеет на это и силы, возможности, эрудированность определенную и так далее.
3: Ну, личные качества, да. Здесь важно. Человек может, допустим, и не закончил высшее учебное заведение, но он начитанный, он, конечно, любит читать, он воспитанный.
4: Да даже по ходу жизни он, в принципе, дальше будет заниматься образованием. У него есть такой, внутренний посыл к этому. А есть люди, которые, на самом деле, им все равно, им не важно, вот какие они есть, такими они хотят быть. Поэтому, конечно, людям с разным образованием, и где один хочет развиваться, учиться, другой напрочь от этого отказывается, то, конечно, будет тяжеловато. Но, тем не менее, какие-то определенные моменты допустимы вот в этом вопросе образования. Вот. Но что хотелось бы сказать еще по поводу еще одной позиции – это характер. А тут вот в этих вопросах мы, конечно же, выбираем людей, которые не похожи на нас. Почему? Потому что, с одной стороны, где-то, возможно, люди, которые думают, как мы, у них такой же темперамент, как у нас, где-то скучновато. Ну, что тебе ответит муж или жена на вопросы, какие у тебя возникают в голове? Точно так же, как ответишь и ты, по сути дела. А ты создаешь семью для того, чтобы этот человек мог тебя чем-то дополнять. То есть какие-то позиции жизненные, которые могли бы вас обогатить. И вот это дополнение, возможно, где-то разность каких-то определенных характеров, взглядов на какие-то ситуации, но конструктивных при всем при этом, при желании не просто каждому отстаивать свою позицию, да, и ставить, так скажем, в позе, а нет, а чтобы вот посмотреть на одну и ту же ситуацию с разных сторон. Вот ситуация в семье, где люди имеют разные вот характеры, конечно, она имеет определенные и плюсы. И как вы сказали уже, да, Юля, в начале, о том, что есть определенные минусы. Если человек вот такого нрава, такого характера, и он не хочет ничего делать для того, чтобы его жизненная позиция могла как-то помочь в формировании семейных отношений, в формировании счастья в семье, в воспитании детей, в решении каких-то жизненных ситуаций и вопросов. Поэтому, хотя есть фраза «рыбак рыбака видит издалека». То есть человек, другого человека видит издалека похожего. Что самое интересное, да, Юль, вот мы можем говорить по поводу людей, которых мы выбираем. Почему-то, когда мы попадаем в новый коллектив, неважно, это работа, коллеги по работе, это, возможно, могут быть, там школьная аудитория или там университетская, то мы выбираем почему-то людей, похожих на себя. Нам это больше импонирует, нам близко это, потому что интересы нас объединяют. Вот. Но почему-то люди говорят, что разности притягивают, и говоря о семейных вопросах, то тут, конечно, было бы очень хорошо, чтобы люди были совершенно разными. Но есть такая очень интересная фраза, мне она нравится, когда одна женщина говорит: если противоположности притягивают, тогда где мой образованный, интеллектуальный, интеллигентный, веселый мужчина без вредных привычек. Угу. Понимаете? Ну, жизнь показывает, что на самом деле как бы не притягивает. Вот. Конечно, возможно, поначалу это происходит, но это происходит ненадолго. Поэтому мы должны понимать для себя, что для нас является целью создания семьи, для чего мы ее создаем. Угу. Чтобы просто поразвлечься, чтобы просто как бы было интересно нам, не скучно, чтобы был какой-то экстрим, драйв, возможно. Или все-таки на самом деле, чтобы мы могли построить семью, в которой был бы мир, в которой был бы лад. Но, идя путем подбора человека, похожего, идентичного на нас, мы также рискуем, что нам будет где-то в определенных моментах скучно и даже где-то, может быть, менее интересно. Mm-hmm. Поэтому допустимы в ситуации, но главное, чтобы они не были слишком полярными, чтобы потом не пришлось нам чесать затылок и думать, что же мы наделали, что куда мы попали.
3: Да. Ну вот я думаю, что, наверное, хорошо, когда люди разные, и это служит для созидания отношений и для созидания вообще семьи. Вот это непохожесть. Безусловно. Допустим, если жена такая импульсивная, эмоциональная, она при каких-то трудностях, при сложных ситуациях, вот, ну, как бы...
4: Хватает не за знает, сковородку.
3: Ну, может быть, и нет, но вот я имею в виду, что она не знает, как принять решение, да? Ей очень тяжело, ей все время нужен совет. А муж, он такой рассудительный, холодный рассудок.
4: Интроверт.
3: И он такой говорит ей: так, дорогая, давай успокойся, не нервничай, прорвемся, все решим, подумаем. Он ее успокаивает. И она успокаивается, и они, ну, садятся вместе, решают что-то, или он что-то советует, она согласна с ним. Но как бы здесь вот, ну, идет все к взаимному обогащению и к улучшению отношений.
4: Спасибо, Юля. Вот вы очень как бы, ну, хорошую такую модель, пример сейчас нарисовали. Но какие бывают исключения, нюансы? Да, что касается первого этапа, это вот женщины, которая, так скажем, внутри, она благодаря тому, что Бог создал женщину такой вот эмоциональным человеком, да, вот, и она реагирует гораздо быстрее и проще на разные ситуации. Вопрос заключается во втором. Вот мужчины, которые хладнокровные, стратег, так скажем, продуманная личность, иногда мужчина, не понимающий вот ситуацию как бы женщины, иногда он занимает другую крайность. Он просто сидит, как бы, может быть, возможно, на диване и не реагирует на вот эти эмоции женщины. И это, конечно, вызывает еще больше эмоциональный взрыв у женщины.
3: Сейчас она, мол, успокоится сейчас и поговорим.
4: И мы поговорим.
3: Да.
4: А женщине важно, на самом деле, чтобы мужчина понимал ее, чтобы понимал, что вот эти вот эмоции, они призваны быть успокоенными, если ты со своей стороны нормально к этому отнесешься, без раздражения, без дополнительных зеркальных эмоций своих мужских, при всем при этом поймешь о том, что данные вот эти вот вызовы, они помогают тебе как мужчине расти. Тебя женщина, твоя супруга, жена, она тебя будет уважать, что ты даешь ей то, в чем она нуждается. Она нуждается в совете мужчины, который, мы говорили в одной из тем, этот железный аргумент выдаст. Что-то такое, да, мы тоже говорили, да, это взвешенное, грамотное, логичное и твердое решение, где мужчина не будет приказывать «успокойся», да, а где он подведет к пониманию, что женщине необходимо, что он ее понимает. И когда женщина чувствует, что муж ее, вторая половинка, он ее понимает, ей уже от этого проще, она уже начнет себя, так скажем, восстанавливаться.
3: И не обязательно, может быть, понимать, это значит испытывать такие же чувства. Нет, ты можешь не испытывать такие чувства, но ты должен, или там женщина должна понять, что он чувствует. Она при этом может быть, например, спокойна, или он, но она должна понять, что, например, ему сейчас его нужно оставить в покое. Он разозлен или он расстроен. Вот как бы вот понимание того, что внутри у другого человека, это важно. Ну, Василий, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за советы и за участие в передаче. Спасибо.
4: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Дмитрий Николаевич Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Скажите, а вот нужно ли человеку посещать церковь? Для чего это нужно? И что вообще такое церковь?
3: Наверное, с последнего вопроса начнем. Слово «церковь» — это греческое слово «экклесия», переводится на русский язык «собрание».
2: А почему греческое? Причем тут греческое?
3: Ну, потому что слово «церковь» мы встречаем в Новом Завете. Новый Завет писался на греческом языке, в оригинале своем, да? Почему вот все-таки важно, я обратился к греческому тексту, потому что в русской культуре нашей, да, церковь воспринимается и ассоциируется больше созданием.
2: Конечно, для меня вот церковь, да. Красивая церковь. Да. Посмотрите, какая церковь. О, построили новую церковь. Разве это не здание?
3: Да, вот поэтому я и говорю, что здесь нужно немножечко переключиться.
2: Ну, а в греческом что это? Не здание?
3: Нет, это не здание. Слово «экклесия», греческое слово «экклесия», переводится на русский язык «собрание». То есть не здание, а люди, которые собираются в нем.
2: В нем
3: церковь.
2: Все-таки? Или неважно
3: но,
2: где?
3: Но на самом деле они могут собраться не обязательно в нем. Первые христиане, они собирались где? Они собирались в Иерусалимском храме изначально. Да?
2: Это мне же не кажется, церковь. В первую очередь они там собирались.
3: Но это храм был, иудейский. Это не христианский храм был. Это был вообще внешний двор иудейского храма. Они там собирались.
2: Первая церковь вообще, как бы там она из евреев вся и состояла, христианская церковь изначально.
3: Да, да, да. Потом
2: там кроме евреев никого и не было.
3: Они собирались там на какой-то площади или там за городом. Там, мы читаем, за городом, у реки там они где-то собирались, еще что-то. Потом, когда церковь стала гонимой, они там и в катакомбах собирались, и в потаенных местах собирались. Здания-то начали строить уже намного-намного позже, чем появилось само христианство. Но, тем не менее, церковь была. В первом столетии мы не видим ни одного христианского храма в традиционном понимании, в котором мы сегодня привыкли понимать. Правильно же? Но церковь была, поэтому слово «церковь» — это экклесия, это собрание людей, собранных во имя Бога, во имя Христа.
2: Так что же тогда фраза «приходить в церковь» вот в этом тогда контексте, как она меняет свой смысл?
3: Что совершенно меняет приходить свой смысл. В церковь? Приходить в церковь означает приходить в собрание. Между прочим, это очень близко к еврейскому слову «синагога». Вот синагога – это то место, где собирались иудеи времен Христа. Да? Вот, после Вавилонского плена они начинают собираться в синагогах, когда вернулись из Вавилонского плена. И это синагоге, тоже собрание, или глагол «собираться», да, и синагога, как производное этого глагола, это как место собрания. И экклесия – это христиане, они же, как вы сказали, были тоже из иудеев, да, но перенимают фактически эту традицию и используют только по отношению к нему другое слово – «экклесия», то есть чтобы отделить на самом деле, где собрание христиан, а где собрание иудеев. Вот. Поэтому церковь, как ни удивительно, но это собрание. И идти в церковь – это идти в собрание.
2: А зачем вообще ходить в это собрание-то? Ну вот не так давно всякие партийные собрания, комсомольские собрания. Настолько людям все это уже надоело, все вот эти вот собрания, все вот эти официальные какие-то заседания. Человек устал от этого. И порой хочется просто человеку дома побыть. Разве нельзя молиться Богу дома? Разве нельзя дома почитать Библию в кругу своей семьи? Да? Спеть псалмы, да, какие-нибудь, там, покушать, пообедать. Зачем ходить в это собрание?
3: Ну, это хорошо, что мы уже не спорим, что церковь – это собрание. Мы на этом остановились. На самом деле, церковное собрание и партийное собрание, я думаю, что это разные вещи. Ну, тогда надо начать, наверное...
2: А в чем разница-то?
3: Вот сначала мы начнем. Да. Когда Господь говорит... что я создам церковь, да, фактически церковь, собрание. получается, что церковь идет...
2: Разве он говорил в тот момент о каком-то конкретном собрании?
3: Да.
2: Мне кажется, она подразумевается в принципе церковь, как организация,
3: как
2: христианская
3: вот
2: церковь.
3: Вот я про что я хочу сказать.
2: Это уже не конкретное собрание, потому что собраний может быть много, но при этом все эти собрания, они представляют собой одну христианскую церковь.
3: Это как
2: церковь.
3: Явление уже. Получается, что...
2: Это не явление, а организация. Ну... Есть собрание локальное, а есть организация.
3: Церковная организация, да. Это уже позже переросло, как вообще в принципе понять, как христианская церковь. Но началось все, что первоначально церковь собрание. Но когда вы задаете вопрос, зачем идти в собрание, имеете в виду не общую христианскую
2: конечно.
3: Организацию.
2: Конечно. Так вот я говорю, зачем туда идти-то? Вы говорите, вот, Христос создал врата ада.
3: Нет, я сказал, что Христос говорит, я создам церковь мою, врата ада не одолеет ее. Ну вот главное, то есть это, надо ответить на вопрос, зачем Христос создает церковь? Тогда мы ответим на вопрос, зачем нужно ходить в собрание. Вот. Ну, во-первых, наверное, люди, которые обращались к Христу, да, они должны были во что-то организоваться. Они должны присоединиться были к какому-то сообществу. Вот это вот сообщество и назвали церковь. То есть церковь бывает как всемирная, ну, то есть всемирная, так и локальная, поместная, местная церковь. Вот, поэтому... Зачем нужно ходить в церковь? Потому что, обращаясь к Богу, ты становишься частью этого сообщества. Ты тем самым как бы присоединяешь себя вот, к этой категории людей. Раз. Во-вторых, у церкви появилось...
2: Нет, появление... ну ты когда-то стал при крещении частью этого сообщества, ты не отрицаешь, да. Ты чувствуешь себя частью этой церкви, ты разделяешь убеждения и так далее. Но ходить зачем туда постоянно?
3: Сейчас мы придем, вот мы к этому идем. То есть первое, мы присоединяемся к церкви, потому что становимся частью сообщества. Невозможно быть частью сообщества, не посещая это сообщество. Да?
2: Почему? И сегодня в интернете прекрасно люди общаются, ни
3: разу
2: не бывая
3: в этом
2: сообществе.
3: Они, ну как-то не бывает. А это виртуальное присутствие в этом сообществе, а это вот физическое присутствие в церковном сообществе. Потом у церкви есть миссия. Вот. У церкви есть миссия, и верующий человек, присоединяясь к церкви, он становится как бы частью этой миссии, разделяет эту миссию и выполняет эту миссию. Поэтому он тоже входит в церковь для того, чтобы вместе с церковью эту миссию исполнять. Ну и в-третьих, наверное, самое главное, что человек, посещая церковь, он подпитывает свою веру, он слушает проповеди, он прославляет Бога вместе с теми, кто разделяет такие же убеждения, как и он. Он
2: Но ведь сегодня в современном
3: духовно.
2: Мире можно подпитывать свою веру, совершенно никуда не посещая.
3: Можно.
2: Сегодня и онлайн-богослужение транслируется. Ты можешь в своей же собственной церкви
3: увидеть... Тем не менее, это часть, ты же все равно являешься частью церкви. Даже
2: конечно.
3: Если ты
2: вот я и говорю, что можно даже не присутствуя, быть частью церкви. Можно даже, не придя туда физически, услышать онлайн, да, богослужение, посмотреть и пробовать.
3: Но это, наверное, больше все-таки как исключение из правил.
2: Не нравится тебе этот проповедник? Ты можешь любого другого сегодня в интернете выбрать, да, и послушать, и назидаться. То есть вот эта назидательная функция, для того, чтобы ее исполнить, не обязательно куда-то ходить. Правильно? Можно из дома это сделать или нет?
3: Ну, с одной стороны, правильно, с другой стороны, не очень. Вот я думаю, что человек – это существо социальное. И виртуальным присутствием, да, или просто просмотром там, трансляции богослужений невозможно восполнить физическое присутствие. Это вот все равно, что как часть семьи. Да, семья – это сообщество. И я говорю, зачем мне приходить домой? Зачем мне приходить домой? Там, я могу установить дома видеокамеру с другого места, смотреть, там, что мама, папа, там, жена, дети делают. Ты же часть этого сообщества. Ты живешь этим процессом. Ты живешь... реальной жизнью, с реальными людьми.
2: Согласен.
3: Вот
2: это семье
3: семья,
2: это важно, это общение
3: церковь
2: важно.
3: Церковь – это как семья.
2: Говорят, что в церкви друзей хорошо, когда есть друзья в церкви. И люди приходят не только, чтобы проповедь услышать, а чтобы с друзьями пообщаться в церкви. Такой мотив присутствует? Так
3: конечно,
2: же? Нормальный?
3: Присутствует. Это очень нормальный мотив.
2: А вот если, например, церковь находится где-то в небольшом, допустим, городе, небольшом поселке, и ходят туда одни бабушки.
3: Да.
2: И вот молодой человек или молодая девушка, приходя туда, она не получает вот это вот общение, которого она хотела бы, потому что совершенно другие люди, совершенно из другой эпохи, совершенно других поколений, и не то, что там дружить, а общаться с ними неинтересно, у них какие-то свои разговоры, а она лучше пообщается с кем-нибудь он ВКонтакте или там в Фейсбуке со своими сверстниками на эту тему. Зачем ей идти вот в это собрание, если вот она живет или он живет в таком небольшом городе, где такая маленькая церковь?
3: К сожалению, это проблема малых городов, на самом деле. Я встречал такие церкви, ну, знаю о существовании таких церквей. Практика показывает, что чаще всего молодые люди из этих церквей рано или поздно переезжают в большие города.
2: Ну, если не уходят вообще.
3: Да. Ну, подросток, пока он учится в школе, он вынужден. Но когда он выбирает, где ему учиться дальше, практически всегда он оставляет этот город вместе со своей церковью, переезжает в большой город, там он находит себе подобных молодых людей в церкви, друзей, с которыми он общается. Вот. Конечно, если он останется жить в этом городе, например, будет один там среди бабушек, но это неплохо, он может других молодых людей привлекать в церковь, это неплохо. Но чаще всего такие церкви остаются без молодежи, но тем не менее, это не отменяет важность вопроса посещения церкви, да?
2: Непонятно, в чем тогда важность-то. Вот если интеллектуально он может напитаться духовно, да, сегодня без посещения, допустим, если эта церковь небольшая, вот этот вот социальный вакуум заполнить ему тоже там ничто не помогает. Почему не может он спокойно дома остаться, да? Больше того, я вам приведу примеры. Когда приходили молодые люди, недостаточно еще выцерковленные, да, не знали многих традиций, которые существуют в конкретной церкви, не знали, может быть, правил, как одеваться правильно, да, придя в церковь. Приходили и получали там такое осуждение, что им больше вообще не хотелось приходить в такое общество, да, где их вместо того, чтобы принять, можно сказать, по рукам настучали, да, осудили и совершенно не проявили ни любви, ни принятия, ни заботы, ни уважения, а осуждение они там услышали.
3: Как я сказал, зачем так, туда такие ходить? Молодые люди часто в таких церквях не задерживаются.
2: Не только молодые, это и взрослые вот люди приходят.
3: Но,
2: допустим,
3: менее...
2: пришла женщина, с достаточно ярко выраженным макияжем, да, потому что, ну, общество так принято, она не знала, что в церкви так не принято. Или с украшением каким-нибудь, допустим, там бусы у нее, там красивое ожерелье. А вот в некоторых общинах не принято так вот
3: приходить. Я не понимаю, как это взаимосвязано с вопросом
2: важности посещения
3: церкви.
2: Если бы она не пришла, она бы ближе к Богу была.
3: Не была бы она ближе
2: Почему?
3: К Богу.
2: Почему? Дома посидеть, послушать какого-нибудь яркого проповедника.
3: Что, она пришла в бусах, и из-за этого ее вера поколебалась?
2: Нет, ее судили. Вот обиделась, и ушла, и больше не явилась. Бывает. Люди не все смиренные, и не все адекватно
3: воспринимают. Ей над чем есть подумать, и церкви над чем есть подумать. И поэтому такие люди, которые немножечко вот своим внешним видом ломают церковную традицию, это неплохо и для церкви. И поэтому, если молодой человек в каком-нибудь маленьком городке, там один среди бабушек, но он может служить. А, да, он может, конечно, выбрать потребительский подход, сидеть дома перед телевизором, но перед компьютером и смотреть онлайн-трансляции там крутых современных церквей, но это тоже не даст ему практического, физического общения. А если он пойдет в свою церковь, он может там служить. И он может реально изменить эту церковь. Угу. И это невозможно сделать так, ну, отстраненно, наблюдая
2: Хорошо.
3: За церковным процессом.
2: Допустим, убедили вы нас, что нужно приходить. Ну, как часто? Ведь достаточно прийти на какой-нибудь праздник большой, на какое-нибудь там торжество, юбилей раз в год, два раза в год, ну, три раза в год на какие-нибудь большие праздники прийти в церковь. А где сказано, что нужно регулярно ходить туда, каждую неделю, например, там, или несколько раз в неделю? Mm-hmm. Есть в Библии разве такие заповеди, что ходи в церковь не меньше одного раза в неделю?
3: Ну,
2: иначе ты сгоришь в аду.
3: Во-первых, сама
2: или
3: заповедь.
2: Там другие на тебя обрушатся кары какие-нибудь.
3: Во-первых, сама заповедь «Помни день субботний, чтобы светить его», да, предполагает вот такой недельный цикл. Мы 6 дней занимаемся своими делами, один день отделяем для Бога. Во-вторых, я думаю, что основываясь именно на этой заповеди, Иисус Христос, о нем сказано, что он по обыкновению своему пришел в день субботний в синагогу. То есть Христос, не было христианской церкви, но он приходил в синагогу по субботам.
2: Угу.
3: Почему? Потому что у него был вот этот вот недельный цикл, он один раз в неделю приходил в сообщество людей, разделявших его веру, да, и примерно так тоже та же проекция на христианскую церковь, когда христиане стали...
2: Если Христос так делал, то, конечно, это он и пример такой показал всем.
3: И поэтому мы видим, что в Деянии апостолов, когда мы читаем свидетельство Первоапостольской церкви, мы видим, что церковь собиралась еженедельно по субботам.
2: И тут... Еженедельно разве?
3: Еженедельно церковь собиралась.
2: А я вот читал, что они каждый день пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, и Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви.
3: Но это как минимум сказано. Еженедельно. Как минимум еженедельно
2: так
3: они собирались...
2: Где тут правило-то? Есть какое-то сейчас нам еженедельно, ежемесячно, там раз в году?
3: Ну, еженедельный цикл устанавливает заповедь. И это самое
2: серьезное. А какая заповедь? Можете вы ее процитировать?
3: Я только что же сказал, помни день субботний, чтобы светить его.
2: А разве нельзя субботу светить вне церкви?
3: Да, но по примеру Христа, Христос же ходил в синагогу в субботу. Это было частью соблюдения
2: тогда,
3: этой заповеди.
2: Если полностью прослеживать правила в синагогу, может быть, нам надо ходить каждую субботу?
3: Ну, это у кого какая вера.
2: Здравствуйте, мы говорим о христианстве сейчас.
3: Я же только что сказал, что не было христианской церкви. И Христос ходил поэтому в синагогу.
2: А он вынужденно туда ходил, потому что не было христианской церкви.
3: Но когда он основывает христианскую церковь, и когда иудеи отвергли Христа, да, и мы видим, что дальше Господь своих последователей объединяет в христианскую церковь. Тот же принцип из иудейской практики переходит в христианство. Апостолы, по примеру Христа, они собирались по субботам, церковь собиралась по субботам. Конечно, были исключения, никто не запрещает собираться чаще. Никто не собирает собираться чаще. Церковь – это живой организм. Там идет жизнь, там люди внутри церкви тоже объединяются по различным служениям, различные уже такие как бы свои сообщества, и они собираются когда кому угодно. Молодежь собираться может быть намного чаще, там группы по изучению Библии собираются намного чаще. Но раз в неделю – это минимальный цикл. Я могу прочитать текст еще один из послания к евреям. Он сказан христианам, и здесь такой совет дается. «Не будем оставлять собрание своего, собрание церковь, да, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, преимущество живого общения, увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного».
2: А что такое увещевать? Что значит увещевать?
3: Поддерживать, давать советы. Может, нужно, если нужно, обличать. Может быть, просто поддержать человека. Вот это вот все увещевание. Потому что верующему человеку нелегко было в первом столетии. И поэтому многие думали, что вот эти вот трудности, может быть, как-то это, и в церковь может даже не пойти. А говорит, нет, вера ваша слабеет, вера ваша может поколебаться. Друг друга нужно поддерживать, общаться друг с другом, говорить друг другу о своих проблемах, молиться друг за друга. Да просто элементарно, живое, просто такое дружеское прикосновение поддерживающее, да, похлопать по плечу там, или еще что-то, обнять человека, там, поддержать его. Это невозможно заменить виртуальной реальностью.
2: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. И в заключение нашей программы мне вспоминается еще одна иллюстрация, что церковь – это живой организм, это тело Христово. И каждый член церкви определенный орган этого тела и выполняет определенную функцию. И по отдельности члены тела, органы этого тела не могут существовать. Они могут существовать вместе только тогда, когда присоединены к телу. Поэтому всякий раз, приходя в церковь, мы служим друг другу, да, своими дарами, которыми Бог наделил нас. И никакое другое виртуальное общение, конечно, не может этого заменить. Пусть Господь благословит нас в этом всем.

0: бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Детское время.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
2: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Привет, ребята! Сегодня Надя обещала познакомить нас со своим другом. Хотите знать, кто это? Тогда отгадывайте. Ходит тихо, не спеша, и одежда хороша, словно дом ее рубашка. Кто же это?
1: Черепашка! Привет всем!
0: Привет, Надя! Нам очень хочется ее поскорее увидеть.
1: Подожди, я сейчас сено по столу раскидаю, чтоб черепашка чувствовала себя, как в родной конюшне.
0: Подожди, а я думала, они живут в специальных домиках для черепах, в террариумах.
1: Да нет же, ее любимое место в конюшне со своими друзьями. Только там она начинает весело ржать.
0: Что черепаха начинает делать?
1: Ржать весело. Я сейчас покажу как. Иго-го! Иго-го! Иго-го!
0: Подожди, Надя, а где же черепаха?
1: Да вот же она, моя любимая лошадка, черепаха.
0: А почему ты ее так назвала?
1: Потому что мы с ней любим прогуливаться медленно, не спеша.
0: Теперь понятно, какую черепашку ты решила пригласить к нам в гости.
1: Да мы почти всегда вместе. Только иногда она остается в конюшне со своими друзьями. Это ветер. Ну а это красавица.
0: Хорошие друзья.
1: А однажды мы с ней ходили на настоящую конюшню. Там такие красивые лошадки были. Я их яблоками угощала, а они мне головой в ответ кивали. Лошадиному это означает спасибо. Эх, жаль, что животные не умеют разговаривать за правду.
0: Ты знаешь, во взаправдошней книге Библии есть удивительная история о том, что произошло чудо, и животное заговорило.
1: Только это была не лошадка.
0: Давай расскажем все по порядку.

0: В давние-давние времена в одном маленьком государстве правил царь Валак. Он был очень жадным и завистливым.
1: А рядом было очень большое государство с зелеными лесами, широкими полями и прекрасными садами.
0: Жили в том государстве люди, послушные Богу. Поэтому государство их было сильным и красивым.
1: Не нравилось это царю, и сказал он: «Не хочу, чтобы этот народ жил здесь. Как бы мне его погубить и выгнать?»

0: Тут как раз до царя дошел слух, что в далеком городе Пифоре живет человек по имени Валаам, который творит чудеса.
1: Кому Валаам говорил добрые слова, благословение, тому становилось хорошо. А кому говорил плохие слова, проклятие, то с тем случалось что-то плохое. Тогда отправил царь своих послов к нему с большими подарками.
0: Когда они пришли, то стали просить его: «Пойди с нами и скажи плохие слова, проклятия на народ Божий, чтобы ему стало плохо. А за это наш царь даст тебе все, что ты захочешь».
1: Отвечал Валаам: «Приночуйте у меня, а утром я дам вам ответ, который скажет мне Господь».
0: Когда все уснули, то Бог сказал: «Валаам, не проклинай народа, потому что я хочу ему доброго. Ты можешь сказать только хорошие слова на этот послушный народ».
1: Но Валааму не понравилось, что Бог ему сказал. Он так хотел иметь много подарков, что решил сказать проклятие на народ Божий.
0: Утром он оседлал свою ослицу и поехал с послами выполнить просьбу царя.

0: едут они, едут, и вдруг ослица увидела ангела Божьего, стоящего на дороге с мечом в руке.
1: Тогда она свернула с дороги и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Но она не возвратилась.
0: Когда ослица пошла по узенькой тропинке между скал, то снова увидела ангела перед собой.
1: Она изо всех сил прижалась к стене и придавила Валааму ногу. Еще сильнее рассердился Валаам и стал бить ослицу.
0: Пошла она дальше, пока не дошла до такого места, где свернуть было некуда. Тогда, увидев ангела, она так испугалась, что легла на землю.
1: Разозлившись, Валаам стал бить ее палкой.
0: И тут произошло чудо. Ослица заговорила: «За что ты бьешь меня, хозяин? Что я тебе сделала?»
1: Валаам был так зол, что даже не удивился, что ослица заговорила человеческим голосом.
0: Если бы я услышал, что моя лошадка заговорила, то я бы, наверное, сначала потерял дар речи, а потом задала бы ей 1000 вопросов.
1: А Валаам стал отвечать ослице на ее вопрос, не заметив чуда. «Если бы у меня был меч, то я убил бы тебя за то, что ты не слушаешься меня».
0: А в ответ услышал: «Разве я не твоя ослица, на которой ты всегда ездил? Была ли у меня привычка так поступать с тобой?»
1: И тут Валаам тоже увидел ангела Господня с мечом в руке. «За что ты бил ослицу твою? Я вышел, чтобы помешать тебе сказать проклятие на народ Божий. Если бы ослица не свернула с дороги, то я бы убил тебя, а ее оставил живою».
0: И тут Валаам понял, что это чудо с ослицей Бог сделал, чтобы защитить свой народ. Тогда он сказал: «Я поступил плохо. Пойду возвращусь домой».
1: Ангел же отвечал: «Пойди с этими людьми, но говори только то, что Бог тебе повелел». И вот Валаам пришел к царю. А царь привел его на гору и показал ему народ, который хотел погубить.
0: Тогда Валаам начал говорить: «Как прекрасна земля эта! Пусть люди, живущие в этих домах, всегда будут счастливы! Пусть их овечки спокойно пасутся на холмах, а в садах растет сладкий виноград!»
1: Разозлился царь на Валаама: «Я хотел дать тебе все, что не попросишь, когда ты скажешь проклятие на народ Божий, а ты говоришь благословение».
0: А Валаам отвечал: «Этот народ послушен Богу, поэтому Господь защищает его, и я не могу произнести ни одного плохого слова на этих людей».
1: А народ Божий жил и радовался, что у них такой защитник.
0: За правду весело, когда можно ничего не бояться. Да, черепаха?
2: Надя, мы же обещали ребятам, что у нас будет черепаха.
3: Дед Лёш, а у меня есть пластилин, краски и еще кое-что.
2: Здорово. А у меня найдется горстка орехов. которые нам очень пригодятся.
0: Тогда за дело!
2: Половинку грецкого ореха нужно раскрасить гуашевыми красками.
0: Я уже приготовила зеленую краску.
2: С помощью ножниц мы вскроем орех. Тогда раскрась скорлупку, пожалуйста.
0: Ладно.
2: А я пока возьму пластилин, чтобы сделать туловище, голову и шею.

0: Ребята, вы уже догадались, что мы делаем черепашку?
1: Скорлупка уже подсохла.
0: Отлично. Заполним ее изнутри пластилином. Теперь приклеим шею и голову. А теперь можно сделать глазки из черного перца и нарисовать улыбающийся ротик. Держи!

теперь из скорлупок фисташек мы сделаем ножки. И приделываем их снизу. Одну, вторую, третью и четвертую. Теперь раскрасим панцирь черепашки точками и полосочками.

0: иголка.
1: Иголками пугая, вдруг свернулся еж клубок. А меня от бед и драки, от колючек, забияки защищает, охраняет добрый всемогущий бог.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Христианская любовь – это, по-моему, вообще что-то нереальное. Как понять, любовь всему верит, радуется, все покрывает, все прощает. Где вы вообще такое видели? А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Интересно. Христос говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Ну вот, получите, распишитесь. Сердечно приветствую, дорогие друзья, дорогие наши зрители и все, кому не безразлично Божье Слово. Сегодня мы будем говорить на одну из очень интересных и дискуссионных глав Нового Завета. Это послание апостола Павла, первое его послание в Коринфскую церковь. И мы знаем, что Коринф – это был очень достаточно сильный, развитый город со всей инфраструктурой, спортом и со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая беззаконие. И сюда, в этот город, апостол Павел направляет свое первое послание, в котором он много интересных вещей ставит на место. Он очень имел хорошее структурированное такое мышление, логическое мышление, потому что все, что мы читаем у апостола Павла, оно насыщено вот такими образами, но оно пояснительное. Он пытается донести определенные серьезные вещи на достаточно понятном языке. Хотя апостол Петр иногда считал, что у Павла есть что-то неудобно вразумительное или тяжело перевариваемое, но тем не менее мы видим, что апостол Павел своими обильными посланиями в разные церкви он касается разных вопросов. Так вот, послание к Коринфянам, он затрагивает идоложертвенное, потому что это важная была тема. Плюс ко всему он говорит об искушениях и о том, что не будет допущено Богом испытания. Ну, там в русском написано «искушение», а в оригинале написано «испытание», сверхсил, чтобы человек не смог его перенести, сломался и в итоге потерялся. Ни в коем случае. Поэтому он здесь это раскладывает очень интересным образом, говорит о подражании, о том, чтобы мы могли ему подражать, как он Христу, говорит о вечере Господней, что такое чаша Господня и что вообще понимать под словом, не размышляя о теле, почему многие болеют и умирают и так далее. Ну и, кстати, он здесь рассказывает о дарах духовных и много всего. И в 13 главе он уже подходит к некой такой очень серьезной теме кульминации. Я, кстати, хочу сказать, что 13 – это число абсолютно счастливое, потому что вы знаете, что вот эти всякие такие сакральности, там метка дьявола, черная метка, чертова дюжина – это несчастливое число. Ну, я думаю, дьявол руки потирает, видя, как люди очень легковерно идут себе вот на такие уловки, ведутся на эти уловки, и в итоге, конечно, они становятся очень манипулятивными, потому что ими легко управлять, немножечко, знаете, там ведро, там пу-пу, и гляди, все, человек уже совсем по-другому спланировал свой день. Но я хочу сказать, сегодня мы поговорим о 13 главе 1 Коринфянам, ее многие любят, знают, как глава любви. Мы говорим о любви, а точнее, а вообще, а реальной ли это любви? Вы вообще где-нибудь видели такую любовь, вот такую бескорыстную, о которой мы сейчас будем читать? Но прежде чем начнем читать, я бы хотел ввести еще несколько таких моментов вводных, так как этот Новый Завет был написан на греческом языке. В греческом есть 4 слова, описывающих слово «любовь». В русском «любовь» и к собачке, и к курочке, и к родине, и к маме, и ко всему – это одно слово «любовь». Из-за этого частенько происходят некие подмены понятий. Да? Человек говорит «я люблю», и мне нравится, как в еврейской культуре есть такая, скажем, шутка, да, когда один человек сказал, что он курицу очень любит, а ему возразил раввин и сказал, если бы ты любил курицу, ты бы ей вольер построил, ты бы ее кормил, зернышки бы ей сыпал. Ты себя любишь, ты не курицу любишь, ты курицу зарезал, и чтобы съесть ее, поэтому не рассказывай про свою великую любовь. Посмотрите, сколько у нас конфликтных ситуаций в семьях очень часто возникает, и когда ты начинаешь вникать и разбирать, и помогать, то вообще какая-то парадоксальная вещь. Человек говорит, да я люблю, я такие вещи делаю, я на такие жертвы иду. А второй совершенно не видит даже намеков на подобное. Говорит, и где эта любовь? Покажите мне любовь. Вот я люблю. Ну и пошло-поехало. Поэтому греки, они были очень... Интересно, как сказать, влазливы в эти вещи. И есть четыре слова, описывающих слово «любовь». Первое слово, ну, назовем, пойдем от обратного, это «эрос». Оно обозначает или символизирует собой именно физиологическую близость, физическую любовь. Таким образом, «эрос», оно, ну, не можешь ты его, куда попало это слово использовать, оно исключительно, когда мы говорим о любви между мужчиной и женщиной, да. Хотя, может быть, кто-то начнет пытаться там подставлять какие-то иные сегодня гендерные формы, это неправильно, Библия никаким образом, нигде это не может одобрить. Апостол Павел, как раз-таки автор этого послания, он в одном, вот в одной из глав, вот здесь чуть-чуть ранее, он как раз-таки говорит, что такое имел место быть, возможно, да, вот, ну, неправильная любовь, если ее можно вообще назвать, но, говорит, но потом все изменилось, когда люди покаялись, омылись, осветились и оправдались. То есть он показывает, что это была прошлая жизнь, без Христа, без Бога, без познания того, что мы образ и подобие Божие. И вот, ведя нас по вот этой лестнице возрастания, он нас ведет к лучшему пониманию, что такое любовь. Поэтому эрос — это, вы уже понимаете, это такая, скажем, ниша специфическая, касающаяся отдельно жизни человека. Второе слово, которое используют тоже греки, это слово «филио». «Филио» – это дружеская любовь. Это исключительно дружба между там, братьями, между людьми, между друзьями, когда они там вместе, как вот мы сегодня знаем, в армии служили, вместе в школе учились, вместе в институте учились, какими-то делами занимались, они друзья, они сдружились с семьями, сдружились, может быть, по работе, там, по совместному отдыху. Это нормально, это филио. Поэтому, когда мы читаем в Библии, есть такие места, где написано «возлюбил», да, и там используется слово «филио», ты понимаешь границы этой дружбы, то есть она дружеская, граница очень четкая, это любовь, но она дружеская. Она не такая какая-то, знаете, всеобъемлющая и так далее. Есть третье слово, которое используют греки, это слово «сторге». «Сторге» переводится или имеет с собой значением «родственная любовь», «родственная дружба». И согласитесь, между «филио» и «сторге» может быть разница. Одно дело друзья и совсем другое родственники. Как говорят, кровь не вода, гены пальцем не раздавишь. Разное мы слышим. И тем не менее, они научились вот описывать эту любовь, вот ту дружескую, это одним словом, родственную, другим словом, совместную там платоническую любовь, еще одним словом. И есть четвертое слово. И вот о нем мы сейчас говорим. Это как раз-таки агапе. Любовь агапе, она совершенная, она всеобъемлющая. И между прочим, если посмотреть на некоторые толковые, ну, скажем, толкования этих слов, толковые словари, они пишут интересные вещи, да. Слово «любовь» одно из самых многозначных, вот именно агапе. И поэтому это подразумевает под собой и самое трудное, и самое легкое, потому что когда ты любишь что-то, тебе это легко. Обратите внимание, если ты любишь ремонтировать машину, ну вот есть ребята, которые прям вот, знаете, я сам люблю много чего, я делаю сам в своей машине, но, ну, бывает, я это не люблю, особенно когда холодно, или ты знаешь, надо очень много разобрать всего, но есть ребята, люди, которые любят, и вот ты смотришь, слушай, там столько работы, он говорит, да это сейчас до обеда я все разберу. То есть, если ты это любишь, или шить, возьмите, шить, да без проблем. Человек говорит, да я с удовольствием, так это же надо ткань, то, сё. Не-не, это всё легко. Или кирпичи ложить, кладчик. Ты думаешь, ничего себе, смотришь на дом, там надо 6-7 тысяч кирпича. 6 тысяч кирпичей надо намазать, положить, посмотреть, чтобы он ровненько лежал. А для кладчика это в удовольствие, понимаете, у него свой азарт есть. И так во всех сферах, абсолютно во всех сферах. Поэтому я и говорю, что это и трудное, и легкое одновременно получается дело. Почему? Потому что если мы любим, нам это легко, но очень трудно, оказывается, это полюбить иногда. Вот поэтому интересно, что вот это слово как раз Оно означает немножечко больше, чем нам кажется. Оно является самым важным словом Нового Завета. Обозначали, собственно, евангельскую христианскую любовь, абсолютно бескорыстную. И, между прочим, оно употребляется очень часто в разных и древнегреческих произведениях у Платона, у Плутарха. И что интересно, что вот этим словом всегда пытались описать нечто божественное. То есть, ну, такого на земле не найдешь. Вот это как бы нюанс. Вот его надо запомнить. Агапы – это много. И в результате что мы видим? Оно означает очень серьезное, а именно, например, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих, говорит Христос. Вот она, любовь агапы. То есть ты положишь душу за своих друзей. Одно дело дружеское филио, привет, привет, давай вместе посидим, сходим куда-нибудь, в баньку попаримся, на рыбалку съездим. А умереть за друга, это уже агапы. То есть это больше, чем филио. Ну и много других интересных мест, где Христос говорит: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Так как я возлюбил вас. А как же он нас возлюбил? А он предал себя за нас. То есть это такие интересные мысли, которые важно для нас вообще понимать. Да? Или говорит: любите врагов ваших. То есть агапы врагов ваших. А как его любить? Что его? Целовать ходить, обнимать. Ой, как хорошо, что ты мой враг, ты меня вот подсижишь, ты меня не любишь, ты меня не переносишь. Ах, ты моя свекровь любимая, пожалуйста, да, я тебя так вот прям там люблю. А он говорит: любите врагов ваших. Но не просто говорит филю этих врагов, да, то есть так себе, а именно агапе, безусловно, абсолютно, скажем, ну, как сказать, всеобъемлющие. Ну, и вот теперь, возвращаясь все-таки к 1 Коринфянам 13 главе, предлагаю вам прочитать, ознакомиться с этой главой, для того, чтобы отсюда каждый мог взять что-то важное и полезное. Обязательно, вот слушайте своими ушами, что вам близко, что вам заходит, что вы чувствуете, что вам не хватает и хотелось бы иметь. И вот читаем. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Интересно получается, да? «Я говорю языками человеческими и ангельскими». Речь идет о какой-то очень серьезной сверхспособности человека в духовных вопросах. Он умеет говорить языками ангельскими. То есть, что это такое? Это какой-то дар языков, да, возможно, в первоапостольской церкви были такие люди, которые понимали, что Бог дает дар языков для проповедования Евангелия, и они этим хвалились. А Павел, наблюдая за всей этой жизнью, почему он именно в послании к Коринфянам об этом говорит? Потому что именно в послании к Коринфянам он говорит о разных дарах, поэтому в 14 главе он продолжит говорить о языках, о дарах, о пророчествах, и 14 глава, 1 стих, он так и пишет: «Достигайте любви, ревнуйте». Ревнуйте о дарах духовных, то есть ищите этих даров, а особенно о том, чтобы пророчествовать. Получается, как бы он сначала закладывает базу, чтобы люди могли правильно понимать. Вот если я умею говорить языками ангельскими, пророчествовать, да, или в другом переводе написано «проповедовать», то если у тебя нет любви, то получается ты медь звенящая, и, как здесь говорит, и кимвал звучащий. Ну, то есть... Опять же, посмотрите, звук и дело – это разные вещи. А все-таки для спасения нужно дело. Обязательно нужно дело. Ибо Христос делом доказал, что до конца возлюбил своих. И это 13 глава Евангелия от Иоанна. И я не говорю сейчас ни в коем случае о зарабатывании спасения. Это абсурдная идея. Да никогда никто не заработает спасение. О чем вы говорите? И кто бы мог вообще такую ересь предложить? Я заработаю спасение. Но когда ты не благодаришь за спасение, это хуже. Потому что заработать ты сразу поймешь, что ты не можешь заработать. А вот быть неблагодарным – это то еще преступление. Поэтому в Библии есть исцеление прокаженных. Вот 10 человек прокаженных. И только один возвращается. Поблагодарить. Вопрос, а что с остальными? И Христос, заметьте, обратил на это внимание. Он говорит, не 10 ли исцелились? Ну, 10. А где же 9? А они пошли на радостях. И поэтому благодарность Богу – это как раз-таки дела любви, потому что в греческом языке и любовь, и вера. Это глагол. Это глагол, когда ты что-то делаешь. Любовь – это глагол. Обратите внимание. И поэтому здесь не может быть каких-то просто восторженных, возвышенных разговоров о любви, знаете, об облаках плывущих и каких-то там событиях. Нет, любовь – это труд. Это не все так просто. И поэтому он говорит, да, ты вот достиг чего-то. А что дальше? А теперь у тебя нет любви, ты просто звенишь, как медь. Читаем дальше. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Я вообще поражен, когда я читаю этот второй стих. Это отдельная проповедь может быть только на этот отрывок, если каждый фрагмент разбирать детально. Вы представляете, человек пророчествует, он проповедует. Но ведь это же не посторонний какой-нибудь, знаете, там язычник забитый или еще какой-то. Нет, он говорит о людях, имеющих желание проповедовать, служить, знают все тайны. То есть это начитанный человек, это человек углубленный, плюс ко всему, имеет познание, веру. Так что может горы переставлять. Вспомните, вы когда последний раз своей молитвой и верой переставили чью-то гору или какую-то гору? А есть такая история. Марко Поло об этом описывает, что когда турки напали на одно село христианское, там поймали одного христианина, сапожника, и он, говорят, по истории поэтому он был одноглазый, потому что, читая Евангелие, он увидел, где написано, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. И вот он его шилом себе, скажем, удалил и был одноглазым. И когда его мусульмане, да, турки взяли, они сказали, вот ты христианин, да, я христианин. Так вот, у вас там написано, что можно горы передвигать. Вот если эта гора сдвинется, то мы пощадим там вас и все это село. И он молился и говорит история, что гора сдвинулась. Интересно, я верю, что, как и у меня есть проповедь на канале, если кто-то не смотрел, обязательно зайдите на канал пастор Андрей Кочелаба, там есть проповеди, вот там есть тоже о чудесах, что Бог иногда не делает чудес просто ради чудес, но когда это крайне необходимо, он делает чудеса. И вот, приводя этот пример, он здесь четко пишет, что даже можешь своей верой горы двигать, но нет любви, то ты ничто. И посмотрите, казалось бы, первое впечатление, ой, как жестко, ой, как жестоко, ой, как, ну, не по-христиански. А почему не по-христиански? Если мы открываем, например, Евангелие от Матфея, то мы находим там подтверждение, где Христос говорит тем, которые по левую сторону, и он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. А они ему как раз со своей стороны о чем говорят? Они говорят, Господи, не твоим ли именем мы многие чудеса творили, и бесов изгоняли, и всякое-всякое, скажем, дело делали. А он скажет, я никогда не знал вас. В другом месте он говорит, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, Матфея 7:12, то есть 7:20 и 21. Он говорит, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А в 22 стихе как раз то, о чем мы говорим, да, и многие скажут мне в тот день, многие, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. А пожалуйста, мы имеем сейчас, как говорится, перед собой проблему. Они делали беззаконие, но в это же время изгоняли бесов и там какие-то чудеса творили. Конечно, люди, наверное, были впечатлены, а Христос обратил внимание, что, оказывается, не это было главное. Вот почему о любви он, опять же, говорит в превосходной степени, что это важнее. И здесь он говорит опять слово «я ничто». В английском написано «nothing», то есть «пустое». Если я вот такой значимый, все знаю, философствую, доказываю. Вы посмотрите, сколько сегодня конкретная проблема христианства – это дискуссия. И не просто созидательная дискуссия, а колючая дискуссия, уничижительная дискуссия. И видно, прямо вот если наблюдаешь вот за некоторыми людьми, вот он дочитался до чего-то, дошел до чего-то и носится с этим, как с ружьем, знаете, как с той палкой, и колет всех, и колет. И вот некоторые берут на вооружение какую-то фразу, например, Так, скажи, пожалуйста, ты спасен или не спасен? И человек говорит, ну, спасен. А, значит, ты безгрешен. Да нет, грешу. Значит, ты не спасен. А почему ты сомневаешься? И вот он с этим коньком ходит. И знаете, не то, что любовью от него не веет, от него какой-то ненавистью веет, потому что и спорить с ним не хочется, и созидательного нету, потому что вот это, знаете, как у петуха грудь надувается перед тем, как он прокричит. Так и вот, он ходит с этой важной истиной. Как же, он же додумался, все не понимают, все не соображают, все не так, церковь не такая, не туда идет, не тому учит, потому что человек дошел до какой-то истины. Кто-то там взялся за плоскую землю. Вот, нас скрывают, что она плоская. Понятие край земли, нас туда не пускают. Ну и все. И вот он носится с этой верой. Кто-то, например, там, не знаю, о триединстве. Все, больше нет никаких тем, потому что он там был, он это видел, и он теперь всем доказывает, и от любви не остается ничего. Кстати, Христос предупредил в Матфея 24:12, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И это, кстати, очень интересный термин. Охладеет любовь, потому что любовь – это всегда температура, это всегда тепло, это всегда горячо даже, да, как говорят. Он очень горячо любил свою маму. Очень хорошая иллюстрация, потому что когда ты любишь, ты активен, ты что-то ищешь, а когда ты активен, ты всегда будешь либо вспотевший, либо тебе всегда тепло. Правильно? То есть, посмотрите, какие интересные аналогии мы находим в Священном Писании для того, чтобы понять, что любовь – это важно. Любовь – это важно, а иногда люди, подменяя понятия, начинают доказывать даже о субботе. Не надо никому ничего доказывать, просто читайте Библию, открывайте. И саму даже манеру ведения беседы всегда надо спокойно делать. Ну, недавно была беседа с человеком, вот он очень люто доказывал какие-то вещи. Но посмотрите, к чему ведет апостол Павел. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Вы слышите? Жертвенность, огромная жертвенность. Раздал все имение, остался на улице, но любви не имел. То есть он занял Богу, он говорит, вот смотри, я все отдал, ты мне теперь верни, пожалуйста. А любовь? А что такое любовь? Что такое бескорыстие? И вот он говорит, даже если свою жизнь отдашь. И вот теперь с 4 стиха начинается красота. А вот что такое любовь. Любовь долготерпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вы слышите? Вот то знание, за которое человек готов был, я не знаю, там, на крест лечь. Проходит время, приходят новые телескопы, новые открытия научные, и прошлое вынуждено извиниться и сказать, извините, это я заблуждался, это не так. И вот он и говорит, все уйдет, а любовь останется. И поэтому, говорит, мы только отчасти знаем. То есть вот ты доказываешь о триединстве, ты доказываешь о чем-то еще, но ты только отчасти знаешь. Он о себе говорит, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. В другом переводе написано, отчасти проповедуем. Когда же настанет совершенное, то есть божественное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Вы помните, как дети нам делают замечания иногда? Папа, ты не должен так делать, да? И с таким важным видом. То есть он видел это, скопировал и протранслировал. Но мы с улыбкой на это смотрим, потому что говорим, смотри, какой он молодец, вот правильно же говорит, но не по возрасту. А вот теперь он говорит, вот такая же точно и аналогия между тем, за что мы боремся, чем мы кичимся, чем мы доказываем, чем мы колем кого-то. Пройдет это время, придет больше, и нам придется опускать глаза. И вот поэтому он говорит, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю, я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. То есть вот полностью, да, с ДНК и со всей моей микрофлорой. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот вам, пожалуйста, новозаветный текст. 1 Коринфянам 13:13. Казалось бы, самый несчастливый текст. И все знают, сколько я знаю семей, где есть Вера, Надежда и Люба. Да, то есть три девочки, такие библейские хорошие имена. Все говорят, Надежда умирает последняя. Но он говорит, любовь больше. Ты можешь надеяться, надеяться и разочароваться. Но если есть в тебе эта любовь, ты никогда не прекратишь. Ты не скажешь, все, мое терпение лопнуло. Это даже, знаете, вот отчасти материнская любовь. Когда она вот столько всего терпит, столько переносит. И мне нравится, очень нравится, когда я беседую с кем-то из ребят. Порой с девчатами тоже. И вот они говорят, ой, конечно, мама со мной натерпелась. Ох, я и нервы потрепала, сколько я вот назло делала. И вот, когда ты это понял, скажи это маме своей. Скажи, приди, покайся, повинись, в повинную голову меч не сечет. Приди и скажи, мама, как я все-таки виноват перед тобой, сколько я нервов тебе потрепал. И ее вот эта улыбка, и прощение, которое 100% будет, они очень дорогого стоят, а ей на сердце будет бальзам. Вот поэтому, читая вот эти тексты, к чему мы приходим? Без Бога, без молитвы, без Его помощи. Да не одолеть нам такой любви никогда. Никогда. Но когда мы захотим этой любви, то написано, что Он свою любовь нам дает. Христос нам дает. И Он не жалеет, да, скажем. И поэтому, как Он говорит в Иоанна 17 главе, обратите внимание, Иоанна 17 глава, и мы читаем 26 стих. Иоанна 17:26. О, это же молитва Иисуса. И он здесь говорит, «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Вот оно, рождение свыше. Не просто я уже сегодня стараюсь соблюдать субботу, поэтому уже Господь потихонечку начинает мне быть должен. Нет. И не потому, что я уже перестал приворовывать на работе или там в колхозе или еще где-то. Нет. Он говорит, отче, ты возлюбил меня твоей любовью, да? Ты меня любил агапе. Вот пусть у них это будет, пусть и им это перепадет. Поэтому, друзья, что хочу сказать, возвращаясь в эту главу. Конечно, хочется пожелать, чтобы наши жены чуть-чуть на земле почувствовали, что мужья не просто их терпят, не просто филио, мы друзья, да, ну иногда эрос, а именно, чтобы они почувствовали, что ты за мужем, как вот за той стеной, потому что он тебя любит, он тебя бережет, он не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла. И ты его также. Поэтому, что можно сказать? Перечитывайте эту главу. С молитвой. И очень часто, кстати, есть хорошие советы, когда ты под словом «любовь» подставляешь свое имя. И можешь сказать, Андрей долготерпит, Андрей милосердствует, Андрей не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Да святой! Это уже не человек, это уже ангел. И вот это какая красиво сбалансированная глава. Сначала он очень четко показал, что мы впереди себя толкаем свои достоинства. А я могу это, а у меня есть это, а я купил это, и вот это впереди нас. А он говорит, а если нет любви? Все сгниет, развалится, перепродадут, дети продадут, и все. И твой большой дом, и твоя большая машина, и все уйдет. И знания твои, придут новые энциклопедии, и все, тебя забудут. А если у тебя есть любовь, ты зайдешь в историю как Божий человек. Пусть Господь нас благословит, и я призываю вас начать практиковать эту любовь с молитвой, просить у Бога, Господи, дай мне такую любовь, дай мне эту силу, моих детей так любить, моих родителей пожилых так любить, моих братьев, сестер, друзей, соседей, вообще, даже врагов любить, чтобы, вот вы видите, что у христиан не может быть ненависти априори, абсолютно не может быть. Ни нации, которые бы он ненавидел, ни людей, ни расы, никого. Поэтому пусть Господь поселится в наших сердцах. Давайте об этом помолимся. Отец Небесный, Господь наш и Бог, какая высокая планка, как красиво Ты поднял, Господи, на эту высоту любовь, чтобы все ее видели. И нам иногда кажется, что когда мы долготерпеливы, когда мы не раздражаемся, когда мы не ищем своего, люди ездят на нас, люди пользуются этим, люди только делают хуже нам. Но, Господи, мы видим из Слова Твоего, что Ты в этот момент в небесных книгах делаешь совершенно другие записи. Господь, прославься в жизни каждого из нас. Благослови наших мужчин, чтобы они научились так любить жен своих. Научи наших, Господи, жен, чтобы они также любили мужей своих. Чтобы мы все получили этот дар любви от Тебя, который бы поселился в нас. Тебе за все слава, честь, хвала нашему любящему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
5: Для вас поет Светлана.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Все мы не раз слышали, что газированные напитки вредны для здоровья. Но реклама этих напитков настолько красочна и увлекательна, что хочется верить больше ей, а не рекомендациям врачей. Сразу отметим, что мы говорим именно о сладких газированных напитках. Не путайте с газированной минеральной водой, которая является целебной. Углекислый газ добавляется в нее в качестве консерванта. В конце концов, минеральную воду всегда можно освободить от газов, дав ей отстояться. Но вернемся к газировкам. Вред напитков, о которых мы будем говорить, связан отнюдь не с газом. Итак, что же содержится в сладких газировках? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратить внимание на состав напитка, указанный на этикетке. Одним из первых бросается в глаза обязательное наличие консерванта. Это и неудивительно, ведь в сладкой воде есть сахар или его заменители, а это отличная пища для бактерий. Чтобы избежать размножения этих бактерий, производитель насыщает напиток консервантом. Обычно это бензоат натрия. Этот традиционный консервант используется в частности в майонезе. Но это вещество никак нельзя назвать безопасным, поскольку бензоат натрия повреждает систему клеточного дыхания. Это приводит к

0: необязательные компоненты. Ну, в частности, красители, многие из которых могут вызывать психические нарушения. Например, гиперактивность у детей. К сожалению, доказать такую связь бывает очень сложно. Поэтому от появления красителя на рынке до его запрета может пройти много лет. И сотни необратимо пострадавших детей. Ничем не лучше красители и ароматизаторы с усилителями вкуса. Ведь искусственно усиленный вкус газированного напитка является аномальным раздражителем для человека. Сегодня есть немало исследований, в которых показано наличие психического и даже физического привыкания к искусственно усиленным вкусам. Также известны факты повреждения сетчатки глаза и нервной системы, развития гастритов и других заболеваний вследствие употребления пищи с химическими ароматизаторами. Многие из газировок содержат аспартам Е951. Это синтетический сахарозаменитель. На данный момент он официально запрещен к использованию в детском питании. Поэтому не следует давать привлекательной шипучей газировки тем, кто еще не прошел порог физического становления, кто еще растет. Это зависит от нас, родителей. Исследования подобных веществ многочисленны и результаты известны. Вопреки рекламе, потребление напитков с аспартамом не утоляет жажду. Слюна плохо удаляет остаточный подсластитель со слизистой рта, поэтому после употребления напитков с аспартамом во рту остается неприятное ощущение приторности, которое хочется снять новой порцией напитка. В результате напитки с аспартамом становятся напитками для возбуждения жажды, а не для ее утоления. Можно добавить несколько слов о бутылках из-под газировки. Один из компонентов пластиковых бутылок – бисфенол, опасен для человека. Если бутылка новая, его количество в напитке относительно невелико, но при повторном использовании он растворяется гораздо интенсивнее. Особенно опасно повторно использовать пластиковую тару для молока и растительного масла, поскольку этот самый бисфенол лучше всего растворяется как раз в жирах. Это вещество даже в минимальных концентрациях может вызывать отравление и отрицательно влиять на половую систему. И еще один факт. Любой продавец или мастер по ремонту стиральных машин скажет, что импортная газировка очищает машину лучше всего. Дешево и сердито. Легко представить, что и как разъедает и растворяет в нашем желудке эта гремучая смесь шипучих консервантов и красителей. Так что сладкие газированные напитки – худший способ утоления жажды. Вместо них лучше пить простую воду или минеральную, морсы или охлажденные отвары собственного изготовления или ближайшего производства. И только тогда девиз «Не дай себе засохнуть» будет иметь смысл. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия.
4: Главное достоинство этого перевода – то, что это действительно современный литературный язык.
5: Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода.
1: В этой программе предпосылки создания современного русского перевода, возрождение российского библейского общества, особенности и значение современного русского перевода Библии российского библейского общества.
5: Современный перевод Священного Писания на русский язык. Многие думают, что этот проект возник в 90-х годах 20 века, что это инициатива Российского библейского общества или, может быть, некоторых членов Российского библейского общества. Но на самом деле о нем говорилось еще 100 лет назад.
6: В 1917 году встал вопрос о пересмотре этого издания, о пересмотре перевода, потому что все говорят, он устаревший, синтаксис тяжелый. Слова надо некоторые заменить. И Иван Евсеевич Евсеев подготовил доклад «Собор и Библия». И, в общем-то, цель этого доклада была побудить к пересмотру синодальной Библии.
1: Пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, опасенка духовного ведомства, и он неотложно требует пересмотра, или еще лучше, полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный при том ни полетом вдохновения, ни художественностью текста.
6: Но в 1917 году, как известно, случилось что-то другое, что отодвинуло вопрос пересмотра Библии на более поздний срок.
7: До сих пор синодальный перевод никакой серьезной ревизии не претерпел. Его, естественно, стали издавать при советской власти в новой орфографии. В 50-е годы даже сделали маленькую такую грамматическую ревизию. Там, например, «сделавши» заменили на «сделав». Ну, избавились от самых архаичных форм, но не более того. А так эта ревизия остается до сих пор делом будущего. Другое дело, что стали возникать новые переводы на русский язык. И вот, в частности, это переводы из самых последних. Перевод Российского библейского общества, который вышел в 2011 году, в 2015 вышла вторая его редакция.
1: 17 января 1990 года в Москве состоялось учредительное собрание, принявшее решение о возобновлении деятельности Российского библейского общества. Первым президентом общества избран Сергей Сергеевич Аверинцев.
5: И когда библейское общество возродилось и возобновило свою работу в начале 90-х годов, многие его члены уже имели вот это убеждение, что кроме синодального перевода необходима подготовка нового литературного русского перевода. В частности, в этом был убежден протоиерей Александр Мень. Он был одним из учредителей библейского общества, но был убит в 90-м году.
3: Я попала в приход к отцу Александру Меню. И когда я там пробыла пару лет, Отец Александр знал, что я закончила классическое отделение Московского университета. Это латинский и древнегреческий язык. Он собрал группку небольшую и сказал: «Ребята, надо переводить». Мы решили начать с Нового Завета. И вот так постепенно мы стали что-то делать. Потом группа, как полагается, распалась, потому что у нас не умеют люди вместе работать. И получилось так, что я стала переводить. При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия с очень большой его помощью.
5: К началу 90-х годов уже были переведены четыре Евангелия и часть послания апостола Павла. Эти переводы были опубликованы издательством «Наука». И сам Александр Мень поспособствовал этому, используя свои связи среди интеллигенции. Этот труд, который впоследствии был закончен уже Российским библейским обществом и приобрел название «Радостная весть». Евангелие – это и есть «Радостная весть». Когда уже библейское общество начало работать, то мы пригласили для продолжения этой работы Валентину Николаевну в качестве сотрудника библейского общества, и она продолжала уже эту работу непосредственно в библейском обществе. Мы ее послали на стажировку в Абердинский университет, и там она повысила свою квалификацию.
3: Когда я вернулась назад, я уже стала продолжать. И это переводы, и потом безумное количество редактирования.
5: Была создана комиссия, которая рассматривала ее перевод и предлагала какие-то изменения, которые бы способствовало улучшению этого текста. Кроме того, в этой работе принимал участие научный консультант из Великобритании, доктор Дэвид Кларк. И хотя переводчиком была лично Валентина Николаевна Кузнецова, это не был коллективный труд, но тем не менее эта работа рассматривалась комиссией, которая работала несколько лет. Я сам лично был одним из членов этой комиссии. Это не был какой-то радикальный пересмотр перевода. Это были предложения, касающиеся возможностей улучшения перевода. Одно из требований к переводу было то, чтобы он легко читался не только глазами, но и вслух. Был также стилистический редактор. Стилистический редактор находил какой-то вариант, который всех устраивает. И такое случалось.
8: Перевод Библии на современный русский язык осуществлялся с середины 1980-х годов по 2010 год в качестве двух параллельных проектов – перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета. И впервые вышел в полном издании 1 июня 2011 года в издательстве Российского библейского общества. Современный перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения.
7: Новый Завет делала Валентина Николаевна Кузнецова, единственный переводчик. Он потом был отредактирован, конечно, ее перевод, но несет все-таки отпечаток ее индивидуального стиля. И не для всех он приемлем. Кто-то считает, что там много просторечной лексики, вроде там брюхо, проститутка. А кто-то считает, что, скажем так, она упрощает и несколько, может быть, свой голос возвышает. Это к вопросу о критике, но вместе с тем это достаточно качественный перевод, он вполне понятен. А ветхозаветная часть делалась группой людей под руководством Селезнева Михаила Георгиевича. Я перевозил там книгу Иова, ну и участвовал в переводе книги «Притчи» про Липоменон, они же хроники.
5: Когда это то или иное слово употребляется в переводе, это не для того, чтобы кому-то бросить вызов или там, создать какую-то сенсацию, или задеть кого-то. Это просто потому, что так написано. Вот написано так. И как мы можем, так сказать, искажать то, что написано в Библии? То есть приглаживать его, замусоливать. Только в угоду каким-то людским мнениям. А почему, так сказать, мы должны уважать людские мнения или какие-то представления больше того, что написано?
9: Перевод РБО нацелен на две вещи. На литературную норму современную и на понимание. И я бы добавил еще третью очень важную вещь. Перевод РБО старается снять ту стену, которая между читателем существует и переводом, связанную с устоявшимся восприятием, потому что действительно вот эта пелена некоторых устоявшихся представлений, она очень сильная. И она зачастую текст не просто делает его мутным, да, но она просто зачастую искажает вот реальное положение вещей.
3: Царство Божие, вот я привожу синодальный, усилием берется. Это очень часто употребляется.
10: Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.
3: В контексте Иоанна Крестителя, значит, смысл, конечно, тот, что с царством ведется борьба. Царство против царства ведется вот атака. И вот то, что Иоанн Креститель, предвестник царства, заключен в тюрьму, Иисус, конечно, имеет в виду и свою будущую судьбу, это атака на царство Бога со стороны грешных людей. Я уже не говорю о том, что такой перевод богословски неверный, потому что царство Бога нельзя добиться никакими усилиями. Это абсолютно Павел бы перевернулся, но другие авторы бы тоже перевернулись, потому что вся Библия говорит, все, что делает Бог, Он делает человечеству, это Его благодеяние. Человек никогда не может заслужить этих благодеяний. Даже в Ветхом Завете, когда Бог избирает народ Израиля, это вовсе не потому, что этот народ самый лучший, а он избрал по своей любви, по своему милосердию. Он захотел избрать этот народ, и он его избрал. Из отдельной фразы можно делать все, что угодно. Вот. А во-вторых, она богословски неверна, потому что она внушает то, что можно добиться царства Бога собственными усилиями.
10: Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес.
3: Павловское любимое выражение – это вот слово «харис», которое переводится в русском, в общем-то, хорошим словом «благодать». Но харис – это как раз любовь и доброта Бога безусловная, то есть без каких-либо предварительных условий. Это просто дар Божий, а у нас есть выражение «стяжать благодать». Значит, можно какими-то усилиями, постом, молитвами, там, я не знаю, стоянием на камне или на столпе. Или можно стяжать благодать. Изначально слово «хорошее», оно как бы благой дар, да? Оно просто переворачивает все, и оно уже подрывает основы библейского вероучения. Это не так просто, потому что если мы там переведем какое-то слово так и не так, заменим его, от этого, ну, по большому счету, смысл Писания не изменится. Это мелочи. Но есть вещи, которые полностью подрывают все.
5: Меня этот перевод устраивал с самого начала. Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода. Самая главная черта этого перевода – это то, что оно передает не только смысл Писания, оно передает намного более точно, чем синодальный перевод. Можно читать как связанный текст, как литературное произведение, и он поддерживает интерес, а что же дальше? То есть это не тот перевод, который бы использовался только в качестве богословского или вероучительного справочника, но он создает определенный настрой. И вот это главная черта, то, что этот перевод интересно читать, он увлекает.
11: Пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. Пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только верь». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талитакум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
9: Когда начинал только чтение Библии, было очень тяжело продираться. И были же когда моменты, когда просто текст рассыпался, например. Вот я помню, очень хорошо помню свои первые ощущения от синодального текста. Я читаю, ну, вроде бы как бы по-русски, но все же как-то рассыпано. Элементарная вещь там: перескажите этот главу, этот фрагмент. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Такое ощущение у меня было. Причем на самых таких простых текстах, вот на книге «Царств», я помню, что вот я поймал себя на мысли о том, что я... Вот сейчас попроси меня пересказать этот текст, я не смогу этого сделать. Но вот я считаю, что в значительной степени миссия нашего перевода вот все-таки эту картину сложить, чтобы это был именно все-таки текст. Он не идеальным, простым, конечно, не станет. И, конечно, он не станет обычной беллетристикой. Но все-таки он поможет, мне кажется, я надеюсь, я очень хочу верить в это, в то, что он помогает воспринимать текст, библейский текст, как именно как текст, а не как набор каких-то шифрованных посланий, которые в общую картину или складываются с очень большим трудом.
4: Мы привыкли, что у нас есть один перевод синодальный, который на все руки мастер, который по любому поводу мы используем. Но вот новые переводы, они, в принципе, наверное, и не призваны выполнять такую функцию. Перевод РБО хорошо читать тем, кто никогда не знаком с Библией был, например. Я давал людям, которые никак не связаны с христианской традицией, ну, просто неверующие, например, они хотели познакомиться с Библией, даешь синодальный, они говорят: «Нет, я ничего не понимаю». Даешь перевод Кузнецовой, вот, «Радостная весть», они говорят: «Ну вот это вот понятно». И ее перевод, он в общем-то выполняет такую, ну, если хотите, миссионерскую, что ли, роль, когда человек, не знакомый с Библией, может ее как-то освоить. В этом, наверное, достоинство этого перевода.
3: Я сказала себе, если даже двум, трем, четырем человекам вот мой перевод поможет что-то, я буду считать, что моя жизнь не прошла бесцельно. Но я уже насчитала больше людей, которые подходили, говорили.
12: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог. Не там шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Духовное наследие.
1: Нелегкий жребий, неотрадный, был вынут для тебя судьбой, и раны жизни беспощадной вступила ты в неравный бой. Но скудны все земные силы, рассвирепеет жизни зло, и нам, как на краю могилы, вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. Эти строки принадлежат перу замечательного русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Какие удивительные, проникновенные слова! Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. И не только Федор Иванович Тютчев с такой любовью и благоговением относился к Библии. Ломоносов, Державин, Пушкин, Воротынский, Лермонтов, Некрасов, Майков, Фет, наверное, нет среди русских поэтов и писателей того, кто не обращался бы к ней. Они черпали в ней силу и вдохновение. Нередко их стихотворения – это их молитвы, их размышления о мире и о Боге и поэтический пересказ прочитанного в Библии. Мы уже говорили о том, что русский народ сравнительно недавно получил Библию на литературном русском языке. Это произошло лишь в конце прошлого столетия. А до того момента каждый, кто хотел лично прикоснуться к Святому Писанию, должен был читать его либо на церковнославянском языке, либо на языке оригиналов, либо на каком-то другом, но не на своем родном русском. Прошлый век отмечен особым интересом к Библии. Общественность нетерпеливо ждала. Когда же, наконец, русский народ получит Библию на своем родном языке? А ждать пришлось сравнительно долго. 60 лет продолжалась борьба, быть или не быть русскому переводу Библии. Этот этап распространения Библии на Руси связан с деятельностью Российского библейского общества. Оно было основано в 1813 году. В его состав вошли как православные священники, так и католический митрополит и протестантские пасторы. А председателем комитета Российского библейского общества был избран князь Голицын. Общество поставило своей целью распространение и перевод книг Священного Писания среди всех народов России. Также было решено, что эти книги будут продаваться по очень дешевой цене, а для неимущих даже раздаваться бесплатно. Интересно отметить тот факт, что Российское библейское общество существовало лишь на пожертвования. Пожертвования делали все – и сам император, и князья, и русские генералы. Также православная церковь постоянно собирала пожертвования в своих церквях. И, наконец, в 1818 году впервые выходят 4 Евангелия параллельно на русском и славянском языках. А через 4 года русские люди получили первое издание всего Нового Завета на русском языке. Это событие было с восторгом встречено как духовенством, так и мирянами. В это же время приступают к переводу Ветхого Завета на русский язык. Но, к сожалению, история сложилась так, что указом императора Николая I в 1826 году деятельность Российского библейского общества была запрещена. И вместе с запрещением деятельности Российского библейского общества был запрещен и перевод Библии на русский язык. Но к этому моменту Российское библейское общество уже добилось немалых успехов. Было выпущено более миллиона экземпляров книг Священного Писания на 26 языках народов России. Русские генералы распространяли Библию в армии среди своих солдат. Также отдельные книги Священного Писания были изданы для слепых выпуклым шрифтом.
0: Духовное наследие.
1: Итак, наступили мрачные годы реакции. Перевод был запрещен. И вообще, всяческое изучение Библии и ее распространение подвергалось гонениям. Стали запрещать людям читать Библию дома. Было решено, что достаточно слышать ее только в церквях. Отдельные книги, уже выпущенные, не допускались в продажу, а целые издания были даже сожжены. Но, несмотря на гонения и запреты, русский перевод Библии имел горячих поборников в лице нескольких человек. Это профессор Петербургской духовной академии Герасим Петрович Павский. Прекрасный человек, удивительный миссионер, архимандрит Макарий, живший в начале прошлого столетия на Алтае, а также московский митрополит Филарет. Эти люди, несмотря на гонения и запреты, продолжали дело перевода Ветхого и Нового Завета на русский язык. Они делали это с неутомимым упорством. Герасим Петрович Павский в течение 20 лет перевел весь Ветхий Завет во время лекций Петербургской духовной академии. И его студенты, без ведома профессора, распространили эти переводы в количестве более 500 экземпляров. И когда об этом узнало высшее начальство, все эти переводы были уничтожены, а сам профессор подвергся наказанию. В это же время далеко на Алтайских горах живет архимандрит Макарий. Заботясь о своей пастве, он переводит Ветхий Завет на русский язык. Конечно, в это время он думал не только о своих прихожанах, но и о всех русских людях. Нужно сказать, что архимандрит Макарий в своем переводе Библии нередко пользовался трудами профессора Павского. И вот архимандрит Макарий письмо за письмом вместе со своими трудами посылает в Москву. А что в ответ? А в ответ лишь запрет. И несмотря на это, он продолжает свой труд. Нужно сказать, что перевод архимандрита Макария отличался необыкновенной живостью и выразительностью русского языка. В Москве живет еще один поборник русского перевода Библии – московский митрополит Филарет. Он тоже хотел, чтобы русские Библии имели ее на своем языке, но он видел, что время неблагоприятное, и терпеливо ждал. И, наконец, во время коронации Александра II Филарету удалось склонить высшее церковное начальство на свою сторону. Итак, в 1858 году указом императора Александра II был разрешен перевод и печатание Библии на русском языке. Новый комитет был создан для этого, новые люди вошли в него. И, конечно же, они пользовались трудами этих трех человек – Герасима Петровича Павского, архимандрита Макария и митрополита Филарета. Перевод Библии был завершен, и в 1876 году впервые русский народ получил полную Библию на родном русском языке. И можно сказать, во многом мы обязаны тем людям, о которых я рассказала вам сегодня. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему люди тратили силы, время, жизнь и, несмотря ни на что, хотели дать Библию, доступную для всех? Почему великие поэты и писатели сами обращались к ней, несмотря на то, что они создали множество замечательных произведений? Вы когда-нибудь спрашивали себя, а что испытывает человек, берущий в руки Библию? Не как скептик и не для того, чтобы потом блеснуть интеллектом, а чтобы с кротостью и благоговением прикоснуться к этим строкам.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, какой же выход предложил Господь, особенно для египтян, из вот этого создавшегося положения? Давайте посмотрим, как это описано нам в книге «Исход». Моисей обращается к израильскому народу и говорит: «Скажите всему обществу Израилевых сынов, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, пусть возьмут от крови его и помажут на косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Ешьте же его так, пусть чесла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Обратите внимание, что интересного мы замечаем. Если я вам задам вопрос, вот так, сходу, что такое Пасха, что вы мне ответите? Слышу праздник. Людей так. Но вы видите, что Библия нам определяет? Вот это слово «это», да? К чему относится? Это что или кто? Это агнец. То есть Пасха Господня – это не ритуал. Пасха Господня – это не праздник. Да, то люди говорят, вот еврейская Пасха, вот христианская Пасха. Давайте посмотрим, что Библия говорит, что люди. Пасха Господня – это агнец. И вот что это агнец делает. Этот агнец делает следующее. Что дальше происходит? «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца от человека до скота. И над всеми богами египетскими я произведу суд. Я Господь». Обратите внимание еще раз на цели Бога. Бог, поражая первенцев, не ставит перед собой целью расквитаться с нехорошими египтянами. Поражая первенцев, Бог производит суд не над человеком, а над египетскими богами. Понятно, почему мы только что смотрели. Цель Бога – это сломать вот эту сатанинскую языческую систему в Египте. Цель Бога – показать египтянам и всем израильтянам тоже, что Он, Яхве, есть Господь, и что другого не существует. Вопрос возникает такой. Кто-то может от этого получить благословение, а кто-то от этого может стать жертвой. И вот этот вопрос зависит от выбора человека. Вот оказывается, что дальше говорится. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и я увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Мы показали вам, что такое Пасха Господня. Пасха Господня, мы увидели, это агнец. Что этот агнец делает? Этот агнец, умирая, то есть он, его требуется заколоть. То есть, когда этот агнец, умирая, умирает, будучи заколотым, и кровь его оказывается на косяках дверей, почему именно так, с кровью мы увидим чуть-чуть позже. А сейчас я вам хочу показать эту параллель. Когда этот агнец умирает, первенец в доме остается жив. То есть агнец умирает вместо первенца. Вот отсюда, из вот этих слов, записанных в книге Исход, 12 глава, берется самый важный христианский термин, употребляемый в христианской сотериологии. Сотериология – это наука о спасении. Термин называется «заместительная жертва». То есть вот перед вами заместительная жертва. Многие христиане берут как должное, а это Христос. Ну, естественно, если часто потом бывает так вот, верующие христиане вот всю жизнь, потом раз встретились с каким-то или раввином, или просто образованным иудеем, он показывает, а где здесь Христос? Вот покажи мне. Не знает христианин, что ответить. Не написано тут слово «Христос», но оказывается, много чего написано. Написано о заместительной жертве. Основываясь на этих стихах, израильтянин позже мог прекрасно понимать, что всякая жертва за грех, приносимая в храме, это заместительная жертва, то есть всякий агнец, которого следовало умертвить, заколоть за грехи, умирает вместо человека, который совершил этот грех. То есть эти слова очень хорошо объясняют концепцию заместительной жертвы. Но я хочу обратить внимание на один серьезный вопрос. Пока что, да, мы видели в самом начале вот этого блока лекции такую дверь и такое чувство, что эта дверь открыта исключительно для израильтян. Так ли это? Давайте посмотрим.

Прямо тут же, в 38 стихе 12 главы книги Исход написано, что вместе с ними, с кеми ними, с израилитами, выходит из Египта множество разноплеменных людей. Так вопрос, только ли израильтяне спаслись? Вам кажется, что не только. А я все равно отвечаю только. А как быть с этим стихом? А сейчас мы увидим, что не все так просто. Сейчас мы увидим, что оказывается, эти разноплеменные люди, они тоже были израильтянами. Посмотрите, не просто так можно было выйти из Египта. Читаем устав Пасхи. Мы только что выяснили, что только у кого был агнец заколот в доме, у того первенец не умер, правда? Прочитали. Ну, читаем. Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не может есть ее. Все общество Израиля должно совершать ее. Так получается, египтянам закрыта дверь? Не закрыта. Надо следующий момент прочитать. Надо просто понять, как эту дверь египтянин мог открыть. А следующий текст говорит, если же поселится у тебя пришелец, и захочет совершить Пасху Господу, то обрежу него всех мужеского полу, и тогда приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. Друзья мои, из Египта в землю обетованную не вышел ни один язычник. Вы спросите меня, а египтяне? Вышли бывшие египтяне. Но для того, чтобы зайти в эту дверь, где можно получить спасение для первенца, им нужно было перестать быть язычниками. Нужно было взять агнца, да еще и кровью помазать косяки дверей. Это так, чтобы все соседи, египтяне, могли тыкать пальцем и говорить, и ты с ними. А египтянин должен с гордостью сказать, да, и я с ними, потому что я понял, что все, во что мои отцы верили, все, во что меня вот эти жрецы учили, все вот это культ фараона, это все наглая ложь. Поэтому, посмотрев на то, что произошло, как Господь навел этих жаб, песь их мух, как он навел град. И, кстати говоря, египтяне, когда услышали, убрали свой скот, и град их не побил. То есть я увидел, что единственный Бог – это Бог Яхве. Это Бог израильтян. Это Бог Авраама, Исаака и Якова. Это Бог, который сотворил небо и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем. За этим Богом я пойду.
Даже если

мне придется отказаться от своего египетского гражданства, потому что фараон ничего против Бога сделать не может. И поэтому я не страшусь, тыкайте, но посмотрите, что будет. Я хочу, чтобы мой первенец жил. А вы думаете, фараон ваш первенца спасет вашего? Или вы думаете, что после 9 этих чудес и язв это пустая угроза? Вы понимаете? Люди принимали серьезное решение отказаться от язычества. И вот они и спаслись. Они вступили в завет с Богом. Они не были в израильском обществе гражданами второго сорта. Написано: «И будет, как природный житель земли». Один закон для природного жителя и для пришельца. Вы понимаете, как дверь открывалась? Вот только так дверь может открываться. Если человек хочет спастись, есть один путь ко спасению – отказаться от язычества и следовать за Богом и принять Его заместительную жертву. Эта дверь всегда открыта. Как вы думаете, не зря Иисус сказал: «Я есмь дверь овцам». Вот эта дверь одна, и путь один, и он всегда существовал. Невозможен другой путь. Невозможно спастись, обрести спасение, оставаясь язычником. Надо становиться частью народа Божия. Знаете, каким образом это все представляется? В законах Торы очень интересно показана определенная последовательность. Фактически, люди, закон Торы юридически разделяет людей на 3 категории. Вот посмотрите, и слова соответствующие используются. Вот, например, первое такое, можно сказать, кольцо. Вы видите, это изобразил такими концентрическими кольцами. Первое кольцо – это нохри. В русской синодальной Библии это переводится как «иноземец». Кто такой иноземец? Ну, представьте себе, ну, купец продает там ткани. Решил приехать в Израиль, я говорю о библейском Израиле, да, решил приехать в Израиль, ну, поторговать. Поставил свою лавочку, живет там неподалеку. Ну вот, такой он иноземец себе. Торгует. Что у него там в его шатрах, каких он башков своих привез, это между ним и Богом. И вот он себе торгует, поклоняется своим богам себе. Ну, познакомился с местным израильтянином, который вдруг приходит пятница, он говорит: «Я не буду с тобой никакие сделки совершать вот в пятницу после захода солнца, подожди до воскресенья». «А почему не будешь?» «А вот мой Бог, Творец неба и земли, заповедовал, чтобы мы оставались в покое в день субботний
ибо шесть дней творил Господь небо и землю. Задумался иноземец. Господь Бог творил небо и землю. Я такого не слышал. А можно мне немножко узнать больше про твоего Бога? Ну хорошо, пожалуйста, у нас праздник, приходи со мной в храм. Пришел, посмотрел, послушал, увидел, задумался иноземец. Слушай, говорит он своему другу, а как теперь мне жить? Как я могу теперь, узнав о таком великом Боге, жить теперь с верой вот в эти всех башков, которые мне мои родители, деды, прадеды учили? А нет проблем, говорит ему израильтянин. Оставайся, если ты принимаешь Бога и его заповеди, если ты будешь чтить субботу, если ты будешь выполнять заповеди Божьи, оставайся, становись гером, пришельцем. Вы читали в четвертой заповеди, да? Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни пришелец в жилищах твоих. То есть вот вам пример пришельца. То есть пришелец – это человек из неизраильтян, которые уверовали, и теперь они пришельцы. Вы знаете, особенно разницы между, допустим, современным положением, допустим, в церкви, да, нет большой. Вот посмотрите пример такой. Предположим, есть, допустим, кто-то, допустим, какая-то женщина, член общины, и ее муж, который неверующий, подвозит на богослужение, и вот мы, допустим, служитель видит, что он подвез, все, она пришла, он стоит там, ожидает ее с богослужения, ну, там курит, не заходит, ну, что тут сделаешь? Ну, настал какой-то день, когда служитель пришел в дом к этой женщине, и так разговорились, муж заинтересовался, позадавал вопросы, пообщались. Следующая суббота, смотрю, приходит на богослужение. Ага. Потом выходит с церкви, тянется за сигаретой. Ну, тут уже можно подойти и спросить. Слушай, а вот ты не хотел бы, вот, чтобы мы помолились, чтобы ты прошел программу 12 шагов и избавился от такой привычки? Он начинает ходить, он действительно избавляется, да? Вот он уже меняет свой статус, да? Он уже не иноземец, понимаете? То же самое и здесь. Человек становится пришельцем в обществе израильском, он исполняет все заповеди, он только не может совершать жертвоприношения в храме. Пока... В один прекрасный момент, когда подходит месяц Авив или Нисан, он не заявит своим друзьям, вы знаете, я хочу быть как один из вас. Они ему говорят, нет проблем, если ты готов совершить обряд обрезания и заключить через это завет с Господом, нет проблем. Нет проблем, можешь это сделать. Как? Да, можешь. Он совершает обряд обрезания, и наступает день 14-го Нисана, и он вместе с израильским обществом садится и вкушает мясо пасхального агнца, и теперь он полноправный израильтянин. Вы видите, какой... Троекратный ход. Три этапа.
Чтобы из иноземца превратиться в пришельца, надо субботу соблюсти. А чтобы из пришельца превратиться в израильтянина, надо заключить завет обрезания. И тогда, после этого, съесть пасхального агнца и будешь полноправным израильтянином. Вот как переходят из язычества в народ Божий. Путь один. Интересно, мы на прошлой лекции разбирали с вами, что в Библии имеет место обрезание младенцев. Но на самом же деле Библия говорит о двух обрезаниях. Они различны. То, что заповедует Господь Аврааму, как вы думаете, для кого эта заповедь? Для младенца? Родители делают, ребенок этого не помнит. А вот здесь, если поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху, это совершенно другое обрезание. Это сознательно язычник принимает решение оставить свое язычество и присоединиться к народу Божьему. Это должен быть взрослый человек. Часто мне приходится выслушивать такой интересный аргумент, что, дескать, так как обрезали 8 дней от роду, то и крестить надо младенцев. Вы видите, что обрезание-то два. Обрезание-то два. Обрезают родители здесь, а здесь это язычник, который хочет стать частью народа Божьего, принимает решение. Вот это называется просто обрезанием, а вот это на иврите называется гиюр. Обращение. Но тут возникает один вопрос. Вопрос, который возникает у многих людей. Хорошо, справедлива ли такая ситуация, когда кто-то, будучи сыном израильских родителей, получил обрезание 8 дней, и вот все нормально, он как бы воспринимает веру отцов как нечто данное. А вот этот язычник должен пройти все эти этапы обращения. Это справедливо? Иисус этот вопрос решает в разговоре с Никодимом. А Никодим не понимает его. И Иисус ему говорит: если кто, в русском переводе это греческое слово подается только не родиться свыше. Это греческое слово имеет второе значение. Если кто не родился снова, заново. Поэтому Никодим говорит: как я могу родиться, будучи стар? Как я что, в утробу матери опять зайду? Он не понимает. Иисус ему говорит: не понимаешь. Потому что вчера мы с вами этот текст читали об обрезании сердца. И для израильтянина, иудея из иудеев, Никодима, должен был быть, но необходимо обращение. Каждый нуждается в этом обрезании сердца, рождении свыше, сознательном акте
обращение к Богу. Кому-то это действительно шаг из язычества, а кому-то из другой может быть проблемы. Но путь только один. И дверь открыта одна. Как вы думаете, если бы израильтянин тогда, 14-го Нисана 1450 года до нашей эры, решил бы сказать: «А, я израильтянин, для меня не важно, мой первенец все равно не погибнет. Не буду я тратиться, чтобы вот это агнца резать. Да и вообще я защитник прав животных, зачем мучать животину?» Вы думаете, его бы первенец выжил? Текст говорит, что нет. Друзья мои, дверь одна. Независимо от того, из какого состояния мы должны туда попасть. Но мы должны пройти через эту единственную открытую во спасение дверь. Дверь, которую открыл пастырь для всех овец.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Юлия Австрова.

0: Программа «Независимость». Николай.
1: Лет в 14-13 я уже попробовал алкоголь. Мне это состояние в то время тогда очень понравилось. Мне как-то все мои комплексы, все дефекты характера как бы отодвигались на задний план, и я как бы становился самим собой, все страхи, как бы все это у меня было позади в то время, когда я принимал вот этот вот алкоголь. И как бы у меня было предвкушение или стремление к этому состоянию вот с тех юных лет, еще учась в школе. И потом, когда уже друзья постарше были, ушли в армию, я нашел другую себе компанию, где можно было принимать алкоголь. И как бы в 9-10 классе я уже почувствовал вот эту вот алкогольную тягу, от которой уже было тяжело как бы мне избавиться. Я думал, что я уеду, поменяю место жительства, и как бы проблемы все останутся, я начну как бы жизнь заново, и все будет хорошо. Я так и сделал. Я переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Но проблемы все приехали со мной. Никуда они не делись. Год в училище, благо, что не было тогда денег, и пить не на что было, воровать я не умел, как бы. Время от времени, когда была возможность, принимал спиртное, но в основном таких возможностей, как было дома, там у меня не было. Потом 2 года в армии, как бы, тоже все это. Потом после службы я вернулся в Ленинград, устроился на завод, и был у меня страх в то время еще, так как была тяга уже, тяга к алкоголю, как бы не спиться. Но не зря я боялся, все это, наверное, и пришло. Здесь я, да, уже начал зарабатывать деньги, потихоньку, как бы пить. И это как бы образ жизни мой становился, это питье. Без него я себя как бы плохо чувствовал. Проблемы становились с каждым разом все больше и больше. И неприятностей на работе. Естественно, дом доставлял такие неприятности, что плакали от меня в семье. Ну и в итоге допился до того, до чего допился, что уже началась у меня деградация. Не только умственная, но и физическая. Я стал попадать в психбольницы, в наркологические. И я в один прекрасный момент, наверное, понял, что с алкоголем мне уже самому не справиться. И я попросил о помощи своих близких, что я все, пить уже не то, что я не хочу, я хотел пить, конечно, я уже не мог пить. И надо было выбирать или умереть, или жить дальше, наверное, вот этот страх смерти или что-то как-то заставил меня признать себя алкоголиком, наступить на свою гордыню, как бы переступить через себя. С одной стороны, я понимал, да, что я все, уже пить не могу, либо я умру. С другой стороны, я не представлял себе жизни без алкоголя. Я не знал, как общаться с людьми, как какие-то праздники проводить. Как, ну, алкоголь вот занимал основную часть моей жизни, как бы я без него не представлял своей жизни, и поэтому мне было очень тяжело принять это решение, хотя даже вот я понимал, что если я вот еще немножко попью, я просто, да я уже и не мог пить просто на физическом уровне, все уже. Я попал в наркологию тоже, выводили меня из запоя с очередного. Там работал впереди идущий браток по 12-му шагу. Он мне как бы вот познакомил с сообществом, рассказал, что это такое. И просто как внес какую-то, я не знаю, у меня уверенность такую. Походи, тебе это как бы многим помогает, поможет и тебе. Уверенность такой. Дал расписание мне, все. Я после этого вышел из наркологии, когда выписали меня. Неделю еще думал. Думаю, о чем там могут алкоголики собираться, говорить, размышлять о чем-то. Меня просто это как бы вот это любопытство меня распирало. Я думаю, схожу, послушаю, посмотрю, попробую. И вот как бы после первого раза, я там мало что понял, конечно, но меня как-то вот это вот затянуло, захватило. Мне там понравилось. Я стал регулярно ходить, спрашивал впереди идущих рекомендации какие-то. Сейчас я стал понимать, что вот это вот именно сообщество, где можно оставаться трезвым, спокойным, где я стал видеть свои недостатки и как бы учиться, это школа, для меня это школа, как учиться жить трезвому. Но я всегда знал, что есть какая-то сила, есть какая-то сила, может быть, я никогда не ходил в церковь, я не знал ни одной молитвы, я сейчас знаю ее только одну. Ну, знал, и верил, и еще, наверное, с детства, что есть какая-то сила, что, не знаю, которая помогает или что-то по жизни. Да, я молюсь, прошу высшие силы, чтобы дала сил мне, да во всех делах, не только здесь, и со здоровьем, чтобы как-то поправиться, остаться трезвым. И единственное, что надо учиться еще быть и благодарить, быть благодарным. Да, я теперь понимаю, что без алкоголя жить можно хорошо, счастливо.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Помним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был и сборник Святослава, в котором содержались медико-гигиенические сведения. И сборник Святослава является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславе на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты, креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет! Это программа «Найди свой путь». Я Размик и Велина. Сегодня мы говорим про жизненные испытания. Порой они выпадают в тот момент, когда их больше всего не ждешь. И как с ними справиться, и с честью принять, и не потерять себя. Сегодня мы поговорим об этом с нашей гостьей Алиной. Алина, привет!
2: Привет!
1: Расскажи, Алина, о своем путешествии. Что подтолкнул тебя на это?
2: Ну, я просто люблю путешествовать. В тот момент у меня было достаточно денег, чтобы съездить куда-то, но не было достаточно денег, чтобы там пожить нормально. Поэтому я поехала туда, в Эстонию, волонтером. И как бы преимущество именно этой волонтерской программы было в том, что после этого мне возвращали деньги за визу, за перелет и еще немножечко карманных платили.
3: Нормально.
1: И сколько у тебя в итоге вышло на эту поездку?
2: Ну, в смысле, получается, что в результате ты сначала тратишь деньги, а после этого тебе возвращают, и даже чуть-чуть больше. Вот.
1: Ну и как, съездил? Что это вообще за программа? Что вы там делали?
2: Программа сама называется... Раньше она называлась Европейская волонтерская служба. Сейчас ее переименовали немного, но, в принципе, условия остались те же. То есть многие ребята ездят на целый год, а также бывают краткосрочные проекты. Ну, я ездила всего лишь на 2 недели.
3: А что ты там делала, расскажи?
2: Я была там, ну, что-то типа вожатой в английском лагере для русскоговорящих детей.
3: Очень интересно. В Эстонии.
2: В Эстонии, да. То есть все дети говорили там по-русски, но они должны были стараться как можно больше говорить по-английски, и все остальные волонтеры, кроме меня, и девушки из Украины, говорили там только на английском с ними.
1: То есть это отправляют родители, кто хочет, чтобы их дети подучили язык, я так понимаю, да?
2: Да. Понятно. Ну, то есть, получается, создают искусственно языковую такую среду.
1: Но ты достаточно детей. Молодая. Какой возраст был у детей?
2: Интересная особенность этого лагеря была то, что каждый день у нас была новая группа. Ого. И каждый день новый напарник. Но лагерь сам очень маленький, там было всего лишь 30 детей, поэтому в результате ты все равно знаешь всех. Ну и группы небольшие.
3: Ну, это не

0: Они уже там чувствовали себя самыми крутыми, и то, что, о, я тут знаю, я тут устанавливаю свои правила. А мы приехали, вот, три девушки, и еще только пытались влиться в эту, как бы, новую такую жизнь.
1: Среду.
0: Да. И, ну, вот этот момент был самый сложный для меня.
1: А какие правила они устанавливали?
0: Ну, что-то из серии. В первый день я сидела, готовила презентацию, другая девушка рядом со мной смотрела фильм, в котором было куча матных слов. Я ее попросила, можешь, пожалуйста, надеть наушники? Она сказала, выходи, работай в каком-то другом месте, в коридоре. Я такая, супер. Но в тот момент это был самый первый день или второй, когда я только приехала. Я была такая стесняшка еще, я даже не смогла ей ничего ответить.
2: Это похоже на дедовщину в армии, когда старослужащий
0: сделала что-то такое, да, немножечко было.
1: А вот сама вот сам проект, ты туда приехала уже подготовленной, или ты пошла обучилась там? Ну вот наставничество его, или вообще вот?
0: Наставничество особо не обучают. И как бы вообще нас там особо ничему не обучали. В первый день нам рассказали правила, чтобы не пить, не курить в лагере при детях. Вот. Не уходить куда-то там с территории. И мы обсудили саму программу.
2: А вы должны были чем-то заниматься с детьми? Или просто с ними находиться?
0: Мы должны были проводить для них дискуссии на тему экологии. И еще что-то такое. Вот.
1: Как у тебя сложились отношения с этими девочками, которые строили свои правила?
0: По-разному, потому что люди разные.
1: Но твое отношение к ним менялось? Ты им в ответ там как-то грубила или наоборот?
0: Ну, нет, я не грубила, но скорее по мере того, как я привыкала, я чувствовала себя больше самой собой, и в некоторых случаях я могла высказать свое мнение, я могла высказать, когда мне некомфортно, то есть мои границы нарушают, и могла больше себя проявить, чтобы меня люди зауважали и как бы перестали так смотреть, может быть, снизу вверх. Ой, наоборот, сверху вниз.
2: Когда ты только приехала, вас как-то познакомили, всех вас собрали, что-то для вас, может быть, провели?
0: Теоретически они должны были это сделать. И даже по условиям контракта это является частью любого волонтерского проекта. Но в других местах, когда я приезжала работать, наставников, сотрудников обычно проводят тимбилдинг. Но в том лагере, в первый день, когда мы приехали, мы попали на их прощальную вечеринку предыдущего проекта. И то есть мы такие сидели и слушали, как они обсуждают все события, то, что было на предыдущем, и было немножечко неловко. На следующий день сразу же уже началось обсуждение программы, поэтому у нас ничего такого не было.
2: Это как попасть на выпускной к другому классу.
0: Ну, что-то, наверное, да, похожее. И мне пришлось как бы самой предпринять какое-то усилие, чтобы почувствовать себя там комфортно, чтобы подружиться с девочками, с волонтерками другими. Ну и как-то стать частью этой команды. Найди свой
1: путь. А были какие-то стрессовые ситуации вот в этой поездке?
0: Наверное, немножечко стрессовым для меня было обсуждение некоторых моментов воспитания. То есть так как мы работали с детьми, в некоторых моментах у нас были разные взгляды о том, как это нужно делать. Например, руководитель проекта очень много кричала на детей, с моей точки зрения, достаточно грубо. И вначале у меня было ощущение то, что я единственный человек, который себя некомфортно чувствует. Но потом, как бы, когда я начала разговаривать с другими девочками, оказалось, что у нас похожие взгляды, что нам бы всем хотелось что-то изменить. И вот, ну, может быть, на этом моменте мы что-то действительно постарались сделать вместе.
2: У вас вышло это? Вы как-то повлияли на ситуацию, на крики?
0: На крики не знаю. Может, да. Девочки предложили новые способы установления дисциплины. Как бы моей частью было, наверное, то, что на второй неделе проекта, их всего было две, Тема лагеря была экология, и было очень много научных слов на английском языке. То есть детям было довольно-таки сложно, все эти обсуждения, рисование плакатов. Но оно становится просто скучно, а дети должны играть. И вот тогда я предложила сыграть в игру с мусором. Ну, тема, знаете, есть такая вещь, как бы recycling, когда по второму разу запускают мусор.
2: Второе использование.
0: Да, такой термин, как upcycling. Это

0: когда из мусора делают что-то полезное, что-то интересное, например, лампу или еще что-то. Здесь, по сути дела, то же самое. Мы из мусора и из бутылок сделали игру. Вот. И там у нас была битва двух царств, которые боролись за то, чтобы захватить бутылки.
1: Это была твоя идея?
0: Да.
2: А руководство как отнеслось к этому, к этой затее?
0: Ну, естественно, положительно, как бы. Угу. Почему бы ему отрицательно относиться? Мне кажется, практически всегда инициатива, она поощряется.
1: А как это повлияло на твои отношения с девушками, другими волонтерами?
0: Я почувствовала, что меня стали больше уважать, то есть они узнали, какой я человек настоящий. То есть им стало как-то интереснее со мной. Ну и я себя стала гораздо увереннее чувствовать в обществе, потому что я почувствовала, что я могу что-то внести. Хотя, по сути дела, я что-то просто вспомнила из своего предыдущего опыта, mm-hmm. то, что мы проводили в других лагерях.
1: Это интересно. То есть получается, что причина, почему тебя как бы не принимали, потому что они тебя не знали?
0: Да, ну, люди же очень часто судят по внешности. Я, может быть, погляжу немножко по-детски. Люди думают, ой, у нее еще нет никакого опыта, ой, она такая стесняшка, тихо говорит. Но по мере того, как я себе позволила расслабиться немножечко, раскрыться, высказывать свое мнение, эти люди поняли, о, оказывается, она что-то думает.
1: Что-то там есть.
0: Да, то есть и у нее, то есть, есть причина иметь какое-то мнение. И у нас были, ну, интересные такие обсуждения. Вот с девушкой из Колумбии мы очень хорошо подружились, потому что, ну, мы нашли друг друга. Она тоже была очень такая веселая и смешно одевалась. И вот нам с ней очень хорошо оказалось работать, хотя, ну, вообще из разных полушарий мы даже.
1: А был кто-то еще из России?
0: Из России больше не было никого. Вот была девушка из Украины, и она была мне гораздо старше, ей было лет 28. Поэтому во второй день, когда я почувствовала, что мне некомфортно, тимбилдинг не провели, и его не будет, а дети приезжают через несколько часов, я подошла к ней, как бы, ну, выбрала, наверное, самого такого близкого, что ли, человека, хотя бы у нас...
1: Менталитет.
0: Да. И вот мы с ней очень хорошо пообщались, то есть она мне сказала, да, тут как бы есть момент, то, что что-то не так, но ты не переживай. То есть у нее уже есть богатый опыт, и она вот, ну, поддержала меня как-то, успокоила, что ты здесь не одна, то, что...
1: Мы тут все страдаем.
0: Да, был момент, что мы такие девушки из Мексики очень много ныли. Мне кажется, даже слишком много. Но так или иначе, мы делились эмоциями. Когда ты высказываешь эмоции, то становится легче.
3: Найди, найди свой путь.
2: Понятно. То есть я так понимаю, как я вижу это место, все это приходит, ну, в таком негативном настроении, и начальство такое.
0: Ну, да, было сложно.
2: А вот как ты, наверное, вот как против течения, что ли, шла? Как, ну...
0: Я не знаю, шла ли я против течения. Может быть, в какой-то степени, да.
1: Стояла против течения.
0: Может быть, да. Я просто думала для себя то, что я сюда приехала не просто так. Я хочу здесь действительно сделать что-то хорошее. Я хочу уехать отсюда с положительными эмоциями. Поэтому я хочу, ну, реализовать себя, насколько могу. А сила для других людей хорошо, насколько я могу. То есть дети насладились игрой, там они подружились со мной. Все, отлично, значит, я молодец.
1: Очень интересно, ты сейчас сказала, я хочу уехать отсюда с положительными эмоциями, да? Положительными,
0: да,
1: впечатлениями. То есть мы часто можем, попадая в какую-то ситуацию, просто ничего не делая, принимать все так, как есть, и уезжать потом и ныть, сказать, как было все ужасно и плохо, меня никто не понимает, не принимает, и вообще дети отстой, и Эстония вообще навсегда для меня закрыта. Человек изменил обстоятельства, да, по сути, и отношения.
0: По крайней мере, свое отношение.
1: По крайней мере, свое отношение. Но и немножко обстоятельства. Ты,
0: ну,
1: что-то,
0: да,
1: все-таки сделала для того, чтобы стало вам всем интереснее и веселее вместе.
2: Альна, это ты только, ну, как бы на свой опыт основывалась, или тебе как-то Бог помогал?
0: Я думаю, что мне в значительной степени помогал Бог, потому что там было место, на самом деле, мы вот эта деревня, в которой мы жили в Эстонии, там, где проходил лагерь, там у меня была возможность уходить на природу, молиться, петь. Уходите далеко, чтобы меня никто не слышал, как я пою.
1: Так плохо поешь?
0: Да я не знаю. Нормально, наверное, пою, но все равно как-то комфортнее, когда никто не слушает. И, то есть... действительно, вот, то есть природа меня успокаивала, Бог, и возможность делать то, что я люблю, то, что я просто люблю делать. Как-то
1: что бы ты посоветовала людям, которые оказались в каком-то незнакомом обществе, некомфортном, где их не принимают, не ценят, что бы ты им сказала?
0: Я бы посоветовала, наверное, помнить то, что они не одни, потому что как минимум у них есть один друг, это Бог, который всегда рядом. И когда некому пожаловаться, можно пожаловаться ему. Наверное, еще... То есть сделать что-то, чтобы им самим было комфортно. То есть расслабиться, я не знаю, физически. Может быть, если они там любят выходить на пробежку, значит, выходить на пробежку.
1: Делать что-то привычное.
0: Да. И помнить то, что вокруг на самом деле есть люди, которые такие же, как и этот человек. То есть, может быть, у нас общий... Может быть, плохо, может быть, нет. Но они проходят через те же самые трудности. И если мы начнем разговаривать об этом, возможно, мы сможем найти какой-то выход из этой ситуации. Ну, или, по крайней мере, может быть, люди смогут изменить в каком-то ключе свое отношение. Ну, и молиться, потому что Господь, Он имеет силу не только менять обстоятельства, то есть, ну, в какой-то степени, да, отношение девочек ко мне там изменилось. Руководитель проекта не изменилось. Но что изменилось, это мое отношение к этой ситуации, то есть я нашла там, ну, какие-то определенные плюсы. То есть, да, улучшился мой английский, я узнала новые слова, я получила опыт лидерского, как бы, такого. То есть, когда я проводила игру и другие вещи. Ну, и место было само очень красивое.
2: Скажи, после этой поездки разочаровалась в этом проекте? Поедешь к ним еще?
0: Я не могу поехать еще раз, потому что это возможность один раз за жизнь съездить бесплатно. До 30 лет, с 18 до 30.
2: Можешь за меня съездить? За меня можешь съездить.
0: Нет, ты можешь съездить только сам. Найти что-то более тебе подходящее.
2: Но к ним ты больше не поедешь?
1: А если бы была возможность?
2: Да.
0: Я не знаю, просто как бы у меня не было цели возвращаться на то же самое место. Хочется посмотреть мир вообще.
1: Ну, какие у тебя остались эмоции этой поездки?
0: У меня осталось желание советовать людям. О, ребята, вы можете попутешествовать бесплатно, получить новый опыт, плюсик к вашему резюме. Поэтому сейчас как бы я очень советую другим ребятам тоже так съездить. Если у вас нет много денег, вы можете съездить практически бесплатно.
2: Ты как-то изменилась после этой поездки?
0: Не знаю. Может быть, я стала увереннее в себе, то, что я могу приехать в совершенно новое общество, я там найду себе друзей, я смогу установить контакт с людьми и смогу даже что-то сделать интересное, так что они будут мной довольны, и я буду тоже с хорошим впечатлением уезжать.
1: Я сделаю вас своими друзьями, хотите вы этого или нет?
2: Алин, спасибо, что ты пришла сегодня к нам в студию, рассказала свою историю. Нам очень приятно видеть тебя здесь.
0: Мне
2: друзья,
0: тоже.
2: Если у вас случилось в жизни так, что вы вышли из зоны комфорта, все идет не так, знайте, что вы можете взять все в свои руки и изменить все к лучшему. Знайте, что Бог вместе с вами, и Он вас поддержит. Это программа «Найди свой путь». До новых встреч. Пока.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой программе мы говорили о том, что нам тяжело и почти невозможно понять величественность нашего Бога. Но мы сказали, что все-таки было место, когда Бог обитал на земле. И сегодня мы будем говорить на данную тему с Виталием Олейником. Мы очень рады вас приветствовать в нашей студии, Виталий.
2: Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте. Сразу мой первый вопрос. Зачем Богу нужно, такому огромному Богу, жить где-то на земле? И это называется святилище. Зачем это нужно ему?
2: В книге «Исход» в 25 главе, 8 стихе написано: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Это просто устанавливает факт того, что Бог желал жить среди своего народа. Но чтобы понять, зачем,
1: да,
2: нам нужно вернуться в то самое начало истории человечества, где впервые тематика и терминология святилища используется в Торе, в Пятикнижии Моисеевом. И оказывается, что впервые Библия говорит о святилище в контексте Эдемского сада.
1: Как-то связано святилище и рай?
2: Обязательно. Если вспомнить нашу предыдущую беседу, мы выяснили, что на третьем небе,
1: да,
2: в раю,
1: да,
2: есть святилище,
1: да,
2: где Бог восседает на своем престоле.
1: Да.
2: Но было время, когда земля и небо не были разделены.
1: Угу.
2: То есть земля была интегральной частью Вселенной,
1: угу,
2: еще до того, как наши прародители ушли от Бога, ослушались Его,
1: угу,
2: и грехопадение состоялось. Соответственно, там, где рай,
1: угу,
2: там святилище, там Божье присутствие и так далее.
1: Угу.
2: И вот в повествовании книги «Бытие» это четко показано. Ну, несколько иллюстраций. Например,
1: угу,
2: херувим был поставлен,
1: угу,
2: да, у входа,
1: угу,
2: сказано.
1: Угу.
2: А в подлиннике не единственное, а множественное число. Херувимы.
1: Угу.
2: Неизвестно сколько, минимум два.
1: Угу.
2: И эта тематика херувимов, она очень ярко во святилище представлена.
1: Угу.
2: Чуть позже, когда Моисею,
1: угу,
2: Бог уже дал повеление. Да? То есть там было два херувима над крышкой ковчега,
1: угу,
2: на ткани,
1: uh-huh,
2: вот, которые представляли собой стены,
1: uh-huh,
2: и занавес святилища,
1: uh-huh,
2: были вытканы херувимы,
1: это,
2: и так,
1: да,
2: далее.
1: Это
2: вот это вот
1: говорить,
2: общая,
1: да,
2: тематика.
1: Uh-huh.
2: Потом упоминаются в описании Эдемского сада золото и драгоценные камни. Все это было,
1: да,
2: в одеянии первосвященника, который служил,
1: угу,
2: во святилище, и так далее. То есть здесь целый, если внимательно исследовать, получается, что первым святилищем на земле,
1: угу,
2: был Эдемский сад,
1: угу,
2: где Господь ходил,
1: угу,
2: общался с Адамом и Евой.
1: Угу. Но, да, но мне вот казалось, что первым святилищем, ну, по крайней мере, я так прочитала в Библии, это когда было повеление Моисею построить. Я об этом говорю, святилище.
2: Да, да.
1: То есть, если Бог нас любит, и Его первопричина, ну, создания святилище на земле – это любовь к нам, правильно? Но я вот знаю, правильно это или неправильно, что с того времени, как согрешили,
2: угу,
1: Адам и Эва, и построилось святилище Моисея, прошло 2000 лет.
2: Да.
1: И как с этим быть? Как это понимать, что как Божья любовь здесь проявляется, что 2000 лет ничего не было? А люди, которые жили там...
2: У святилища несколько функций. Первая функция – это место встречи человека с Богом. И здесь, вне зависимости от того, грех существует уже во Вселенной или не существует, людям или ангелам, любым иным сотворенным существам, сознательным,
1: угу,
2: нравственным, им нужно
1: общение,
2: место,
1: да,
2: встречи,
1: угу,
2: с Богом. И святилище в Эдемском саду до грехопадения, оно представляло собой именно вот такое место,
1: хорошо,
2: где
1: я...
2: Бог общался с людьми.
1: Да.
2: А потом, когда уже грех вошел, тогда в тот самый день, как рассказывает третья глава книги «Бытие»,
1: угу,
2: было нечто совершенно удивительное. Но чтобы это понять, нам нужно несколько минут вчитываться,
1: угу,
2: в текст.
1: Угу.
2: Я прочитаю вначале.
1: Хорошо.
2: «Бытие», 3 глава, 21 стих. «После того, как Господь произносит свое определение касательно последствий грехопадения, после того, как Он оставляет обетование о том, что семя жены придет и поразит змея,
1: угу,
2: в голову и так,
1: угу,
2: далее.
1: Угу.
2: Дальше сказано следующее действие, 21 стих, 3 главы книги «Бытие». «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Глагол «сделал» в подлиннике «не сотворил». То есть он именно изготовил их. Соответственно,
1: лично?
2: Если они кожаные, значит, это была чья-то кожа. На ком-то эта кожа была.
1: Ну да.
2: И при исследовании терминологии, которая здесь используется, и сравнении с книгой Левит, где рассказывается о жертве всесожжения, мы узнаем, что, оказывается, когда приносилась жертва всесожжения, то кожа не приносилась. Кожа использовалась на любые другие цели. В данном случае это указание на то, что в день грехопадения был заключен завет. И вот эта кожа, которая осталась от жертвенных животных, принесенных за Адама и Еву, она теперь их покрыла как вот способ скрытия вот той наготы, позора и на символическом уровне греха, который они обрели, вот ослушавшись Господа.
1: Понятно, хорошо. Значит, вот у нас было святилище рай. В рае, да, потом рай закрылся, скажем так, да, потому что Ева и Адам согрешили, и потом у нас идет святилище Моисеева.
2: Давайте еще
1: Моисеева.
2: Несколько остановочек сделаем
1: да,
2: на этом пути.
1: Вот как раз меня вот это вот интересует, вот этот интервал, где, если вы говорите, что люди могут общаться с Богом, и Он хочет с нами общаться именно во святилище, вот этот интервал, где они общались тогда, вот те, которые люди жили?
2: Читаем в 4 главе. В 4 главе у нас сразу же картина жертвоприношений. Авель приносит, Каин приносит. И жертвоприношения у них разные. У Каина бескровное, у Авеля жертвенное животное. И когда Господь с Каином общается, Он говорит, у дверей грех лежит. Здесь есть такая особенность, что в древнееврейском, в подлиннике, слово «грех» и «жертва за грех» — это одно и то же самое слово — «хатат». И фактически, когда он говорит «у дверей грех лежит», ну, тут есть всякие разные догадки, «у дверей сердца», там и все такое. На самом деле не об этом идет речь. Он говорит о том, что нужно принести к дверям. А в подлиннике слово, которое описывает двери или же вход, ворота, во святилище, или же ворота в Эдемский сад, он поставил у входа херувимов. Соответственно, вот туда приходили люди, те, кто хотел очищения, те, кто хотел заглаживания своих грехов, они туда приносили хатат, свою жертву за грех, и Господь предлагает Каину признать, что он грешник, и принести туда, к воротам, ко входу, во святилище, там, где эти херувимы стояли, охраняющие вход в Эдемский сад.
1: Да, перед раем.
2: Вот туда принести. То есть это место по-прежнему было до самого потопа, оно было местом священнодействия. И так прошло 1656 лет.
1: И вот перед, как раз вот перед этим входом в рай, да, это все происходило.
2: Там.
1: И мы там. То есть все люди, которые жили...
2: И которые Господу хотели служить.
1: Да, они хотели поклоняться, они ходили туда.
2: Потому что еще здесь, конечно, много можно было бы более сказать, но вот есть такая фраза в 4 главе книги «Бытие», в 16 стихе сказано, «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод». То есть есть понятие «лицо Господне», то есть в подлиннике «лицо» — это присутствие. В присутствии Господне вот это присутствие, оно как раз обреталось в Эдемском саду. И человек не мог внутрь уже заходить, но он ко входу приходил. А когда Каин отселился в другую местность, то в географическом отношении сказано «он пошел от лица Господня». Это еще одна ссылка, показывающая вот реальность того, что в действительности Бог был обнаруживаем, и с ним можно было встречаться всякий раз, когда человек хотел общения
1: с Господом. Вот я думаю, что еще человек, если Каин не захотел с ним общаться, то есть он мог уйти. То есть здесь Бог учитывает свободную волю человека. То есть,
2: любовь по определению имеет смысл тогда, когда это невынужденный, свободный выбор.
0: Далее в программе.
2: Чертежи он получил от Господа.
1: Можно узнать, почему Давид вот не построил?
2: У вас есть дети?
1: Конечно, да, есть. То есть сейчас и в небе то же самое, служение происходит.
2: Написано в псалмах, ты священник вовек.
0: Небо на земле.
1: Знаете, когда я 25 лет назад вообще услышала, поверила в Бога, для меня вот это было очень важно, о чем сейчас говорите. То есть у меня, я поняла, что я свободна во выборе. То есть я поняла, что если я не хочу, то, ну, и не надо мне общаться с Богом.
2: Это именно.
1: Вот, имя здесь, вот я окаянно это сделал. Конечно, сейчас я понимаю, что общение с Богом — это только хорошо для человека. Это самое, что ни на есть, лучшее.
2: Аминь. Вне всякого сомнения.
1: Да, поэтому, ну хорошо, значит, есть такое место, да. А потом, что было, вот было
2: вот,
1: святилище Моисеева,
2: да. До потопа. Угу. Далее у нас эпоха Авраама описана. Угу. И, ну, родословно идет беспрерывно, естественно, но вот события описываемые, они касаются эпохи Авраама. Это 19 век до нашей эры, это, скажем, ну, несколько сот лет всего прошло после потопа. И мы находим в 14 главе книги Бытие упоминание о встрече Авраама, патриарха, со священником Бога Всевышнего. Книга Бытие, 14 глава, 18 стих говорит: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего», далее 19 стих, «и благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего», и прочее. То есть, и дальше говорится, что Авраам дает ему десятую часть из всего. Коль скоро он царь, значит, все в его царстве, ибо в древности каков царь, таково и царство. Да, он определяет законы, духовность, уровень и все прочее. То есть царь царства Салима был священником Бога Всевышнего. Библия нам не рассказывает, как святилище было устроено и так далее, но сам факт того, что священник был, что он брал десятину на служение, показывает, что это служение Бога в контексте святилища по искуплению от греха, по восстановлению человека, оно никогда не прекращалось, вплоть до того момента, когда оно было уже кодифицировано и вот зафиксировано в письменном документе, когда были даны четкие инструкции, как надо его построить в эпоху Моисея.
1: Хорошо, значит, после Авраама у нас настает время, когда Бог повелевает Моисею.
2: Да.
1: Да? И зачем? Зачем это Бог ему повелевает это делать?
2: Если вот так вот в общем, да, в общем рассматривать этот вопрос, то главная функция святилища – это помочь человеку в проблеме греха. И проблема греха здесь рисуется в первую очередь в категориях тяжести. Вот в книге Левит, начиная с первой главы, где начинается описание вот главных видов жертв, говорится о том, что если кто хочет принести, снова подчеркивается фактор свободы воли, если кто захочет принести жертву, то вот он должен принести и, сказано, возложить руки на голову жертвы, в оригинале силой надавить. То есть иллюстрируется тяжесть бремени. И все из нас, кто хоть сколько-нибудь пожил на земле и что-то неправильное делал, да, знает, о чем идет речь. То есть грех, ощущение вины, тяжести, оно порой настолько сильное, что и здоровье страдает, и многие жизни заканчивают самоубийством. То есть это реальная проблема. И человек, который грешит и осознает этот грех, он знает, что это бремя тяжкое. Так вот, Господь предоставил способ. Благодаря системе служения во святилище, благодаря жертвоприношениям, человек мог себе этот груз переложить. Он в этот момент поименно рассказывал, от чего он именно освобождается, в чем именно кается, в чем именно раскаивается перед Господом и за что просит прощения. И тогда, вот так вот, в общем говоря, Господь говорил так: если ты хочешь в действительности с грехом бороться, если точнее, если ты хочешь избавиться от него, если хочешь от бремени избавиться, от последствий греха избавиться и так далее, то, пожалуйста, приходи ко мне в гости. То есть устроят они мне святилище, я буду обитать посреди них. То есть у Бога был адрес. В стане израильском было место, где Бог реально обитал. И человек приходил туда с грузом вины, там он этот груз перекладывал, и Бог брал его на себя. Бог брал это... грешника на поруки, да. И этот грех оставался в доме Господнем, и дом Господень, святилище, осквернялось, а человек,
1: Виталий, ну вот
2: уходил,
1: кажется, да,
2: свободно.
1: А вот мне кажется, что это максимально несправедливо. Человек сделал грех, а Бог, который, ну, не делал грех, ничего, он берет этого на себя.
2: У вас есть дети?
1: Конечно, да, есть.
2: Кто платит, если они что-то у соседа испортили? Или,
1: понятно, я. Ну да.
2: Он наш отец. Он наш отец. И он хочет помочь нам освободиться от греха. Но пока мы в процессе духовного созревания, духовного роста и фактического освобождения от фактов греха или от актов греха, он платит. Он берет ответственность на нас, он несет наши провины. И в Библии фактически так и сказано, что Бог, он снимает, он несет наши грехи, потому что он нас любит, мы его дети.
1: Да, но потом-то что с ними происходит? То есть он берет их на себя, а дальше-то что? То есть опять несправедливо. Я хочу защитить Бога в этом смысле, потому что это несправедливо. Что дальше с ними? То есть святилище это как-то решает этот вопрос?
2: Обязательно. И нам нужно будет отдельно об этом поговорить, поскольку грехи, которые Бог берет на себя, Он не может их нести постоянно, потому что Он не виновен, Он свят, праведен. Он берет их на себя временно, для того, чтобы, опять говоря общим языком, в конечном итоге вернуть их и возложить на первоисточник.
1: Да, тот, кто виноват в этом, хорошо.
2: И в данном случае первоисточник – это не человек.
1: Хорошо. Значит, обитал Бог во святилище, да, и продолжалось это несколько лет. Сколько лет продолжалось вот в Моисеевом святилище? Сколько это было приблизительно по времени?
2: И что где-то приблизительно 5 веков до момента установления монархии в народе Божьем, когда вот у Давида было откровение от Господа, у царя Давида сказано, что чертежи он получил от Господа, как построить вот этот храм. Теперь уже стационарное помещение, в отличие от Моисеевой скинии, которая была разборной.
1: Угу. И вот этот вот храм Давид не построил.
2: Да, Библия говорит, что он собрал все необходимые материалы, он договорился вот со специалистами, с теми, которых недоставало земли Израиля. А вот сын его, Соломон, он уже фактически осуществлял
1: самостоятельность. А можно узнать, почему Давид вот не построил? Какая причина была?
2: Господь говорит так, что ты слишком много воевал, ты много крови проливал, и потому руки твои в этом смысле осквернены.
1: И после этого уже строится храм, да, который строит Соломон.
2: Да.
1: И сколько он тоже просуществовал, этот храм?
2: Этот храм просуществовал до 6 века до нашей эры, когда он был разрушен Навуходоносором, царем вавилонским, и начался вавилонский плен. К сожалению, этот храм также не просуществовал долго.
1: А после этого еще были какие-то храмы?
2: После того, как плен закончился, было пророчество у Даниила, пророка, о том, что будет восстановление Иерусалима, будет восстановление храма. И этот храм был построен. Он назывался храм Зарававеля. Зарававель – это правитель, в эпоху правления которого храм был построен. Дальше он был расширен, украшен Иродом великим, и потому в истории он известен как храм Ирода.
1: А, понятно. Это вот о нем говорил Иисус, что он будет разрушен, что камни на камне останутся.
2: Верно.
1: И именно этом, об этом.
2: Да.
1: А я думала, что он говорил, что о храме Соломона.
2: Да, храм Соломона, к сожалению, был тоже полностью уничтожен. Сказано, дом Господень был сожжен. Это конец вот существования эпохи иудейских царей в Иерусалиме. И вот было 3 пленения, 605 год, там, и так далее, и так далее. В конечном итоге тот храм был уничтожен.
0: Небо на земле.
1: Хорошо, значит, у меня такая логическая цепочка выстраивается. Значит, если храма нет на земле, да, значит, должен быть в небе. Да? Мы говорили об этом в прошлой передаче. То есть сейчас происходит то же самое в небе, что происходило в святилище, или в храме Соломона, или в святилище Моисея. То есть сейчас и в небе то же самое, служение происходит какое-то.
2: Здесь нам важно затронуть хотя бы немножечко вопрос о соотношении храма земного и храма небесного.
1: Как они друг другу, были похожи, или это копии, или что это?
2: В послании к евреям, в 8 главе, в первых 5 стихах, на эту тему говорится так. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Описывается Иисус Христос, который есть священнодействователь святилища и скинии истинной. Слово «истинной» в подлиннике, в греческом, в данном случае «алотинос», означает «подлинный», «реальный», «настоящий». То есть сам Господь, не Моисей, не Визилиил, не Соломон позже, не Ирод и так далее, не Зарававель. Сам Господь воздвиг святилище на небе, скинию небесную, она является изначальным отправным пунктом, о чем мы говорили в прошлой беседе. То есть у Бога во Вселенной есть конкретное реальное место, где Он вот показывает себя, где Он принимает поклонение, где происходит служение.
1: И вот там написано, что первосвященником это Иисус, да?
2: Да.
1: Вот на данный момент Иисус служит, да, как первосвященник в небесном святилище. И что он 24 часа служит?
2: Говорится о том, что если бы он оставался на земле, Иисус, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые эти дары служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Это место Священного Писания, наряду с другими, открывает очень важную истину о том, что Господь повелел Моисею построить святилище и дал определенные законы, да, для того, чтобы, смотря на них, смотря на эти служения, мы могли иметь понятие, представление о том, что происходит, или точнее, на тот момент будет происходить в небесном храме. Вот, поскольку во Вселенной нигде более греха нету, кроме Земли, то святилище небесное, оно никогда до определенного момента не функционировало как место очищения греха. Оно было просто местом поклонения, радости, хвалы, вот, общения с Господом. Но когда появился грех, то проблема греха стала решаться вначале около Эдемского сада у входа, затем в Мелхиседеке и так далее. То есть в земном святилище эта проблема решалась до того момента, когда вот эти все, как у нас здесь сказано, образы, тени и так далее, они все воплотились в служении первосвященника Иисуса Христа. И вот это служение началось тогда, когда он завершил свой подвиг на земле, стал Агнцем Божьим и вознесся на небо, и стал совершать служение в небесном святилище.
1: То есть вот как в святилище грех был вложен на жертву, да, на животное, потом перешло на священника, потом перешло на Бога. Вот то же самое и было с Иисусом, да? На него были вложены грехи.
2: Сказано, вот Агнец Божий, 1 Иоанна, 1 глава, 29 стих, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Или же пророк Исаия, 53 глава, пишет, что Господь возложил на него грехи всех нас. Здесь я еще раз хотел бы подчеркнуть, что на небе очищение грехов или процесс служения небесного святилища вот именно в этой функции помощи, снятия греха с человека, а вот это служение началось только лишь в первом веке нашей эры. До этого оно происходило на земле, но оно было прообразом на то реальное очищение, потому что понятно, что кровь козлов и тельцов не очищает от греха. И об этом в послании к евреям тоже сказано.
1: Хорошо. Вот мне сейчас не очень понятно, да? Значит, сначала Иисус – это Агнец, да, а потом он одновременно или после первосвященник сейчас.
2: Да.
1: Ну и как это совместить? Вот то, что сначала, да, он несколько, да, 2000 лет назад принес себя в жертву, и после этого он уже первосвященник.
2: Если рассмотреть на ритуальную динамику служения в земном святилище, то там тоже это шло поэтапно. То есть вначале приносилась жертва, на которую перед этим грешник возлагал свой грех. Только после того, как сам грешник, это важно подчеркнуть, заколол эту жертву, он перерезал ей вот артерию главную и так далее, после этого уже приступал к служению священник. И он затем уже брызгал на стенки жертвенника или в некоторых случаях вносил внутрь святилища. То есть это именно одно следующие за другим действием. И для того, чтобы проблема греха была решена, необходим и Агнец, и священник. И коль скоро речь идет о прообразном служении, как мы читали, это была тень и образ небесного, то, соответственно, Иисус вначале выполнил функцию Агнца Божия, а затем после своего воскресения, когда он заплатил за все грехи, приняв их на себя, он, вознесшись, получил, как написано в псалмах, «Ты священник вовек». Он получил вот эту вот честь, эту привилегию служить в качестве священника.
1: Да, имеет право потом нас спасать.
2: Да.
1: Вот именно с юридической точки зрения, так?
2: Поскольку он есть тот, кто оплатил все это, да. Кто вкусил смерть ради нас, кто, сказано, стал проклятием, кто стал грехом, кто все последствия греха взял на себя, он имеет теперь право нас представлять там и в небесном святилище совершать служение ради нас.
1: Хорошо. Вот у меня еще один такой вопрос. Я прочитала, что в Библии, что существовали и другие святилища языческие. Вот, например, в книге Судей написано святилище дракона, правильно? То есть там тоже какие-то были похожи или, ну не знаю, у меня такая мысль была, чтобы нужно объяснить, что это не было святилище Моисея, не было копией того, что было языческое. Какие-то вот разницы есть в этом?
2: Здесь можно несколько моментов кратко отметить. Это и ориентация по сторонам света, и тот факт, что в отличие от языческих святилищ, в святилище Моисея не было статуи божества, которая бы считалась воплощением божества. И, в принципе, вся ритуальная динамика совершенно отличается. Друга. В язычестве задача задобрить Бога.
1: Да, понятно.
2: Здесь
1: да,
2: нет. Понимаю. Здесь Господь говорит, вы приходите ко мне, и я с вас снимаю этот грех. То есть изначально есть небесное святилище, по образу которого в Эдемском саду началось служение, а язычники, они уже, получается, копировали и искажали вот изначальный Божий план.
1: И они как-то, этот вопрос греха там тоже решался или не решался? Просто там, ну, как-то они хотели удобрить своих богов или как-то? Ну, то есть совсем другой смысл получается?
2: Главная цель Божьего святилища – это помочь человеку восстановиться после греха. Главная цель языческого святилища – это попытка человека манипулировать духовными силами для того, чтобы человеку было хорошо. То есть цель совершенно иная.
1: Очень интересно. Вас благодарю за сегодняшний разговор. Меня очень заинтересовала как раз вот именно вот эта тема. И я желаю, чтобы мы встретились в следующих программах и поговорили уже конкретно о конструкции святилища. То есть, как я поняла, когда вы вспоминали там предметы святилища, то они имеют какое-то свое духовное содержание.
2: Да. Тоже надеюсь на следующую встречу.
1: Да. Спасибо вам большое. До свидания.
2: До свидания.
0: В следующей программе.
2: У нас есть три храма, детально описанные. Это демонстрация Божьих целей. Он указал, будучи сам священником, что важно подчеркнуть, и сделал литой из меди море. Любой человек может воспользоваться этим же самым механизмом.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Помню, как во время моей учебы в Зоогской духовной академии одна студентка со смехом в голосе делилась своим опытом. К ней в комнату залетела большая муха. Она противно жужжала, так что трудно было сосредоточиться на учебе. Студентка стала ее выгонять, но безуспешно. И в конце концов, отчаявшись, она стала у открытого окна и громко произнесла: «Господи, это твое творение, сделай что-нибудь, но я не могу сосредоточиться, пока она здесь летает». И эта насекомая, как будто бы по чему-то повелению, направилась к окну и покинула комнату. Можно по-разному, конечно, относиться к таким вот рассказам, но пережив такой незначительный момент самостоятельно, ты понимаешь, что он все-таки лишний раз говорит о том, что там, наверху, наверное, кто-то все-таки есть. Послушайте, что пишет Наталья Фуркова из села Воскресенское Костромской области. Она пишет свой подобного рода маленький небольшой опыт. «Я собралась в магазин, закрыла дверь. Дома оставался старенький безногий дедушка. Ключи положила в хозяйственную сумку, которая была пуста, и пошла. Путь в соседнее село 1,5 километра, а когда вернулась домой, то обнаружила, что ключей нет». Хорошо, что запасные ключи от дома Натальи были у соседей, и она смогла взять эти ключи и отпереть дом. А тот потерянный был из белого металла и без брелка. На улице же в это время лежал снег. Наталью не покидала мысль, где же я могла потерять их, если сумка совершенно новая, без дырок, и я ее держала при себе. Наталья оставила продукты, закрыла вновь дом, вышла на дорогу и про себя мысленно обратилась к Господу. «Господи, а сможешь ли ты в белом рыхлом снегу найти мне белые ключи и подать на руки?» При этом Наталья была абсолютно уверена, что эта задача невыполнима. И с этим вопросом она пошла по дороге, безнадежно высматривая ключи в снегу. Когда же она прошла половину пути, то вдруг вспомнила, что как раз на этом месте она упала, подскользнувшись. И тогда она стала пристально искать, вглядываясь, пристально искать на том месте. И вдруг второй раз, как она пишет, в своей христианской жизни тихий внутренний голос настойчиво сказал: «Поворачивайся и иди домой». Наталья остановилась и начала с этой внутренней убежденностью как бы спорить, сопротивляясь ей. Ведь она намеревалась пройти всю дорогу до магазина в соседнем селе и обратно, осматривая пристально каждый сантиметр. Но вот эта вот внутренняя уверенность, убежденность, что надо просто развернуться и идти домой, и все будет хорошо, что все как-то разрешится, эта уверенность, убежденность только усиливалась. И Наталья подчинилась. И когда она шла домой, навстречу проехал грейдер, который чистил дорогу. И она подумала: ну вот, как же теперь я найду ключи после него? Открыла дверь, вошла к себе, сидит и ждет. Через 2-3 минуты раздался стук в дверь. Вошла ее соседка Лена, смеясь, держа что-то в руке и спрашивая: «Вы ключи свои нашли?» «Нет», — ответила Наталья. А она показывает ключ и спрашивает: «А это ваши?» Да, в действительности это были те самые утерянные ключи. Оказывается, следом за Натальей в магазин шел отец соседки. Он и нашел ключи. Нашел как раз в том месте, где Наталья упала. Оказывается, сумка была не застегнута. И действительно, заканчивая свое письмо, Наталья делает правильный вывод и говорит правильные слова. Она говорит: «Совпадений не бывает. Такие вещи может делать только Бог». Наталья Фуркова, село Воскресенское, Костромская область.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: А вот еще одна небольшая история. Автор озаглавил ее так: «У Бога нет границ». А я бы озаглавил эту историю немножечко по-другому. Я бы ее назвал «Покаяние и примирение». Это короткий рассказ о том, как муж сбрасывал на Волгоград бомбы, а жена позднее с выражением покаяния за свою семью послала в этот город Слово Божье – Библию. Итак, автор этого письма пишет. 23 августа 2008 года в центре Волгограда на Аллее Героев была встреча живых свидетелей варварской бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года. Наша группа, пишет нам Нина Петровна Алешина, дети-детдомовцы военных лет города Серафимовича, неподалеку от Волгограда. Закончив встречу, мы уже шли домой. Но Господь нам навстречу посылает небольшую группу людей, у которых в руках были Библии, хорошего издания, новые Библии. И они их подарили им. Тогда Нина Петровна спросила, откуда они, откуда эти люди, дарящие Библии, на что получила ответ, что они христиане из Германии. Оказывается, одна вдова из Германии дала им денег, чтобы они на всю ту сумму купили только Библии и бесплатно раздали жителям Волгограда. Эта женщина, вдова, узнала, что их группа, группа этих христиан из Германии, направляется в Россию и очень просила, чтобы они передали просьбу о прощении за ее мужа, который воевал в Сталинградской битве и погиб в той войне. Нина Петровна восклицает: «Какой пример раскаяния! Нам было подарено 20 Библий. Затем, когда все мы, став в круг, помолились за эту вдову, помолились за этих христиан из Германии, которых встретили, после этого мы решили помочь дальше раздавать Священное Писание. Люди принимали Слово Божье с радостью, прижимали к груди. В тот день мы раздали 47 Библий жителям Волгограда.

0: Купец давно заметил, что более бедный односельчанин, работавший извозчиком, завидовал ему. И он захотел поэтому сделать что-нибудь этакое, приятное, и поэтому попросил завернуть в трактир, где угостил односельчанина водкой, накормил его хорошенько, а тот возьми, да и начни наговаривать на его жену. Мол, пустила в дом какого-то работника, молодого парня, в селе слухи ходят. А ведь у купца жена была молодая, дочке было всего 4 года. Вернулся купец домой и начал жену расспрашивать. А та оскорбилась. Оскорбилась, что ее подозревают в таком деле. Отвечала грубо, отвечала двусмысленно. В конце концов даже бросила, что дочь может быть тоже не его, не купцова, дитё родное, а какого-нибудь работника, помогавшего по хозяйству, пока купец по делам разъезжал. Купец после этих слов потерял над собой контроль, стал жестоко избивать супругу. Сзади побежала дочь, но он ее отмахнул. Та упала на пол, покалечила ручку. Немного погодя, купец успокоился, вышел из дома и направился обратно к станции. И больше его никто не видел. Прошли годы, многие годы. Одинокий бродяга забрел в село, располагавшееся неподалеку от места, где происходили первые события этой истории. Ему на пути попалась девушка со искалеченной рукой. Она гнала коров на пастбище и предложила бродяге остановиться у нее на ночлег в ее доме. Поняв, кто это, старик, тот самый бывший купец, которого оскверненная совесть, чувство вины довели до такого состояния, стал расспрашивать девушку, откуда она, что с рукой случилось. Девушка рассказала, что в детстве отец покалечил, но она его давно простила. В этом селе живет, так как замуж вышла за местного. Спросил старик, и жива ли ее мать. Оказалось, жива. И вот этот бывший купец решается вернуться, встретиться с женой, попросить прощения. Когда он подошел к до боли знакомому дому, где, казалось, ничего не изменилось за столько лет, только пообветшало немного все, ему навстречу вышла она, уже старая, но еще не немощная женщина. Она его сразу не узнала, а когда узнала, плюнула в его сторону и прогнала со двора. А на следующий день до нее дошел слух, что в соседнем селе умер бродяга. Да оказалось, что случайно попал в дом дочери. Перед смертью признался ей в том, кто он. Там и скончался. И вот вечером похороны. Собралась старуха, пошла. А когда она пришла на место, то по спокойному лицу покойного уже не могла понять, простил он ее или ушел, питая взаимную злобу. Да, порой бывает трудно принять покаяние того, кто виноват. Но покаяние несет исцеление и тому, кто кается, и тому, кто его принимает.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хорозин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хорозин находится в 1,5 километрах от Капернаума. И он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен, но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, к которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священному Писанию. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи — это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Открытый разговор». Ведущий Виктор Алексеенко.
1: Слава и благодарность нашему великому Богу за то, что Он так милосерд и щедр каждому из нас. Иисус Христос однажды ученикам Своим сказал удивительные слова. Слова, которых, к сожалению, сегодня многие люди забывают. Слова, о которых сегодня многие не размышляют и не ценят эти слова. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 10 стихе мы находим замечательное определение, кем Христос считает Себя для нас. Возможно, вы помните этот текст, там написано: «Ибо Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели жизнь с избытком». Христос есть эта жизнь, которую Он предлагает для нас, и жизнь с избытком. Хочу вам сказать, наверняка вы согласитесь, что сегодняшнее общество, огромное количество людей, христиан в том числе, жизнь с Иисусом Христом не всегда рассматривают как жизнь с избытком. Очень много людей сегодня по правую руку, сопровождаемые отчаянием, а по левую разочарованием, влачат свое существование. Дорогие друзья, жизнь с избытком – это то, что Христос предлагает нам. Но вы помните, также апостол Павел говорит, что у греха есть особенность такая. Он берет повод от заповеди и извращает все. Вот точно то же Христос говорит, грех делает с нашей жизнью. Он берет повод от заповеди. Христос сказал, будете иметь жизнь с избытком. И поэтому дьявол направляет все свои усилия на то, чтобы этот избыток духовной жизни, это счастье, благополучие христианства, чтобы его извратить. И поэтому сегодня множество разочарованных людей, сегодня огромное количество людей, не имеющих в этой жизни смысла, ценности и значения. Мне бы хотелось сегодня обратить ваше внимание на один удивительный библейский стих, который записан в книге Левит, 21 глава. Это текст, который сегодня каждому из нас может показать, каким образом должна развиваться наша духовная жизнь, наша духовная дорога. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих». Возможно, вам покажется, что этот стих достаточно несовременен, потому что это сказано в древности, это сказано в то время, когда люди совершали служение в Ветхозаветнем святилище. Возможно, вам покажется, что сегодня этот библейский текст не имеет значения к современному человеку. Но при рассмотрении значения библейского текста тогда, при извлечении принципа, которым он владел тогда, мы увидим, что сегодня этот библейский стих имеет самое прямое отношение к каждому христианину, каждому верующему человеку, который призван в Иисусе Христе жить с избытком. Итак, что же сказано нам в этом тексте? И почему одежды великого священника всегда должны соответствовать его высокому статусу? Когда вы перечитываете страницы книги «Исход», вы обнаруживаете, как замечательно Господь предложил Моисею устроить саму скинию, то есть святилище, и как чудесно искусною работою были сделаны одежды первосвященника. Эти одежды были произведением искусства. Это вышивка, это ткань, это тканная золотая нить в этой одежде. Эти драгоценные камни, вставленные в наперсник. Эти драгоценные камни здесь на нарамниках. Все это было удивительно прекрасно. По краям одежды первосвященника были приделаны мастерской работой позвонки и золотые яблоки. Все говорило о том, что одежда первосвященника, отличавшаяся от всех одежд израильского народа, отличавшаяся от священников, которые заходили в храм и во святилище, эта одежда имела особый духовный статус. Она несла особую духовную нагрузку. И вот что говорит нам Священное Писание. «При любых обстоятельствах, что бы ни происходило в жизни священника, что бы ни происходило в жизни народа израильского, не имеет значения, что будет происходить, но самое главное, чтобы эти одежды всегда отражали свою духовную нагрузку, чтобы эти одежды всегда были в том состоянии, в котором они были Богом запланированы, задуманы». Нужно сказать, что когда народ израильский жил на этой земле, да и просто люди в его время, очень был широко распространен обычай или же обряд при ощущении самого высокого эмоционального переживания, при каком-то горе, самом невыносимом. Вот при этом очень многие люди, показывая всем, что они находятся в таком вот состоянии, они раздирали одежды свои, посыпали голову свою пеплом. Некоторые из них садились на кучу пепла, чтобы всем показать, что человек находится в подавленном состоянии духа, что человек переживает глубочайшее горе, глубочайшие проблемы, трудности, переживания. И вот на фоне всего вот этого Господь говорит: «Вы не можете, если вы являетесь священником, великим, помазанным, не можете поступать так, как поступают окружающие». Когда вы читаете книгу «Чисел», читаете путешествие народа израильского в землю обетованную, в 14 главе вы находите описание, как, пойдя туда, в эту землю, вернувшись с вестью, вернувшись с плодами виноградными, показав, насколько богата та земля, куда Господь приглашает свой народ, вы там еще обнаружите, что 10 из 12 соглядатаев, они принесли худую молву. Они принесли худую весть. Они своими словами расслабили сердце народа израильского. Они своими словами сделали сердце народа израильского, как вода, таким непостоянным, нестойким, нехрабрым. И в этот момент, когда все решили уйти от этой границы, два молодых человека, Иисус Навин и Халев, написано в нам в Священном Писании, разодрали одежды свои, показывая таким образом тягчайшее свое сердечное переживание по поводу неверия Божьим словам, по поводу неверия в Его силу, и пали на лица свои, и поклонялись Господу, и умоляли своих соплеменников не делать ничего вопреки воле Божьей. Еще одна история, которую вы можете обнаружить в книге «Судей» в 11 главе. В этой главе описывается, как один еврейский судья, который был призван Господом совершить избавление своего народа от власти, от насилия иноплеменников, он пообещал Господу, сказав: «Боже, если ты дашь мне победу в этой войне, и если я с миром вернусь, то первое, что выйдет мне навстречу из ворот моего дома, я принесу тебе в жертву». И нужно же было такому случиться, чтобы встречать его вышла самая дорогая, любимая им дочь. Первым вышла из ворот его дома. И поэтому он тогда, разорвав одежду свою, сказал: «О, дочь моя, что сделала ты с головою моею?» Дорогие друзья, это было проявление самого тягчайшего душевного переживания. Разодранная одежда всегда была символом того, что человек или находится в покаянии, или находится, может быть, в переживании грусти, беды, проблемы, тяжелого жизненного обстоятельства или смерти родных или же близких. Интересно то, что Бог в некоторых моментах поощрял это действо. Когда мы читаем книгу «Паралипоменон», вторую книгу, в 34 главе находим описание, как Господь говорит об одном царе. Послушайте, насколько лестно звучит божественная характеристика в адрес этого человека. Господь говорит здесь так: «А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые ты слышал: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав слова Его о месте сём и о жителях Его, и ты смирился предо Мною и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и я услышал тебя, говорит Господь». Бог поощряет то, что делал этот царь израильский. Он говорит, что это вменяется ему в праведное действо, это вменяется ему в прощение. И при всем при этом, при том, что этот обряд был широко распространен, при том, что этот обряд был использован многими людьми, Господь говорит священнику помазанному: «А ты не имеешь права раздирать одежды твоих, не имеешь права покрывать голову твою, не имеешь права посыпать пеплом по образу и так, как действуют люди, окружающие тебя». Вы знаете, однажды в жизни одного из великих священников произошла трагедия. У Аарона Господь поразил двух сыновей. Однажды эти люди зашли во святилище, принеся туда так называемый чуждый огонь. Они пришли туда в неподготовленном виде. Они пришли туда с непокрытым сердцем божественной благодатью. Они пришли туда, и Господь разгневался на них за то, что они не поступали по уставам, которые должны были соблюдать священники. И поэтому Господь поразил их, и они умерли там же на месте. И когда мы читаем книгу Левит, 10 главу, в ней описывается, что Господь повелевает через Моисея Аарону и его двум еще сыновьям, которые тоже были привлечены к священническому служению. Он говорит им: «Голов ваших не покрывайте, одежд ваших не раздирайте, вы не имеете права вот так вот публично выказывать свою скорбь об умерших, которых поразил Господь». Вместе с этим Господь говорит: «Все общество может скорбеть о них, ваши родственники могут скорбеть о них, а вы конкретно, которых я приглашаю приходить во святилище для совершения особенного служения, вы не можете раздирать одежд ваших». Очень примечательно то, как эта риза священнической одежды была пошита. Если вы откроете книгу «Исход», 28 главу, стих 32, вы обнаружите, что Господь, давая Моисею инструкцию, как должна быть приготовлена, сделана эта удивительная одежда священника, говорит вот такую вещь: «И сделай верхнюю ризу к ефоду, всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось». Вы когда-нибудь были в краеведческом музее? Подозреваю, что да. Наверняка вы помните, когда вы рассматривали эти рыцарские доспехи, видели, наверное, кольчугу, которая приготовлялась для защиты тела рыцаря, воина от стрел, от оружия противника. Вы помните, наверное, насколько качественно выполнялась эта работа. Дорогие друзья, Господь повелевает Моисею: когда будет сделана риза для первосвященнической одежды, вокруг этого отверстия для головы, на шее, должно быть оторочено так, как это делают для брони, чтобы не дралось. Господь предостерегал, и всякие попытки, и даже возможные действия Он старался предубедить. И поэтому говорит: даже когда человек ощущает какую-то силу, которая, в общем-то, вне себя, он из себя выходит, он себя не контролирует, чтобы даже в сердцах не разорвал на себе одежды, потому что это будет грехом против Бога. Единственное, что хоть как-то можно было бы назвать оправданием для этого действия, это прямое богохульство. Это если человек слышит прямое богохульство против Бога, он тогда имеет как бы моральное право, даже будучи священником, разодрать одежды свои. Наверняка вы помните историю, связанную с Иисусом Христом, когда Его привели в Синедрион, и там Его обвиняли, несправедливо обвиняли. И вот когда первосвященник задал Ему основополагающий вопрос, который стал центром этого обвинения, спросив у него: «Ты ли Христос, Сын Бога Живого?» Он услышал в ответ слова Иисуса, который утвердительно заявил, что Он есть Сын Божий. И первосвященник, написано в Евангелии от Матфея, разодрал одежды свои. Это был тот единственный случай, который можно было бы посчитать случаем справедливым, если бы эти слова были сказаны не Христом. Дорогие друзья, великий священник, по свидетельству Библии, не имел права раздирать своих одежд. Для этого были определенные причины. Дело в том, что из среды всего народа, который приходил для служения в Ветхозаветнее святилище, только великий священник имел право не просто заходить во двор святилища, имел право не просто заходить туда уже во второе отделение святилища, он имел право зайти хотя бы один раз в году, но имел такое право зайти во святое святых. Туда он приходил с кровью козла, туда он приходил с кровью жертвенного животного, и там совершал он ходатайственное служение за весь народ. Там он встречался один на один со славою Божией. А вы знаете, что там, между крыльями херувимов, Господь являлся, и Господня слава всегда присутствовала. И поэтому, зайдя во святое святых, зайдя с кадильницею и этим дымом, как бы, будучи защищенным от этой славы Господней, священник один на один был с Богом. Ни у кого из израильского народа не было такой возможности. Только лишь у великого первосвященника, который назывался помазанным священником. И поэтому Господь говорит, при всем при том, что может выпасть на твою долю первосвященник, потому что и ты человек, при всем при том, что горе и к тебе может прийти постучаться, у тебя нет права выразить свою печаль, свое горе так, как его выражают люди, живущие вокруг тебя. Потому что ты один имеешь право заходить туда ко мне. И если тебя увидят в разодранной одежде, это будет означать, что у тебя такая проблема, у тебя возникла такая ситуация, что даже тот Бог, в присутствии которого ты заходишь реально, он не может помочь тебе ее решить. Дорогие друзья, священник поэтому должен был быть всегда в духовной форме. Священник должен был быть всегда посвященным Богу и должен был всегда хранить истину от Бога. Вы читаете в книге пророка Малахии, во второй главе, в стихе 7, там написаны удивительные слова. «От уст священника ищут ведение». Приходя к священнику, человек приносит ему свои скорби, свои переживания. И священник должен знать, что ответить. Священник должен был знать, что сказать, как направить этот взор человека на того великого Бога, у которого есть ответ на все вопросы, на все проблемы. В свое время, когда меня пригласили на пасторское служение, пригласили меня в одну из общин. Община только лишь новоорганизованная. Община, в которой много людей. Люди, у которых есть свои проблемы, свои нужды и свои переживания. И вот я молодой, без опыта, без определенных знаний, но с искренним желанием служить этим людям, я столкнулся с множеством их личных проблем. Мне нужна была мудрость, чтобы давать им советы. Мне нужны были силы, чтобы им помогать. Мне нужна была внутренняя стабильность, внутренний покой, чтобы помогать разрешать их вопросы, их проблемы. А у меня очень часто этого не было. Я вам хочу сказать, много раз посещала меня мысль оставить это служение, потому что не знал, где брать эту силу. Иногда получалось так, что просто невыносимо было грустно и печально от того, что я, как мне казалось, не справлялся с теми ожидаемыми обязанностями, которые люди ожидали от меня. Вот всякий раз, когда я приезжал к моим родителям, приезжал к своему отцу, на тот момент он был пастором с огромным стажем, с житейским опытом. И много раз я к нему приезжал с таким вот душевным порывом, рассказывая ему все, что было со мною, и говорил о своем намерении, может быть, поменять служение. Всякий раз он спокойно, с очень большим достоинством, он меня успокаивал, показывал мне путь, указывал мне на Бога. И я хочу вам сказать, я уезжал от него весьма ободренным. Я себе задаю вопрос. А если бы я приехал к моему отцу, к служителю, к священнику, приехал с моим переживанием, приехал с моей скорбью какой-то, с моим неотвеченным вопросом, прихожу к нему в дом, и что я вижу? Он сидит на куче пепла в разодранной одежде. Скажите, пожалуйста, много он мог бы дать мне правильных советов? Много он мог бы поддержать меня? Была бы польза мне от того, что и я бы еще раз увидел бы и его в таком вот плачевном состоянии. Дорогие друзья, Господь сегодня говорит нам удивительную вещь. Он говорит сегодня нам, обращаясь не просто к людям того времени, у них был такой запрет, и священники не имели права приступить этот запрет, чтобы не навлечь на себя гнев Божий, чтобы не согрешить против Господа, таким образом его неправильно представив среди людей. Но сегодня посмотрите, что говорит нам Священное Писание по поводу каждого из нас. Мы можем прочитать об этом в первом послании апостола Петра, во второй главе. Я убежден, что все вы знаете эти удивительные тексты, которые для нас являются и ободрением, и вместе с тем предостережением. Апостол Петр говорит так: «Но вы, то есть мы все, его слушатели, а вместе с ними весь христианский мир, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В то время только лишь великий священник был посредником между человеком и Богом. А в момент, когда Христос пришел в наш мир, когда Он совершил эту жертву, когда Он дал право всем верующим в Него именоваться священническим родом, Он возлагает на всех на нас теперь эту ответственность, говоря нам: «Вы род избранный», говоря нам: «Ваша задача сейчас – возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Говорит сегодня теперь нам Священное Писание. Господь к сердцу нашему обращается. Теперь у тебя, дорогой человек, нет права, если ты познал волю Божью, если ты познал Его истину, если ты познал, насколько велика Его любовь, если ты узнал, что Он, великий Господь, является властелином всего и владыкою всего и подателем всего. У тебя теперь нет права, дорогой человек, раздирая одежды своего христианства, выказывать всем людям, что у тебя такая проблема, которую не может решить Господь. Это очень ответственно, дорогие друзья, и это очень важно. Потому что сегодня, к сожалению, очень много христиан впереди всех, может быть, со своим ропотом идут на правительство, на государство, на чиновников, на каких-нибудь соседей, еще на кого-то. Мы хотим в беседе показать, как нам хуже, чем всем другим остальным людям. Господь говорит: «Если ты царственное священство», Господь говорит: «Если ты народ, взятый в удел, если твоя основная миссия – возвещать совершенство призвавшего вас, то подумайте, как это нелогично смотрится, когда я, Божий представитель, когда я Его дитя, когда я, заявляющий о том, что знаю цену Его благодати, когда я в ропоте, когда я, может быть, в каком-то недовольстве нахожусь, когда я сижу у разбитого корыта моей жизни, когда я, извините, в духовным пеплом посыпал голову себе и разодрал христианские одежды свои, я в печали». Дорогие друзья, Господь говорит: «Ты меня удивляешь. У тебя есть прямой доступ в Царствие. У тебя есть прямой доступ к подателю всех благ. Ты царственное священство. И ты так позволяешь себе поступать. Отчаиваешься, грустишь, ты страдаешь. У тебя ведь есть кому обратиться в молитве». Дорогие друзья, как сберечь себя от этого состояния? Как сберечь себя в этом состоянии хорошей духовной формы, чтобы Бог был прославлен? Чтобы мы находились в хорошем духовном самочувствии, чтобы люди, глядя на нас, могли сказать: «А действительно, этот человек, он живет, ощущая избыток жизни, так как Христос говорил». Как сберечь себя в таком состоянии? Удивительный пример мы находим в Ветхом Завете. Наверняка вы знаете такого человека по имени Илия. Это человек, который получил от Бога когда-то очень важное задание. Господь послал его к самому нечестивому царю, который когда-либо восставал в народе израильском. И послал Господь его с заданием сказать, что теперь, начиная от этого момента, 3,5 года не будет дождя на землю. И вот очень интересно, когда Илия приходит к престолу царя, когда он проходит к нему, он начинает свою речь со слов: «Жив Господь, перед которым я стою». Дорогие друзья, к сожалению, сегодня вы можете заметить, многие христиане забыли эту фразу. Многие христиане забыли, что каждый шаг их жизни находится в глазах их Бога. Ибо все, что касается вас, чего касается, помните? Зеницы ока моего. Господь сегодня говорит нам: вы дороже для меня, чем глаза. Господь сегодня говорит нам о том, что око его всегда над нами. Господь говорит через псалмиста, что ангел его всегда ополчается вокруг боящихся его. А сегодняшний современный христианин очень часто забывает, что он находится в присутствии Бога, что он может пользоваться Божьим благом, Божьей милостью и Божьей силой. Я однажды пришел к своему другу Он живет в частном доме. Я захожу к нему во двор, подошел к дверям, постучал и слышу рядышком из такой небольшой будки, слышу там какое-то недовольное урчание. Но оценив по виду размеры будки, я не придал абсолютно никакого значения тому, кто урчит в этой будке. Потому что она была настолько маленькая, я понимал, что там ее хозяин еще меньше, чем эта будка. И вот через некоторое время я ожидаю, этот урчит, выходит хозяин этого дома. Он открывает двери. Вы бы видели, что с этим маленьким чудом произошло. Как оно вылетело из этой будки, оно было готово меня разорвать. А знаете, почему оно так осмелело? А потому что хозяин появился. Оно осмелело так, потому что вышел на порог тот, в котором оно было убеждено 100%. Даже если этот большой человек набросится на меня, то хозяин, конечно же, защитит. Дорогие друзья, животные это знают. Животные это ощущают. Животные это понимают. А мы, люди, к сожалению, очень часто не придаем этому значения. Илия говорит Ахаву: «Жив Господь, перед которым я стою. Я ощущаю себя в присутствии этого великого Бога. Мой Бог знает твои намерения, Ахав. Мой Бог знает мой страх внутренний, он у меня есть. Мой Бог знает, что я переживаю. Мой Бог знает, что я боюсь. Но Он надо мною, и поэтому я Ему верю и говорю тебе эти слова». Дорогие друзья, как часто нам нужно напоминать себе, что мы тоже живем в присутствии Бога. Он над нами, Он знает нас, Он видит нас, Он знает, что кто о нас сказал. Вы знаете, что когда вас обидели, то обидели не только вас, а обидели и Бога, которому вы служите. И Он точно так же, как и вы, переживает эту обиду. Ему неприятно, что кто-то на вас сказал плохое слово. Но когда Он видит, как вы, надувшись, сидите в углу, Ему опять неприятно, потому что Его божественное сердце готово простить, а мое человеческое сердце простить не готово. Поэтому Богу неприятно вдвойне из-за того, что вас обидели, с одной стороны, а с другой стороны, что вы простить не можете эту обиду. Господь говорит: «Ты должен ощущать, что я даю тебе жизнь с избытком. Пожалуйста, живи во свете лица моего, пользуйся благами моими, потому что я возлюбил тебя». Мы должны помнить, дорогие друзья, что за нас была уплачена очень высокая цена. Я думаю, что каждый христианин наизусть знает библейский стих из книги Евангелия от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И этот стих, и это событие настолько уже для нас врезалось в нашу память, в наше сознание, настолько стало для нас привычным, что мы очень часто не отдаем значения этому тексту того нужного, того должного. Когда моему сыну было всего лишь 9 месяцев, я пережил несколько, совершенно, конечно, не в полном объеме все то, что написано в этом тексте, но кое-какие переживания я пережил, связанные именно с отданием сына. Ему было 9 месяцев.

Потом солнце перестало светить, я козырек раз открыл, и вдруг услышал страшный детский крик. Оказывается, пока я ездил из комнаты в комнату, пока я себе представлял, солнце есть, солнца нет, он засунул свой пальчик между этими железными прутьями этой коляски. И когда я открывал козырек, я ему снял ноготь с пальца. Ребенку 9 месяцев. Он кричит от боли. Влетает в комнату моя супруга, смотрит на нас, не знает, кому из нас плохо. То ли ему, маленькому, то ли мне, большому. Потому что я стою белый, как стена. Отличить, что я, что стена, невозможно. Дорогие друзья, если вы когда-нибудь снимали вашему сыну с пальца ноготь, даже не хотя этого, вы можете очень чуть-чуть ощутить, что означает причинить своими собственными руками своему собственному ребенку боль. Господь говорит нам, «Я отдал за вас своего сына». Вы это не можете понять, пока не ощутите. Вы этого не можете понять, пока не прочувствуете. Вы этого не можете понять, пока не увидите. Пожалуйста, примите этот мой дар и помните, если я отдал за вас моего сына, если я отдал на распятие его, чтобы он свою смертью искупил вас, неужели есть что-либо в этой жизни для меня сложное, то, чего я не мог бы решить для вас? Дорогие друзья, Господь Иисус Христос сегодня обращается к каждому из нас и предлагает нам эту удивительную истину. Он предлагает нам это замечательное, благословенное будущее и настоящее. Он говорит нам, «Я пришел, чтобы дать жизнь с избытком». И этим избытком христианской жизни мы можем пользоваться здесь. Конечно, дьявол знает Божьи планы, и он знает наши слабости. Дьявол со своей стороны делает абсолютно все, чтобы, как говорит Христос, прельстить, если возможно, даже избранных. Поэтому на каждом пути, на каждом шагу нашей жизни он свои ставит ловушки, западни свои, он создает условия, он против нас что-то делает, иногда пользуется нашими опрометчивыми поступками, иногда нас искушает к какому-то действию неправильному, а иногда он ничего не делает, просто смотрит, как мы, руководствуясь нашей человеческой мудростью, совершаем большие глупости. Все направлено на то, чтобы человеку, который однажды назвался Сыном Божиим, который однажды назвался Детем Божиим, чтобы у человека, у этого возникло ощущение покинутости, возникло ощущение того, что Бог о нем забыл. И поэтому он разодрал одежды свои христианские, и поэтому он забросил Библию куда-нибудь, и поэтому он распрощался с церковью, и поэтому он не хочет никого видеть теперь, ни из братьев и сестер из церкви, ни из своих домашних, он никого не хочет теперь видеть. Только лишь потому, что солнце, которое, казалось, ему никогда не зайдет, на какое-то мгновение было спрятано за какую-то тучу. Дорогие друзья, Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, в том тексте, с которого мы начинали наше рассуждение. Он говорит, «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком, но, к сожалению, вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И он это делает, а я вам среди этой его работы, направленной на то, чтобы украсть, убить и погубить, а я вам даю жизнь с избытком. Пользуйтесь ею». Не раздирайте ваших христианских одежд. Не раздирайте взаимоотношений ваших с Богом. Не высказывайте ваше недовольство, потому что у вас есть тот, кто может вам помочь. Чье присутствие вы входите лично. У вас есть тот, кто о вас заботится. У вас есть тот, кто вас приглашает. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, а бремя мое легко». Это приглашение Божье современному человеку. Идите, ищите, живите жизнью, наполненной счастьем, и Господь благословит вас и даст вам действительно эту возможность – жить жизнью с избытком.

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Быть верующим и быть религиозным – одно и то же. Религиозный человек в нашем представлении – это, наверное, тот, кто регулярно посещает храм, исполняет все обряды своей религии, знает время церковных праздников и традиций. Хорошо ли быть религиозным? И можно ли быть таковым и не являться при этом учеником Христа? Сегодня на наши вопросы отвечает пастор Павел Владимирович Гончар. Итак, Павел Владимирович, что говорит о религиозности Священное Писание?
3: Священное Писание говорит о том, что человек должен быть религиозным, естественно. Религиозность – это выражение своей веры в Бога. Верить в Бога нужно не только в сердце, но и эта вера должна каким-то образом выражаться. И в Священном Писании есть целые книги, которые посвящены вот этому вопросу религиозности. Что значит быть религиозным? Как быть религиозным? Например, книги Пятикнижия Моисеева. В книгах Пятикнижия Моисеева подробно освещается вопрос богослужения в святилище. Какой должна быть одежда? Как нужно праздники соблюдать те или иные религиозные? Например, такой обычай существовал в Древнем Израиле. Два раза в год на большие праздники, такие, например, как Пасха, нужно было приходить в храм со всех концов земли израильской на поклонение Богу. Таким образом, благочестие человека выражалось, его религиозность. Естественно, человек должен быть религиозным и показывать свою религиозность, если он верующий человек.
2: Тогда другой вопрос. Какой должна быть эта религиозность? Вот что должно быть в основе религиозности? Что должно являться мотивом проявления религиозности верующего человека?
3: Мы с вами рассуждаем в контексте Нагорной проповеди. И в Нагорной проповеди целая глава посвящена тому, что такое настоящая религиозность. И давайте мы с вами к 6 главе обратимся. Это 6 глава. И прочитаем вступление к этой теме. Это первые несколько текстов.
2: Я напоминаю, что мы читаем Евангелие от Матфея.
3: Да, Евангелие от Матфея, 6 глава. Глава, которая посвящена вопросу, который вы задали. Что такое настоящая религиозность с точки зрения Спасителя? «Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. В этом тексте слово «милостыня» может быть переведено еще другим словом, словом «праведность». В общем-то, в понимании древних иудеев творить милостыню – это значит творить праведность. Это такие в какой-то степени взаимозаменяемые понятия. Поэтому этот текст можно передать так. «Не творите праведности вашей перед людьми, чтобы они видели вас».
2: Праведность ведь это более широкое понятие, чем милостыня. Мы привыкли, что милостыня – это вот когда мы проходим мимо нищего человека, который просит подаяния, мы даем ему какую-то сумму денег. Это милостыня. А творить праведность – это, наверное, значит, может быть, помочь человеку не только деньгами, может быть, помочь ему советом, может быть, сидеть у кровати больного или помочь сделать ремонт в квартире, в общем, все что угодно.
3: Да, тут, наверное, мы имеем дело с особенностями мышления или нашего современного человека и человека библейских времен. Дело в том, что религиозность в древние времена должна была как бы являть себя больше на практике. Поэтому праведность, она связана не с вопросами ортодоксии, правоверия или еще чем-то. Она связана с конкретными делами или поступками человека. И эти дела или поступки, мы с вами будем, может быть, в следующей нашей теме говорить о необходимости собирать сокровища на небесах, вот эти дела и поступки милосердные, они как бы являются этим сокровищем, которое складывается на небесах и которое является, ну, своего рода таким капиталом, необходимым для того, чтобы в Царство Небесное войти. Для современного человека праведность скорее вопрос такой более абстрактный, чем практический. То есть нужно как бы правильно верить, нужно быть ортодоксальным человеком, не впадать там в ересь, заблуждение, ходить там в правильную церковь, соблюдать правильные обряды. Хотя это как бы важно и для древнего человека, но все-таки ассоциации с праведностью скорее с образом жизни, с практическими его делами. И если помните, в завершении 5 главы Евангелия от Матфея, вот этой части Нагорной проповеди, которая как раз и посвящена праведности, которая является продолжением характера человека или частью его характера, сказано: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
2: Да.
3: А евангелист Лука эту же фразу передает несколько иначе. То есть это практически то же самое. «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». А другими словами, еще можно эту фразу передать так: «Будьте праведны, как праведен Отец ваш Небесный». Не в смысле праведности перед законом, в юридическом смысле, а в смысле добрых дел, потому что мы читали о любви к врагам, о милости к ненавидящим, о прощении и так далее, и так далее. В этом является совершенство, в этом является праведность.
2: Не в смысле абсолютной непогрешимости и абсолютного совершенства.
3: Да, абсолютно другие ассоциации со словом «праведность» у древнего человека и у современного человека. Ну, не абсолютно, но, по крайней мере, разница, да, есть, и она ощутима. В 6 главе Спаситель переходит к вопросу религиозной праведности. Это такой оттенок немножко другой. Если мы в 5 главе говорили о праведности как продолжении характера, то здесь речь идет о религиозной праведности. И здесь рассматривается три столпа или три основных таких момента, в которых эта праведность религиозная человеком проявляется. Мы с вами прочитали о милостыне или о подаянии. Это первое. Второе – это молитва. В молитве человек являет свою праведность религиозную. И, наконец, это пост. В посте человек являет свою религиозную праведность в воздержании от пищи. И Спаситель здесь в 6 главе сразу как бы задает тон этой дискуссии о религиозной праведности. Ваша праведность религиозная не должна быть напоказ. Она должна быть в тайне.
2: Вот, кстати, об этом, Павел Владимирович, в 4 тексте написано: «Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». А в 5 главе того же Евангелия мы в прошлой программе, в одной из наших прошлых программ предыдущих, читали, что когда Иисус обращается к народу, Он говорит такие слова: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть люди должны видеть добрые дела верующих людей, и они прославят после этого Отца Небесного. А здесь говорится о каких-то тайных праведных делах. Нет ли здесь противоречий между текстом этой главы и тем текстом, который я сейчас прочитала?
3: Да, на первый взгляд действительно можно видеть как бы противоречия. С одной стороны, Спаситель приглашает сделать явным добрые дела, да, да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. А здесь как бы доброе дело милостыни надо творить в тайне.
2: Да.
3: Но на самом деле здесь речь идет о как бы разных немножко видах добрых дел. Если в первом случае добрые дела являются продолжением характера христианина, они как бы исходят из его сердца, и что самое главное, христианин, может быть, даже и не знает о том, что он творит эти добрые дела. То есть он, для него это естественно, как дышать, например, да? И мы не замечаем, мы не командуем себе: вот давай будем сейчас дышать, да? Точно так же и милосердие, доброжелательность, прощение и так далее, они являются частью просто жизни. Помните, мы с вами говорили, что в Древнем Израиле окна, которые были в храме, делались не для того, чтобы свет внутрь проникал храма, а для того, чтобы напротив храм светился изнутри. Так и жизнь человека, который посвятил ее Богу, она как бы изнутри должна светиться. Тогда светит свет ваш перед людьми. Здесь же речь идет о религиозности. Это немножко другая мотивация. Религиозность – это отношения с Богом. Если 5 глава посвящена отношению с ближним, то 6 глава посвящена отношениям с Богом. И в данном случае милостыня рассматривается не как акт доброго дела в смысле отношения с ближними, а как акт религиозности, как акт поклонения Богу, как проявление своей праведности, свое благоговение, послушание Его воле. Хотя, в общем-то, дело может быть одно и то же, но немножко разная мотивация. Здесь милостыня приравнивается, например, к такому религиозному действию, как молитва или как пост. Да? Поэтому нужно рассматривать праведность или милостыню, которую призваны творить верующие, вот именно с точки зрения религиозности. И разница в чем? Разница в том, что в первом случае, в 5 главе Евангелия от Матфея, Спаситель подчеркивает необходимость как бы благовествовать о Боге своими делами, светить этому миру, быть солью для него, быть светом, или быть как бы церковь в какой-то степени является представителем Бога на этой земле. Через дела церкви, через свет верующих люди узнают о Всевышнем. Они исполняют такую функцию путеводителя к Богу.
1: Открытая книга.
3: А во втором случае, в 6 главе, речь идет о взаимоотношениях человека и Бога. Не человека и человека, а человека и Бога. И здесь Иисус говорит о том, что эти взаимоотношения должны строиться в тайне. Только в тайне они действительно могут вырасти, окрепнуть и достигнуть вот какого-то такого необходимого уровня праведности или уровня зрелости в отношениях между Богом и человеком.
2: Но ведь, кроме того, Павел Владимирович, есть такие добрые дела, которые мы делаем естественно, не думая о том, похвалят нас за это или нет, не думая о том, вообще узнает ли человек, для которого именно мы сделали это добро, что это были именно мы, как тимуровцы в свое время помогали пожилым людям, и эти люди не знали, кто делает для них добро. И бывают такие случаи, когда мы делаем добро на показ. Например, ну вот сейчас единственное, что приходит мне в голову, подросток едет в автобусе. Он знает, что в этом же автобусе едет его учительница. И он уступает или ей место, или бабушке, стоящей рядом, зная, что учительница его видит, она подумает, какой хороший мальчик, воспитанный, похвалит его. А если бы не было в этом автобусе его учительницы, он бы так и продолжал сидеть. Так же и мы, ну, в общем-то, взрослые люди, тоже часто лукавим, и мы можем делать добрые дела на показ.
3: Да, наверное, можно такую провести параллель. И, в общем-то, Спаситель эти мысли в 6 главе Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди адресует людям, живущим в определенном контексте культурном, определенном, как бы, обладающим определенным видением мира. И оно немножко отличается от нас с вами. Мы с вами в предыдущих беседах говорили о том, что Нагорную проповедь, для того, чтобы понять, надо как-то попытаться реконструировать тот образ мысли и те понимания, которые существовали в то время. Да? Оппоненты Спасителя – это фарисеи, для которых важно было соблюдение Божьих заповедей как можно более точно. И, с другой стороны, они не просто хотели соблюсти заповедь, но такой путь расписать их соблюдение, который бы позволил и другим простолюдинам идти этим путем и оказаться в повиновении Богу. Так вот, творение милостыни, молитва и пост были вот такими важными моментами в показании своей религиозности с точки зрения фарисеев. То есть это не просто как бы рассматривается произвольно, там, милостыня, молитва или вопрос поста, а рассматривается именно в ответ на то, во что верили и чему учили фарисеи. И вы, наверное, обратили внимание, что здесь сказано так, во втором стихе, когда творишь милостыню или когда творишь праведность, да? То есть это как бы вот одно из таких важных дел, которые в сокровищницу будут положены Царства Небесного. Вот когда творишь милостыню, не труби перед собой. А кто делает так, трубит перед собой? Лицемеры. А кто такие лицемеры? Так вот это и есть фарисеи, потому что они, проблема фарисеев, как бы их положительная сторона в том, что они действительно ищут праведности совершенно искренне, но Проблема их заключается в том, что они ищут ее лицемерно. То есть они как бы хотят оставить ворота или двери открытыми для того, чтобы можно было обойти закон и как бы его не соблюсти, формально оставаясь с ним, не нарушая его формально. Так вот, не труби перед собой, как делают лицемеры. Проблема не в творении милостыни, да? Не это обсуждает Спаситель. Это как бы само собой разумеется, это естественно. И я думаю, что многое объяснять не нужно ни нам, ни нашим слушателям, что творить добро, помогать бедным – это хорошо. Проблема заключается в другом. А ради чего мы это делаем? И вот как вы сказали, если мы это делаем ради одобрения учителя или людей, которые за нами наблюдают, это один вопрос. Если мы таким образом покупаем себе вход как бы в Царство Небесное, да, а если мы это делаем для Бога, это другой вопрос. Если мы это делаем для Бога, то мы для Бога это и делаем, потому что Он видит и воздает по заслугам. Если мы это делаем для людей, тогда мы делаем это на показ. Как здесь сказано, не труби. Можно себе картину такую представить. Да? Человек, значит, подаяние дает, вокруг него стоят, значит, его там друзья или кто, и начинают всем, ну, смотрите, смотрите, вот какой он милосердный, какой он, вот он дает милостыню. Хотя эта мотивация сегодня часто используется при сборе в какие-то фонды. Uh-huh. Да, вот тех, кто особо богато жертвует, как-то вот выделяют, в честь них называют улицы, там, дома, вывешивают какие-то таблички, на чьи деньги спонсора какого-то построено. Таким образом, человек себе как бы славу покупает. Вот против этого, против этой праведности как раз Спаситель и предостерегает. Он говорит, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая. Как это можно перевести? Ну, наверное, как бы не отдавая отчет тому, что ты делаешь. Творение добра должно, естественно, исходить из твоего сердца. И это перекликается с тем, что сказано в 5 главе Евангелия от Матфея на Горной проповеди. Но если говорить о милостыне вообще, о как бы щедрости человека, о жертвенности человека в современном мире, мне кажется, что, к сожалению, в нашем обществе традиции вот такой жертвенности, такой ответственности за малоимущих, в общем-то, утрачены. Может быть, мы считаем, что это не вопрос праведности. Это для нас, может быть, сегодня праведность – это что-то более такое абстрактное, менее конкретное. Может быть, мы не придаем значения, равнодушно проходим мимо каких-то вот социальных явлений, которые требуют нашего сердечного участия. Может быть, социальная защита, которую государство устраивает, как-то инициативу перебивает в нас. Но с точки зрения библейской, с точки зрения справедливости, так сказать, вселенской, каждый из нас должен участвовать в творении милостыни. Это поистине является одним из признаков нашей религиозности и наших отношений с Богом. Просто другой вопрос – ради чего мы это делаем? Ради того, чтобы себя прославить, или ради того, чтобы показать, выстроить отношения с Богом и явить таким образом свою праведность? Потому что сотворить милостыню – это значит себя, в общем-то, дисциплинировать. Это не просто опустить руку в карман и что-то там, то, что болтается, мелочь, пожертвовать. Да? А это себя дисциплинировать, это взять что-то у себя, то, что мне нужно. Это как бы распорядиться тем, что мне уверено. Но то, что я имею, оно же мне не упало с неба просто так. Да. Да? Я тяжело трудился для того, чтобы это заработать. И с какой-то стати я буду вот кому-то, какому-то неудачнику или кому-то ленивцу или еще кому-то вот отдавать то, что я заработал и то, что мне таким трудом досталось. Здесь, отдавая милостыню, мы таким образом показываем свои отношения с Богом. Мы себя дисциплинируем. Мы показываем свое смирение перед Ним. Мы показываем свою зависимость от Него. Мы говорим, что, Господи, все, что у нас есть, да, мы приложили к этому руку, но если бы Ты не благословил, то у нас бы ничего и не было. Я хочу быть продолжением твоей милующей руки для других, для тех, которые в силу обстоятельств или в силу каких-то вот черт своего характера и не могут вот в данный момент достойно жить. И в этом случае, в этом смысле милостыня является показанием нашей праведности, нашего внутреннего естества. Это не просто такой порыв сердечный. Вот мне стало жалко. А это сознательное дисциплинирование себя, это сознательный показ, прежде всего, Богу и самому себе, что я понимаю зависимость свою от Бога. Он точно так же ко мне относится милостиво, как я милостиво отношусь к тому, кому я вот жертвую и хочу помочь.
1: Открытая книга.
2: Это очень интересная мысль. Делать добро не сколько из-за жалости, хотя жалость — это, в общем-то, тоже хорошее чувство и, наверное, хороший мотив для сотворения милости, но делать это разумно, что ли, не на чувства полагаясь, потому что жалость ведь в какой-то степени тоже чувство, а именно вот на разумное свое серьезное осознанное решение. Я буду это делать.
3: Да, я хотел бы эту мысль подчеркнуть еще раз. Путь христианина – это не эмоции какие-то, в которые вспыхивают, потом потухают. Так мы далеко не пойдем. Путь христианина – это диалог с Богом, это рост, это принятие вызова, это как бы борьба, в результате чего рождается вот эта праведность. И эта праведность не на показ, а это естественная праведность. Праведность как достижение некого совершенства. Точно так, как мы совершенствуемся в искусстве каком-либо, прилагая усилия, лишая себя сна, радостей каких-то ради того, чтобы совершенствовать себя. Да? Точно так же и праведность перед Богом. Это труд, это дисциплинирование, но это не мучение. Это приносит радость, потому что когда ты творишь милость, ты не увидишь радость того человека, которому ты сотворил. Я думаю, у всех у нас в жизни это было. Когда мы помогали кому-то, и нам становилось как бы вдвойне хорошо. Мы видели, как здорово, что мы помогли, мы поддержали, мы как бы стали Божьей рукой. Это возвращается к нам вот в виде такой благодарности, такого чувства восторга, которые мы испытываем. Но здесь Спаситель такую деталь еще маленькую подчеркивает. Он говорит: «Истинно говорю вам, что те, которые творят милостыню на показ или праведность на показ, истинно получают свою награду». Вообще это страшное такое утверждение, так как приговор. Они уже получают свою награду, больше им ждать нечего. То есть вот эта похвала людей – она является их наградой. Это как аплодисменты актеру. Актер работает на сцене ради того, чтобы получить аплодисменты. Лицемеры, которые творят на показ свою праведность, они как актеры работают ради того, чтобы получить аплодисменты. И они их получили, и как бы спектакль окончен. Больше им ждать как бы нечего. И здесь он опять вот показывает этот контраст между лицемерным отношением фарисеев и между тем путем, которым должны идти его последователи. В дальнейшем он развивает эту мысль и говорит о молитве и посте в том же самом ключе. То есть творение праведности должно быть в тайне, потому что это отношение между мной и между Богом. Это не должно, сюда никак не должны как бы вмешиваться дополнительные зрители и мотивировать нас вот какой-то похвалой человеческой. Вот пятый стих и немножко ниже. Когда молишься, речь идет о следующем столпе праведности, молитве, да? Праведности религиозной, подчеркиваю, не будь как лицемеры. Опять речь идет о лицемерах, которые как бы делают и верят совсем по-другому, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю, что они уже получают награду свою. Да? То же самое повторяется. Когда же молишься, тогда войди в комнату, затвори дверь и помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец, в чем вы просите нужду прежде вашего прошения. Мысль повторяется. Творите праведность в тайне. Молитесь не ради того, чтобы вам аплодировали и говорили, смотрите, какой религиозный человек, чтобы вам как святому начали поклоняться, а молитесь для того, чтобы отношения с вашим небесным Отцом выстроить, для того, чтобы вести с ним эту беседу, продолжающуюся всю вашу жизнь, для того, чтобы получать от него ответы, задавать ему вопросы, таким образом расти в понимании этого мира и уметь смотреть на этот мир как бы с точки зрения Спасителя. Когда молишься, зайди в комнату, затвори дверь. То есть вот это таинство молитвы, это таинство отношений между мной и между Богом. И люди здесь отношения к этому никакого не имеют. Хотя, конечно, есть публичные молитвы, но это вопрос литургии, это богослужение.
2: Идет ли здесь речь о форме молитвы? Значит ли это, что мы всегда должны молиться в какой-то отдельной комнате, закрывать за собой дверь? Никто не должен, не может в эту комнату зайти. Значит ли это?
3: Да, мы с вами постоянно как бы имеем дело имея дело с проповедью Христа, должны помнить, что он пользуется такими образами. Эти образы могут быть взяты из какой-то такой жизни нам понятной, для того, чтобы какую-то одну мысль главную подчеркнуть. То есть не надо искать здесь каких-то других подтекстов. Когда он говорит «зайди в тайную комнату и помолись», он хочет сказать только одно. Хочет сказать, что твои отношения с Богом не должны быть напоказ между тобой и Богом. Но он не говорит о том, что нужно молиться только в комнате тайной, нужно только при закрытых дверях и так далее, и так далее.
2: То есть текст речь нельзя мотивации понимать буквально?
3: Конечно же. Да, нужно как бы, ну, есть такое правило как бы истолкования библейских текстов. Ищите только одну главную мысль. Не нужно истолковывать детали. Если вы начинаете истолковывать детали, то вы можете уйти совсем не туда и прийти к ложным выводам, заключениям. Ну, о молитве, я думаю, мы более подробно поговорим в следующей нашей беседе, потому что молитва «Отче наш», она заслуживает отдельного внимания, является образцом того, как мы должны строить молитву. Ну и последний, еще один третий этот столб праведности, на который обращает внимание Спаситель, это пост. И опять мы как бы имеем дело с тем же самым противопоставлением лицемеров, которые как актеры играют роль ради того, чтобы получить аплодисменты, и тех, кто творит милостыню, молится или постится ради своих отношений с Богом. То есть он свою праведность показывает не людям, этот человек, а Богу. И вот как здесь сказано в 16 стихе. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица». Для чего понимают мрачные лица? Для того, чтобы показаться людям, что они постятся. И Спаситель опять говорит, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Когда люди их видят, говорят, надо же, какой праведный, благочестивый человек, он опять в посте. Он молится за нас, он постится за нас, он истязает себя за нас. И начинает ему аплодировать и хвалить его. Напротив, говорит Спаситель, когда ты постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Другими словами, что значит помажь голову твою, умой лицо? Ну, как бы сделай прическу хорошую, сделай так, чтобы никто даже не догадался о том, что ты находишься вот в посте, да? И таким образом ты будешь поститься не для людей, а для Бога. Тут, наверное, еще такая маленькая деталь. А ради чего вообще человек постится?
2: Да.
3: Ради того ли, чтобы просто себя голодом морить? Это такая дисциплина, которая, наверное, в нашей культуре потребления и наслаждения, ну, не очень, наверное, популярна. Да? Хотя есть как бы традиционные религиозные праздники и посты. Но ради чего это делается? Это делается прежде всего для того, чтобы показать Богу, а показать мы можем не как-то не в размышлениях, а должны как-то практически показать на деле свое смирение перед Ним. Мы смиряем себя, отказываясь от того, что нам нравится, от того, что вкусно, от того, что веселит нас – И таким образом мы показываем свою зависимость от него. Мы, опять же, дисциплинируем себя. Мы как бы физически таким образом ощущаем свою немощь и свою слабость и свою зависимость от его благословения, от хлеба, который он нам посылает, от той роли, которую он играет в нашей жизни. То есть пост, молитва и творение милостыни – это как бы такое предметное показание прежде всего самому себе. Кстати говоря, Лютер говорил, что когда мы молимся, мы прежде всего говорим не Богу, а себе. Угу. Точно так же, когда мы творим милостыню, когда постимся, мы прежде всего говорим не Богу, а себе. Он знает прежнее нашего прошения, наши нужды. Но наши молитвы, пост, милостыня – это часть диалога с Богом. Мы таким образом как бы задаем вопрос, отвечаем, мы таким образом пытаемся прочувствовать физически, вот, дисциплинируя себя, нашу зависимость или нашу праведность как бы перед Богом. Вот в чем как бы суть.
2: Павел Владимирович, я благодарю вас за эту беседу. Время нашей программы, к сожалению, истекло. Мы продолжим разговор о Нагорной проповеди в наших следующих передачах. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Итак, предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Каждый день мы будем делать с вами определенный комплекс упражнений. Чтобы гимнастика была действительно зарядкой для организма, ее нужно делать в хорошо проветренном помещении. Дышите глубоко и ритмично, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Это очень важно. Ну что же, если вы готовы, то мы можем начать. Ну а вы, друзья, как настроение, как готовы? Тогда встаем. Итак, ребята, первое упражнение. Представьте, что вы находитесь в лесу, и вам хочется вдохнуть воздух полной грудью. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела, на вдохе руки вверх и выдыхая опускаем вниз. Пожалуйста, вдох, вдох, выдох. Молодцы! Следующее упражнение. Будем делать упражнение для шеи. Стоим, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Птичка чистит перышки на грудке. Наклоняем голову вперед. И выпрямляемся. Выдох. Пожалуйста, вдох.
1: Выдох.
0: Вдох.
1: Выдох.
0: Хорошо наклоняем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Вот хорошо, молодцы. Растягиваем заднюю поверхность шеи. Молодцы. Хорошо, еще разочек. Еще. Здорово. Следующее упражнение. Упражнение называется «Маятник». Все станет так же. Наклоняем голову к правому и к левому плечу, касаясь ухом плеча. Пожалуйста. Право. Выпрямились. Влево. Выпрямились. Право и влево. Вдох. Выдох. Хорошенько растягиваем боковую поверхность шеи. Не заваливаем голову, а касаемся вот так. Вот так. Касаемся ухом плеча. Хорошенько стоим. Не забываем о том, чтобы у нас была хорошая осанка. Так, можем наклонять ниже. Молодцы. Итак, следующее упражнение. Теперь мы будем с вами делать упражнение для рук. Но прежде всего мы разомнем с вами кисти. Ульяна, тебе много приходится в школе писать, скажи мне.
2: Да.
0: Руки устают? Кисти. Поэтому мы должны их размять. Сейчас будем делать упражнение для кисти. Так, представьте, что мы с вами куклы. И у нас руки на шарнирчиках. Эти шарнирчики надо размять. Стоим, ноги на ширине плеч. Руки вытянули, сжали в кулаки. И поворачиваем в одну сторону кисти рук. Поворачиваем энергично, хорошо. Вот так, вот молодцы. И в другую сторону. Хорошо. И еще раз в одну сторону. Молодцы. И в другую. Так, встряхнули руки, расслабились. Кукла продолжает наше упражнение. Теперь будем разминать локтевые суставы. Вытянули руки. Угу. Хорошо. И вот представьте, что они висят у вас. И делаем вращательное движение внутрь. Так, плечи. Плечи у нас не поднимаются. Хорошо, Марина. А голову мы держим прямо. Правильно? Так, и в обратную сторону. Пожалуйста, энергично. Не забываем о дыхании. Дышим через нос, выдыхаем через рот. Хорошо. Умницы. Встряхнули руки. Следующее упражнение. Кукла продолжает делать разминку. И мы разминаем наши плечи. Вращательное движение плечами. Назад. Забываем про дыхание и хорошую осанку. Энергичнее можно делать, Марина, это упражнение. Вот так, хорошо. Все получается, если захотим. Хорошо. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Хорошо. Сейчас мы будем делать упражнение для ног. Стоим, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Наступаем. Раз, два, три, четыре. Весело, энергично. Раз, два, три, четыре. Энергичнее, Олег. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Остановились. Мне кажется, мы с вами застоялись. Давайте с вами немного походим. упражнение «Цапля». Мы будем поднимать руки на поясе. Поднимаем поочередно правую и левую ногу. Подняли вверх правую. Раз. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не сгибаемся. Спина прямая. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь цапля пошла у нас. Пошла по болоту. Так. И пошли по кругу. Раз. Два. Энергично. Выше колена. Хорошо. Выше колен. Тянем носок вниз. Ульяна. Вот так. Молодцы. Вот она, цапля побежала. Хорошо. Еще. Идем. Энергично. И становимся на места. Хорошо. Цапля пришла. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Выпад в сторону правой ногой и руки в сторону. Выпад влево и тоже руки в сторону. Итак, начинаем в правую сторону. И выпад, встали, выпад, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. От ровно в сторону. И раз, два, раз в сторону, раз, два. Хорошо, молодцы. И еще разочек делаем. Раз, два. Ульяна, Марина. Хорошо. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение. Теперь упражнение «Большие деревья качаются». Стоим, ноги на ширине плеч, руки вверх. И наклоны в сторону вправо, влево. Представьте, что дует ветер. Сначала слегка, не так сильно. Легкие покачивания. Покачивания в сторону в сторону. И вот ветер дует сильнее, сильнее. И мы сильнее наклоняемся. Хорошо. Деревья сильно наклоняются. Молодцы. Не так сильно. Это уже у тебя уже ураган, Марина. Буря.
1: Вьюга.
0: Хорошо. Отдохнули, расслабились. Ну что же, ребята, продолжаем наш комплекс и переходим к упражнениям на полу. Садимся на пол, ноги вытягиваем перед собой и опираемся сзади на руки. Упражнение для ступней. Мы будем с вами вытягивать сейчас наши носки и тянуть их на себя. И, пожалуйста, раз, два, три. Вытягиваем больше, больше носочки и на себя. Раз, два. Вытягиваем вот так. И на себя потянули. Хорошо. Хорошо. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь немного раздвинем ноги. И будем продолжать упражнение для ступней. Поворачиваем ноги носками внутрь. И в обратную сторону. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение называется «Короткие и длинные ноги». Сидим так же. Мы будем сгибать и разгибать ноги. Пожалуйста, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. И закончим. Следующее упражнение. Садимся на колени. Стоим на коленях. Упражнение называется «Пружинка». Ноги чуть-чуть можно расставить. Руки на поясе. Стоим на коленях, Марина. Отклоняемся назад. И сохраняем прямую линию. И как бы пружиним это упражнение на внешнюю поверхность бедер. Да? Пожалуйста. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Отклоняемся насколько можем. Сохраняем прямую линию. Выдох. Вдох. Хорошо. Умницы. Молодцы. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Вдох, наклонились. выдох. И еще вдох, выдох. Закончили. Теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Ложимся на пол. Стараемся прижать поясницу к полу. Руки вдоль тела. Будем поднимать плечи и тянуться, стараться тянуться руками к носкам. Пожалуйста. Вдохнули. Выдохнули. Вдох. Выдох. Тянемся лучше. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще, еще, еще. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Марина, у тебя очень хорошо получается. Еще раз выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Лежим. Сгибаем колени, правую ногу и вытягиваем ее вверх. Согнули, вытянули, согнули, вытянули, положили. Теперь левая нога. Согнули, вытянули, согнули, вытянули. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. Молодцы! Энергично делаем. Вдох, выдох еще. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, еще разок, вдох, выдох. Молодцы! И последнее упражнение, оно называется качели. Сели, обхватили себя руками колени и раскачиваемся, как на качели. Поехали, раз, два, три, четыре, энергично, раз, два, три, четыре, и сели, сидим. Ну что ж, дорогие ребята, наш комплекс завершен. Я надеюсь, вы взбодрились. Мы завершили с вами зарядку на сегодня. Мы сделали хорошую разминку и тем самым помогли нашему сердцу лучше работать. Делайте зарядку каждый день, и вы будете себя чувствовать бодрыми и здоровыми и уверенными людьми. Спасибо. Оставайтесь с нами. Вместе веселей. Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем природу божества. В прошлый раз мы остановились на таком термине, как «Божий совет», «Божье предведение», которое есть следствие вот этого Божия совета, упомянутого в книге «Деяния апостолов». Божий совет – это термин, который используется для описания того, как Бог Отец, Сын и Дух Святой еще прежде создания мира приняли решение о том, каким образом будет спасен мир. Обладая тождественной природой и свойствами, Троица приняла решение о различных функциях во время осуществления этого плана спасения человечества. Мы читаем в книге Откровения в 13 главе 8 стихе следующее. Откровение 13:8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Речь идет об Иисусе Христе, и сказано о том, что Он заклан от создания мира. Таким образом, еще до того, как был создан этот мир, уже Сын Божий принял решение стать Агнцем Божьим. И я полагаю, что ссылка на этот Божий совет есть уже в первой главе книги «Бытие». Бытие, 1 глава, 26 стих говорит, Бытие 1, 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» и так далее. Перед нами здесь Божий совет, перед нами разговор личности Божества, ипостаси Божества, когда они советуются в отношении создания человека. И хотя здесь информация передана очень коротко и упоминается только факт этого совета, не раскрывается подробно, что еще там было сказано. Вместе с тем, мы видим здесь общение лиц Божества накануне сотворения человека. И Агнец Божий как раз-таки и имеет

0: смысл в контексте искупления человечества, в контексте его сотворения, затем грехопадения и искупления. То есть перед тем, как сотворить человека, между лицами божества произошел вот этот совет в отношении того, каким образом человек будет спасен. И в рамках вот этого принятого плана разные лица божества осуществляют разные функции. Еще раз очень важно подчеркнуть, что речь идет о единой природе, но о разных функциях на основании Божьего совета. При этом немаловажно также отметить, что эти функции или различия в функциях личности божества принимаются добровольно, без того, чтобы Отец говорил о своем желании, которому бы подчинялись Сын и Дух Святой, или в любой иной комбинации. Между лицами божества нет субординации. Посмотрим, например, на книгу пророка Исаии, 53 главу. Исаия, 53 глава, 7 стих, говорит так. 53 глава, стих 7. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Пророчески Исаия описывает страдания агнца Божьего Иисуса Христа и говорит, что он страдал добровольно. Это чрезвычайно важно. Миссия Иисуса Христа и его смерть на Голгофе не была требованием со стороны Отца. Это было решение Сына Божия, его добровольное действие. Об этом говорит и Новый Завет. В Евангелии от Иоанна в 10 главе стихи 17 и 18 говорят так. Иоанна 10 глава, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Итак, на этом Божьем совете Сын Божий предложил себя в жертву за искупление грехов человечества. И вот на этом Божьем совете были определены функции и различия в них по достижению этой цели – восстановления и возвращения назад в первоначальное состояние гармонии и счастья во всей Вселенной, которые были нарушены грехопадением. И вот в достижении этого плана спасения мы видим, как лица божества действуют по-разному. Отличительные функции личности божества в рамках осуществления плана спасения продемонстрированы в различных местах Священного Писания. Мы посмотрим на те места Нового Завета, где описываются все личности, и увидим различия между ними. Первое послание Петра, 1 глава, стихи 1 и 2. Первое послание Петра, 1 глава, стихи 1 и 2. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». В этих двух стихах упоминаются все три лица Божества. Давайте посмотрим, как они описываются. Итак, Бог Отец описывается термином «предведение», «по предведению Бога Отца». Далее, «Сын», сказано «окропление кровью Иисуса Христа». «Сын окропляет кровью», и «Дух Святой», сказано «при освящении от Духа». Итак, перед нами разные функции. «Предведение Бога Отца», «окропление кровью Иисуса Христа» и «освящение от Духа». Посмотрим еще один пример. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Второе Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Как описываются лица Божества в этом стихе? Итак, Отец здесь описан термином «любовь». и любовь Бога Отца. Далее, Иисус Христос описан термином «благодать», «благодать Господа нашего Иисуса Христа». В действительности, благодать, как милость, была проявлена в жертве Иисуса Христа. Дальше, Дух Святой здесь описан термином «общение» и «общение Святого Духа». Общение – это передача информации. Дух Святой, согласно Библии, как раз и является вот этим способом, каналом получения знаний и информации от Бога. Итак, Отец – любовь, Сын – благодать, Дух Святой – общение. Еще один пример. Посмотрим вначале на послание Ефесянам, первую главу. Ефесянам, первая глава, стихи с 3 по 14. Ефесянам, первая глава, стихи с 3 по 14. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по совершению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия Его для искупления Его в похвалу славы Его. Итак, Бог Отец здесь описан термином «избрание», «сын» — «искупление», «прощение», «Дух Святой» — «запечатление» и так далее. То есть мы видим, как в рамках одного описания три личности Божества действуют по-разному для достижения целей плана спасения. Троица приняла решение о различных функциях во время осуществления этого плана спасения человечества. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Следующий принцип во взаимосвязи с нашим питанием. Есть люди, которые едят весь день. Я уже упомянул, что множество людей живут по принципу «есть дважды в день». Но еще больше людей едят один раз в день. Почему это происходит? И почему они не худеют? Это те люди, которые все время едят или перекусывают между основными приемами пищи. Они начинают с раннего утра и оканчивают лишь тогда, когда ложатся спать. Они все время перекусывают, что-то едят или пьют. Как редко можно встретить людей, которые едят только три раза в день, без каких-либо перекусываний. Частое перекусывание называется гусиным синдромом. Если вы понаблюдаете за этими птицами, то увидите, что они все время что-нибудь едят. Всему есть свое время. Мы ложимся спать, учимся, чистим зубы, работаем, осуществляем любую другую деятельность в определенное для этого время. Существует также и определенное время для еды.
4: Предлагаем вашему вниманию исследование, которое показывает, что в результате перекусывания даже у детей в возрасте от 5 до 7 лет 4,5 раза был больше риск не только иметь избыточный вес, но даже и ожирение в сравнении с неперекусывающими детьми.
3: При перекусывании мы всегда потребляем с вами большее количество калорий, ведь мы едим больше положенного. Например, вы завтракаете, обедаете и ужинаете. И скажем, после завтрака в районе 12 часов вы попили чай со своими коллегами, при этом вы скушали шоколадку, а потом вы еще попили сока, мы еще пощелкали с вами и семечки полстакана, и в результате этого мы набрали с вами лишние калории, которые будут у нас в размере 700-800 лишних калорий.
4: Рассмотрим теоретические действия калорий. Если каждый день к норме вашего потребления благодаря перекусываниям вы прибавляете 100 калорий в день, тогда в течение года вы увеличиваете ваш вес на 5,5 килограмм.
3: Люди не перекусывают ложкой супа или салата, или второго блюда. В основании используются продукты, богатые жирами, сахарами, продукты высококалорийные. И это приводит к увеличению триглицеридов, например, в нашей крови и формированию тромбов. Пища, используемая при перекусывании, также содержит в своем составе слишком много соли, что является фактором для развития гипертонии. А если мы посмотрим с вами нерегулярное потребление пищи, да еще с большим количеством сахара, тогда существует риск возникновения кариеса. Прибавьте к этому то, что вследствие перекусывания у вас происходит недостаток получения витаминов и минералов. Каждый раз инсулин скачет в вашей крови, а это ведет к перееданию и болезням. Отказ от перекусывания – это путь к вашему здоровью. Итак, делаем заключение по трем вышеперечисленным факторам превышения веса, которые влияют один на другого. Если мы плохо завтракаем, значит хорошо ужинаем. Хорошо завтракаем, меньше ужинаем, плохо завтракаем, чаще перекусываем, привыкаем перекусывать и постоянно перекусываем. Обильно ужинаем, привыкаем перекусывать всегда и при различных обстоятельствах. Это некий бермудский треугольник, который мы должны рассекретить в нашем образе жизни, применив правильные принципы здоровья.
0: Живой источник.
3: Следующий принцип нашей программы. Вам просто необходимо привыкнуть пить достаточное количество воды.
4: Употребление воды увеличивает скорость метаболического процесса на 30% в час.
3: Это говорит о том, что вы сможете снизить вес практически на 4,5 килограмма в год. А если этот принцип будет вместе с другими принципами, то эффект будет намного больше. Поэтому, разделяя день на часы, мы должны выпивать с вами в день 8-12 стаканов. Учтите, что в 5000 химических реакциях участвует простая вода. И для нас главным будет то, что она способствует лучшему сгоранию жира в нашем организме. Потому что каждый процесс, любая химическая реакция в нашем организме происходит в жидкой среде при достаточном количестве воды. И соединение, и взаимодействие химических веществ происходит на должном уровне именно благодаря достаточному количеству воды в нашем организме. Другой важный эффект. Очень часто организм путает состояние голода и состояние жажды. И когда мы пьем воду, мы решаем вопрос и с жаждой, и с голодом. Только подумайте, мы мучаемся, испытывая голод, тогда как наш организм на самом деле хочет просто пить. И это касается особенно времени ужина. Иногда наступает неимоверное желание что-то скушать. Особенно в вечернее время. А все потому, что мы с вами не выпили воды. Даже выпивая воду в этот самый момент, чувство голода нас не оставляет. Но своевременный, постоянный прием воды помогает не допустить такого состояния, которое я называю приступы голода. На самом деле организму просто хочется попить воды. Упомяну для вас еще одну важную взаимосвязь. Иногда утомляясь, вы тоже хотите подкрепить себя едой. Наши мышцы на 75% состоят из воды, а значит, вода поможет нам снять усталость, не перекусывая при этом.
4: Учитывая то, что наш организм на 60%, а у ребенка на 75%, а наш мозг состоит на 85% из воды.
3: Мы можем судить, что наша сила воли зависит от ее поступления. Нам нужна крепкая сила воли, чтобы побеждать. Выпивая 8-12 стаканов воды в день, мы активно освежаем нашу волю. Понервничавшему человеку всегда советуют выпить стакан воды. Действительно, чтобы вы меньше были подвержены стрессу и депрессии, вам нужно дать мозгу достаточное количество воды.
4: Если говорить о воде, то она необходима для того, чтобы вы меньше были подвержены заболеваниям сердца, как это доказали исследователи из университета Лома-Линда. Употребление 5-6 стаканов воды в день существенно снижает риск инфаркта миокарда и по свойствам воздействия на сердце может сравниться с физическими упражнениями. Другое исследование доказало, что употребление воды больше 5 стаканов в день на 45% снижает риск рака кишечника, на 79% рака груди, на 50% рака крови. Поэтому надо пить воду не только для снижения веса, но и для улучшения своего личного здоровья. Помните также, если у вас присутствует сердечное заболевание или почечная недостаточность, то вам следует пить воды значительно меньше – 2-3 стакана. Как же узнать, достаточно ли для нашего организма мы пьем воды? Показатель того, что организм получает достаточное количество воды – это бесцветная моча, так сказать, моча лимонного сока.
3: Вы можете пить воду весь день, как можно больше между приемом пищи, учитывая процессы пищеварения. Воду следует пить за 20 минут до приема пищи или спустя час после приема пищи. Я поясняю, что пиво, квас, газировка любого вида и даже полезные соки – это не вода. Чай с сахаром не принимается как вода, только травяной чай. Это может быть вода, но только без сахара. В противном случае мы перекусываем. Хотелось бы отметить для вас еще один важный момент. У человека есть воля. Это способность принимать решения и делать выбор. Итак, мы можем выбрать победу, но как? Предлагаю вам развитие духовной жизни, которая представляет нашу духовность, наши взаимоотношения с Богом. Апостол Павел заявляет в послании к филиппийцам: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы используем знания, продуманные действия, но Бог своей силой может помочь нам по-настоящему все осуществить. Готовим королевский завтрак, не перекусываем между приемом пищи, регулярно принимаем пищу, легко и рано ужинаем или вообще не ужинаем. Пьем достаточное количество воды и, конечно же, повышаем свою духовность. До следующей встречи, до свидания.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Воскликните Господу вся земля!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях наш дорогой друг, наш давний знакомый Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Джабир Исмаилович, в прошлый раз мы говорили о очень сложной теме «Кто такой Иса в Коране?». Я бы сегодня хотел бы тоже несколько ее продолжить, но вначале мы говорили о пророках, которые имели особые знамения.
3: Да.
2: И говоря о каждом пророке, мы говорили о том, что вот он что-то потерял, у него был какой-то убыток, и хоть Аллах и что-то пытался через них сделать, но до конца воплощения вот этого знамения в жизни каждого пророка не произошло. Но ведь не может быть предложение недосказанным. То есть если Всевышний что-то сказал, то должно быть какое-то логическое завершение всего этого. И тогда вопрос, в ком же все эти знамения, все эти события должны воплотиться? Кто же будет тем, кто может воплотить весь замысел Всевышнего?
3: Да, хорошо. Мы сделаем такой экскурс в наших темах.
2: Да, по всем вашим беседам.
3: Если вы помните, в первой теме мы... первый пророк – это был Адам. Давайте мы посмотрим. Адам был сотворен наместником.
2: Наместником.
3: И он... Не было участия человека при его рождении.
2: Ну да, Всевышний его создал.
3: Всевышний его создал и поставил его наместником на земле. Но он утратил. Он утратил эту роль, эту суть. Вот, суть Божью утратил быть главой, быть верхом вот среди всего живого. Посмотрите, если мы говорим об Исе, была только был, знаете... Мама как сосуд была его. Угу. Сосуд, который выносить должна это вот...
2: Ну, это слово Аллаха, да, которое
3: это
2: сказал
3: слово Аллах. Аллаха.
2: Будь.
3: Да. То есть мы видим, в Адаме нет никакого человеческого прикосновения, в Иисусе это исполняется.
2: Секунду. Если Адам потерял тогда свое первенство и правление, то
3: мы
2: тогда...
3: Мы дальше будем говорить, мы дальше скажем.
2: Понятно.
3: Сейчас мы только пройдем вот по этим условностям. Второе. Мы говорили о Ное. Ной, помните, он сделал ковчег, и все, кто хотел быть спасенным, должны были прийти и войти в ковчег. Если смотреть на слова Исы, которые мы читали в его, вот в Коране, когда он говорил, я слепорожденному возвращу зрение,
2: прокаженного
3: исцелю, умершего даже могу воскресить, то получается... Здесь условность похожести с Ноем. Во времена Ноя нужно было прийти, войти в ковчег и быть спасенным. Во времена Иисуса нужно было подойти к Иисусу
2: и получить
3: исцеление,
2: спасение,
3: выздоровление. Мы потом говорили об пророке Ибрагиме, который принес жертву, великую жертву. Мы можем посмотреть на Иисуса – и мы знаем его слова, которые записаны в Коране, когда он говорит, что мир мне, когда я буду рожден, когда я умру и когда я буду воскрешен. То есть вот жертва. Жертву, которую он сам в себе принесет. В Моисее мы видели, что косяки крови, косяки дверей должны были измазаны быть кровью помазаны для того, чтобы... В дом не вошла смерть, и все остались живыми. Спасение через кровь. В данном случае...
2: Через жертву и через кровь.
3: В данном случае Иисус тоже говорит, я буду, опять же, я повторюсь этим стихом, я рожден, умру
2: и буду воскрешен.
3: Видите? То есть он говорит, что я готов принести себя в жертву. Видите, вот помните, я... В одной из передач рассказывал, заместительная жертва. В принципе, у Бога все эти жертвы ягнят были заместительными. Если даже мы возьмем в Эдемском саду, ягненок был заместительной жертвой, чтобы покрыть наготу. В случае Ибрагима вместо сына Бог дает ягненка, потому что сын должен был погибнуть, Здесь была принесена в жертву этот ягненок. Во времена Моисея в каждом доме должны были быть первенцы, должны были быть умершвлены в эту ночь, но те, кто принес жертву ягненка и помазал косяки двери, он показал тем самым Богу, что мы понимаем, что если мы сейчас покажем, что мы кровью помазали наши двери, и мы верим, что кровь нас спасает, она нас защищает.
2: Понятно. То есть без пролития крови не бывает прощения, и тогда кто-то должен был умереть заместительной жертвы.
3: Абсолютно.
2: И в прошлый раз мы говорили о том, что для того, чтобы спасти, допустим, сына Ибрагима или Авраама, нужен был один ягненок, то сколько тогда нужно ягнят, чтобы спасти все человечество? Или это достаточно какой-то одной удивительной великой жертвы?
3: Во времена иудейского становления, когда они вышли из Египта, когда жили 40 лет в пустыне, можно было представить, сколько там была кровь, сколько там было крови. Там было реки крови, реки. Но только один ягненок, вот представьте, один ягненок спасал только один грех одного человека.
2: А если у человека 1000 грехов?
3: Если у человека было десяток грехов, понимаете, что если вы за каждый свой грех начинаете приносить, во-первых, вы себя будете контролировать от согрешения. Вы будете понимать, что вы должны принести самого лучшего своего ягненка, которого вы могли съесть или которого вы могли продать. А теперь вы должны его принести. И, соответственно, вы понимаете, что вы будете жить соответственно, праведно, стараясь меньше грешить. Поэтому даже если в год вы согрешали, 20 раз, вы должны были принести 20 ягнят. И вы можете представить, сколько там крови было. Но это было указание Бога. Uh-huh. Это была, знаете, это была такая лазерная указка Бога. То есть Бог провел вот этой красной лазерной указкой от Адама до Иисуса, чтобы люди понимали, что за все нужно платить кровью. За что платить? За грех, который совершил Адам.
2: Тогда, получается, Иса – это и есть та великая жертва.
3: В чем ее схожесть? Мы сказали, вот даже если Адам принес эту жертву, то хотя бы минимум такой же Адам должен был закончить это дело. И мы сказали, родился без человеческого прикосновения. И вы знаете, я скажу больше, человек рождается во грехе. Но Иисус, он не был рожден путем полового акта. Он был рожден волей и желанием Бога, который сказал «будь», и он стал.
2: То есть даже маленькие сегодня дети...
3: Дева Мария, Биби Марьям, она девственницей была, но беременная. Понимаете? Okay. Поэтому даже дети маленькие, они все равно являются, рождаются грешниками.
2: Ну да, один из примеров. Дайте, допустим, двум маленьким детям одну конфету на двоих.
3: Они будут ругаться, драться. Правильно.
2: А вот есть ли какой-то текст, который показывает именно чистоту Исы? Что вот он особый, что вот он действительно чистый, что вот ему не свойственна какая-то наша грязь, не знаю, грех, что он может быть вот той чистой жертвой, которая может понести на себе грех другого человека.
3: Вот Коран это четко ясно говорит. Посмотрите. В 19-й суре, в суре Марьям, ангел в разговоре с Марией говорит, посмотрите, «Я лишь от Бога твоего посланец, чтобы тебе поведать о Господнем даре, благословенного младенца сына, чтобы тебе рассказать о том, что Бог тебе дарует благословенного». В другом переводе написано «чистого мальчика».
2: То есть Иса...
3: Субхан, чистого мальчика.
2: Слушайте, Субхан Аллах, то есть причист Аллах.
3: И вот этот ребенок, который рождается, заметьте, у грешной женщины. У грешной женщины рождается благословенный или чистый мальчик.
2: Вопрос одного из пророков в Библии. Кто может родиться чистым от нечистого, а тут...
3: Вот именно. Вот этот, вот здесь и проявляется вот этот парадокс. От нечистого рождается чистый, потому что здесь замешан Бог, лично сам. Он сам заинтересован в рождении Иисуса. И поэтому он говорит, я буду инициатором рождения этого ребенка.
2: То есть Иса чистый, он благословенный, он, как мы в прошлой передаче говорили, помазанный или коронованный, да, скажем, самим Всевышним, он вызванный к жизни самим Всевышним, и в этом его особенность, что теперь, поскольку он чист, он может взять на себя, ну, как в случае с Адамом, мою грязь, мой позор, мой стыд.
1: Пророки в Коране. В Коране.
3: Вы знаете, вот в одной из передач мы говорили о той истории, каким было грехопадение вот в Коране.
2: Это опять книга «Бытие», то есть, или вот история
3: создания. Мы из Корана прочитаем. Мы из Корана прочитаем, потому что в Коране она совсем раскрывает другую тему. Это 7-й аят, 7-я сура, Аль-Араф, 7-я сура с 11 стиха. «Мы сотворили вас, и вам придали форму. Потом мы ангелам сказали, Адаму низко поклонитесь». И те склонились пред ним, кроме надменного Иблиса, кто отказался быть среди тех, которые пред Господом своим смиренно отдали поклон.
2: Все. Здесь шайтан.
3: Господь сказал, что тебе мешало поклониться, когда я повелел тебе? И тот сказал, его я лучше, ведь он из огня, ведь из огня меня ты сотворил, его же из глины. То есть... Я чище его.
2: Ну да, огонь или глина, которая огнем очищается.
3: Когда мы здесь, вот только что читали до этого аят, там написано, благословенного и чистого тебе дал мальчика. Вот сейчас я хочу сделать, знаете, хочу, может быть, сделать такой оборот. Посмотрите, мы должны быть сейчас очень внимательны, быть перед тем, что происходит на небе. Посмотрите. Адам был сотворен из земли, из глины. Был поставлен на пьедестал для того, чтобы ему поклонились кто?
2: Ангелы.
3: Ангелы – это кто?
2: Ну,
3: это небожители. Это небожители. Адам в данном случае является представителем земли. И его Бога, ангелы, предостерегали. Они говорили, кого ты хочешь наместником поставить? Ведь он кровь прольет, он отвернется от тебя. Они предупреждали. Бог говорил, я знаю, что я делаю. А вы не знаете, что я делаю. Хорошо. Адам поставлен. Ангелы поклонились. Не поклонился только дьявол, Иблис. В принципе, который был прав, потому что нельзя никому поклоняться, кроме Бога. Но в данном случае... И во все времена Бог говорит, поклоняйтесь моей воле. В данном случае моя воля, чтобы вы поклонились, все небожители вы, поклонились земному существу. Вот земной человек, ему поклонитесь. Вы, ангелы, поклонитесь земному. Хотя Бог знает, что это земное существо его предаст и отвернется от него. Но все равно он просит, чтобы ангелы поклонились ему.
2: Признание владычества. Ну, над землей.
3: Теперь мы сказали, рождается благословенный и чистый по воле и желанию от Бога его слово. То есть ребенок, который помещен в слово Бога и который должен донести слово Бога.
2: И который теперь чист.
3: И который, вы посмотрите на его деяния какие. Он по воле Бога может оживить птицу, по воле Бога он может оживить мертвых, слепым дать зрение, глухим дать слух, прокаженных исцелить. И теперь посмотрите, что самое интересное. В нем греха нет. И совершающие его действия никто из пророков такого не мог совершить. Даже по воле или без воли Аллаха никто не мог совершить. Соответственно, как говорят критики, знаете, они говорят, если в прошлом ничего не было, значит, в настоящем быть не может.
2: Да, то есть не имеет места в жизни.
3: В Коране написана история Адама и ангелов, и Бога. Как Бог... заставил всех ангелов кланяться Адаму, поклониться, признать его величие, признать его могущество, признать его как наместника Божия, как часть Бога. Тогда я хочу вас спросить, и обратиться ко всем. Неужели Бог в этом грешном, грязном мире не может поставить чистого, благословенного, рожденного по его воле, по его духу существо и сказать теперь моя воля, как была
2: в отношении Адама,
3: в случае с Адамом, теперь моя воля, чтобы все человечество поклонилось Иисусу. Потому что в данном случае вы, люди, грешники, а он чистый.
2: То есть признать его владычество.
3: В отличие от Адама. Адам был, скажем, в кавычках, могущий сделать грех, и все это знали, но при этом чистые ангелы, безгрешные, кланялись будущему грешнику. Но если в этом была Бога воля, неужели сейчас нет воли Бога в том, чтобы мы, грешники, поклонились и признали Иисуса как наместником Божьим на земле, как часть Бога на земле, как того, кто делал то, что делал Бог?
2: Вообще глубочайшие мысли. Ну, а есть ли какое-то вот слово от Иисы, что он призывает следовать за ним?
3: Вы знаете, в Священном Писании, в Евангелии, в Евангелии по Иоанну, 14 глава, 6 стих, Иисус говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». И вот все правоверные представители ислама, которые ищут этого прямого пути, если они будут исследовать Коран, они услышат эти слова Иисуса, которые сказаны в Евангелии по Иоанну, что Иисус есть путь, истина и жизнь.
2: Огромное вам спасибо. Это на самом деле ценнейшие слова сегодня. Это большой вызов для каждого верующего.
3: Спасибо.
2: Поэтому огромное вам спасибо за такие откровения.
3: Слава Богу.
2: Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание к нашей передаче, за те острые вопросы, которые вы ставите. Спасибо за то, что вы пишете письма. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. Я приветствую вас в программе «Люди и судьбы». Сегодня вместе с вами мы рассмотрим библейский пример одной женщины, которая страдала долгое время неизлечимой болезнью. Как вы знаете, в Священном Евангелии говорится о том, что в древнем Израиле даже болезнь могла человека поставить совершенно в другой ранг людей. Болезнь для многих была непреодолимой стеной, непреодолимой преградой между общением человека с его близкими. Такой же болезнью страдала одна женщина, которая уже 12 лет не могла быть исцелена ни одним самым лучшим врачом той страны. Священное Писание говорит о том, что она истратила все свое имение для того, чтобы хоть один врач мог помочь ей в ее сложной болезни. Эту болезнь Евангелие называет кровотечением. Сегодняшняя медицина относит эту болезнь к очень сложному заболеванию, которое ставит человека в ранг людей, которым совершенно невозможно получать радость от супружеской жизни, от полноценного общения с близкими и родными людьми. В то время кровотечение – это была болезнь, которая ставила в один ранг человека с прокаженным или же нечистым. И поэтому к этой женщине фактически даже нельзя было прикасаться. Следуя санитарным требованиям того времени, нельзя было прикасаться или иметь какое-то непосредственное близкое общение, контактировать с пораженным этой болезнью человеком. Эта женщина в своей жизни принимает важное судьбоносное решение обратиться ко Христу. В то время Христос совершал свое служение, исцеляя и воскрешая людей. В это время он находился в ее городе, и Евангелие говорит о том, что он шел в дом Иаира для того, чтобы исцелить его дочь. Евангелие говорит, когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все свое имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его. Вот как это происходит. Эта женщина решает прикоснуться ко Христу. Для людей, живущих в этой части земли, особенно для восточных людей, очень важно прикасаться к человеку, которого они уважают, из которого, по их мнению, исходит какая-то чудодейственная сила. И поэтому всегда мы в Евангелии встречаем немало примеров того, что вокруг Христа постоянно находились люди. Люди приходили к Нему по разным причинам. Для того, чтобы послушать Его мудрости, для того, чтобы, возможно, обличить Его в чем-то, если это были фарисеи и книжники, а возможно и для того, чтобы получить от Него благословение и прикоснуться к Нему, потому что Христос является святым Божьим. По этой же причине ко Христу подходит женщина. Она протискивается сквозь плотную толпу, сквозь людей, которые тянутся ко Христу за многие метры для того, чтобы прикоснуться к Его плечам, к Его спине. Эта женщина подходит к краю Его одежды, прикасается –

Представьте себе эту колонию людей. Огромное множество, шумная толпа, которая идет вокруг Христа. Каждый пытается быть ближе к Нему, прикоснуться к Нему, постоять рядом с Ним, послушать Его слов. И среди этих людей нашлась одна, единственная женщина, которая подошла к Нему с верой, которая коснулась только лишь края Его одежды и исцелилась от своего прикосновения, потому что это прикосновение было с верой. Иисус задал вопрос: «Кто прикоснулся ко Мне так, как ко Мне должно прикасаться?» Нас удивляют дальнейшие повествования Евангелия, которые содержатся в ответе многих людей, которые стоят вокруг. Иными словами, Иисус говорит: «Вас слишком много. Вы подходите ко Мне просто по традиции. Вы подходите ко Мне, руководствуясь какими-то своими человеческими нормами, чтобы рядом со Мной постоять, чтобы прикоснуться ко Мне, чтобы послушать Моей мудрости. Но все это не то. Получить от Меня исцеление не всегда означает быть слишком близким ко Мне на расстоянии. Ко Мне прикоснулся тот, кто имел огромную веру, невзирая на запреты людские, невзирая на мнение многих из вас, он подошел ко Мне и по-настоящему прикоснулся». И Евангелие говорит, когда Иисус задал этот вопрос, многие отрицали. Парадоксально. Так много людей вокруг Него касаются, и они говорят в своих сердцах: «Нет, Господи, я действительно близко к Тебе стою, но я не прикоснулся к Тебе так, как этого должно быть». Священное Писание говорит о том, что Петр, один из его учеников и апостолов, говорит: «Господи». Он также не понимает его. Он говорит: «Господи, народ Тебя теснит и окружает. И Ты спрашиваешь, кто ко Мне прикоснулся». Даже Петр, который находился долгое время со Христом, который стоял так близко к Нему, не понимает сути настоящего прикосновения, потому что Петру еще впереди предстоит многое пережить. И отречение в доме первосвященника, и, возможно, какие-то разочарования в своей жизни. И поэтому Петр задает ему вопрос, не понимая сути настоящего прикосновения. Иисус говорит: «Прикоснулся ко Мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую от Меня». И вот тогда Евангелие говорит о том, что женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Удивлению людей не было предела, не было границ. Женщина, которая недавно была только нечистой, стала теперь полноправным членом общества. Женщина, которая 12 своих лучших лет жизни была отделена от израильского общества, от нормальной супружеской жизни вследствие своей тяжелой болезни кровотечения. Она отдала все, что она это имела, все свои сбережения, все богатство, отдала врачам, и ни одним из них не могла быть вылечена. К сожалению, слишком, возможно, поздно для себя пришла к выводу, что пора обратиться ко Христу. Дорогие друзья, сегодня у каждого из нас с вами есть возможность обратиться ко Христу сегодня. Прикоснуться к Нему с верой, не так, как, возможно, мы по привычке, по традиции ежедневно прикасаемся в наших молитвах, в нашем, возможно, традиционном веровании, но сегодня нам нужно подойти к Нему так, как подошла женщина. Прикоснуться к Нему с верой и, возможно, сказать о всем том, что нас беспокоит, о наших немощах и проблемах, и тогда, я уверен, Господь скажет: «Прикоснулся ко Мне некто, потому что я чувствовал, что изошла от Меня сила. Иди, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь благословенна». Я желаю вам сегодня прикоснуться к Нему с верою, чтобы сила Божья обитала с вами, как это было тогда, в повествовании тех далеких времен, записанных в 8 главе Евангелия от Луки.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою».

0: Справедливость твою, как полдень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
1: Сегодня стремительно развивается торговля. Мы уже не представляем свою жизнь без супермаркетов и интернет-магазинов. Можно зайти в магазин и купить все, что хочешь. Примерно так же выглядит рынок для удовлетворения духовных потребностей человека. В мире существует огромное количество религиозных направлений и учений, церквей, групп и сект. И человек практически без труда может выбирать себе церковь по вкусу. Хочешь с красивыми храмами и ритуалами – тебе сюда. Хочешь больше медитировать – сюда. Любишь простоту и функциональность. Хочешь больше общения или, наоборот, любишь оставаться незаметным – можно найти наиболее удобную для себя церковь. Все верования можно разделить на две большие группы. Первая группа верит в личность, которая сотворила мир и человека. Вторая группа обожествляет природу, человека, верит в духи предков или считает важным нравственные идеалы. Как понять, есть ли среди всех этих течений истинное, такое, которое бы отличалось от всех других? Если проанализировать все течения и направления, то есть взять их учение и поместить в небольшую черную коробку и тщательно перемешать, а потом достать основную мысль, то она будет следующей. Если хочешь получить лучшую жизнь, здесь можно подставить такие слова, как рай, нирвану, просветление, джанат, вальгалу. Тебе нужно сделать приятное Богу, то есть выполнить ритуал, принести жертву или делать добрые дела. Или достичь наивысшей степени духовности через различные практики, молитву, медитацию, заучивание наизусть духовных текстов. А если выразиться еще короче, в рай попадешь, только если будешь делать все правильно, только посредством своих усилий. Но, возможно, для кого-то будет удивлением узнать, что среди всех религий мира есть такая религия, у которой совершенно иная философия, и это христианство. Однажды на конференции, где собрались ведущие профессора теологии, один молодой человек задал вопрос: чем христианство отличается от других религий? Ученые начали совещаться, но никак не могли прийти к единому ответу. Проходит час, другой, и тут в дверях появляется христианский писатель, написавший произведение «Хроники Нарнии» Клайв Стейплс Льюис. Профессора подумали и решили задать ему этот вопрос. Писатель без раздумий ответил: «Благодать». Так просто? Благодать? Да. Нет больше ни одной такой нелогичной религии. По-человечески справедливо действие причинно-следственной связи. Ты что-то делаешь, за это что-то получаешь. Это человеческая логика. И поэтому мысль о том, что Бог, величайшее существо, берет на себя заботу о твоем будущем, о твоей вечной жизни, о твоем спасении, является просто революционной. Это не плод человеческой фантазии, так как эта мысль противоречит человеческому мышлению. Христианство утверждает, что Бог решает спасти согрешившее человечество ценой собственной жизни. Да, только в христианстве Бог, Творец и Создатель, становится человеком, чтобы умереть за провинившихся детей. Найдите еще хоть одну религию, где божество настолько любит свое творение, что не ожидает от них жертв, а само приносит себя в жертву. В отличие от других религий, в христианстве ты не должен заслужить любовь и принятие Бога. Бог уже любит тебя, как отец, так как его отношение основано не на справедливости, а на отцовской любви и благодати. Феномен благодати неземной. Только сошедший с небес Иисус смог показать человечеству, что это такое и почему она так важна. Благодать – это незаслуженная милость по отношению к нам. Но кто-то возразит: но разве в христианстве не надо соблюдать заповеди или выполнять определенные обряды? Что же получается? Мы принимаем эту жертву и продолжаем жить так, как нам угодно? Действительно, в христианстве также есть определенные правила. Но понимание благодати приводит к тому, что человек начинает соблюдать эти установления не из-за желания получить жизнь вечную, а из благодарности и ответной любви к Богу. У человека уже нет страха сделать что-то не так, так как он уверен в любви Божией. Именно с Божьей помощью человек преодолевает греховные наклонности своей жизни. Мой любимый христианский гимн «Как дивна благодать Твоя» — это один из самых известных христианских гимнов. И история у него тоже очень интересная. Его автор Джон Ньютон долгие годы занимался отвратительным бизнесом – работорговлей. Охотился на африканцев, он владел своим кораблем для перевозки рабов. Однажды чудом, спасшись из ужасного шторма, он понял, насколько милостив к нему Бог. Он оставил свое бесчеловечное занятие, стал пастором и написал чудесный гимн, выражающий чувство человека, осознавшего свой грех и спасенного благодатью Иисуса Христа. Именно осознание того, что Бог тебя любит, даже когда ты поступаешь неправильно, дает силы к истинному преобразованию жизни, потому что изменения, происходящие под влиянием страха, они временны, до тех пор, пока есть страх, а изменения под действием любви вечны, так как Бог вечен в своей любви. Определить свое отношение к Божьей благодати – серьезное и важное решение. Принимая его, человек выбирает свою вечную участь. Поэтому я христианин.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Сын преподавателя одного из петербургских вузов, подающий надежды студент факультета иностранных языков, Андрей с легкостью совершал восхождение на вершину своей карьеры. Но, пристрастившись к наркотикам, он так и не смог ее достичь.
2: Одновременно с этим я очень страстно увлекался музыкой. Очень сильно. Сначала это была просто меломания, которая была с детства. А впоследствии с годами я сам стал играть. Играть в разных группах. И всегда уже давно-давно бредил этой мечтой. Наверное, хотелось какого-то самоудовлетворения, самоутверждения. И музыка был легкий, как мне тогда казалось, очень доступный такой способ получить все это. В самом деле, уже позже, с годами, я понял, что причина она совсем не в этом. А причина была в той пустоте, которую я испытывал для себя. Я все время чего-то искал, но не понимал, где это найти. И рано или поздно мое пристрастие к анаше, мне нравилось это делать, я отдавался полностью этому целому обряду, покупке, курению, кальяны, всякие штучки. Мне нравилось, вот нравились движения вокруг всего этого. И самое главное, я считал лохами всех тех, кто не пробовал всего этого. А потом в город ворвалась волна рейв-культуры. И я просто с упоением погрузился во все это. Вечеринки, вечеринки, вечеринки. Где-то, если негде было чего достать, я мог уколоться опиумом. Но при этом считал, что это какая-то бычья тяга. Это просто какой-то пьяный наркотик, который очень похож, там, как мне тогда казалось, на водку, на какое-то такое опьянение очень физическое. И мне это не нравилось. Мне нравились изменения обстановки, реальности, всякие такие вот сильные штуки, которые врываются, и, как мы говорили тогда, взрывают сознание. Мало-помалу я пристрастился к героину. Сначала это было, может быть, там раз в две недели, раз в неделю. И так это все перешло в своеобразную систему, когда я колол себе героин там раз в три дня, умудряясь поддерживать более или менее приличное состояние и материальное, и физическое, и думаю о том, что я в маленькой проблеме. Тогда еще люди не узнали, насколько страшно это зло и насколько это сильно меняет людей.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: Мне приходилось скрывать ото всех, что я наркоман. Тогда, когда пришла популярность, и когда, казалось бы, должно было прийти удовлетворение от жизни, произошел настоящий перелом, потому что в тот момент я понял, что меня больше не интересует ни группа, ни деньги, ни жена. Я понял, что меня больше ничего не интересует. Я осознал, что я в чудовищной проблеме. До этого все мои попытки как-то переломаться, конечно, они были, но они сводились к тому, что день-два я лежал, и на третий день на кумаре я вставал. Я даже умудрился какое-то время побороть этот кумар. Я настолько к нему привык, что он стал ослабевать потихоньку. Но тяга, чудовищная тяга и ощущение пустоты и бессмысленности всего происходящего, оно только возрастало. Я успел полежать в больнице за деньги. Это вообще не помогло, не сработало в моей жизни. Ни родители, ни друзья не могли понять, откуда во мне берется. В конце концов, стали просто давать, даже не спрашивая, отдам ли я когда-нибудь. Потому что мне удавалось вот на том грузе каких-то прошлых заслуг, то, что я перспективный рок-музыкант, и то, и пятое, десятое, мне удавалось как-то вот разводить людей. И в конечном итоге и это просто все рухнуло, потому что никто уже не мог понять. Когда ворует наркоман, всем понятно, он наркоман, поэтому он крадет. Но когда ворует совершенно нормальный человек, это непонятно и необъяснимо. И от этого еще тяжелее. Я помню отчаяние родителей, когда произошли какие-то первые пропажи у них дома. В конце концов, подвал просто пришел в мою жизнь. Мы с женой продали совершенно все. Была пустая квартира. И вот такими вот волнами, в основном спад, спад, спад, потом вот какой-то всплеск, там где-то я что-то заработаю, где-то чего-то украду. И вот то ощущение пропасти, оно усиливалось с каждым днем. Я зашел в тупик, и в тот момент Бог буквально пронес меня на руках. Он вывел, он привел людей, к которым я смог обратиться и попросить о помощи, потому что выхода для себя я не видел никакого. Но в этих обстоятельствах я все-таки услышал Божье Слово и воззвал к Нему, и Бог чудесным образом, просто чудесным образом коснулся, наполнил и просто изменил все. Я не представлял, как это можно жить, если мне хотелось бросить наркотики. В принципе, я понимал, что это проблема. Но я не понимал, что проблема курить. Я не понимал, что проблема пить. Я не понимал, что в моей жизни существует масса проблем, о которых я даже не догадываюсь. И Бог чудесным образом стал менять все вокруг. Стал менять само отношение к вещам. И просто, ну, покрыл своей рукой и дал вот тот стержень, который делает мою жизнь очень светлой и радостной. Даже в самые тяжелые моменты, когда вокруг все рушится, когда внутри может быть какой-то душевный облом. Но я чувствую все время любящую руку своего Отца, Господа, который дал мне жизнь. И это наполняет меня просто радостью. Не такой проходящий, когда радуешься какой-то, я не знаю, мелочи, но настоящей радостью.
1: Андрей, некогда перспективный рок-музыкант, погруженный в музыку, теперь работает в реабилитационном центре, выполняет простую работу и помогает проходить реабилитацию таким же, как он, ребятам. И в этом он видит подлинный смысл своей жизни. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
2: Что люди думают о Боге? Каждый день мы называем Бога Спасителем. Как? Просто искренне говоря слово «спасибо». Спаси Бог. Но из-за того, что пути Господни неисповедимы, Бог, спасающий человека, иногда представляется не в самом приглядном свете. Как в Иисусе, не имеющем ни вида, ни величия, узреть Спасителя души человеческой? Наше размышление, друзья, сегодня носит такое название «Человек не ангел, Бог не ангел». Когда Иисус привлекает к себе? Есть одно выражение, оно, правда, принадлежит перу одного из таких ругателей христианской идеологии, Станислава Ежелец, который сказал «Бог не ангел». Двойной смысл, правда? Можно отнести эту фразу к определению существа божественного, либо отнести к тому, как люди относятся к Богу, когда Он им не нравится. Парадоксально. Люди оценивают Бога по Его деяниям и ставят Ему свою удовлетворительную или неудовлетворительную оценку или впечатление. Парадоксально, но вот такие люди. Наша задача несколько разобраться с этим серьезным смыслом, потому что, когда мы с вами читаем Священное Писание, немножко хочется представить это повествование как описание борьбы добра и зла. И у нас, как у людей, есть некие уже сформированные представления о добре. Мы хотим добро очень нежное, миролюбивое, иногда наивное, спокойное. Вообще-то очень много может быть определений и ощущений того, каким должно быть добро. Ну, некоторые так и говорят. Добро должно быть с кулаками, к примеру. Да? Кто-то шутит на тему «нет худа без добра». И мы действительно сталкиваемся с тем, что слишком много разных воззрений и представлений о добре. Однако, есть некая проблема с тем, что человек сам по себе тоже не ангел. Я приведу песню одного новосибирского музыканта. «А мы не ангелы, парень». «Нет, мы не ангелы. Темные твари и сорваны планки нам. Если нас спросят, чего бы хотели, мы бы взлетели, мы бы взлетели. А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там на пожаре утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень». Очень важное определение. Люди глядят на наличие перьев. Люди хотят увидеть ангельские черты. Но проблема в самих людях. Если я человек испорченный, у меня представления уже сбиты, сбиты прицелы, сбиты настройки, да, система координат неточная, то когда я буду на что-то смотреть, картина тоже будет искаженной. Давайте это все представим в виде притчи. Допустим, вы взяли очки. Или вы носите очки, но при этом не позаботились о том, чтобы их протереть. Очки долго лежали на полке, вы просто взяли, надели по привычке. И вы начинаете оценивать что-либо, глядя на мир через эти очки. Более того, если еще они солнцезащитные, и вам так приятнее, глаз не напрягается, вы идете в грязных солнцезащитных очках. И вы, имея эти очки на глазах, вдруг решаете выдать оценку тому, что вы видите. Подходите к автомобилю вашего друга и говорите: «О, да у тебя какая-то мутная краска, какие-то фары все мутные, а у тебя что, тонировка, какой-то цвет непонятный». Вы приходите в гости и начинаете брюзжать на тему: «Ой, а что у вас так пыльно, почему так грязно, а что это такие пятна на стенах?» На самом деле пятна на очках. Но вам-то кажется, что все увидите нормально. Вам проще выдать оценку происходящему. К сожалению, очень многие люди так делают. В силу своего образования, воспитания или, наоборот, отсутствия воспитания или невоспитанности, люди выдают свои суждения. Уверен, вы слышали это выражение. Каждый судит в меру своей испорченности. Теперь вопрос. А что, если я в таких очках, находясь, буду оценивать самого Господа Иисуса Христа? Кто-то скажет, да это нонсенс, такого не бывает, мы к Господу относимся исключительно как к Богу. Вы серьезно? Так не происходит, друзья. Священное Писание нам подсказывает, что многие из героев Библии, глядя на Христа, не справились с гармоничным, трезвым восприятием Его. Были вопросы. Более того, в книге пророка Исаии в 53 главе сказано очень важное определение, как люди споткнулись в восприятии этого грядущего Мессии. Давайте напомним, друзья, и нам. Исаия 53 глава – это, сказать, Евангелие Ветхого Завета. И Исаия описывает, что кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. И вот этот сын, исполнитель воли Небесного Отца, раб, взошел как отпрыск, как росток из сухой земли. Ни вида в нем, ни величия. Мы его видели. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Погодите, мы читаем сейчас из книги пророка Исаии. Это половина Библии. А вот все до этого разве не говорило о Мессии, о грядущем Спасителе? Ведь о нем пророчества идут уже с книги «Бытие», с третьей главы. Что семя жены будет поражать змея в голову. И эти пророчества на страницах Ветхого Завета постоянны в виде жертвенного служения. И вдруг Исаия говорит, пророчески указывая, конечно же, на события Нового Завета, но говорит, что люди, ожидая этого Мессию, не увидят в нем того, чтобы их привлекало. Значит, у Господа плохой план. Мессия не удался или что-то другое. Надо с этим разобраться. То, что описал Исаия как повод не принимать Мессию, случилось уже с Иисусом Христом, и это все описано на страницах Евангелия. Представьте некоторые сюжеты. Иисус пришел в одно селение, и была здесь женщина именем Марфа. Приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария. И эта Мария пришла и села у ног Иисуса. Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя меня одну оставила? Скажи, чтобы она мне помогла». Внимание, вопрос. Какое представление у Марфы относительно поведения Иисуса? Ему нет нужды. Марфа заботится, а Иисус не заботится. Марфа трудится, а Мария не трудится, ленится, и Иисус ей потакает. «Тебе нет нужды, ты скажи, заставь, я ведь не могу заставить, не справляюсь». Иисус не угодил Марфе. Казалось бы, это такая маленькая бытовая ситуация. Хорошо, пойдем чуть дальше и посмотрим, как общается наш Господь с законоучителями. И говорит он так, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Иисус говорит эту фразу, но некто из законников ему отвечает, «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь». Какое суждение могли сформировать эти самые книжники, фарисеи, законники? Что Иисус крайне невоспитанный, необходительный, неэтичный, не уважает возраст. Ведь кто-то мог быть старше него. Как он смеет так говорить? Горе вам, лицемеры, и обзывать их гробами или говорить кому-то порождение ехиднины. Вы чувствуете? Иисус в своем служении кому-то начинает не угождать. Марфе не угождает по хозяйству, книжникам, фарисеям не угождает в обходительности. Однажды Иисус служит в синагоге и приводит пример. Он рассказывает сюжет из Ветхого Завета и говорит так. «Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. И представьте себе, на проповедь Иисуса Христа какая происходит реакция. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И, встав, выгнали вон из города и повели Иисуса на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Друзья, очень серьезный вопрос. Мы-то привыкли полагать, что если Господь нам что-то скажет, мы сразу склоним колени, мы скажем: «Аллилуйя, Господи, Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей, мы готовы слышать все повеления Божьи». Так было со многими героями Библии. Израильский народ у горы Синая, когда первый раз Моисей сходит к ним и говорит: «Вот такой закон от Господа». И весь народ: «Да, мы исполним, мы, конечно же, будем послушны». Было бы так хорошо, но это тут же закончилось. Еще некоторое время Моисей был на горе, и весь народ сказал: «Ну, чего мы будем ждать, давайте сделаем тельца золотого». И все их обещания посыпались. Вот наше желание слышать Слово Божие и подчиняться сталкивается с тем, когда мы его реально слышим, и это Слово Божие нам не угождает. Представьте, проповедь звучит в синагоге. Представьте, это святой день, когда люди говорят: «Я пойду в церковь, в синагогу, я послушаю наставление, и мне будет елей на сердце такой, мир и покой». А не будет. Тебе будут такие слова сказаны, такие тексты прочитаны, от которых ты можешь исполниться ярости. Вот так произошло. Набожные люди исполнились ярости и хотели убить Иисуса. Почему? Иисус не ангел. Необходительный, не те тексты читает, неправильные примеры приводит. Он нам не угодил своей проповедью. А кто вы такие, чтобы оценивать, какая проповедь будет звучать? Эта проповедь вдруг может вас обличить. Эта проповедь может вас привести в смятение, заставить вас переживать, плакать, молиться, каяться. Может быть, это цель? Друзья, это очень важно. Сегодня, может быть, тот же самый сюжет повторится, как было 2000 лет назад. Мы услышим проповедь, конечно же, не от самого Господа Иисуса Христа, просто проповедь в каком-то церковном собрании, какую-то книгу будем читать, и в сердцах можем сказать: «Да мне не нравится эта книга! Да такая глупость! Я так не привык воспринимать!» Кто ты в этот момент? Ты ангел, а Бог не ангел, Бог тебе не угодил? Но вот такой риск. А Бог не может угождать. Наверное, у Бога есть другая цель. Мы можем посмотреть еще на один сюжет, когда Иисус пришел в свое отечество, в город Назарет, и учил в синагоге. И тогда они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, Иосиф, и Симон, Иуда, и сестры, и вот разве не тут? Откуда уж у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там много чудес по неверию их». Еще раз. Иисус Христос служит, проповедует, вещает Евангелие, а реакция такая обратно противоположная. Люди соблазняются, люди не верят и потому не получают чудес. Проблема в том, что у людей есть своя картинка Бога. Бог будет действовать так, как я хочу. Мессия будет учить так, как я хочу. Мессия должен меня ублажить. Мессия должен мне до конца уж послужить. А если Мессия не угоден, ну тогда не нужен, мы пойдем искать других богов. Как часто это повторялось в истории с Израилем. Бог говорил свою волю. Бог упрашивал их. Им не нравилось. Мы-то представляем себе чуть лучше картинку. Это трагедия. Это привело даже к тому, что однажды, когда Иисус говорил нечто фундаментальное, самое важное, что является основой спасения, это слова нашего Господа, записанные в Евангелии от Иоанна: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И многие из учеников, слыша это, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, сам в себе зная, что ученики его ропщут на то, сказал: «Это вас соблазняет». И знаете, что сделали большая часть учеников Христа? А вы знаете, что их было не 12, их было порядка 80 человек. Так вот, 70 из них сказали: «Это странно, мы такое слушать не будем». И ушли от него. И Иисус тогда говорит, и 12: «А может быть, тоже меня оставите? Вот я вам это сказал, и вам не нравится, тогда тоже пойдете». Он не упрашивал их, не склонялся, не просил: «Ну, пожалуйста, хотя бы вы останетесь. Ну, чем я могу вам угодить? Ой, извините за то, что я сказал». Нет, Иисус этого не делает. Говорит: «Может быть, вы тоже уйдете?» Иисус не может корректировать свою правду и истину только потому, что наш слух ранится. Ой, нам некомфортно это слышать. Вопрос не про комфорт. Вопрос не про приятность слуха. Вопрос в спасении. Сейчас вопрос в спасении, друзья. И чудесным образом, когда Господь сказал: «И вы тоже, может быть, оставите?» Апостол Петр говорит: «Да куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни». Петр это понял. Куда идти? Слух режет, мозг не понимает. А где лучше? Где еще что-то найдешь, чтобы спасало? Давайте притчу. Вы находитесь в воде. Вода ледяная. Вы тонете. И проплывающий корабль бросает вам спасательный круг. Если вы видели настоящий спасательный круг, это не тот утенок надувной, на котором плавают детки. Это не надувной матрас для плавания где-то на пляже. Это твердый спасательный круг. Если его кинуть неудачно, можно получить по голове им, он твердый. У него есть такие жесткие веревки по краям. И вот вам кидают спасательный круг. И находясь в воде, и получив нечаянно, может быть, от этого круга по голове, вы можете начать причитать на тему: «А где трап? А где надувной матрас? А где вертолет спасательный?» И много такой список по райдеру. Как меня надо спасать из холодной воды, которая забирает мои силы, где я просто захлебываюсь? Нелогично, правда? Попытайтесь просто представить ситуацию, это нонсенс. Но когда дело касается спасения, многие люди почему-то себе позволяют именно такое суждение. Пусть Бог меня вот так спасает. Пусть Бог меня вот так избавляет, отвечает на мои молитвы. И целый райдер. Стоп, ты кто? Ты в каком положении сейчас находишься? Как ты сейчас можешь заказывать, как тебя спасать? Это тебе не подвластно. Прими то, что есть, потому что сейчас вопрос жизни и смерти, а не вопрос комфорта, уюта, благосостояния, благополучия и прочего. Поэтому Иисус говорит: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем». Вот это новая трапеза. Он ее утвердил 2000 лет назад. И поэтому сегодня в христианском мире совершается причастие. Сегодня совершается поклонение Господу в молитве, в соблюдении дня субботнего, в соблюдении вообще всех заповедей Божьих. Кому-то не нравится, кто-то скажет: «Да это устарело, да сейчас это как-то неприемлемо». Кто-то скажет: «Причастие с ногоомовением не надо совершать, ну как бы 21 век, зачем? 2000 лет назад пусть делают, а нам не надо». Кто-то скажет: «Я буду обряд сам дома совершать, так удобнее, чуть легче». И много другого. Люди начинают сегодня выражать некое недовольство. Бог не ангел, Бог не угодил. Вера человека проверяется настоящим. Вот прямо сейчас. Как ты относишься к тому, что с тобой происходит? Как ты видишь Бога в своей жизни? Признаешь ли ты Бога, действующего в твоей жизни? Понимаешь ли ты свое состояние, что ты нуждаешься в спасении, и сейчас тебе надо просто выжить? Не вопрос комфорта, не вопрос благополучия, не вопрос уюта. Вопрос жизни и смерти. Это сейчас. Это твоя вера в настоящем. С будущим человека связывает надежда. Я надеюсь, что что-то светлое произойдет. Живу в настоящем, но в будущем у меня надежда. А прошлое открывается в Слове Божьем, по-настоящему. Здесь рассказывается, как действует Господь. Он действовал в истории разных людей, в разных эпохах, в разных народах. И его действие видится только спустя время. В то время, когда оно совершалось, когда Господь являл свою волю, это казалось не, ну, чем-то странным. Как может Бог это просить? Один из самых ярких примеров, уверен, вы его знаете, когда Господь говорит своему другу Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, пойди на гору и принеси в жертву». Странные слова. Когда Авраам услышал этого, он мог сказать: «Бог не ангел. Добрый Бог не может такого просить». Но нет. Проблема в том, что Авраам не ангел. Авраам, вступив в завет с Богом, весь этот завет всячески нарушил многократно, разными грехами. И Господь говорит: «Я буду разговаривать теперь с тобой на твоем языке. Ты был со мной в завете, ты знал, что означает этот завет, ты его нарушал. Теперь давай покажем, как выглядит твое нарушение. Принеси в жертву Исаака. Верни его мне, потому что я тебе чудесным образом его обещал и дал». Авраам ужаснулся, но все-таки понял, что Бог справедлив. Бог верен и истинен. И даже то, что просит Господь, это страшно выглядит, но это правда. И эта правда обусловлена не характером Бога, Бог не кровожаден, а поведением Авраама. Бог разговаривает на языке Авраама. «Верни мне то, что мне принадлежит». История, конечно, страшная, но ответьте на вопрос, а как сильно пострадал Исаак на горе Мария? А никак не пострадал. Была готовность принести в жертву своего сына у Авраама. Но этой жертвы не случилось. Была готовность принести в жертву Сына Божия у нашего Небесного Отца. Это было трагичное испытание. Сын Божий, Творец неба и земли, оказался на кресте. Оказался между разбойниками. Он был распят. И эта жертва, эта голгофская казнь, выглядела очень странно, страшно, неприемлемо. Историки говорят о том, что эта казнь была очень страшной, даже физически ее созерцать было крайне тяжело. Тех, кого казнили, раздевали, чтобы ускорить их смерть, перебивали им ноги, чтобы они умирали от асфиксии. Это все было судьбой Христа, могло стать. Но по пророчеству все кости его были сохранены. Это была агония, это было мучение. Когда сегодня мы обращаемся к Библии, нам это кажется чем-то невероятным. Почему так? Почему так должен Мессия спасать свой народ? Это было невероятным, вот эти страдания, предсказанные пророком для всего израильского народа. Они думали, что спасение должно совершаться при фанфарах, при особом ликовании, при силе и торжестве. А Господь говорит: страдающий раб, агнец закланный. Картина крайне некрасивая. Особая заслуга в том, как представить страдания и смерть Христа, есть у Мела Гибсона, который в 2004 году снял фильм «Страсти Христовы». Он поразил своей гиперреалистичностью в изображении страданий. И многие даже критиковали за такое смакование этой казни. Но в этом есть очень правильный вектор. Спасение во Христе, его голгофские страдания – это страшная картина. И она не для нашего комфорта, не для того, чтобы было приятно это созерцать, но чтобы понять – это картина спасения. Когда ты погибаешь, тебе не важно, как тебя спасают. Тебе важно, чтобы тебя в конце концов спасли. Еще одна простая притча. Когда отец подплывает к своему сыночку, тонущему в воде, к подростку. Он, по идее, уже находится рядом и должен протянуть руку и спасти. Но он этого не делает. Знаете почему? Потому что спасаемый из-за неправильного представления этой ситуации может ухватиться за своего спасителя и утопить его. Вы слышали о таких трагедиях? Поэтому, подплывая, благоразумный отец не поддается под волю чувств, не сразу протягивает руку спасения, а позволяет сыночку нахлебаться, немножко даже потерять сознание. И потом его беспомощного может схватить за волосы и повести, потянуть к берегу. Вот когда в нашей жизни подобное происходит, спасение некрасивым способом, спасение с опозданием, и мы говорим: «Господи, почему уже не сейчас? Почему ты не помогаешь?» Бог знает, когда спасать. Он жизнь за тебя отдал. Он знает, как тебя спасти. Не противоречь ему. Не спорь с ним. Смирись. Он не обязан тебе угодить. Он тебя спасает. Это разные вещи. Мы будем ликовать от того, что Бог все равно совершит свое спасение. Иисус сказал о себе: как Он привлечет людей к себе? Не в земном служении, нет. Знаете, как это произошло? Иисус сказал: когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какую смертью Он умрет. Иисус мог не удовлетворить интересы, ожидания людей. Но Он привлек всех к себе Своей смертью. В ней спасение. Поэтому сегодня, друзья, давайте отложим наше представление о Боге как очень таком упрощенном, о Боге, который угождает или служит нам, как палочка-выручалочка или щучье веление. Нет, Бог не сказочный персонаж. Бог – спаситель. Смиримся под Его крепкую руку. Он спасет нас таким путем, какой будет действительно привести нас к счастью. Да будет имя Его благословенно – Бога Спасающего.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Сегодня мы с вами поговорим о праздниках, а точнее о том, как их праздновать. Любому здравомыслящему человеку понятно, всех праздников не отпраздновать. Нужно как-то их отбирать. Неясно другое, по каким критериям нужно делать этот выбор, как вообще христианину к праздникам относиться и можно ли вообще христианам сегодня праздновать все светские праздники. Давайте эти вопросы зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практического богословия, магистру молодежных программ и блогеру Андрею Качалаба. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Давайте, Андрей, начнем с такого общего вопроса. Можно ли вообще сегодня христианам праздновать праздники?
3: Ну, греха, наверное, не будет, если мы сможем посмотреть на жизнь со всех сторон. Угу. Тем более в Библии Бог приветствовал праздники, что народ ходил и радовался. Угу. Но на этих праздниках центральной личностью был всегда Господь праздника. Сегодня они отличаются очень сильно. Правильно вы сказали, мне понравилось, что всех праздников не перепраздновать.
2: Ну да.
3: Жизни не хватит, дней столько в году нету. Но
2: сейчас
3: есть
2: каждый день какой-то праздник, в принципе, как бы.
3: Да, получается так. И если это твой непосредственный там профессиональный праздник, да, там день пожарного или там день еще кого-то, работника.
2: День телевидения.
3: Да, то, конечно, ты радуешься вместе с теми, кому это интересно, кому это актуально, вместе разделить этот, как бы, ну, условно скажем, mm-hmm. праздник, да. Если речь идет о всех праздниках, там, какие бы ни были, то я думаю, что больше вопрос лежит в плоскости не «можно христианину или нельзя?»
2: А как праздновать?
3: А как праздновать, да. То есть можно ли нам праздновать эти праздники так, как празднуют их другие люди?
2: Угу.
3: Вот это, наверное, более
2: Давайте возьмем вопрос. Прямо за эталон, как за пример. Вот самый широко отмечаемый праздник у нас – Новый год.
3: Новый год.
2: Вот не спать всю ночь.
3: Выпить шампанского.
2: Выпить шампанского.
3: Подбой курантов, да?
2: Да. Вот где нормы, которых стоит придерживаться?
3: Очень хороший вопрос, потрясающий вопрос, потому что если посмотреть в реальность сегодня, никто не спрашивает, кто, когда и зачем установил определенные нормы. То есть просто делают и все. Ну, надо шампанское. И я помню, где-то несколько лет назад я слушал по радио статистику в Москве. Перед новогодними праздниками было распродано, ну, что-то, сколько-то там миллионов бутылок шампанского, то есть превышающих

0: населения даже, там что-то около 17 миллионов наличия спиртного, как бы шампанского и прочего. Это же колоссальные цифры. Это алкоголь, правильно? Его раскупили. Почему? Потому что где-то прозвучало, что елка должна быть настоящая в доме и обязательно должно быть спиртное. Ну какой Новый год без выпивки? Какая свадьба без выпивки? И вот здесь, конечно, мы уже должны подойти здравым смыслом. Новый год. Угу. Ну что мы скажем и себе, и детям? Нет, это не праздник, это просто... Ну праздник, да, ну, скажем, конечно, это хороший повод. Но это не повод теперь отметить его именно так, как отмечают его, ну или условно скажем, традиционно, или неправильно.
1: Ну, есть... давайте не будем брать во внимание там шампанское, да, потому что спиртной алкоголь — это отдельная тема. Так. А все остальное? Та же самая елка, те же самые мандарины, куранты под новогодние, под 12 часов ночи.
0: Знаете, как я могу ответить на этот вопрос? Бог обязательно даст мудрость так, чтобы это не стало предметом розни в самой семье.
1: Почему?
0: Правильно?
1: Почему розни?
0: Ну, например, человек скажет, я не буду вот так отмечать Новый год. Я буду вот так отмечать. А другие скажут, а мы так не хотим. И попереругались на Новый год. Это не есть тоже хорошо. Надо договариваться. Всегда искать середину, консенсус какой-то. Но что касается вот этого, например, обряда или традицию, как хотим назвать, именно что надо сидеть за столом в новогоднюю ночь, я бы, например, ее не держался. Вот, и уже несколько лет или много лет мы так и стараемся не делать. Почему? Потому что, может быть, мы взрослеем, когда были помоложе, конечно, там сидели до утра, играли. Сейчас мы все это делаем чуть-чуть заранее. С детьми конкурсы какие-то поиграли, там загадки можно позагадывать, там все, покушали, поужинали, условно говоря, общаемся, салют посмотрели и пошли спать.
1: Но тогда чем этот день для вас отличается от любого другого дня?
0: Как? Есть день, и украшения, и подарки друг другу подарили, родственники съехались, но и все рады остались, и утром проснулись вовремя, и голова не разбитая, никаких нет вот этих сбоев, да, скажем, режима, которые у нас обычно потом боком выходят, и ты хорошо себя чувствуешь. Но опять же, это личное решение. Разве где-то у нас прописано в стране, что надо встречать Новый год именно так, а если нет, то будет там...
1: Ну, у нас нет. Много что не прописано, но все-таки как бы считается, что уж Новый год — это вот 12
0: Поэтому ночи. Все правильно. Если, например, задать другой вопрос, что полезно для тебя, как для человека, для меня, как для личности, да? Наесться на ночь, потом сидеть, смотреть телевизор, да, до этой ночи, а потом спать до обеда. Но если это полезно, человек считает, что это хорошо.
1: Может, раз в год, наверное, можно себе это позволить?
0: Позволить можно, да. Только почему-то по статистике очень большой процент после новогодних вот этих гуляний с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему-то. А почему? А все очень просто. Очень просто. Поэтому нельзя это навязывать. Ну, вы просто вспомнили, к слову. Но это не значит, что это должен быть очень заунылый праздник. Все, он не праздник. Поэтому... Отмечать, не отмечать, мы можем решать. И второй такой же вопрос, как отмечать?
1: То есть, хорошо, пожалуйста. Сегодня есть молодежь, и не только молодежь, так. Которая эти же самые праздники отмечают культурно. Могут не пить алкоголь, встречаются, общаются, у них хороший накрытый стол, они также не спят всю ночь, они игры. Играют настольные игры. Okay. Это нормально?
0: Возможно, да, потому что если человеку от этого комфортно, и они долго не виделись, общаются там, до глубокого поздна, да, скажем, ну, пусть думают, просто каждый уже сам регулирует. Если он знает, что завтра он проснется, встанет, и опять все будет хорошо, то он может себе, может быть, это позволить. Но опять же, видите, вы сами сказали очень правильную вещь, что когда они культурно, да, то есть без каких-то там ненужных излишеств и так далее. Проблема в другом. Проблема, что иногда люди бездумно это делают. Все, надо купить шампанское, там, надо накупить алкоголь, надо купить взрывчатку обязательно, потому что ну, как это я не рвану?
1: Ну, не взрывчатку, все-таки фейерверк.
0: Фейерверк, ну, какая разница, все, что взрывается, рвется, там, стреляет и так далее. Надо обязательно, надо, не надо, есть у тебя на это деньги, нет. На Востоке есть поговорка, никогда не пируй на занятые деньги. То есть получается, что человек и об этом не думает, ну, зато отдал дань моде, все хорошо. Поэтому тут очень сугубо индивидуальный подход, чтобы никто не обиделся, не сказал, ой, вообще они там забитые такие, там Новый год даже не отмечают, не то, что мы вон посидели, посмеялись. Поверьте, мы умеем смеяться и посидеть так, что там живот болит, как говорится, и чувство юмора, и отдых, и дети довольны. Но уже, может быть, опять же, это возраст подсказывает какие-то вопросы, да, пересматриваешь. Нету вот этого безумия такого вот, чтобы, а давайте, знаете, а давайте до утра. Опять же, эта же традиция, она пришла из-за того, что нечисть ходит в ночную стражу вот эту новогодней ночи. Если ты спишь, она придет и поселится у тебя.
1: Давайте мы к традициям вернемся чуть попозже. Раз мы затронули вопрос все-таки Нового года, давайте добьем такой вопрос. Да, алкоголь — это все плохо и все понятно.
0: Окей.
1: А как быть, нормально ли это, когда среди молодежи, среди христианской молодежи, безалкогольное шампанское, например? По факту это вроде как, ну, обычная газировка, но сам факт, что это имитация настоящего шампанского, что Библия на это смотрит, как Бог на это смотрит?
0: Ну, видите, в Библии про шампанское точно ничего не написано.
1: Ну, образно, конечно.
0: Да, но в Библии есть принципы, очень важные принципы. Я бы никогда не пожелал ни себе, ни моим друзьям, ни детям, никому не пожелал, например, такую ситуацию, что если человек пил и бросил пить, и придя ко мне домой, он опять снова увидит все то, что его так близко подведет к тому, что было, что там разница будет только лишь в градусах, ну, условно говоря. А также бокалы, также бутылка, также там...
1: Пробка.
0: Да, пробка, тосты, чоканье и все остальное. Поэтому Писание говорит, сквернословие, пустословие там и прочие вещи не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Я задаю вопрос. Если бы Христос сейчас был с нами вот в нашем доме, гостем, современником, одобрил ли бы он это? Сказал бы он, да-да, обязательно возьми, обязательно, как это новогодний год, дом, стол без шампанского. Второе, дети. Дети смотрят и привыкают. Понимаете, да? То есть и детские даже игры, где пьющие родители, они тоже наливают водичку, там стукаются. И это же начало к алкоголизму. А алкоголизм – это начало к смерти, скажем, к трагедиям вообще. И поэтому я бы, скажем, не уподобил или не старался уподобиться вот этому светскому принципу во имя чего? Во имя того, что так заведено.
1: Давайте добьем Новый год.
0: Давайте.
1: Вопрос касательно елок, касательно игрушек, украшений. Бытует два мнения. Христиане делятся на два лагеря. Первые говорят, что это язычество. Другие говорят, что это, в принципе, просто символ Нового года, ничего в этом страшного нет.
0: Ну, то, что это язычество, это факт. И не надо здесь ничего спорить. Это так и есть.
1: Наши праздники многие идут истоками куда-то туда.
0: Все правильно, поэтому надо быть разумным в этих вопросах. А то мы как работать, так не знаем, где начать и как работать. Да, как праздновать, так все надо от и до. Надо быть тоже в этом вопросе очень, ну, как сказать, последовательным. Елка язычество, однозначно, факт.
1: Ну подождите, елка язычество, но можно к этому не, так, ну, не внедряться в глубину вопроса. У тебя просто стоит красивое дерево, пахнет, игрушки на ней висят. Зачем углубляться туда, да, откуда
0: можно,
1: она пошла?
0: Можно все так сказать. Обо всем, в принципе. Поэтому я бы лучше пожелал и себе, и всем нашим зрителям и слушателям подальше отходить от всего, что является скользкой дорожкой, где можно поскользнуться ко греху.
1: Ну, как елка меня может подвести к греху?
0: Сейчас, вот смотрите, например, мы говорили о спиртном, да? Ну. Там безалкогольное, шампанское, пиво безалкогольное и так далее. Смотрите, что, о какой норме питья говорит Соломон. 31 стих 23 главы. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце твое заговорит развратное. Ты будешь, как спящий среди моря, как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, буду искать того же». Вот налицо зависимость, раз. Второе, алкоголь отпускает внутренние силы ума, то есть то, что мы воспринимаем умом как искушение, но там достаточно сил, которые все это держат в уме, ну, скажем, держат в разумных границах, силы эти уходят, человек начинает говорить развратно, делать развратно, потом его бьют, он это не чувствует, анестезия получается, и в результате все. Теперь вопрос, какая норма, сколько можно пить? Здесь написано, не смотри. Тот же самый вопрос Христос повторит, когда будет говорить о чужой жене, да, например. Он скажет, не смотри, или кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть, опять же, уходи от всего, что тебя искушает. Сегодня ты сидишь шампанским с таким, завтра ты скажешь, а что здесь такого? Да вы знаете, что оно вообще женское, оно там 3 градуса, там, не знаю, 5 градусов, да это мелочи, давайте, ничего страшного, уже пусть будет как все. И вот так начинается процесс брожения и падения. Что касается елки, это отдельный вопрос, именно вкладываем мы туда язычество или не вкладываем. Я за то, что я бы никогда не рубил дерево во имя вот этого удовлетворения там недельного какого-то интереса в
1: доме. Искусственная елка.
0: Да. И что теперь касается искусственной елки? Нельзя сказать, это грех такой, знаете, что Бог его не простит. Бог и убийство прощает, и Моисею простил. Угу. Бог простит. Вопрос в другом. Это нужно тебе или нет? Если это, да, дети, да, мы говорим и так далее, там, и просят эту елочку, и она красиво там наряжена, и на ней еще можно сделать, например, христианская писательница Эллен Уайт описывает, что можно туда развесить какие-то добродетели или подарки для нуждающихся, то есть приучать детей к жертвенности. А я знаю одного пастора, очень посвященный человек, он брал своих детей, давал им денежку, ехал с ними на трамвае, искали нуждающихся людей, и чтобы они учились жертвовать. То есть, опять же, это такой процесс, который в жизни учит нас многим вопросам. Но давай по-другому спросим. Цыганку можно узнать на рынке?
1: Можно.
0: Можно. Почему? По всему. Да? А почему нельзя узнать иногда христианина на рынке?
1: Ну, потому что он такой же, как все. В принципе, он не хочет выделяться.
0: Правильно, он не хочет выделяться. Поэтому и Христос не выделяется. И получается, если Христос наш друг, почему мы в кругу наших друзей не говорим о нашем друге? И это очень серьезный вопрос. Поэтому, видите, праздники праздниками, а мы иногда под этими праздниками так растворяемся, что становимся порой ничем не отличающимся от людей, которые... Ничего общего с Богом, верой, религией не
1: имеет. Ну, то есть мы должны смотреть в корень, откуда это все здесь идет. Да?
0: И впоследствии смотреть обязательно.
1: А не будет ли такого, что мы будем казаться немножечко странными, если мы будем от всего этого открещиваться? Мы только что говорили в начале программы о том, что все праздники откуда-то идут, истоки.
0: Правильно.
1: Возьмем внимание. Угу. Замечательный праздник. Сам праздник. День всех влюбленных. Вроде как бы, ну что такого? Это время, когда парень может с девушкой пойти куда-то, не знаю, в кафе, посидеть, объясниться в любви еще раз. Но... Как мы это называем? У нас это День Святого Валентина. А какие истоки были у этого праздника? Когда это был день оргии и разврата, и вроде так вот он переродился сегодня. Вот правильно. Это плохо, да. Поэтому... Но с другой стороны, это хорошо.
0: Берите
1: это
0: выше, еще есть Хэллоуин.
1: Да. Что такого, если молодежь там, не вдаваясь в подробности, происхождение вроде как бы, ну, празднуют, отмечают ночью там и так далее.
0: Вот поэтому все очень хороший вопрос, все правильно. И задан вопрос правильно, и ответить на него иногда непросто, потому что оно требует некоторых усилий. Угу. И надо сказать, чтобы мы, как вот первый псалом говорит, «блажен муж, который не сидит, не ходит и не стоит». Где? Угу. Читаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». То есть... В законе Господа воля Бога или Его самого? Воля Бога, да? И написано, и о законе Его размышляет он день и ночь. То есть он размышляет о воле Божьей. Следовательно, вот этот блаженный муж, счастливый муж, так же, как и в заповедях блаженства, счастливый, там, блаженный, нищий духом, там Христос говорил, получается, он блажен тем, что он размышляет о воле Божьей. И я очень хотел бы также задать вопрос. Христос бы одобрил сегодня шампанское на нашем столе или нет? Христос бы одобрил, что ради вот этих каких-то нескольких там дней, условно говоря, мы резали живую елку или нет? Или мы все-таки бы поняли, что речь идет об вот этих там Санта, святой, да, который на оленях через дымоход подарки детям в носки засовывает. Здесь Дед Мороз, мистический такой персонаж с той девушкой, которая там дед, и Снегурочка, да, которая вот в паре с ним идет. То есть мы действительно слишком много не задумываемся. И из-за этого мы вообще ни о чем не задумываемся. Что о праздниках не задумываемся, что о спасении не задумываемся. Чисто, нечисто, свято, осквернено. Нету этого понятия. Есть только одно. Нравится или не нравится?
1: Но если мы задумываемся, то все-таки можно делать какой-то избирательный.
0: Правильно. А когда задумываемся, мы обязаны делать избирательный подход. Даже не можем, а обязаны. И мы можем сказать, я раньше тоже так отмечал. Хо-хо, так отмечал, что ого-го. А сегодня нет. Возьмите, например, свадьбу, где идет разгар, спиртное и так далее. Сколько раз были люди, которые вот сидели на торжественной части, на венчании, все поздравляли. Когда уже напились, и там люди начали... Уже там музыка гремит, они уходили просто с этого. То есть они проявили уважение, они сделали все, но они больше не готовы участвовать вот в том, как эти люди уже, ну, как говорят, сытый голодному не товарищ, так и пьяный трезвому не попутчик, да, они не понимают друг друга, раздражают друг друга. Вот и получается, человек имеет право всегда встать на ноги свои и уйти. Почему бы нет? Это не есть оскорбление. А потом сидеть с набитым глазом, но зато досидел до конца. Опять же, тогда мы ассимилируемся. А Христос говорит все-таки очень часто, выйди от нее, народ, чтобы не участвовать в мерзостях. Посмотрите, что говорит, например, пророк Исаия в первой главе. Ну, Бог говорит. Когда вы приходите являться пред лицом мое, первая глава Исаии, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Ну, не вот это курение, а воскурение, что было. То есть это тоже элементы поклонения. Новомесячий, суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши, праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. Вот, оказывается, спросили у Бога, Господи, мы тут твои праздники отмечаем. А Бог говорит, а я на это смотреть не могу. У нас соседи, помню, отмечали девочки своей 2 годика. Так напились. Так они там до 5 утра танцевали, и черные глаза, и черная коза, и, о боже, какой мужчина. Мы там это все спать не могли, заслушали. Дети там до 3 часов ночи бегали, резвились. Это был что-то ужас какой-то. Отметили ребенку 2 годика. Так это же не значит, что так надо, правильно? То, что так делают, это еще не значит, что так надо. Но у нас, к сожалению, сегодня такой век толерантный, очень, как сказать, люди остро реагируют, когда говорят, можно или нельзя.
1: Вот, позвольте зачитать цитату.
0: Это как бы такой вопрос.
1: «Я считаю, что праздник – это личное переживание. Человек сам решает, что ему праздновать и как. А когда церковь начинает указывать мне, что праздновать, а что нет, это уже слишком. В церкви и без этого слишком много указаний».
0: Я не знаю, в какой церкви этот человек, что там у него так много указаний. Я не думаю, что сегодня в церкви много указаний.
1: Это, наверное, отсылка к нашей прошлой теме про веру и про религию.
0: А может быть, да. Ну, опять же, знаете, как говорят, арабская поговорка говорит, если бы небо слышало молитвы детей, на земле бы не осталось ни одного учителя. Это о чем говорит? Что тоже указания, знаете, ой, меня там заставляют уроки делать, помогите, спасите меня, избавьте. Но когда мы говорим о каких-то церковных ограничениях или, наоборот, позволениях, ну, они обоснованы, поэтому это как бы сюда я бы сильно не относил. Но отнеситесь к этому как к доброму совету, потому что Бог плохого тоже не посоветует.
1: Ну, то есть мы должны быть избирательными. И тот факт, что, алло, дорогая, я тебе не купил подарок на День всех влюбленных, потому что я христианин, не прокатит.
0: Ну, надо заранее, понимаете. Ну, кто ж придет на свадьбу, как Христос говорит, и поститься. Пост — это хорошо? Хорошо. А пост на свадьбе? Нехорошо. Давайте я еще чуть-чуть тогда сложнее задам вопрос. Человек должен жениться, мужчина?
1: Должен.
0: Ну, должен, да? То есть это правильно, да, по сути. Если нет дара безбрачия, должен жениться. Теперь хорошо, вопрос. Если человек потерял жену, он может, имеет право жениться?
1: Ну, имеет.
0: Имеет, да? То есть он похоронил супругу, он вдовец, он имеет право на брак. Легальный, перед Богом и так далее. Хорошо, после похорон жены через 2 недели жениться можно или нет?
1: Ну, если как бы буква закона, то может, если следовать букве закона.
0: А если следовать здравому рассудку?
1: Нет.
0: Конечно, нет. Вот точно так же и здесь. Мы иногда вот как бы вырываем один факт. А что здесь такое? Пиво-то безалкогольное? Ну да, безалкогольное. Но выглядишь ты, как говорит молодежь, как гопник, да, какой-то с пивом. Ну, условно говоря, я извиняюсь за лексику, но иногда с ними общаешься, они этому подсказывают, да. То есть вопрос опять к тому, как мы сказали. А если бы Христос был сейчас здесь с нами, он бы тоже так сидел и говорил, ну там градуса нету, вы там не семерка, там нормально все, там солод просто, хмель. Вот я поэтому больше склонен, чтобы в сторону отходить. Mm-hmm. Вот пусть лучше меня никогда не найдут в компании таких девушек легкого поведения, чем я бы находился среди них, а потом всем доказывал, что, как обычно говорят, ничего не было. Или как один мне человек однажды сказал, я спросил его о чистоте их отношений, он говорит, было все, кроме этого. Mm-hmm. Как это понять? А как Бог это расценил? Как было в тот день записано в небесной книге? Было все, кроме этого. То есть было это на 99% mm-hmm. или как? Вот поэтому нравственная чистота, моральная чистота, она тем и отличается, что мы как бы не морочим голову mm-hmm. ни Богу, ни друг другу, ни себе. И не говорим, ну пусть будет так, чтобы как у всех.
1: Ну, тогда хорошо, мы затронули вопрос вот этой вот избирательности, что человек должен понимать сам головой, что он делает. Как быть в том случае, если возьмем Пасху, когда тебе родственники, друзья, бабушки дарят освященные яйца, куличи, принимать? Это мы вроде понимаем, что это неправильно, но с другой стороны мы тоже, но так же, как и елки, как, ну и что такого? Это для меня это просто хлеб или просто яйцо.
0: Яйцо не виновато, что его посвятили и покрасили. Да. Яйцо остается яйцом mm-hmm. внутри, поэтому принять продукт мы можем. И это не грех абсолютно. Апостол Павел вообще жил в таком обществе, где это было так высоко поднято, идоложертвенное, не идоложертвенное. И тот говорит, идол в мире ничто. То есть он говорит, это ни о чем. Для меня то, что его посвятили, это мясо идолу, или не посвятили, ни о чем. Но дабы не соблазнялся брат мой, не буду употреблять мясо вовек. Что касается принимать, не принимать, конечно, принимать. Потому что человек так верит, надо уважить его веру, но это и повод побеседовать об этом. Возьмите, вон я слушал выступления православных некоторых батюшек, как они выступают против куличей. Они говорят, люди, одумайтесь, это же, ну, не хочу даже эфир, как говорят, этим засорять. Читайте, что такое куличи и крашеные яйца, почему это так? Какое отношение это к Пасхе имеет? Потому что Пасха — это сам Христос, а не праздник, да?
1: Пасха более того, это... говорит, Пасха, Христос воскрес, а на самом деле Пасха Христос изначально...
0: Заклан за нас, говорит апостол Павел. Поэтому вот надо думать или не надо думать? Конечно, надо думать. Потому что если не думать, мы можем незаметно оказаться в компании людей, которые потом нам будут... ну, нам это сыграет плохую службу, и мы скажем, подожди, да я не разделяю их точку зрения. Но празднуешь с ними одни и те же праздники.
1: Подскажите, пожалуйста, на такой вопрос, который сегодня волнует молодежь, молодежь христианскую. Как быть сегодня в компании тех людей, которых, в принципе, это норма, там и выпивка, и все такое, когда тебе за компанию дают, там, не знаю, бокал и так далее, и ты пытаешься вроде как от этого отстраниться.
0: Минералочки налить туда.
1: Да, но, в принципе, все, ну, как ты хочешь, когда ты ставишь, говоришь, что я не пью, такое ощущение, что ты делаешь вызов, и все считают, что все это их... дело чести, чтобы ты сегодня выпил.
0: Я очень надеюсь, что эти времена уже прошли, потому что сегодня очень много успешных людей. Я могу перечислять даже фамилии. Uh-huh. Это миллиардеры, это люди, которые действительно серьезно. Они ни один не употребляют алкоголь. Ни один. На всех этих званых вечеринках они ходят со стаканом воды. Uh-huh. Вопрос, почему? Потому что они четко понимают, что мое здоровье мне дороже. Второе, у него абсолютно нормальная самооценка. От того, что с ним кто-то не выпьет mm-hmm. или он с кем-то не выпьет, он не перестанет быть тем, кто он есть. Вся эта вот эта кухня, как бы, она на чем завязана? Что вот как бы общность, единение. Единение, да не на той платформе. Понимаете, бутылка объединяет. А нас Христос объединяет. А нас спорт объединяет. Понимаете, а нас творчество объединяет, а их бутылка объединяет. Поэтому, конечно, оно может выглядеть не очень красиво. И второе, может быть, подача некрасивая. Человек может сказать скромно, спасибо, ну вы знаете, я не употребляю, поэтому вы, пожалуйста, делайте, что хотите, меня как бы, ну, я это я. А можно сказать, что вы пьете, вы сейчас понапиваетесь. А что далеко ходить? Я помню, был на похоронах, умер отец нашей одной подружки, и они похоронили все красиво, а потом как понапились, как начали анекдоты травить, хохочут в зале. Разве это куда-то годится? Поэтому всегда надо думать о последствиях этих праздников, этих культур, как бы вот этих субкультур и всего прочего. И быть разумным, всегда спрашивать, как бы Христос поступил.
1: Спасибо большое, Андрей, за эту тему, и надеюсь, она поможет тем людям, которые ищут направление в этом пути или задумываются о том, а нормально ли это праздновать все праздники и как это делать. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Давайте радоваться жизни, давайте отмечать праздники, но давайте подходить избирательно к этому вопросу, думая о том, что мы делаем. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: На твоем пути, что бы ни произошло, обязательно дойдешь, если идешь домой. Очень важно идти домой, и очень важно идти, а не стоять на месте. Сегодня снова поговорим о покаянии. Покаяние – что это такое? Ну, вообще, толковый словарь Ожегова пишет кратко, там сказано всего несколько слов, что покаяние – это добровольное признание в совершенном проступке, в ошибке. Да, в самом деле, покаяться – это значит признать, что ты неправ, признать свою неправоту. Это, конечно, очень кратко, упрощенно. Но давайте пока не будем усложнять для простоты понимания. Покаяние вообще возможно там, где имеет место факт скверного проступка, ну или какой-нибудь содеянной неправды. То есть я должен признать грех, если я в самом деле такое сделал. И если я не вижу в своих проступках ничего плохого, то, наверное, я и покаяться-то не смогу, не так ли? Вот это и понятно, в этом и проблема – видеть, где я не прав. Иначе в чем каяться? Возьмем, к примеру, юго-восток Папуа-Новая Гвинея, племя Караваи. Оно, кстати, существует по сей день. Это племя интересно тем, что там до недавнего времени ели людей. Считают, вообще-то, что и сегодня это тоже имеет место быть. Так что вряд ли я посоветую вам туда путешествовать. Так вот, в этом племени Караваи принято считать, что если человек умер из-за болезни, то его тело изнутри пожирает колдун Хако. И вот, чтобы уберечь от беды других членов племени, они должны отплатить тем же, то есть съесть человека, который умер по вине Хако. Как вам? А есть еще один пример экстремальной неправды, если можно, конечно, так выразиться. В свое время евреи поставили идола Молоху в долине сынов Еномовых, по-еврейски Гехенном. Впрочем, вот как об этом написано в книге пророка Иеремии в 7 главе. «Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь. Поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его. И устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». О чем это? Израильтяне, народ Божий, вроде бы в определенный момент взяли и стали поклоняться идолам. И в своем фанатизме дошли до того, что поставили идола Молоху, в жертву которому приносили живых младенцев. Как это выглядело? Был поставлен каменный истукан, изображенный в виде человеческого тела с бычьей головой. Этот истукан был полый внутри и сидел в позе царя с выставленными вперед руками. Внутри него разжигали огонь, и когда истукан накалялся до красна, ему в руки бросали живых младенцев. При этом торжественно трубили фанфары, заглушая детский крик. Как вам? Позже Бог проклял это место, намекая на то, что в свое время он этим людям устроит такую долину под названием Гехенном. Но это по-еврейски. Или, если упростить, транслитерировать для простоты русского понимания, получится гиенна. И добавляют еще огненное. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему. Как быть? Вот как быть, если случись сказать: «Вы что? Да разве так можно?» А в ответ нам докажут, что что у них-то как раз все в порядке. И это нам с вами надо покаяться. Это что-то у нас с вами не все в порядке в голове. Такое трудно просто назвать недоразумением. Скажите, в чем нуждаются такие люди и без чего не обойтись? Есть нужда в нравственных ориентирах. Ну ладно, там на Папуа-Новой Гвинее, где дикари, которые никогда не знали Библии. Но вот израильтяне-то как такими стали? Они ведь дети Авраама. Они назывались народом Божиим. Они пошли не в том направлении, в каком должны были идти по жизни. Они обратились к другим богам, которых придумали люди. Ну хорошо, это они, а мы? Мы. Мы, конечно, не убиваем детей на руках у Молоха. Ну, если только на гинекологическом кресле, когда кто-то делает аборт. Там врач металлическим инструментом сперва расчленяет малыша внутри материнской утробы, а затем по одной вынимает части его тела. Да, мы не едим людей, но это вовсе не значит, что у нас все в порядке. Мы все ушли от Бога, и нам всем нужны нравственные ориентиры. Мы удалились от Него в разной степени каждый. Вот что говорит Библия об этом в послании к римлянам в 3 главе. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». И премудрый Соломон в своей книге под названием «Экклесиаст» в 7 главе добавляет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Мы, конечно, не каннибалы и не детоубийцы, но, тем не менее, мы каждый в отдельности ушли от Бога, каждый индивидуально в своем направлении. Слово Божие говорит: все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Да, Библия так говорит, но как быть, если я, к примеру, этого не ощущаю? И все разговоры о том, что я грешник, выглядят навязчиво. И, если честно, очень хочется всякого проповедника послать куда-нибудь подальше, чтобы просто не мешал жить. Да вы знаете, что евреи в долине Гехенном мыслили так же. Как же это произошло? Очень просто. Они пошли не туда, куда должны были. Бог создал их правыми, а они ушли каждый на свой путь. Как же быть? Можно говорить о покаянии, но подождите, не торопитесь. Прежде всего, надо поменять направление жизни. Надо развернуться и пойти домой, на твоем пути. Что бы ни произошло, обязательно дойдешь, если идешь домой. Пойти домой. Ну, это я так выразил, стремление вернуться к Богу, в Его Царство. Нужно повернуть свою жизнь и пойти в этом направлении. При этом есть опасность лишь сделать вид, что идешь домой, но на самом деле идти туда, куда и раньше шел. Как это выглядит в жизни? Ну, скажем, как могло так случиться, что пошел домой к жене, а оказался где-нибудь на гулянке у друзей? И потом просыпаешься где-то непонятно где и вспоминаешь, что вроде бы шел домой, да Витьку по пути встретил. А у Витьки-то день рождения был. Ну и вот. Мы часто не отдаем отчет в том, куда пошли. Не только в повседневности, но и в жизни вообще нужна цель, верное направление. В жизни тоже важно пойти домой. Дело в том, что если мы не пойдем домой, то никак не сможем покаяться, потому что путь неверен. Сегодня стало модно говорить о христианстве как о культуре и не более. То есть Ну, я принимаю внешние атрибуты христианства, но от жизни хочу взять что-то свое и не иду домой, а, скажем, хочу стать режиссером, актером, артистом, художником, музыкантом, прорабом, директором, миллионером, слесарем, токарем, пекарем, рокером, рэпером, вором в законе и что угодно, хорошее и плохое. Да, среди перечисленного не все плохое, не все. Но не это важно. А важно, что главнее, куда идешь, кама грядеше. То есть главная цель в жизни. Но я не хочу сказать, что христианин не может быть актером или кем-то другим, что имеет место в этом мире и что, в общем-то, неплохо. Важно основное направление в жизни, то есть в чем приоритет. Важно при всем при том, кем вы являетесь. Важно пойти домой, важен путь домой, цель. Потому что дом – это ваш дом на небесах, там, где обитает Бог, как в одном спиричуэле поется. Там, там дом мой,

Однажды в доме обетованном. Там у евреев в долине Гехеном, где они приносили жертву Молоху, живых детишек, были и художники, музыканты, артисты. Разве не были? Были. Но все шли не туда, куда надо. То есть не в Царство Небесное шли, а в гиенну. Откуда же я взял эту метафору по поводу пути домой? Из притчи Иисуса Христа. Давайте прочитаем ее. Это место Писания достойно тщательного внимания. Уж больно много в ней смысла. Эту притчу называют почему-то притчей о блудном сыне. Хотя на самом деле это притча о милосердном отце. Вот, послушайте. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И был он рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уж не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею, и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уж не достоин называться сыном своим». А отец сказал рабам своим: «Ну-ка, принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Блудный сын решил пойти домой к отцу. А что было бы, если бы этот сын решил покаяться без возвращения к отцу? В притче отец олицетворяет Бога Отца. Давайте посмотрим, что происходит, когда кто-то кается, не поменяв свой путь. Есть два персонажа в Евангелии, которые согрешили похожим образом. Это Иуда Искариот и апостол Петр. Да, они оба предали Иисуса Христа. Что касается Петра, то это прям к слову пришлось. Вот что сказал Иисус по поводу отречения от него. Это в Евангелии от Матфея, записано в 10 главе. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Вот четко, черным по белому. Петр не просто предал, он три раза отрекся, да еще и прилюдно, а потом еще оставил Божье призвание и вернулся к своему ремеслу. Пошел ловить рыбу. Его нашел Иисус, призвал его к покаянию. Так почему же Иисус не отрекся от Петра, как обещал? Там в Евангелии описывается целый ритуал признания Петром Иисуса, если можно так сказать. Там Иисус, уже воскресший из мертвых, призвал учеников, накормил их печеной рыбой и три раза испытывал взглядом апостола Петра. И апостол Петр, не без смущения, конечно, трижды сказал, что любит Иисуса. Трижды отрекался,
и 3 раза заявлял об обратном. Хорошо, а Иуда? Иуда ведь тоже покаялся. Да, он осознал, что он совершил. Он пришел к тем, кому предал Иисуса Христа, и деньги, которые ему заплатили за предательство, швырнул к их ногам. Только потом пошел и повесился. Вот это да. Но почему? Более того, в случае с Петром Иисус поучаствовал в его судьбе. Накануне отречения Петра Иисус, зная, что это случится, предсказал это дело и заранее поддержал будущего пророка, апостола. Попросив, чтобы тот, после того, как обратился, укрепил братьев. Знал ли Иисус о том, что его предаст Иуда? Да, много раз об этом говорил. Но Спаситель мира никак не проявил себя, чтобы как-то поддержать Иуду. Накануне распятия Иисус простил грехи еще одному человеку. Имя ее этой женщины Марии. Ее обвиняли в том, что она была блудница. Она прилюдно, во время того, как гости угощались обедом, в доме некоего Симона, называемого прокаженным, вылила Иисусу на ноги душистое масло и волосами отерла ему ноги. Все смутились, но Иисус сказал: «Нет, прощаются многие ей грехи, потому что она возлюбила многое». Бог видит сердце. Если в нем есть любовь, то это о многом говорит. Она, эта Мария, возлюбила много. Почему? А не потому ли, что искренне стремилась домой, к Богу? Может, и Петр возлюбил много. Что мог увидеть в сердце Петра Иисус? Скорее всего, он видел искреннее стремление к Богу. Да, Петр был не идеален, но Петр не собирался отрекаться от Христа. Он всеми силами и со всей искренностью стремился к Богу и на самом деле любил Иисуса. Просто в определенный момент он, не учел слабости своей души. И в один момент произошло то, что произошло, к чему Петр попросту не был готов. Спонтанно как-то, без умысла, чего нельзя сказать об Иуде. Иуда тоже был не идеален, но в сердце Иуды скрывались какие-то умыслы. Чем же отличался грех Иуды от греха Петра? Только одним, но очень важным и судьбоносным. Иуда имел в жизни какие-то свои корыстные цели, не ведущие к Богу. Трудно сказать, какие. Об этом сегодня спорят. Во время вечери, где Иисус благословил хлеб и вино, как символы его жертвы на кресте, Христос обмакнул кусочек хлеба в соус и подал Иуде, сказав: «Что делаешь, делай скорее». И после этого, как говорит Евангелие, в него вошел сатана. Вот чем же таким отличается Иуда? Ну, во-первых, написано о том, что он был вор. Надо же, вот именно он носил ящичек, куда опускали пожертвования, денежки, на которые жили Иисус и ученики, и, судя по всему, приворовывал оттуда. Сегодня спорят по поводу того, что имел в виду Иуда, когда сказал: «Радуйся, Равви», когда предал Христа целованием. Но, судя по всему, у него была какая-то своя стратегия, какие-то свои мысли и цели, и эти цели не вели к Богу. Иуда шел не домой, а в каком-то своем направлении. Важно то, что в отличие от Петра, Иуда предал Христа целенаправленно, заранее запланированно. Грешник от праведника отличается не тем, что первый грешит, а второй нет. Грешат оба, только один нечаянно, а другой целенаправленно. Один, согрешив, хочет оставить грех,
а у другого в этом нет нужды. Ну, просто потому, что ему Бог не нужен. Премудрый Соломон написал, что праведник 7 раз упадет и 7 раз встанет, а нечестивые впадут в погибель. Да, Петр упал, но в тот час встал. Почему? Потому что его стремления были домой, к Богу. У него не было другого пути. Он ничего не планировал. Он был и оставался праведником. И очень важно, куда направлены пути жизни человека. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел написал: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Покаяние хорошо, когда, каясь, боишься потерять Бога, к которому идешь по жизни». Иуда был не бесталанный человек. Наверняка умел считать деньги. Мог бы стать церковным бухгалтером или казначеем какой-нибудь церкви, какой-нибудь общины, ну, если на то пошло. Но он не имел к этому стремления. Он не имел стремления к Богу. Он шел не домой. Поэтому и пришел туда, куда шел. Очень важно выбрать правильный путь. Бог обещал помочь вот на этом пути. В книге Псалмов есть молитва человека, который искренне стремился к Богу. Это 31-й псалом, молитва Давида. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. На твоем пути, что бы ни произошло, обязательно дойдешь, если идешь домой».

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: счастливый день. Рассказывает Антон Бойков.
1: Совсем недавно я и моя жена праздновали день рождения. Дело в том, что у нас день рождения находится очень рядом, и поэтому часто мы вместе что-то делаем. И когда пришел ее день рождения, у нее 2 сентября, то, конечно, я решил сделать какой-то сюрприз. Я встал ночью, поехал в круглосуточный магазин, купил тортик, купил цветы, все красиво дома приготовил, лег, ну, сделал вид, что я сплю, для того, чтобы она могла проснуться уже утром и увидеть всю эту красоту и порадоваться. В общем, сюрприз удался, она была рада, и я был рад, что, ну, я смог порадовать свою жену. Через несколько дней должен был наступить мой день рождения, и я, конечно, понимал, что я не ожидаю каких-то особых сюрпризов. Как-то с возрастом, со временем ты уже смиряешься с тем, что, ну, пришел день рождения очередной, еще раз. Поэтому я был спокоен. Но в этот день в социальных сетях был большой флешмоб. Дело в том, что моя жена подговорила всех моих друзей, знакомых, и они сделали флешмоб в социальных сетях, где они меня поздравляли.

И мне было, конечно, очень приятно. Я подумал, ничего себе, вот жена молодец, какой мне сюрприз сделала. И я понимал, что мне, в принципе, больше ничего не нужно. День удался, день хороший, мне было приятно. И потом она сказала: «Антон, может, пойдем куда-нибудь сходим, в какое-нибудь кафе посидим?» Я пытался всячески отговорить, как-то не очень хотелось, хотелось дома провести этот день. Но все же я подался на уговор и говорю: «Ну ладно, поехали». Подъезжаем мы к кафе. И паркую машину, я сразу увидел одну машину, которая была мне знакома. Я подумал: о, это же машина одного моего знакомого. Да нет, не может быть, что она здесь будет делать. Ну, думаю, возможно, похожая машина. Мы заходим в кафе, осматриваем его. Сидят люди, едят, общаются друг с другом. И вдруг мы заходим за небольшой столб в этом кафе, и я вижу знакомую семейную пару. Я очень сильно был удивлен, как они здесь оказались. Странно, думаю. Я смотрю на жену, смотрю на них, говорю: мы первый раз приехали в это кафе. Как так получилось? Какова вероятность того, что мы могли встретиться в одном кафе в одно время, в один день? Затем я перевожу взгляд на другой столик. Там сидят еще знакомые люди. И все, я ничего не начинаю понимать. Я начинаю просчитывать вероятность того, как же такое могло произойти. Как получилось, что они сидят в одном кафе, но, видимо, не видели друг друга. Затем в определенный момент мне сзади закрывают глаза, и до меня доходит. Я вдруг понимаю, что это все задумано так. И когда мне открывают глаза, я поворачиваюсь, я вижу, что все кафе, практически все люди, которые были в том кафе, это все мои знакомые, друзья. Кто-то прятался за меню, кто-то еще каким-то образом скрывался за столбами и так далее. И я был настолько удивлен, я настолько был счастлив, потому что это впервые в моей жизни так необычно меня поздравили на день рождения. Я находился, в каком-то шоке. Все это время я сидел, улыбался, принимал поздравления, и мне так было приятно, что для меня сделали такой необычный сюрприз. Поэтому, когда я уже уезжал потом из этого кафе, я думал и размышлял. Я считал, что я молодец, что я поздравил свою жену и купил ей тортик, цветы. Но она проявила намного больше креатива, фантазии, сил для того, чтобы сделать мне такой большой сюрприз. Поэтому вот такой был счастливый день. Я благодарил Господа за то, что есть у меня жена, за то, что есть у меня друзья, которые нашли это время приехать и вот так меня, можно сказать, разыграть.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Иисус въезжает на молодом осле в Иерусалим. Повсюду слышатся возгласы: «Осанна!» Кругом царит воодушевление, радость. Люди постилают перед Иисусом пальмовые ветви, демонстрируя этим, что они признают Его царем иудейским. Евангелие от Иоанна, 12 глава. «Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за Ним». Почему? Потому что Он творит чудеса, возвращает людей к жизни. Что такое жизнь в нашем понимании? Рене Декарт сказал: «Я мыслю, значит, я существую». Эпикур: «Наслаждение – это альфа и омега счастливой жизни. Живи в тиши». И он говорил, что плюет на дорогие удовольствия. А вот точка зрения исламских фундаменталистов: «Вы, христиане, любите жизнь, а мы любим смерть». И, наконец, точка зрения Бога, выраженная в книге пророка Иезекииля: «И беззаконник, если обратится от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет». Здесь тоже речь идет о жизни, только о жизни в Боге. Есть ли разница между жизнью и существованием? С библейской точки зрения, существование – это удовлетворение интеллектуальных и физических нужд. Жизнь – это удовлетворение одной единственной нужды – нужды в Боге, в Его присутствии. Почему сегодня многие люди становятся учениками Иисуса Христа? Почему следуют за Ним? Ведь современные верующие не видели, как Он кормил 5000 человек 5 хлебами, или как Он воскрешал мертвого. Иисус сказал однажды по этому поводу: «Блаженны не видевшие, а уверовавшие». К Спасителю нас привлекают вовсе не Его чудеса, а Его характер. Когда мы говорим «душа компании», мы подразумеваем человека, к которому все тянутся. Почему? Потому что этот человек открыт, он проявляет интерес к каждому. Для каждого у него найдется доброе слово, улыбка, готовность помочь. Нас тянет к таким людям, которые могут пожертвовать своим интересом ради нас. К Иисусу Христу нас тянет, потому что Он бесконечно благ и милостив. У Него всегда есть для нас время и то, что Он однажды пожертвовал своей жизнью ради каждого из нас. Вот это привлекает нас к Нему. Вновь вернемся к Евангелию от Иоанна, 12 главе. Прочитаем несколько текстов. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, впав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, и ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Что такое жизнь? Это промежуток между рождением и смертью. По сути дела, рождаясь, мы начинаем медленно умирать. Жизнь – это медленное умирание. Как написал святой апостол Павел: «Я каждый день умираю». Зерно в земле должно умереть, иначе ему нет смысла там лежать. Оно медленно умирает, тлеет, разлагается, но при этом оно отдает свои живительные соки ростку, пускает корни. Жизнь в семени в виде побега, она мощным фонтаном устремляется ввысь, сквозь толщу земли, туда, где воздух, свет, тепло. И этот росток пробивает все препятствия. Он взрывает даже асфальт на своем пути. Крепнет его стебель, появляется маленький колосок, а в нем 30, 60, 100 зернышек. И все это благодаря умиранию и смерти семени. Семя прославляется в колосе. И слова апостола Павла приобретают несколько иной смысл. «Я каждый день умираю, чтобы прославиться в уверовавших и покаявшихся от его проповеди, от влияния Слова Божьего. Для меня смерть приобретения», — написал он в другом месте. «Семя приобретает колос». Умирание наше, то есть наша жизнь, забирающая у нас силы, здоровье, молодость, все это должно способствовать приобретению детей для Бога во Христе Иисусе. Иначе мы напрасно провели время на земле. Что такое умирание? Это отмирание наших плотских наклонностей, нашего эгоизма, гордости, лени, зависти, раздражительности, лукавства и так далее. Все это должно умереть, исчезнуть, погибнуть в нас, давая при этом ростки и корни другим качествам характера — терпению, доброжелательности, кротости, радушию, ответственности. Растет ли это в нас? Пробивает ли асфальт нашей греховности? Если этих ростков нет, то мы умираем напрасно. Жизнь наша все равно закончится. Мы все равно умрем, но умрем бесполезно. Есть такие семена, которые никогда не всходят, хотя и истлевают там в земле. Они уже были посажены, скорее всего, мертвыми. Евангелие от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Любящий душу свою погубит ее». Можно жить всю жизнь мертворожденными людьми, которые только и делают, что погребают своих мертвецов. Хотим ли мы так прожить свою жизнь, что нас никто, даже Господь, не вспомнит? Чем мы хотим быть для Бога и для людей? Благословением или проклятием? Ведь есть только два направления жизни. Как говорится здесь, в этом тексте. «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Христос всегда осознавал, что идет в мир на смерть. Он готовился к смерти всю свою сознательную жизнь. Посмотрите, как он вел себя, зная свой приговор в вечную смерть. Был ли он подавлен, уныл или мрачен? И пошли бы за таким человеком люди? Никогда. Мы тоже знаем, что однажды умрем. Конечно, не так, как Иисус, но у нас, как и у Него, есть надежда на воскресение. Об этой надежде очень здорово написал апостол Павел в послании к Коринфянам в 15 главе. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Потому что есть тело душевное, а есть тело духовное. У нас просто нет причин для уныния и отчаяния. Пока мы живы, как говорит Иисус Христос здесь, «доколе свет с нами, веруйте в свет, да будете сынами света». Будьте сынами света. Нам нужно так проводить жизнь, чтобы окружающие видели в нас этот свет Божьей любви и приходили к источнику этого света, то есть к Иисусу Христу, чтобы им также захотелось жить во свете. Но пойдут ли они к свету, если будут видеть в нас только завистливых, высокомерных гордецов, эгоистов, не желающих поступиться своими прихотями? Да и войдем ли мы сами в жизнь вечную, если в нас будут видеть только раздражительность, необязательность, недружелюбие, клевету, что мы будем нелюбящими добра, родителями непокорными, непримирительными, невоздержанными, наглыми, напыщенными? Да никогда не пойдут. Что же нам делать с нашим эгоизмом? Выход один. «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Конечно, смерть любить нельзя. Мы любим жизнь и не хотим умирать. Но жизнь — это Христос, который по вере нашей хочет жить в нас. И умираем мы только по одной причине — нашей греховности. Однако после смерти грех уже никогда не будет над нами господствовать. Он не должен господствовать над нами уже сейчас, потому что Иисус своей собственной смертью лишил его господства. Умрем ли мы сегодня для греха? Сбросим ли сегодня ярмо похоти и пороков? Или будем плясать под их дудку? Умертвим ли свой эгоизм, чтобы приобрести для Господа как самих себя, так и наших близких? Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Пусть жизнь наша, наше медленное умирание, принесет Богу обильный урожай спасенных, чтобы и мы сами, и наши ближние унаследовали вечную жизнь в новых, нетленных телах, в Царстве Божьем, где нет никогда ни болезней и никогда не будет смерти.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Иисус сказал, что мы должны относиться к другим так, как хотим, чтобы они относились к нам. И вот я, профессор лицемеров, сейчас проиллюстрирую этот принцип на примере Гарика.
3: Добрый день, профессор.
2: Гарик, глядя на то, как ты усердно работаешь тут под раковиной, чтобы как-то помочь, я принес тебе почту.
3: Подай, пожалуйста, вон тот ключ.
2: Вон тот, весь в мазуте.
3: Ладно.
2: Гарик, глядя на то, какие у тебя грязные руки, я прочитаю тебе газету. Так, что тут у нас? Хочешь программу на вечер прочитаю?
3: Не могли бы воду включить?
2: Так, подожди, похоже, тебе письмо от Анжелы. Что за Анжела, Гарик?
3: Моя девушка.
2: О, твоя бывшая девушка.
3: Что?
2: Да так, ничего, Гарик, сам прочитаешь. Ну, мне пора. Важно поступать с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Что я только что и продемонстрировал. Правда, Гарик?
3: Спасибо, что прочитали мое письмо. А теперь мы не могли бы воду включить?
4: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
5: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: искренне приветствую всех вас, дорогие друзья, желающих исследовать Священное Писание, Библию, Слово Божие, которое имеет для нас так много ценных советов, рекомендаций от самого Господа, потому что Библия называется еще Словом Божьим. Это Слово самого Бога, написанное для нас. Замечали ли вы, что не только некоторые люди в отдельности, но и все человечество в целом находится в постоянном таком депрессии, как бы, неудовлетворении, в постоянных поисках чего-то лучшего, чем они имеют на сегодняшний день. Эта тоска по чему-то лучшему показывает, что человечество однажды что-то потеряло и теперь находится в искании чего-то лучшего. Бог знает это, поэтому Он предлагает каждому из нас: пожалуйста, обратитесь ко мне, к моему слову. Я вам покажу, я вам помогу найти тот лучший путь для вашей жизни. Постараемся понять, что следование за Иисусом будет нам стоить некоторых жертв. Но отказ от этого будет стоить нам потерю всего и навсегда. Большинство людей просто не думают над тем, что они платят гораздо большую цену, отказываясь следовать за Христом. Поэтому наш Творец приглашает каждого из нас, я читаю Исаия, 1 главу, 8 стих. Здесь Господь говорит: «Тогда придите и рассудим». Мне нравится это выражение, где Господь приглашает каждого человека. Он говорит: «Давай будем рассуждать, давай будем логически рассуждать. Если ты не идешь со мной, если ты отказываешься от моих благословений, охраны, помощи, куда направляешься тогда ты?» И давайте в наших сердцах вместе скажем: «Дорогой Иисус, Твой план остается наилучшим, потому что только Ты предлагаешь в конце этого пути разумную, прекрасную, вечную жизнь для общения». Для всех молодых людей я хотел бы сказать: если сегодня вы делаете выбор для себя, что вы хотите делать все то, что вы считаете правильным, забегая наперед, я уверяю вас, пройдет время, и от ваших свободных действий останутся раны, рубцы на ваших сердцах. Вы захотите что-то поменять, вы захотите что-то изменить, но многое уже невозможно будет изменить. Еще и еще раз я хочу повторить. Да, следование за Иисусом действительно связано с определенными трудностями. Но позвольте также еще раз закрепить главную мысль. Отказ от следования за Христом приводит к несравненно более тяжким последствиям. В Своем Слове Господь всегда учил людей жертвовать Своим для спасения других. Подумайте, жертвовать Своим для спасения других. Иными словами, спасая других, ты спасаешь себя. Если учесть, что для Бога нет ничего невозможного, и если вспомнить историю о том, что в пустыне для народа израильского Бог посылал продукты питания, которые назывались одним словом «манна», которая соответствовала всем необходимым потребностям человеческого организма. И вот Бог посылал эту манну с неба, как дождь. Когда народу израильскому нужно было строить дом Божий, храм Божий, конечно же, Бог мог в виде дождя послать золото, серебро, драгоценности для украшения этого храма. Но Бог этого не сделал. Как вы думаете, почему? Потому что Бог был заинтересован в воспитании каждой личности в отдельности и в воспитании этой личности чувства личного искреннего желания участвовать в деле Божьем. И Бог предложил людям жертвовать драгоценности, золото, кто что имел для строительства храма. И храм был построен. Был построен на пожертвование этих людей. После грехопадения Богом был разработан план спасения. Этот план включал в себя не только служение божества, но также и служение человека. Вы знаете, что в плане спасения, в плане вашего спасения, в плане моего спасения Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой участвуют. Сотни, тысячи, миллионы ангелов совершают служение спасения. И в это служение Бог также включает и приглашает участвовать человека. Я приглашаю каждого из вас: давайте следовать за Иисусом. И если Он говорит: отдай мне кое-что, для того, чтобы я мог благословить тебя здесь, на этой земле. И когда я приду во второй раз, я хотел бы сказать перед всей вселенной, вот этот человек, может быть, Иван, Анна, Мария, участвовала в моем деле. Я хотел бы, чтобы весь мир знал об этом. Будем следовать за Иисусом, и Он благословит нас. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Алин, да ты что, смотри, куда идешь? Так и раньше времени помереть можно. Не рано ли с телефонами-то разгуливать, а?
5: Нет, я уже взрослая, к тому же сотовые. Это не роскошь, а необходимость, так папа сказал.
4: О, понятно. А Саша тоже подарил?
5: Не, подарок, когда день рождения будет.
4: А где, кстати, он?
5: Он с классом в поход пошел.
4: А, ну привет передавай.
5: Ага.
6: Алина! Дай позвонить.
5: Зачем?
6: Предупреди, что я опаздываю.
5: А, еще сломаешь или себе заберешь?
6: Да не заберу, дай позвонить, пожалуйста.
5: Нет уж, жди, пока тебе свой купят.
6: Еще сестра называется. Помогите, дядя Афанасий, я проспал.
7: Куда?
6: В поход.
7: Да ты что, правда, что ли? Мы успеваем?
6: Не знаю, но через 5 минут они уже...
7: Да побежали скорее.
6: Если бы она дала мне позвонить, они бы меня подождали. Жадина, терпеть ее не могу. Да что за день-то такой?
7: Окрашена. Ай-яй-яй-яй. Бывают неудачи. Попробуем оттереть. Сейчас. Как трудно, ребята, сейчас Саше. Вот интересно, скажет он ей или нет? А вы бы как поступили?
5: Алина! А, стой! Ты что делаешь?
6: Окрашена, сарафан испортишь.
5: Окрашена? Спасибо, Саш. А ты почему не в походе?
6: Опоздал.
5: На, звони.
6: Да ехали уже все давно.
5: Прости меня, Саш.
6: Ну, хватит, хватит, забыли.
5: Здравствуйте, дядя Афанась.
7: Здравствуй, Алиночка, здравствуй. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, проходите ко мне. Давайте, давай, давай. Вы сегодня молодцы. Я вами горжусь.
5: Правда?
7: Да. Сегодняшнюю историю, которая с вами произошла, надо вообще где-то записать, чтобы другие прочитали и кое-чему научились.
6: Чему?
7: Великодушию. Великодушию, которое ты, Саша, сегодня проявил. Это напоминает мне одну историю, записанную в Библии. Там, конечно, масштаб событий пошире, но суть одна и та же.
8: Расскажите, дядя Афанасий.
7: Ну, хорошо. Я только напомню ребятам то, что я рассказывал вам в прошлый раз. Из зависти родные братья продали в рабство Иосифа. Иосиф прошел много испытаний, но всегда был верен Богу. В Египте он был слугой в доме царедворца Потифара. Затем его несправедливо осудили и посадили в тюрьму. Но Господь был всегда рядом с верным Иосифом, и он помог ему. Иосифу удалось разгадать сны фараона. Фараон внял предсказаниям, которые объяснил Иосиф, и сделал Иосифа вторым человеком после себя. И вот предсказания исполнились. В Египте и в соседних землях наступил великий голод. И стали люди из разных стран приходить к Иосифу, чтобы из его запасов купить хлеба. Иосиф всех принимал и никому не отказывал. И вот однажды к нему пришли необычные люди. Это были его братья, те, которые продали его в рабство. Он узнал их, но они не узнали его. Сурово он сказал: «Вы пришли в Египет, чтобы шпионить». Они взволновались и рассказали Иосифу, что их 12 братьев пришли купить хлеба. Младший брат остался с отцом дома, и что один брат пропал много лет назад. Да, они говорили о нем, об Иосифе. Иосиф ответил: «Вы можете вернуться домой. Один из вас останется здесь до тех пор, пока все остальные вместе с младшим братом не вернутся обратно». Братья очень испугались. Один из них сказал: «Это наша вина. Мы жестоко поступили с Иосифом и сейчас за это наказаны». И тут, по приказу Иосифа, слуги положили деньги обратно в мешки. Они забрали зерно и вышли из дома наместника. Иосиф ждал их возвращения. Он все еще их любил. Через некоторое время братья вернулись. С ними был и младший брат Вениамин. Они отдали деньги, которые нашли у себя в мешках. Слуги пригласили их к обеденному столу, и тут вошел Иосиф. Он спросил: «Жив ли еще ваш отец?» И вдруг он увидел Вениамина, вышел и заплакал. На следующий день слуги опять положили в их мешки деньги, а в мешок Вениамина – драгоценную чашу Иосифа. Братья попрощались и отправились домой. Но на полпути домой их настигли слуги Иосифа и обвинили их в краже. Братья раскрыли мешки. У Вениамина нашли пропажу. «Ты должен вернуться с нами и быть рабом нашего господина». Братья не захотели оставлять его одного. Они отправились все вместе назад. Придя к наместнику, они пали перед ним на колени: «О, господин, мы не знаем, как это случилось. Разреши нам всем остаться работать у тебя». Иосиф понял, что братья его стали другими. Он простил их и признался им: «Это же я, ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не печальтесь, не сожалейте о том. Это ведь Бог привел меня сюда, чтобы я позаботился о вас, когда наступит голод. Приведите ко мне отца моего, мы будем жить вместе, и все мое будет ваше». Вот Иосиф снова обрел свою семью. Ребята, а вот скажите, как вы думаете, легко было Иосифу простить своих братьев?
5: Очень трудно.
7: Да, ведь в его власти, надо учесть, был целый Египет. И он мог с легкостью отомстить своим братьям за предательство. Не так ли? Но он этого не сделал. А почему? Да потому что месть никогда никому еще не приносила добра, а только боль и разочарование.
5: К тому же они раскаивались. Каждый может ошибиться.
7: Да, Иосиф прошел этот путь. Доверившись Богу, он приобрел свою семью и теперь был не одинок. И эта история заканчивалась счастливо. Ребята, а вам легко прощать своих близких и друзей? Напишите нам. Нам очень приятно получать ваши письма. Ну а теперь, я думаю, нам надо оттирать твою краску.
5: Я помогу.
7: Умница. До свидания, ребята. Всего вам доброго. Пока.
5: Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?
2: Бессмертие, неподверженность смерти, вечная жизнь, которую Бог дарует всем спасенным в результате воскресения. Согласно 6 главе 1 послания к Тимофею, абсолютным бессмертием обладает только Бог. Сотворив первых людей, Бог дал им бессмертие, но обладать им они могли только при условии послушания Божьей воли. В 3 главе книги Бытия рассказывается о том, как, ослушавшись Бога, наши прародители лишили себя доступа к дереву жизни и дара вечной жизни. Смерть стала царствовать в этом мире. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Победив смерть, Иисус Христос явил жизнь и нетление. Вопреки распространенному представлению, бессмертие дается спасенным не сразу после смерти, а только при воскресении из мертвых во время второго пришествия Христа. Библии чужда идея бессмертия души, поскольку душа не может существовать в отрыве от тела. Этим объясняется библейский

0: запрет на любые попытки общения с умершими. Те, кто утверждает, что общается с мертвыми, в действительности общаются с бесовскими духами.
1: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Британское агентство по стандартизации продуктов питания провело исследование о влиянии синтетических красителей на здоровье детей. В исследовании приняли участие 300 детей. Дети получали разные виды напитков и десертов с разными видами красителей. В ходе исследования было установлено, что дети, употреблявшие продукты с синтетическими красителями, отличались от своих сверстников нервным и неконтролируемым поведением. Также у них начались проблемы с концентрацией внимания, что приводило к снижению успеваемости. Таковы были результаты трехнедельного избыточного употребления пищевых красителей.
2: Полезная минутка.
3: Что же такое пищевые красители и как их опознать? На этикетках они обозначены кодом от Е100 до Е199. То есть числовой код красителей всегда начинается на единицу. В случае, когда используется много таких добавок, например, в разноцветном дрожже, недобросовестный изготовитель может скромно, не вдаваясь в подробности, написать только одно слово – «красители». Такие краткие записи должны вас насторожить, потому что это может означать, что производителю есть что скрывать. Красители обильно присутствуют в газировке, ярких леденцах, мороженом, кондитерских изделиях и даже на кожуре цитрусовых. Наличие красителей выдает ярко-розовый цвет копченой или вареной колбасы, так как нормальный цвет мяса после варки серый, а после копчения серо-бурый. Если вам понравился на вид солнечного цвета сыр или желтоватое сливочное масло, внимательно изучите этикетку. Есть большая вероятность, что приятный цвет молочным продуктам придает небольшое количество сливок, а желтый краситель. Опасайтесь ярко-оранжевых, фиолетовых, синих цветов в продуктах питания. Такая краска – это веская причина их не покупать. Натуральные красители имеют неброские пастельные тона. Например, серовато-желтый, спокойно розовый, серо-песочный. Тревогу вызывают следующие вещества. Краситель тартразин Е102 запрещен в Евросоюзе. Применяется в кондитерских изделиях, дрожже, мороженом, макароном, пюре, джемах. Может вызывать аллергические реакции. Краситель Е110 опасен для восприимчивых людей. Может вызвать астму или кожные реакции. В Евросоюзе запрещен. Им подкрашивают мороженое, рыбопродукты, креветки, молочные коктейли, сыры. Краситель Азорубин Е122 имеет красный цвет. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, коричневых соусах, красных напитках. Вызывает сыпь и аллергии. Он запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Потребительские организации Австралии включили его в группу пищевых аллергенов, опасных для астматиков. Е124 – кошениловый красный. Можно обнаружить в салатных заправках, десертных напитках, кексах, бисквитах, творожных изделиях, салями. По некоторым данным, при регулярном воздействии может вызвать рак. Также он провоцирует приступы астмы. Запрещен во многих странах. Опасными являются золотые и серебряные съедобные украшения на тортах. Они могут содержать красители Е173 и Е174, запрещенные в ряде стран из-за присутствия алюминия. Прием внутрь таких веществ может привести к обострению заболеваний почек и легких. Есть доказательства связи их употребления с болезнью Альцгеймера. Как же мы можем защитить себя и своих близких? Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащих серебристые украшения. Особенно внимательно подходите к рациону детей. Вредное влияние химических веществ на которых будет особенно сильным. Будьте внимательны и здоровы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Французский ученый XIX века Луи Пастер говорил: «Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более я останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время своих работ в лаборатории». Сегодня мы будем говорить о генетике и о том, как эта наука объясняет происхождение жизни. У нас в гостях кандидат биологических наук Елена Тихоновна Титова. Генетика — это наука сравнительно молодая. И это наука о законах и механизмах, о наследственности и изменчивости. И впервые понятие «ген» было введено датским ботаником Йохансеном в 1909 году. Но задолго до этого монах Грегор Мендель, он изучал гибридизацию растений, в частности, разводил горох, насколько я знаю. И вот в чем состояли его исследования и что они дают для понимания происхождения жизни?
3: Грегор Мендель в опытах по наследованию признаков гороха показал, что за эти признаки отвечают наследственные структуры. Он их назвал факторами, но в современной трактовке это гены. Эти структуры существуют независимо, отдельно, независимо друг от друга и в неизменном виде передаются потомкам. Угу. Мендель высказал важную идею о парности этих структур в организмах. То есть в каждой паре присутствуют материнская и отцовская структуры. И они могут быть по внешнему признаку одинаковыми и разными. Свободное комбинирование генов по каждой паре, то есть независимое от других пар, это одна из причин изменчивости признаков в организмах. Мендель обнаружил также, что в паре один ген может подавлять другой. Внешнее проявление признака может подавлять полностью или частично. Он также вывел математические закономерности наследования признаков в поколениях, то есть проследил поведение этих признаков в поколениях. Это так называемые законы Менделя.
2: А какое свидетельство дает нам генетика в пользу сотворения?
3: Генетика нам показывает, что мутации, о которых сейчас так любят говорить эволюционисты, и мутация — это основа их гипотезы, так называемого неодарвинизма или синтетической теории эволюции. Она основана на фактически мутациях, на представлениях о мутациях. Так вот, генетика нам показывает, что мутации не могут служить движущей силой эволюции. Почему? Во-первых, это явление разрушительного характера, ну, в крайнем случае нейтрального, в значительно меньшей степени. И, во-вторых, мутации не могут создать новую информацию, которая необходима для возникновения новых структур и новых органов.
2: А давайте поясним, а что такое мутация? Что из себя представляет этот процесс?
3: Мутация — это изменение в генетическом аппарате клетки. Угу. Это может быть на уровне хромосом. То есть утеря, добавление отдельных хромосом или увеличение всего набора хромосом. Это может быть изменение на уровне участков хромосом и на уровне самих генов. То есть добавление, утрата или замена каких-то участков хромосомы или отдельных нуклеотидов.
2: А с чем связано возникновение мутаций?
3: Мутации могут быть самопроизвольными. И происходят вот в случае генных мутаций, они происходят при удвоении ДНК, но они достаточно редкие, самопроизвольные мутации. То есть одна ошибка на 10 миллиардов пар нуклеотидов при копировании ДНК. Мутации также могут происходить под действием так называемых мутагенных факторов. Это может быть радиация, это может быть ультрафиолет, какие-то химические вещества, высокие температуры, ну и другие.
2: А как организм реагирует на мутации?
3: организм реагирует на них.
2: Каким образом? Что происходит с
3: организмом? Организм пытается всеми силами избавиться от этих мутаций, поскольку мутации — это...
2: Это нечто противоестественное, да, для организма?
3: Да, это нарушение в структуре ДНК. Угу. Поэтому организм стремится всеми силами избавиться от этих мутаций. Угу. То есть мутации контролируются и устраняются множеством ферментов, которые узнают этот поврежденный участок, вырезают его и восстанавливают правильную структуру ДНК. То есть это настоящие ремонтные бригады из множества ферментов.
2: Угу. А все-таки, если вот эти необратимые какие-то процессы произошли и мутация, вот возникла,
3: в некоторых случаях не может организм справиться с ними.
2: Вот если он не справился, что тогда получается в результате мутации? Какие отклонения?
3: Ну, вплоть до самых серьезных. Мутации могут быть причиной болезни человека. Я еще хочу добавить, что во многих клетках существует так называемый сос-ответ в аварийной ситуации. То есть, когда действие мутагенного фактора запускает, включает синтез вот этих восстановительных ферментов.
2: Угу. Сторонники эволюции утверждают, что мутации являются материалом для естественного отбора. Насколько это оправдано?
3: Мутации не могут быть движущей силой эволюции, поскольку они в подавляющем большинстве случаев имеют разрушительный характер. Угу. То есть они вредные, угу, мутации. В подавляющем большинстве. 99,99%. Или нейтральные, которых в 10 раз меньше, чем вредных. Угу. Вредных вплоть до летального исхода для организма.
2: Угу.
3: Нейтральных мутаций в 10 раз, по версии официальной науки, в 10 раз меньше, чем вредных. То есть на долю полезных приходится совершенно ничтожная.
2: Но все-таки полезные мутации есть? Есть примеры таких мутаций?
3: Полезные мутации теоретически они не исключаются, конечно. Эволюционисты приводят какие-то примеры, но надо сказать, что определить появление какого-то полезного признака, может ли быть это результатом мутации, определить это иногда очень сложно. Эволюционисты приводят примеры полезных мутаций. Это, например, вот мы уже говорили об этом, возникновение устойчивости к резистентности микробов к антибиотикам. Это как одна из причин, как одна. Это может быть. Потом, может быть, эволюционисты приводят примеры безглазых пещерных рыб, бескрылых насекомых. То есть в каких-то условиях это для организма полезно. Вот даже Дарвин такие примеры приводил. В селекции растений используется индуцированный мутагенез, то есть действие каких-то мутагенных факторов, чтобы вызвать какую-то полезную мутацию, но полезную не для самого организма, а для потребительских нужд человека. Ну, например, бескосточковые мандарины.
2: Угу.
3: В селекции животных мутагенез не применяется.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Ну хорошо, пусть полезных мутаций немного, но разве они не могут сыграть положительную роль в эволюционном процессе?
3: Ну, к тому, что полезных мутаций крайне мало, ничтожная доля. Следует еще добавить то, что они должны произойти не в любой клетке.
2: А в какой?
3: А только в половых.
2: Угу.
3: Чтобы мутация могла передаться потомкам.
2: И закрепиться, да, при этом?
3: Закрепиться
2: потом
3: в поколениях, угу, да, только в половых.
2: Угу.
3: Иначе, если в какой-то соматической клетке, то организм, после гибели организма и теряется эта мутация. Ну, а половых, надеюсь, порядков меньше. То есть вероятность того, что именно в этих половых клетках возникнет мутация, резко снижается. Кроме того, что сама полезная мутация – исключительная редкость.
2: Угу.
3: Также следует учесть еще такой момент, что мутации в подавляющем большинстве случаев рецессивны. То есть они подавлены здоровым геном. Вот в паре.
2: Угу.
3: Пара генов, которая отвечает за какой-то признак. И вот если один ген затронут мутацией, то он, как правило, чаще всего, он будет подавлен, то есть не будет проявляться. Здоровый ген из пары, его как бы перекроет, и мутация не проявится. Мутация может проявиться только в том случае, если в паре встретятся два мутированных гена. Вот тогда внешнее проявление будет.
2: А как часто проявляются, возникают вот такие процессы мутационные? Вот то, что мутации влияют на организм. Как часто это может происходить?
3: Ну, спонтанные они очень редкие, спонтанные. Чаще всего это результат действия каких-то мутагенных факторов. Угу. Там, радиацию, ультрафиолеты и прочее. Понятно. То, что два мутантных гена могут встретиться в одной паре, это вероятность небольшая, и она повышается, если популяция этих организмов маленькая, изолированная. Вот тогда они могут, есть вероятность встретиться. А если популяция большая каких-то там организмов, то мутация, ну, просто затеряется и не проявится. То есть она будет недоступна для, вот, естественного отбора.
2: А могут ли мутации создавать дополнительную какую-то новую информацию?
3: Дополнительную для возникновения принципиально новых органов и структур, конечно, нет. Потому что мутация – это изменение, это искажение генетического материала и разрушительного характера чаще всего.
2: А в прошлых программах мы говорили с вами о микроэволюции и макроэволюции. Давайте немного напомним, что такое микроэволюция и макроэволюция, и разберемся в них, и какое отношение имеют мутации к микроэволюции.
3: Ну, мы говорили о том, что микроэволюция – это изменчивость признаков. Это изменчивость признаков или в природе, или вот под действием искусственного отбора при создании пород и сортов, пород животных, сортов растений. Роль мутаций в этом процессе, ну, крайне, крайне низкая.
2: Каков механизм микроэволюции?
3: За микроэволюцию в основном отвечают другие процессы. Это перегруппировка генетического материала или же утрата части его. Ну, я поясню сейчас на конкретных примерах. Ну, возьмем такой признак, как группы крови у человека. Есть ген в организме, который кодирует так называемый антиген А. Антиген А – это белок, протеин, который присутствует в мембране эритроцитов.
2: Так.
3: Он отвечает за вторую группу крови. Есть ген, который кодирует так называемый антиген Б. Это тоже протеин, который присутствует в мембране эритроцитов. Это другой протеин, и он отвечает за третью группу крови. Если этих генов у человека нет, то есть не образуются ни антиген А, ни антиген Б, тогда такая ситуация обозначается ноль. Генов нет.
2: Так.
3: И отвечает за первую группу крови.
2: То есть у человека будет первая группа крови?
3: Да. Так. Если этих генов у человека нет, которые кодируют антиген А и антиген Б. Теперь давайте вот посмотрим, что будет, если родительские организмы будут иметь, ну, определенный набор генов. Вот, допустим, один родитель имел вот такое сочетание генов, которые отвечают за признак группы крови. У него был в паре, мы же сказали, что пара генов отвечает за признак, за любой признак, не только группы крови. Один родитель имел вот такое сочетание. У него был ген А и у него был ген Б. Вот это сочетание отвечает за четвертую группу крови. То есть у родителя была четвертая группа крови. У него был и антиген А, и антиген Б. Второй родитель имел вот два нуля. То есть у него не было антигенов ни по одной паре, ни по одному гену в паре, ни по другому. То есть не было у него вообще этих генов. Ноль.
2: И у него первая группа
3: крови. У него первая группа крови. Теперь посмотрим, какие сочетания может получить ребенок. Какие тут могут быть сочетания? Или вот этот ген будет комбинироваться с этим, тогда получится у нас у ребенка А0. Да?
2: Какая это группа?
3: Это будет вторая группа крови, потому что мы тут написали, что антиген А отвечает за вторую группу крови. Значит, у этого ребенка будет вторая группа крови. Если этот родитель передаст ребенку вот этот ген, это процесс случайный. Передаст этот ген, второй родитель даст 0, угу, получится вот такая комбинация генов по признаку группы крови.
2: Третья группа крови.
3: То есть, да, что получается? Угу. В этом случае теряется ген Б. Но появляется другой признак. Так, видите, была четвертая значит? Группа, стала угу. вторая. Новый признак возник. Угу. Но произошла потеря генетического материала. Вот в этом организме уже нет гена Б. Угу. Потеря генетического материала. Если вот этого возьмем комбинацию у этого ребенка, здесь наоборот произошла потеря гена А. Тоже была четвертая группа, возникла третья группа. Вот это третья группа, отметили.
2: Да-да. Угу.
3: Антиген Б отвечает за третью группу крови. В этом случае произошла потеря гена А. То есть возникновение признаков новых, была четвертая, стала вторая, стала третья. Возникновение новых признаков произошло в результате потери генетической информации.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: А теперь давайте посмотрим, как возникновение новых признаков происходит в результате перегруппировки генетического материала. Ну, тот же признак группы крови возьмем. И, предположим, у одного родителя была комбинация АА, это антиген А, вторая группа крови у него. У второго родителя была Б,
2: третья группа,
3: Б, третья,
2: да?
3: группа крови. Ребенок может иметь, получив один ген от каждого родителя, только вот такую комбинацию. Другой быть не может. Это единственная возможная комбинация, да?
2: Угу. Четвертая группа.
3: Понятно, да?
2: Да?
3: Угу. Это совершенно верно, четвертая группа крови. То есть через перегруппировку, перераспределение генетического материала появляется новый признак. Была вторая группа, третья, появилась четвертая группа. Перераспределение генетического материала.
2: И какие выводы мы можем сделать в результате этого?
3: Эти примеры показывают, что механизмом возникновения новых признаков является либо утрата части генетического материала, либо перераспределение генетического материала. Mm-hmm. То есть возникновение новых признаков происходит на базе уже имеющегося генетического материала. Ну, у одного и второго родителя. На базе ничего нового не создалось при возникновении новых признаков. Mm-hmm. Никакой новой генетической информации не появилось.
2: То есть все, собственно, по наследству передается каким-то образом, да?
3: Да. Вот эти именно механизмы, но, может быть, плюс еще какая-то ограниченная роль мутаций, угу. вот эти три механизма отвечают за появление новых признаков. Угу. То есть за микроэволюцию.
2: А вот если возможны внутривидовые изменения, например, выведение новых пород собак, голубей, например. Причем некоторые виды голубей настолько не похожи друг на друга, что можно предположить, что это вообще другая птица, может, даже другой род птицы, а вовсе не голубь. То может ли один вид измениться настолько, чтобы дать начало другому виду?
3: Ну, видообразование — это научный факт. Возникновение новых видов – это научный факт.
2: То есть один вид может дать начало другому виду.
3: Изменяются особи, изменяются популяции. И изменяются настолько по многим признакам, что возникают, ну, особи перестают узнавать друг друга как брачные партнеры. Они перестают скрещиваться. Вот именно так образуются новые виды.
2: А в Библии написано, что Господь создал живые организмы по роду их. Ничего не говорится о видах. Значит, виды могут изменяться. Соответствует ли библейский род вот современной классификации?
3: Господь создал род с огромным потенциалом изменчивости изначально. Ну, упрощенно говоря, видов еще не было. И вот под действием условий окружающей среды начали возникать новые признаки у этого библейского рода. По механизмам, как мы сейчас вот разобрали, три механизма. Утрата генетического материала, перегруппировка его и мутации. Стали возникать вот новые признаки. Чему соответствует?
2: Это никак к эволюции не относится, да?
3: Это микроэволюция. Угу. Микроэволюция, изменчивость признаков в пределах, пределах библейского рода. Угу. Ну, чему соответствует он, библейский род, какому таксону современной классификации? Ну, это сложно очертить из-за того, что произошла очень большая изменчивость признаков. Ну, например, можно предположить, что из семейства кошачьей, допустим, большие кошки восходят к одному библейскому роду.
2: Угу.
3: Это там рыси, пумы, леопарды, тигры. Это идут к одному исходному библейскому роду, угу. А мелкие кошки к другому.
2: То есть могли существовать изначально два рода, которые дали...
3: Да, можно предположить такое.
2: Мелкие и крупные видом
3: кошачьи, вот да, угу. Которые дали вот это множество других видов. Может быть, роды лошадей, зебры, там, ослы тоже восходят к одному роду. Может быть, зубры, крупный рогатый скот, буйволы, бизоны, ну вот эта группа, угу. Может быть, тоже восходит к одному исходному.
2: А каким образом защищен библейский род? Вообще есть такая защита? Может один род животного превратиться в другой? Да?
3: Библейский нет, потому что он защищен. Он защищен.
2: Собака никогда не может стать кошкой?
3: Нет, собака в кошку никогда не превратится. Но чем он защищен? Во-первых, вот этим точнейшим копированием ДНК и переносу генетического материала в неизменном виде потомкам.
2: Угу.
3: Это первый момент. Второй, благодаря вот этому механизму защиты от мутаций.
2: Угу.
3: То есть защита от повреждений ДНК тоже охраняет библейский род, генетические рамки его. Ну и, наконец, естественный отбор охраняет. Естественный отбор, который пресекает все неполноценное, все плохо функционирующее.
2: Известно, что ученые проводили бесчисленные опыты над плодовой мушкой, пытаясь получить полезные мутации. Чем закончились эти эксперименты?
3: Да, действительно, миллионы мушек дрозофил, это плодовая мушка, подвергались рентгеновскому облучению,
2: угу.
3: Чтобы продемонстрировать эволюцию. Но все мутанты, они были все в изуродованном виде.
2: А в чем заключались эти уродства?
3: Или они были без глаз, или угу. Они были без крыльев, без конечностей, или конечности были не в традиционном месте. То есть, но даже в таком виде все мушки оставались все равно мушками-дрозофилами, плодовой мушкой, без признаков начала какой бы то ни было эволюции.
2: То есть они не превращались в другие какие-то.
3: Нет, они не превращались.
2: Существа.
3: И более того, практически все мутанты были менее жизнеспособны, и они под действием естественного отбора они просто удалялись из популяции.
2: А почему проводились опыты именно над плодовыми мушками? Что другие не были? Нельзя было над другими мушками, какими-то мухами?
3: Это очень удобно. Это классический объект генетики. Очень удобный объект. Плодовитость высокая.
2: Да?
3: Быстро
2: именно
3: размножаются.
2: Мушек, да?
3: Быстро размножаются. Поэтому они очень удобны для подобных исследований.
2: Понятно. Какие же выводы мы можем сделать из всего сказанного?
3: Генетика нам показывает, что микроэволюционные изменения не могут лежать в основе макроэволюции. То есть изменчивость признаков, она не может идти бесконечно, как полагал Дарвин, бесконечно до возникновения новых органов и новых структур. Эта изменчивость ограничена библейским родом.
2: Угу.
3: И мутации не являются движущей силой эволюции. Это разрушительный механизм, в основе мутации лежит.
2: Угу.
3: Для возникновения новых органов и структур нужна новая информация. Мы об этом уже говорили.
2: Угу.
3: А науке неизвестен, естественно, научный способ создания новой генетической информации.
2: Большое спасибо, Елена Тихоновна, за нашу беседу. Дорогие друзья, мы видим с вами, что многие биологические системы слишком сложно устроены, чтобы можно было предположить самопроизвольное возникновение в результате цепочки случайных событий. Это и система белкового синтеза, получающая информацию посредством генетического кода. Это и сложная система генного контроля и исправления ошибок при копировании ДНК и так далее. Альтернативная теория творения предполагает, что огромное разнообразие организмов было создано с определенной целью. У креационистов нет всех ответов, но различные мнения и целый ряд научных проблем, которые сопровождают эволюционную теорию, свидетельствуют, что креационная модель все-таки заслуживает серьезного внимания. На этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До новой встречи.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины, в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы,

Ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, в нетревоге, надежды и жажды, в недоверие встречному каждому, в нестремлении душу отдать, в непотребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит. Не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: что Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне, и вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Как мы уже увидели при изучении первых глав первого послания к Коринфянам, церковь в Коринфе была полна проблем и разделения, потому что ее члены любили человеческую мудрость. Они гордились своим красноречием, способностью исследовать и объяснять многие предметы, хотя подобная демонстрация образования и знания ни в коей мере не способствовала их духовному возрастанию во Христе. И как это часто случается, раскол явился неизбежной реакцией на различие концепций философских школ человеческой мудрости, что привело к выбору и прославлению различных лидеров, на что Павел откровенно отреагировал, показывая множество различий между мудростью человеческой и тайной и сокровенной премудростью Божьей, открытой христианам Святым Духом. Здесь представлены два противоположных образа жизни, которые не смешиваются, одно исключается другим, и между которыми невозможен компромисс. В заключении главы апостол делает выводы. Есть природный человек с природным мышлением, которое названо духом мира сего, ограниченный, беспорядочный и непостоянный в суждении. И есть духовный человек, который мирскому светскому мышлению противопоставляет духовное мышление. Святой Дух дает духовному человеку ум Христа и его образ мышления, который наделяет христианина способностью обо всем судить духовно. О духовном человеке никто судить не может. Он мыслит о жизни реально, без иллюзий. Итак, все сказанное апостолом во второй главе нашло свое практическое отражение в Коринфской церкви. Какие затруднения испытывала эта церковь? По словам апостола Павла, им нужно было думать и понимать все, что Бог открывает в Писании в такой степени более духовно, чтобы их духовная точка зрения контролировала мысли и поступки. Но вместо этого они все еще полагались на природную мирскую философию, привнося мирской опыт мышления в церковь. Как вы понимаете, это наиболее распространенная проблема, имеющая место и в современной церкви. И этой проблемы не было бы, если бы многие члены не относились к церкви как к религиозному клубу, который приносит пользу только своим. Лишь некоторые понимают, что церковь является инструментом Божьим, чтобы достичь деградирующего, обескураженного и терпящего крушения мира. В результате оказалось, что дух мира проник в церковь. По причине того, что мы живем в демократическом обществе, многие люди думают о церкви как о демократическом образовании. В светском демократическом обществе приемлемы две формы правления – президентская или парламентская. Но в государстве, где практикуется президентско-парламентское правление, возникают порой непреодолимые разногласия между двумя ветвями власти. Дух мира может проникнуть и в церковь. В церкви возможно образование фракций, которые при победе на выборах создают свой церковный административный аппарат, вместо того, которое Писание называет телом, имеющим главу живого Бога, за которым и остается окончательный авторитет и право планирования и составления церковных программ. Так, подобно земному правительству, превратившемуся в иерархию во главе с президентом, со всеми нижестоящими структурами поступает и церковь. Пастор становится главой церкви над нижестоящими структурами, пасторское правление. Многие пасторы диктаторски используют эту власть, которую дал им Бог для управления своей церковью, превращаясь в маленьких диатрефов. Мы читаем третье послание Иоанна, 9 и 10 стихи. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Парламентская форма правления, при которой церковный совет руководит церковью, и где пастор только обозначает Божью власть, подобие английской королеве, также неприемлемо в церкви Христа. Как в одном, так и в другом случае Христу трудно управлять такими церквями, потому что он глава всего тела, а не отдельных его частей. Это отражает мышление мира, природное мышление, которое разрушает церковь. Лучше всего церкви подходит управление, при котором пастор и члены совета представляют единое целое. Если в мире такое правление президентско-парламентское создает трудности, этого не должно быть в церкви, где любовь Христова объемлет всех нас. В церкви очень важно единство между членами. Единство совета с пастором и единство между пасторами. По той причине, что благополучие общества зависит от денежных средств, это становится иногда главным и в церкви. Ищите прежде всего денег, а все остальное приложится вам. Но это не тот путь, по которому должна следовать церковь. И затруднение Коринфской церкви было в том, что они продолжали мыслить подобным образом. Помимо денег, в церкви придается огромное значение приросту членов, и все церковные программы сориентированы именно на это. В третьей главе Павел ясно и определенно указывает на ошибочность подобного воззрения. Он задает вопрос, не плотские ли вы? Мы читаем. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Что в поведении и жизни коринфян побудило апостола к такому упреку? Их споры и разделения. Это очень важно, потому что наше отношение к ближним характеризует и наше отношение к Богу. Если я не живу в духе любви со своими братьями, могу ли я говорить о любви к Богу? Христианин, любящий Бога, будет любить и своих собратьев. Обратите внимание на то, что Павел 4 раза использует слово «плотские». Это указывает на проблему церкви в Коринфе. Апостол фактически использует 2, хотя и родственных различных греческих слова. Первое слово «саркинос» от греческого слова «саркс» – «плоть». Это не означает вовсе, что коринфяне были душевными людьми, как люди мира сего, но что они все еще частично находились под влиянием плоти. Нужно сказать, что все христиане живут в человеческой плоти, но духовный находится под руководством духа, а плотский прислушивается к желаниям плоти. Вот почему Павел вынужден был сказать: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Каждый из них прежде проповеди Павла в Коринфе был плотским человеком из плоти и крови. Павел проповедовал им Евангелие, и после того, как они пришли к Христу, он узнает, что они все еще оставались с природной точкой зрения плоти и крови. Коринфяне не были готовы к принятию твердой пищи даже через несколько лет после своего обращения. Сам временной фактор не играет существенной роли в христианской зрелости. Можно быть десятки лет членом церкви и по-прежнему оставаться младенцем. Основными недостатками многих коринфян были гордость и зависть. Любовь практически отсутствовала в их отношениях, которые строились на одном соперничестве. Отсюда и страсть к формированию различных фракций и нежелание общаться с теми, кто придерживались иных мнений и взглядов. Для коринфян знание было важнее любви. Тем не менее, Павел осторожно показывает им, что они не возрождены духовно, хотя и пришли к Христу. При обращении к ним он говорит: «Братья и младенцы во Христе». Нам понятно, почему. Пребывая во Христе, они все же оставались младенцами. В этом и была проблема. Павел за свои 1,5 года в Коринфе проповедовал и учил их, но они так и остались младенцами. Они все еще руководствовались мышлением плоти. Таким образом, во второй части главы он слегка изменяет это слово «саркинос» на «саркикос», которое обозначает «находиться под влиянием плоти». По латыни слово «плоть» означает «чувственный». Вы еще плотские, руководствуетесь чувствами. В понимании Павла плоть – это нечто большее, чем простое физическое начало. Она означает здесь человеческую природу вне Бога, потому что служит целям греха. И апостол видит недостатки коринфян не в том, что они сотворены из плоти, все люди сотворены из нее, но в том, что они допустили этой низменной части человеческого начала доминировать во взглядах и действовать. Сами коринфяне считали себя духовными, мудрыми и зрелыми христианами из-за множества духовных даров, наличием которых весьма гордились. Однако Павел непреклонен. Хотя он, не колеблясь, называет их братьями, но добавляет «плотские». По существу он называет их младенцами, младенцы во Христе, конечно же, однако такими, которые так и не смогли избавиться от своих пеленок и едва ли смогут сказать хоть одно слово настоящей мудрости, не сшедшей от Бога. Читаем послание к Ефесянам, 4 главу, 30 и 31 стихи. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». То же различие мы наблюдаем и в Римлянам 8 главе, когда Павел говорит о живущих по плоти, а не по духу. Он использует ту же терминологию. Чему он уподобляет это состояние чувственности или похотливости? Павел называет это духовным младенчеством. Нет ничего плохого в младенчестве, даже духовном. Каждый из нас начинает с младенческого состояния. Младенцы – это очаровательное создание, и они требуют повышенного внимания. Но Павел говорит, что твердая пища только для взрослых. Молоко и твердая пища – это очень важное различие. В 5 и 6 главах послания к евреям мы находим объяснение. Когда мы читаем 5 главу, о сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковывать, потому что вы не сделали способны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему». Это было также проблемой и христиан из евреев. Они были духовными младенцами, они не возрастали духовно, они не совершенствовались. Что такое молоко? В 6 главе так названы начатки учения Христова. Это то, что мы проповедуем на евангельских программах. Наибольшая опасность для церкви – каждую субботу проповедовать только об этом. Как церковь начнет возрастать? Как она возрастет из младенческого состояния, слыша только, как обратиться ко Христу. Это все замечательно для младенцев, потому что помогает им стать христианами и приводит их к Иисусу. То есть евангельские программы – это всего лишь молоко для младенцев. Христиане-евреи учились только обращению, крещению, возложению рук, воскресению мертвых и о суде вечном. Но они нуждались не только в молоке, но и в твердой пище, которая способствует зрелости. Что такое твердая пища? Это проповедь полного Евангелия, которая способствует духовному возрастанию. Тогда христиане выходят из младенческого возраста, как мы читаем в послании к Ефесянам 4 главе 14 стихе. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Христос умер за мои грехи, это молоко – мы умерли вместе с Христом для греха. Это уже твердая пища. Это то, что освободит нас от вредных привычек и похоти плоти, которые раздражают людей и создают трудности в общении с ними. Знание о дарах Духа – это молоко. Коринфяне имели такое знание. Что Павел говорит о верующих в Коринфе? Мы, когда читаем 1 главу 7 стих. «Так как вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Они знали и не имели недостатка в этих дарах. Это было молоком, но они не знали, как производить плод Духа, который есть любовь. А вот это уже твердая пища. Позже Павел укажет им на это. Он затрагивает тему о дарах Духа и в заключении говорит: «И я покажу вам путь еще превосходнейший». Помните первое послание Коринфянам, 12 глава, 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Ожидая в радости славный день пришествия Господа Иисуса Христа, мы надеемся разделить Его славу вместе с Ним. Это, дорогие мои, молоко. Но когда мы научимся радоваться в страданиях, зная, что Бог имеет намерение о нас, и что Его воля в нашей жизни способствует нашему благу, это уже твердая пища, это и есть возрастание во Христе. Апостол отмечает духовное младенчество верующих в Коринфе. «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Мы знаем, насколько популярен в мире дух соревнования, но такой дух недопустим в церкви. То, что позволительно в мире, не должно иметь места в церкви. Целью Святого Духа является изменение нашего образа мышления настолько, чтобы мы не соревновались и не говорили «я Павлов, а я Аполлосов» и так далее. И апостол Павел показывает прекрасное и духовное видение правильных взаимоотношений. Я знаю пасторов, которые живут в страхе, что некоторые рядовые члены могут затмить их своими способностями. Так что они запрещают людям встречаться в малых группах, раскрывать духовные дары, совершать различные служения для Господа, потому что видят в этом угрозу своему имиджу. Таким образом, возникает дух соперничества в церкви. Но есть и такие христиане, даже в нашей церкви, которые вовсе не служат своими духовными дарами и не используют их, пока церковь не обратит особое внимание на них и не проявит свою благосклонность к ним. Им не интересно делать что-либо незначительное и незаметное. Проникший в церковь мирской дух создает обстановку соперничества, но прав лишь истинно верующий и духовно мыслящий христианин, который стремится к единству. Поэтому апостол Павел не одобряет духа соперничества, потому что каждый, обладая индивидуальностью, способен сделать только то, что он один может сделать. Истинный взгляд на служение. Павел продолжает. Мы читаем с 5 стиха. «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». Руководствуясь Священным Писанием, Павел объясняет суть истинного взгляда на служение, которое могут совершать все христиане, ибо Господь всем дает плоды Духа, а не только избранному духовенству. Это дьявольская идея – смотреть на духовенство, как на единственно избранных людей и особые инструменты Божьи. Ибо все христиане, без исключения, призваны к служению. И от всех ожидаются действия служения, не обязательно на богослужениях, но и в мире, везде, где только они могут соприкасаться с людьми. Но какого мы мнения друг о друге? Все должны нам служить или мы должны служить всем? Павел говорит, что мы призваны служить. Каждый из нас является служителем Христа. Это наивысший ранг в церкви, поэтому нет никакого основания для соревнований и соперничества. Христос сам сказал нам, как нам следует относиться друг к другу. Евангелие от Матфея. 20 глава, 27 и 28 стихи. «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Как вы думаете, почему вы пришли в церковь? Что стало причиной вашего прихода в церковь? Чтобы вам служили. Отношение же служителя таково, что я могу сделать для моего ближнего. Но эгоистичный человек ожидает, чтобы каждый служил ему. Разве это не дух мира? Апостол говорит нам, что это создает затруднение в церкви. Мы должны смотреть друг на друга, как служители Христа, взаимно служить один другому, как Господь дал каждому возможность. Это то, чему научил нас сам Господь. Будем ли мы соперничать? Нет, говорит Павел, будем сотрудничать. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Мы совершаем различное служение и нуждаемся друг в друге. Одним из славных преимуществ церкви является то, что различные дары и служения в церкви предполагают и различную работу ее членов. Церкви, которые стараются иметь один вид, в одно одеваться, говорить на одном языке, читать один и тот же перевод Библии, могут отойти от намерения Божьего, потому что мы все отличаемся друг от друга, хотя и совершаем совместное служение, и нуждаемся друг в друге. Более подробно Павел говорит об этом в 12 главе. Евангелисты насаждают, учителя субботней школы и пастор поливают. Чье служение более важное? Евангелистов, пасторов или учителей субботней школы? Павел говорит, что наибольшим является не то, что кто-либо может сделать, а то, что Бог может сделать. Применить истину в жизни, чтобы изменить ее. Этого не может сделать ни евангелист, ни учитель, ни пастор. Только Бог может взрастить нас. Только Бог может открыть наш разум, изменить наше сердце и изменить наш образ жизни. Вот на чем мы должны акцентировать внимание, а не на самих методах, возможностях и всех требованиях образования, которые некоторые люди считают главным воспитанием. Это все имеет особое значение для людей, но только Бог может взрастить нас. Кто больше, Павел, Аполлос, Финли или Картер, спрашиваем мы, каким может быть наш ответ? Равносилен ли наш ответ тому, что мы спросим, какое лезвие у ножниц главнее, верхнее или нижнее? В церкви нет более важных или менее важных людей. Есть только Бог, который работает через каждого из нас. Поэтому возвышать одно служение над другим, одного служителя над другим, неверно. Мы все равны пред Богом. Все получим одинаковую награду. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. И, наконец, все из нас разделяют одно высокое преимущество. Павел говорит, мы соработники у Бога. Разве это не удивительно? Нет ничего более важного в жизни христианина. Подумайте о привилегиях соработников Божьих. Церковь увеличивается и духовно возрастает, когда мы вместе совершаем служение в ней. Мы – нива Божья, мы и его строение, как и говорит Павел в послании к Ефесянам во 2 главе 21 и 22 стихе, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Где бы мы ни находились, мы должны совершать служение согласно полученным дарам. Таким образом мы будем совершенствоваться в Божьих руках. Наш духовный уровень будет повышаться, и дом духовный устрояться для его вечной славы. Поэтому церковь, которая действует в рамках Библии, все более и более отражает образ Христа, неся благую весть Евангелия всем людям, проповедуя характер Божий, мы становимся полезными друг другу, учимся жить вместе в духе прощения, дружелюбия, сострадания, милосердия и любви друг к другу. И когда это станет видимым для мира, земля осветится от славы Божьей, потому что мир увидит, что Бог обитает со своим народом, избранными святыми Божьими, которые есть храм Бога живого. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Рассматривая тему зависимостей, мы уже с вами многое узнали, разобрали. Мы увидели, что путь выздоровления непростой, долгий, захватывающий все сферы жизни человека. Но особенно в начале пути любой зависимый продолжает испытывать тягу к своему нездоровому пристрастию. Что же делать с этой тягой? Как ее преодолеть? Тяга – это навязчивое желание употребить в случае с химической зависимостью или совершить какое-либо зависимое действие в случае с нехимической зависимостью. Тяга – это состояние одержимости, при котором зависимому, во что бы это ни стало, нужно принять свою дозу. Тягу сложно понять тем, кто не испытывал эти ощущения. Многие считают, что при желании употребить зависимый не может отказать себе в очередном удовольствии. Думают, что он просто слабак, негодяй. Тяга – это навязчивое желание в самой высокой ее степени к тому, без чего невозможно жить. С чем это можно сравнить? Представьте, что на улице жара – 45 градусов, а вы одеты в теплую зимнюю одежду. На вас свитер, дубленка, теплая меховая шапка, зимняя обувь, штаны с начесом. Вам нестерпимо жарко. Вы обливаетесь потом, в горле комок, все пересохло, нестерпимо хочется пить. А вокруг вас стоят люди. Они легко одеты, пьют прохладную воду. Представили? У вас только одно желание, одно навязчивое желание – сбросить напрочь эту одежду и напиться холодной воды. Ради этого навязчивого желания вы готовы пойти на все, лишь бы утолить свою жажду. Вот реальная тяга, она еще сильнее в несколько раз. Потому что при зависимом поведении в головном мозге происходят сложные и необратимые биохимические процессы. Именно поэтому можно добиться ремиссии, но невозможно вылечиться. Какие же необратимые изменения происходят в голове зависимого человека? Чтобы это понять, давайте разберемся, чем отличается человек от животного. Слово «животное» заимствовано из старославянского языка, где животное – это производное от слова «живот» или «жизнь». Очень символично, не правда ли? Одна из самых больших потребностей животного – это наполнить его живот. А кто такой человек? Слово «человек» происходит из двух слов – «чело» и «век». Как это понять? Что такое «чело»? Вспомните такую фразу «челом бить». Правильно, слово «чело» означает «лоб», а «век» означает «вечность». А человек – это тот, кто обращает свое лицо, свои мысли к вечности. Слово «человек» неразрывно связано с его создателем. А как вы думаете, Маугли был человеком? Давно известно, что дети, которые выросли вместе с животными, уже никогда не смогут влиться в социальную среду человека. Итак, главное отличие между человеком и животным – это способность мыслить. И вместе со способностью каждого человека мыслить мы получаем удивительную творческую способность делать осознанный выбор. Давайте рассмотрим схему раздражитель-реакция. У животного между раздражителем и реакцией нет выбора. Как это понять? Например, если собака видит хозяина, она виляет хвостом. Если собака увидела чужого человека, она что? Правильно, гавкает. Зачастую человек поступает именно таким же образом, уподобляясь животному. Например, когда вас нечаянно задели в толпе, и вы сразу же начинаете орать на обидчика, не правда ли мы поступаем подобно животному? Но ведь именно свобода выбора и отличает человека и животного. У человека между раздражителем и реакцией есть небольшой промежуток. Небольшой отрезок времени величиною в 5-7 секунд. Именно эти 5-7 секунд являются ключевыми в избавлении от зависимости. Выздоравливая, зависимый человек снова учится брать контроль над своей жизнью в свои руки. Срыв у зависимого всегда начинается с тяги. Но между срывом и тем, как он начнет употреблять, у него есть что? Правильно, свобода выбора. 5-7 секунд, в которые он должен успеть что-то сделать. Понятно, что за это время он не сможет вспомнить все 12 шагов или вспомнить 21 рекомендацию. За это время он должен сделать что-то важное, но что-то очень коротенькое. Ну что? Он должен задать себе два вопроса. Первое. Чего я добьюсь таким поведением? Второй вопрос. Как я могу поступить иначе? Наши мысли подобны птицам, которые летают у нас над головой. Мы не можем запретить птицам летать над нами, но мы можем запретить им свить гнездо на нашей голове. Мы не можем запретить мыслям приходить в нашу жизнь, но мы можем запретить себе вынашивать плохие мысли. Как говорят зависимые, запретить себе разгонять тягу и оставаться чистыми от зависимости. Вот именно на это рассчитаны два наших вопроса. Задача этих вопросов – остановить зависимый импульс внутри головного мозга, включить свой мозг, включить свои лобные доли, которые отвечают за принятие решений. Помните, что остановить чувственные желания лимбической системы способны только лобные доли, то есть наша логика, наши мысли. И когда наркоман желает употребить или алкоголик выпить, он думает только об одном – где это достать. Поэтому, выздоравливая, мы учимся анализировать и включать логику. Вопрос, чего я добьюсь таким поведением, мы должны проработать заранее, написав в нашей тетради честно и непредубежденно максимальное возможное количество ответов. Например, если я сейчас это сделаю, если я пойду и буду выпивать, я начну деградировать, пишем, деградировать. От меня уйдет жена, я приобрету какие-то заболевания, например, ВИЧ, гепатит, я никому не буду нужен. Я разобью сердце моей супруги и так далее, так далее, так далее. Мы честно отвечаем на этот вопрос. Второй вопрос. Как я могу поступить иначе? Мы также заранее прорабатываем и расписываем максимально возможное количество ответов. Но, отвечая на второй вопрос, я должен написать возможные варианты действий. Ключевое слово здесь – «поступить». Весь вопрос в том, как я могу поступить иначе. Жизнь зависимого наполнена действием. Например, алкоголик за день может 2-3 раза выпить. Героиновый зависимый вколет себе 2-3 дозы. Зависимость от спайса раз 30 покурит. Все они действуют каждый день и по многу раз. И вот зависимый решил встать на путь выздоровления. Как ему быть? Правильно, действовать. Но действовать в другом направлении. Помните, как в фильме «Укрощение строптивой» главный герой, Когда им овладевали сильные искушения, шел и что делал? Правильно, колол дрова. Итак, ответ на вопрос «как я могу поступить иначе?» должны быть конкретные действия. Например, отжаться 50 раз, приседать 40 раз, пойти и начать бегать, или пойти покататься на велосипеде, сделать контрастный душ, помолиться, позвонить наставнику. Важно, чтобы действия были именно те, которые близки вам, которые реально работают в вашей жизни и реально помогают в вашем выздоровлении. К двум вопросам я еще добавляю резинку. Это обычная канцелярская резинка, которая одета на запястье моей руки. И как только пришла тяга, или вот эта появилась плохая мысль, мы оттягиваем резинку и силой бьем ей себе по запястью. Тем самым мы посылаем болевой импульс лимбической системе и говорим: «Друг мой, то, о чем ты подумал, это плохо, это больно». И сразу же задаем два вопроса. Поэтому получается у нас резиночка плюс два вопроса. Необходимо напомнить зрителям, что лимбическая система, которая диктует человеку, что ему хотеть, оперирует чувствами и желаниями. У зависимого человека лимбическая система во время тяги посылает сладкие и коварные чувства о прелестях употребления. Но когда у нас возникают подобные мысли, и мы бьем резинкой по запястью, мы посылаем в мозг другой сигнал, болевой сигнал. Сигнал о том, что подобные желания приносят боль. Как правило, тяга у зависимого может появиться 10, может быть, 30 раз в течение дня. И каждую тягу, каждую мысль об употреблении мы отлавливаем и прорабатываем двумя вопросами и резинкой. Пришла мысль, резинка, два вопроса. Чего я добьюсь таким поведением? Как я могу поступить иначе? И идем, и что? Поступаем, делаем. И так каждый раз, раз за разом, когда появляется искушающее вас желание, вновь и вновь, пока это действие, мы не доведем до автоматизма, и зависимость ослабит свою хватку. Итак, начиная новую жизнь, становясь на путь выздоровления, мы учимся преодолевать тягу, учимся самоконтролю в нашей жизни. Насколько важен самоконтроль? В 1960-х годах ученые знаменитого Стэнфордского университета провели знаменитый зефирный тест. Тест устроили среди детей 5-6 лет. В пустой комнате местного детского сада посадили ребенка, где на тарелке лежал зефир. Да-да, тот самый маршмеллоу-зефир, который мы любим жарить на костре. Ученый рассказал ребенку, что он может съесть зефир прямо сейчас. Но если он проявит терпение, через 15 минут, когда ученый вернется, он даст ему вторую зефиринку. Кто-то из детей съел сразу. Кто-то говорил, что нет, я не буду есть, я подожду вторую зефиринку. Но через 5 минут он ее съедал. Были такие, кто рассматривал, нюхал и даже облизывал, но клал обратно на тарелку. Примерно 2/3 детей съедали сразу. И примерно 1/3 проявила выдержку и получили второй зефир как вознаграждение за их терпение. Но примечателен этот тест тем, что ученые нашли этих детей через 20 лет и сравнили их жизнь. Те 2/3 детей, которые не проявили самообладание и съели зефир сразу, как правило, когда выросли, курили, употребляли алкоголь, баловались наркотиками. Они были не против переспать с незнакомцем. Некоторые из них стали преступниками или проявляли насилие в своей семье. Они часто брали кредиты и не могли их отдавать. В целом, они хуже справлялись с жизненными трудностями. Те же 1/3 детей, которые проявили силу воли в течение 15 минут, став взрослыми, были успешными людьми. Они заканчивали престижные университеты, умели долго работать, не увлекались вредными привычками, реже разводились и с легкостью справлялись с жизненными проблемами. Всего лишь 15 минут самоконтроля, и насколько это может быть другая жизнь. Как важно научиться делать правильный выбор в нашей жизни. Выбор, основанный не на сиюминутных порывах и желаниях. Как говорится, лучше синица в руке, чем журавль в небе. А ничего, что ваша синица-то мертвая. Хотел напомнить, что сиюминутное удовольствие ведет нас к долгосрочному страданию. А краткосрочное страдание ведет нас к долгосрочному удовольствию. Как всегда, выбор за вами. Потерпеть 15 минут и быть счастливым всю жизнь или поддаться искушению, получить кайф и всю жизнь оставаться несчастным. Напишите мне, а как вы проявляете самоконтроль в своей жизни? Помните, что выход есть всегда. Просто выбери правильный.

0: www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И мы уже углубляемся в книгу «Исход». И наша недельная глава называется «Йитро». Йитро на русский язык, мы знаем этого человека, как Иофор. Скромный священник мадиамский, которым мало что мы знаем. О его происхождении известно лишь то, что он и его народ мадиамский уходит к потомкам Авраама от его жены Хитуры. Мы увидим, что далеко не все мадианитяне были такими, как Иофор, и, возможно, поэтому он жил со своей семьей как-то в отдалении на Синайском полуострове, в пустыне, где даже сегодня не найдешь живой души на расстоянии многих километров. Так сегодня в Египте эти автодороги, едешь по ним через Синай, периодически встречаются такие бедуинские поселения, и можно предположить, что Иофор и его семья были такими же кочевниками-бедуинами, но они были людьми, верными Богу. И роль этого мадианитянина в становлении израильского государства весьма

и весьма велика. Ну, начнем с того, что именно Иофор и его семья приютили Моисея на целых 40 лет. Именно там, пребывая на Синае у своего тестя, Моисей начал писать и записывать повествование о творении, о грехопадении. Таким образом, была написана первая книга Торы. Именно там Моисей, скорее всего, увидел алфавитное письмо. Самое древнее алфавитное письмо – это протосинайское письмо. Оно состоит из 22 букв, и Моисей адаптировал эти буквы и фактически составил еврейский алфавит, древнееврейский алфавит. И когда народ израильский вышел из Египта, Иофор продолжал поддерживать Моисея, хотя, в общем-то, никогда и не влился в состав израильского народа. Мы до конца не знаем, почему. Но оказал он немалую помощь именно и в становлении уже государственности. Потому что, придя к Моисею, он обнаружил, что бедняга Моисей только и делает, что занимается целый день проблемами людей. И тогда Иофор говорит, 17 стих 18 главы, «Нехорошо это ты делаешь, ты измучишь себя и народ сей, который с тобою, слишком тяжело для тебя это дело, и не можешь один исправлять его». И что Иофор делает? Иофор советует следующие конкретные шаги Моисею предпринять. 19 текст и ниже. «Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, постави их над ними тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальников. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. И все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя». И Моисей, послушав то, что посоветовал ему его тесть, создал первую израильскую государственную структуру, которой он уже теперь не был единоличным начальником и судьей, но научал народ законам Божьим и принципам Божьим, а уже судьи и тысячи начальники применяли эти принципы и шли с этими принципами к людям. Очень интересно, не правда ли, что предлагает Моисею сделать Иофор? Научить уставам и законам. Иофор, хотя и священник, с одной стороны, но нигде мы не видим, чтобы он обладал пророческим даром. И, естественно, гора Синай и дарование 10 заповедей на скрижалях еще впереди. Этого еще не происходит. Но, тем не менее, Моисею Иофор говорит, что ты должен народ научить законам. Сам ли Моисей должен эти законы был изобретать? В прошлой недельной главе имеется история. История о том, как Господь
давая манну народу своему в пустыне, повелел ему выйти в пятницу, и будет два раза больше манны, а в субботу не выходить. Народ не поверил и вышел. На что 16 глава 28 стих говорит такие слова Господь Моисею. «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» Все эти тексты, точно так же, как и тексты об Аврааме, который исполнял заповеди Божьи и законы Божьи, говорит о том, что Божий закон не был изобретен на Синае, а существовал вечно. Мудрецы так и понимали этот вопрос, что Тора, закон Божий, предшествовал творению, и что Бог творил все согласно своего закона. И в этом есть определенная логика. Логика того, что, в общем-то, все в этом мире построено по Божьему закону. Божий закон является отражением святого Божьего характера, и, естественно, в каждой ситуации он имеет определенные свои приложения и применения. И в данном случае мы видим, что народ Божий, хоть и провел несколько двое сотен лет точно под гнетом, и, естественно, и был под влиянием язычества, но все равно знание принципов закона Божьего у этого народа осталось. А для чего же тогда надо было вот эта вся сцена на Синае? С горой, которая из молнии, гром, трубный звук... Нельзя ли просто было Богу через Моисея сказать, как он уже говорил, напомни сыновьям своим все принципы? И Моисей продолжает напоминать. Нет, это все случилось именно так, как случилось. После того, как Иофор уходит... После того, как фактически уже на Синайском полуострове Моисей построил государственную структуру, или я бы так сказал, сформировал теократическое государство. Почему теократическое? Потому что главой этого государства был Бог. Но это, тем не менее, было конкретным государством. Бог дает определенное повеление. Повеление о том, чтобы все собрались у горы Синай. Для чего? Объясняется это сразу в книге «Исход». 19 глава, 5 текст. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете уделом моим из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Господь тем самым берет этот народ, который только сформировал свою государственность, и дает ему определенное поручение. Эти тексты очень важны для того, чтобы нам всем осознавать, что такое избранный народ. Ибо зачастую... Не понимая понятия избрания, не понимая, что это означает, люди имеют тенденцию думать, что избранный народ – это значит, что Бог его любит больше, чем кого-либо другого.
Здесь мы видим, что это избрание, оно не связано ни с каким лицеприятием, а связано прежде всего с миссией, которую Господь дал еще Аврааму, выведший его из Ура Халдейского, из Харана, туда, где находится центр тогда известного ближневосточного мира, Бог поставил его глашатаем своей истины. Сегодня потомки Авраама выходят из Египта, и Бог выполняет свое обетование, делая их глашатаями истины своей. Через них распространяя весть свою и слово свое. Вот почему Господь сразу говорит: «Вы будете моим царственным священством». И поэтому он говорит, естественно, на условии. Это тоже очень важно. Почему это важно? Потому что если мы говорим, что Бог, что избранный народ – это тех, кого Бог любит. И дальше читаем пятый текст, где написано «если», то получается очень интересная картина Бога. Получается, Бог любит на условии. Это, конечно же, не так. Любовь, она по определению своему должна быть безусловной. В противном случае это что-то другое. Но, естественно, великое поручение быть священником, оно, конечно же, условно. И удивительно, как получается последовательность. Сначала приходит Иофор, который является священником. Ни брат Моисея, Аарон, ни его дети еще вообще не поставлены на служение священства. Единственный во всем этом повествовании человек, титулом которого сможет назвать священник, это Иофор. Он приходит, он помогает Моисею установить государственную структуру, структурировать этот народ определенным образом. И дальше Бог говорит: а теперь вы готовы, и сейчас я хочу сделать вас священниками. Когда Моисей передал эти слова народу, то в 8 тексте 19 главы мы видим, мы слышим народ, ответ народа, который отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, мы исполним». И тогда только, когда священник сказал, когда народ ответил: «Все, что сказал Господь, мы исполним», Моисей поднимается на гору Синай для встречи с Господом, для получения чего-то очень важного. Данная церемония, она определенным образом напоминает то, что сегодня происходит на иудейской свадьбе, где жених, протягивая невесте кусочек золота, сегодня это просто кольцо, говорит ей: «Отныне ты свята для меня, согласно закону Моисея и Израиля». И невеста соглашается стать таковою, приняв этот кусочек золота. Точно так же и здесь. Бог говорит народу: вот мои законы, и если вы возьмете эти законы и будете исполнять, то вы будете народом святым.
вы будете народом царственным священством. И народ отвечает: «Насе венишма». Все, что мы слышали, все будем выполнять. То есть вот этот процесс взятия кусочка золота, он произошел. И поэтому, когда Бог формулирует Моисею основы своего закона, кстати говоря, который является конституцией нового израильского государства, кстати, и по сей день, государство Израиль – это одно из немногих государств в мире, которое не имеет конституции. Есть государства в мире, которые не имеют конституции в силу того, что они управляются жестким либо абсолютно монархическим, либо диктаторским режимом. Но в Израиле демократическая форма правления, а конституции все равно нет, потому что раввины до сих пор верят, что то, что было сказано на горе Синай, является истинной конституцией. И эта конституция, она написана очень-очень конкретным языком, всего лишь в 10 выражениях. Практически выражено 2 принципа. Принцип жизни с Богом – это первая скрижаль, что нужно делать, чтобы поддержать свою жизнь. И вторая скрижаль – это как оградить самого себя от проявления собственного эгоизма. И вот почему эти законы сформулированы именно так. Они сформулированы в контексте, что народ, который сказал, еще их не слышав, «будем все выполнять», взял на себя обязательство быть народом святым, то есть войти в особые взаимоотношения с Богом. И поэтому сразу же первая заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», что однозначно показывает на аналогию с бракосочетанием. Невеста, принимая кусочек золота, становится запрещенной для всех мужчин, кроме того, у которого она этот кусочек золота приняла. И, соответственно, дальше не делай себе кумира и никакого изображения того, что наверху, в небе наверху, на земле внизу и ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо в этой заповеди показано очень четко, что Бог, Творец неба и земли, Бог Авраама, Исаака и Якова ни на кого не похож. Где-то в XI веке известный иудейский философ и раввин Моисей Маймонид так прямо и записал в своей книге «Наставник колеблющихся»: «Бог ни на что и ни на кого не похож». Все термины, которые применяются в Библии по отношению к Богу, являются исключительно эпитетами. И вот почему Бог ограждает человека от попытки изобразить его. И говорит здесь дальше: «Ибо я, Господь твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов». Ну, здесь, конечно, синодальный перевод говорит о наказании, это слишком большая натяжка. Слово еврейское «пакад» очень часто, например, на английском языке переводится как «визит», что означает «посещать». Иными словами, Бог желает, чтобы не только это поколение
усвоила эти принципы, но Бог говорит, я буду отслеживать, чтобы этих беззаконий не было в ваших детях тоже. И благословлю тех, кто продолжает это из поколения в поколение. Бог прекрасно понимает. И, к сожалению, это случилось. Мы читаем в книгах Судей, когда новое поколение после смерти Иисуса Навина пришло, оно уже этих принципов не держалось. Богу нужны священники, которые бы конкретно были бы его представителями на многие роды вперед. Ибо работа серьезная. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. В оригинале эти слова можно перевести более точно таким образом. Не носи имя Господа Бога твоего лживо. Народ Божий должен был представлять Бога перед лицом всей земли. И поэтому Бог говорит, ибо Господь твой Бог не оставит без наказания того, кто делает это лживо. Есть много примеров в Священном Писании. Даже тот пример, который мы смотрели, когда Бог вынужден был лишить жизни Онана, который своим поведением, своими неэтичными действиями позорил народ Божий. В данном случае человек, представляющий ложно характер Божий, отталкивает от себя, от Бога людей, тем самым совершает убийство второй смертью. Вот почему эта заповедь является тоже очень существенной частью наших взаимоотношений с Богом. Опять же, под углом того, что Бог видит всякого верующего как своего представителя, как священника. И, естественно, помни день субботний. Не только сам покойся в этот день, ибо Господь сотворил небо и землю в 6 дней, но и демонстрируй это, особенно в том мире, где проповедуются принципы атеизма и дарвинизма сегодня. Продолжай нести это знамя и говорить, что это Бог, которому мы служим, является единственным Творцом неба и земли, и нет другого. Каждая из этих заповедей, каждая из 4 заповедей на первой скрижали написана и сформулирована, вернее, формулирует характер Бога таким образом, что, применяя ее, всякий человек, принадлежащий к народу Божьему, становится проводником идеи характера Божьего, представляет Бога в этом мире перед людьми, не знающими Его. Мудрецы заметили эту особенность формулировки закона Божьего. И поэтому в качестве отрывка из Гафтары они предлагают нам читать книгу пророка Исаии, 6 глава, где Бог обращается к Исаии, очищая его, говорит в 8 тексте, кого мне послать и кто пойдет за нас? И Исаия говорит, вот я, пошли меня. Точно так же, как на Синае, перед тем, как Моисей поднялся на гору, народ Божий сказал, мы будем твоими священниками, мы будем выполнять, будем соблюдать,
будем нести это в мир. Точно так же Исаия принимает на себя Божье повеление и Божье поручение и говорит: «Вот я, пошли меня». Эта же самая мысль прослеживается и во многих новозаветных текстах. И из многих текстов, которые говорят о том, что всякий верующий, последователь Иисуса должен быть проводником его идей и священником в этом мире, я выбираю и предлагаю вам прочитать Луки 11 главу. В 33 тексте нам красиво сказано о том: «Никто, зажедший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели этот свет». Богу не нужны люди, которые будут держать его в своей душе. Богу нужен народ и люди, которые готовы идти в этот мир, чтобы через них и другие обрели спасение.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Как ты думаешь, должен ли каждый бизнесмен заниматься благотворительностью? Или, если ты занимаешься благотворительностью, можешь ли ты ожидать, что Бог тебя благословит, тебя и твое дело? Можно ли считать, что благотворительность – это инвестиция в Бога, когда ты ожидаешь, что теперь Бог точно меня благословит? Или это должно исходить из сердца? Сегодня мы обязательно ответим на эти вопросы. Добро пожаловать! Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему благотворительности. Сегодняшний наш гость говорит: «Мой бизнес и моя благотворительность, деятельность, они взаимосвязаны. Одного не было бы без другого». Давайте спросим о том, как прийти к благотворительности и о том, какие вообще бывают благотворительные проекты. Для этого я приглашаю на эту сцену бизнес-леди, христианскую певицу, почетного волонтера и соучредителя фонда «Доброе завтра» Светлану Малову. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Светлана, действительно ли сегодня каждый бизнесмен должен заниматься благотворительностью?
2: Не должен.
1: Или, может быть, не бизнесмен, просто каждый человек?
2: Тоже не должен.
1: Ты расскажешь нам сегодня об этом?
2: Конечно, да, расскажу.
1: Друзья, давайте мы перейдем к этой теме. И мы просим вас, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Комментарии в чате, на YouTube, комментарии к видео в соцсетях. А после этой программы мы в прямом эфире все эти вопросы зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Светлана, я передаю тебе слово.
2: Хорошо, спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Благотворительность. Такое слово громкое. Кажется, что это какая-то обязательно организация, это обязательно какой-то фонд. И вот мне был задан вопрос, должен ли? Не должен. Никто из нас ничего, в общем-то, не должен. И благотворительность – это не про принуждение все-таки. Благотворительность – это зов сердца. На протяжении 10 лет я занимаюсь благотворительностью, занимаюсь благотворительными концертами. Это, конечно, и благотворительные концерты, и просто бесплатные концерты, да. Но в 2020 году, когда началась первая волна, пандемия, к сожалению, заболеваемость, да, стала расти, концерты стали отменяться. Я помню, как в марте месяце 2020 года у меня должны были пройти концерты в Казахстане и в Армении, уже были взяты билеты на самолеты, но сказали, что все, концерты отменены до лучших времен. И вот я человек, который, в общем-то, всегда стараюсь что-то делать и всегда ездила практически все время, каждый месяц, каждые две недели куда, понимаю, что концерты – все, и наверняка в течение года их не будет. А сейчас уже мы видим, что и более, да? И тогда я долго не думала. Я пошла в волонтеры, потому что на тот момент очень была большая нужда в волонтерах, в соцзащитах нашего Нижнего Новгорода, разных районов. И соцзащиты развозили малоимущим и многодетным семьям горячее питание, продуктовые наборы, именно вот людям, которые нуждались в этом. И я помню, как практически как на работу. Я утром приезжала на своей машине в соцзащиту Сормовского района, Приокского района, Московского района, на автозавод. И там мне вручали пакеты, адреса, 20-25 адресов бывало. Ты просто грузишь это в свою машину, берешь адреса, берешь, забиваешь навигатор и поехал. И ты приезжаешь к этим людям и привозишь им продуктовые наборы. На самом деле для меня это было таким вот новым направлением, да, вот деятельности, именно благотворительной деятельности. И я для себя открыла очень многого. Оказывается, столько людей нуждаются сегодня в элементарном даже вот продуктовом наборе. И Я видела такие случаи, когда просто ты привозишь это горячее питание людям, да, выходят, его забирают, тут же открывают эту коробочку, берут этот бутерброд, да, и начинают при тебе кушать. И я поняла, что нужда-то она сильная. И, значит, можно и в этом направлении помогать. На тот момент не было масок в аптеке, если вы помните, не продавались они. И я, как бизнес-вумен, да, решила их шить. То есть я заказывала маски, вот, мне их шили, я их покупала и развозила по медицинским центрам, по больницам, по поликлиникам и просто вот физически просто людям в руки отдавала. Потому что я тогда, помню, сделала клич в соцсетях, написала о том, что, друзья, у меня есть маски, прям фотографии выкладывала, мне их нашили, и я их купила. Можете приезжать ко мне в любой из магазинов, либо напишите адрес, я вам лично привезу. И так как был карантин такой жесткий, очень многие люди сидели по домам, то мне сбрасывали адреса, вот. Я ставила себе маршрут тоже и ехала просто по адресам, по квартирам, развозила маски людям. Каждый из нас может это сделать? Может. Не нужно какой-то фонд? Не нужно. Нужно просто затратить свое время, да, и иметь желание помочь ближнему. Когда говоришь о том, что нужно помогать ближним, почему-то чаще всего говорят, что ближний – это моя семья, это мои друзья, это, может быть, мои коллеги. Но ближние, на самом деле, это все люди, которые тебя окружают. Это вот, это все вот мы на этом маленьком шарике Земля, каждый из нас. И мы, видя нужды друг другу, можем помогать. После этого, осенью 2020 года, другая волна началась, да? Заболеваемость очень возросла. И я сама переболела ковидом. Очень тяжело переболела. Полтора месяца болела. Вот. И столкнулась с тем, что медиков не хватает. Их не хватает хотя бы для того, чтобы приехать до человека, осмотреть его, сделать мазок. Не хватает медиков, чтобы они развозили лекарства. Разносили, да, по больным коронавирусом по домам, потому что им нельзя было выходить из дома, из поликлиник. И когда я сама позвонила в больницу и попросила, чтобы врач пришел на дом, потому что мы с супругом болели сильно, мне сказали, там, вы какая-то там 60, какая-то по номеру, возможно, врач сегодня к вам просто не успеет прийти. Когда я позвонила в скорую, я услышала тот же ответ. И вы знаете, у меня не было никаких претензий к этим медикам, вообще не было претензий, потому что я понимала, что они также болеют, и я понимала, что они также... Ну, их нет столько, сколько нас вот больных в то время было. И когда я, слава Богу, выздоравливаю, да, я понимаю, как я буду дальше помогать медикам. Ну, во-первых, я написала клип для них, песню. Сняли клип в красной зоне. То есть я выздоравливаю, через две недели я иду опять в красную зону. Нас с оператором одевают вот эти вот костюмы, двое перчаток, трое масок. И мы заходим туда. И я помню, как через 15 минут после того, как мы вошли в это отделение, да, все там ходят, вот эти вот снеговички, да, как их, в общем-то, с любовью можно было назвать. Через 15 минут нам уже хотелось сорвать с себя эти маски, потому что хотелось дышать, вот, потому что тяжело. И когда мы в течение часа там побыли, вышли оттуда, мы так только переглянулись с ними, я говорю, еще больше, по-моему, вот, зауважали, да, медиков, которые там по сменам, по 8, по 9 часов, да, находятся, и вот в этих вот костюмах. Клип можно посмотреть на YouTube-канале, вот, «Гимн медикам», он так и называется. Ну, а потом я просто уже как волонтер, со многими волонтерами также, мы поехали в медицинские учреждения, узнали нужды. А нужды были такие. Нужна машина, автоволонтер, чтобы развозить медиков по больным. И снова опять, как на работу, каждое утро садишься, я сама живу на Бару, и вот понимаете, да, в 6 часов я встаю для того, чтобы доехать до 40-й больницы автозавода, да, чтобы в детскую поликлинику, чтобы там ко мне сел медик, и мы развезли, проехались по адресам, потом повезли вот эти вот маски уже в больницу. Вот. Развозили долго, в течение года, то есть до осени 2021 года. года, да, то есть помогали медикам именно вот как автоволонтеры. А также просто приходили в поликлинику и говорили, нужны ли волонтеры. Нужны. Приходишь, тебе дают пакетиков там 10-15, да, ну, смотря сколько адресов. Приходишь, берешь эти пакетики с лекарствами, да, тебе дают адреса, и ты идешь по коронавирусным больным, звонишь в домофон, потом стучишь на ручку, повесил пакетик, да, с лекарством, и говоришь, вот, пожалуйста, возьмите ваше лекарство, будьте здоровы. Иногда некоторые люди думали, что это не волонтеры, а медики пришли, и еще и начинали спрашивать, а как принимать это лекарство? А так как уже сама переболела, и, в общем-то, с медиком постоянно общаешься, так им еще расскажешь, как принимать, какие витаминки, да, вот, водички побольше пить. То есть вот это вот общение для людей тоже было важно. А еще более было важно то, чтобы успокоить их и сказать, что все будет хорошо, вы будете здоровы обязательно, то есть вылечитесь, не переживайте, потому что страх у людей, в общем-то, был колоссальный, и сейчас, в общем-то, у некоторых есть. До сих пор люди стараются не контактировать некоторые, не куда-то ходить, ездить, да, вот, в общем-то, на местах находятся дома у себя. Вот, и... Кроме этого, да, кроме того, что мы развозила врачей, развозила лекарства, я пошла однажды даже в стационар. Пришла в стационар, к заведующему пришла и говорю, вот у вас в стационаре нужны ли помощники? Потому что в то время я понимала, что очень многие медики были брошены в ковидное отделение. Очень многие медики были брошены туда, и была вся сила там. И тут не хватало элементарно даже, вот там, я не знаю, санитаров, да. Вот, и... Я помню, как было удивление заведующей, когда она прослушала меня, она говорит, а вы кто? А вы откуда? А зачем вам это надо? Я говорю, ну я житель своего города, говорю, своей страны. Я говорю, просто хочу помочь вам по тем моментам, в которых вы нуждаетесь. Она говорит, ну, приходите завтра тогда, да, мы действительно нуждаемся, приходите завтра, вот я помню, в какое отделение меня пригласили. Меня пригласили в урологическое отделение и сказали, что там нужна санитарка. Это в Ленинском районе, 33-я поликлиника. Я говорю, хорошо, я приду. И когда я пришла туда, так как в основном врачей не было, а были медсестры, медбратья, да, остались. Я помню, как меня медбрат встретил, смотрит на меня и говорит, а что вы будете делать? Я говорю, а что надо? Он, ну, извините меня, конечно, за это, но он говорит, а вы что, даже можете утку выносить? Я говорю, а надо, буду. И ничего вам? Я говорю, нет, ничего. И я помню, я вот провела целый день там, я ходила по палатам, со всеми перезнакомилась там, да, там, мыла полы, подавала воду, потому что люди после операции. Может каждый из нас это делать? Нужен для этого какой-то фонд огромный благотворительный? Нет. Не нужен. Может каждый из нас это делать. И я помню, как заходила в палаты, и там лежат мужчины после операции, лежат такие какие-то грустные. Да, я им говорю, а что это вы грустите? А давайте я вам спою. Они так смотрят на меня. То есть я говорю, а как? А вот я сейчас вам спою. И начинаю им петь. Они лежат все, довольные такие. Пропели, пошла в следующую палату. Там что-то помыла, почистила, подала водичку. Вот. Что-то еще. А, я говорю, а давайте с вами споем. В итоге провела я там целый день, ну, все, закончила, да. Потом мне там сказали что-то нарезать, какие-то бинтики, да. А потом еще мне было сказано, ты, говорит, можешь помогать нам вот этих мужчин после операции в процедурную приводить. Ну, можно потом отворачиваться, не смотреть, да. Ну, вот как бы нам нужно, чтобы помочь ему лечь на этот стол. Я говорю, конечно, могу, потому что Иисус бы тоже помог. Он бы тоже это сделал. И я это делала. Когда уже уходила, со всеми попрощалась, подарила свои диски всем пациентам. И помню, что 2 дня я там не появлялась. Через 2 дня я позвонила заведующей. Ну, так получилось, что я не могла. И я позвонила заведующей и говорю, я могу сегодня опять приехать. Опять, если что-то нужно, я могу помочь. И вот на тот момент я услышала такое. А вы далеко отсюда? Я говорю, нет, через дом. Я говорю, у меня офис через дом, я работаю. Вы, говорит, можете приехать? Говорит, ну, для того, чтобы помогать. Пройдитесь, говорит, просто по палатам. Вы, говорит, когда в прошлый раз уехали, говорит, они все такие, говорит, одухотворенные были, довольные. И пока вас, говорит, не было 2 дня, они, говорит, говорили, где? Где Света? Почему ее нет? Я говорю, То есть я просто приехать и просто походить, пообщаться? Говорит, да, им так нужна вот эта психологическая поддержка. Я говорю, конечно, я приеду. Я приехала, пришла туда, и я помню, как меня отчитывали они. Когда я зашла в палату, они мне говорят, ты где ты была? 2 дня, почему тебя не было? Я говорю, простите, работа. Я говорю, ну что, петь будем опять? Говорит, ну будем петь. И тоже вот тогда поняла, насколько вот люди нуждались вот в этом хорошем настроении, в хорошем настрое, потому что я с ними шутила, разговаривала, общалась. Опять пошла по палатам, тут поговорили, тут женщины в палате, я тут с ними стою, разговариваю. Заходит врач и говорит, может, вам сюда тоже кровать принести? Тоже, говорит, здесь. Я говорю, не надо, я лучше посижу, постою так, пообщаюсь, да. Вы, говорит, так долго, говорит, здесь уже. Я говорю, а мы общаемся обо всем, разговариваем, просто настроение поднимаем. Потом они мне стали петь. То есть это такие вроде бы мелочи, кажется. Вроде бы кажется, что да ладно, ну, там пусть кто-то сделает, или там, да зачем я там нужна? А оказывается, нехватка. А в мире нехватка вот этой вот доброты, вот этого вот нашего участия к другим людям. Все это, в общем-то, элементарно, да, вот. И вот до осени год, да, вот получается, вот помогали медикам. И вот интересно было, когда медик садится сзади, вот в этом своем, в амуниции, да, на заднем сидении, я говорю, ну что, поехали. И вот несколько раз медики задавали такие вопросы. А вам за это платят? Я говорю, нет. Ну а вот за бензин? Я говорю, нет, я сама это вкладываю. Это к тому, что я, вот как бизнес, да, вот я говорила о бизнесе и о благотворительности. То есть благодаря бизнесу, да, имея вот эти средства, я их вкладываю в благотворительность. Я трачу свое время, свои средства. И они говорят, ну как же, а зачем вам это тогда, другой вопрос? Я говорю, я счастливее от этого становлюсь. Я говорю, такая эгоистка. Ну, можно же так как бы, да, пошутить. Потому что действительно, когда я что-то делаю для других, я приезжаю домой, уставшая. Потому что, ну, не так это все просто на самом деле. Ну, вот рассказывать ты всегда просто, да, так вот расскажешь, посмеешься. Когда приезжаешь домой, ты не столько даже физически, сколько морально измотанный. Потому что ты видишь беды, ты видишь этих людей, которые, да, там болеют, ты видишь их страх в глазах, да. Ты видишь эти стационары, да, где люди... Не знаю, у меня такое сердце, я не могу. Я когда вижу, вот когда кому-то плохо, когда кто-то страдает, да, я потом могу не спать ночами, да. Но в то же самое время я понимаю всегда... Ну, а если не я, то кто? И вот если каждый из нас вот так скажет, если не я, то кто? То, наверное, наш мир станет лучше, действительно. Когда мы не будем смотреть, пусть вот кто-то сделает, да. И вот эти вот медики, они... Просто потом, когда она выходит из машины, она говорит, вы представляете, я вот эти вот адреса, сколько мы с вами, говорит, проездили 4 часа на машине по дворам. То есть я приезжаю во двор какой-то, да, она уходит, я 20 минут сижу, жду. Это мое время, да. Но я понимаю, что вот эти адреса, которые мы за 4 часа проехали, она говорит, я до ночи бы ходила, да. До ночи бы ходила, прихожу в 9 иногда по какому-то адресу вечера, выхожу утром, прихожу в 9 кому-то, да. И я понимаю, что болезнь такая коварная, да, нужно быстро, чтобы посмотрели, поэтому кому-то можно не успеть. И меня это двигало, вот это двигало мною, что я помогала, потому что когда-то мне ответили, что, возможно, к вам, да, не приедут. И, может быть, я не помогла многим людям, да, но кому-то вовремя доехал врач. Также на фоне вот этого всего... Я и еще две девочки, мы решили создать благотворительный фонд. Вот нас трое, вот мы такие девочки, но мы решили сделать фонд для помощи малоимущим, многодетным, онкологически больным детям, ну и для детей с другими заболеваниями. Наш фонд называется «Доброе завтра». И за последний год мы закрыли 2 заявки. Было так приятно, когда к нам обратилась мама и говорит, возьмите нас. Все фонды, ну, как-то отказываются. Ребенок ДЦП больной. Нужна медицинская гидромассажная ванна. Специальная медицинская, необычная, да. Для того, чтобы облегчить его боли. Потому что его от боли скрючивает всего. Она вынуждена постоянно ему делать дорогостоящие массажи, тратить на, в месяц где-то на 25 тысяч только на это. Но он также вынужден его еще кормить, там, ну, какие-то лекарства, на лекарства да, дают там деньги какие-то, кормить. У нее еще один ребенок есть, здоровый, слава богу. Но вот эта ванна, говорит, мне облегчит жизнь просто. Но все отказываются, а мы не отказались. Мы собрали всем миром на эту ванну гидромассажную. И я прекрасно помню, когда мы привезли эту гидромассажную ванну на большой машине, да, к ним, выгрузили им там все. Она стоит и плачет, ну и мы тоже все плачем, конечно же. Она говорит, вы не представляете, насколько мне это облегчит жизнь. Мне не нужно будет теперь тратить на массаж деньги, теперь я его буду туда сажать. Ему будет вот это все бурлить там будет, он будет успокаиваться, да, и я буду отдыхать, и я буду понимать, что ребенок не страдает от такой боли. Да, может быть, она, может быть, и не брали, потому что как бы неизлечимая болезнь. И на самом деле мало какие фонды, да, вот берутся за таких детишек. Но мы хотели облегчить хотя бы чуть-чуть жизнь маме, облегчить жизнь ребеночку этому, да. Вот просто хотелось, мы плакали все. С этой ванной стоим и все плачем. А потом был еще у нас мальчик один, которому нужно было тоже, у него различные заболевания, и ему нужна была реабилитация. Мы тоже закрыли этот бур, собрали, спасибо добрым людям, которые откликнулись на это. Мы собрали и закрыли его. И сейчас у нас новые проекты. Новые проекты. Мы сейчас уже практически да, нашли ребеночка, которому будем помогать, онкологически больному. И еще мы взялись за проект «Будущее в твоих руках». Это для детей и подростков от 13 до 18 лет с различной инвалидностью, но которые понимают, думают, да, но, возможно, там сидячие или какие-то еще заболевания у них, подростки. И такой проект профориентации для того, чтобы с этими детьми будут работать 7 месяцев. Вот сейчас сбор у нас, мы открыли на 65 тысяч. 7 месяцев с этими детьми, где-то около 15-20 человек, будут работать психологи. И не только с ними. Конечно же, когда работают с детьми, работают и с родителями. Различные у них будут там программы. Потом их поведут в банки, в учебные заведения, в университеты, на какие-то заводы, да, повезем, вот, где, может быть, они найдут себя, и у них будет какая-то профессия. Потому что, ну, сегодня, к сожалению, так, да, если что случись с родителями,

0: не модно, это не нам судить. Пусть Господь смотрит на сердце каждого человека. Но если идет помощь, пусть хоть будет модно, хоть не модно, да? Вот. Что касается меня, когда вот мне говорят, ты вот этим занимаешься, да, вот, потому что модно, я уже сказала об этом, да, потому что я счастлива от этого. Не потому что модно, не потому что я думаю, что если я буду делать добрые дела, то я, наверное, спасусь. Ведь можно еще и так сказать, да, что такое, покупаю себе место, да, на небе добрыми делами. Но, к сожалению, добрыми делами места не купим. А вечность можем попасть, только если изменится наш характер. А как раз-таки характер меняется тогда, когда ты с заботой, с любовью относишься к людям. И вот я вижу, как на протяжении вот этих всех лет меняется мой характер. Только изменив характер, только если мы станем похожими на Христа, мы сможем попасть в вечность. А делами или какими-то благотворительными проектами специальными? Нет, это хорошо, конечно. Это здорово, да? Если это именно мы говорим о мире, да, о земле, о приземленном, да, это хорошо, это куда помощь. Но и также еще можно сказать, что также прозвучал вопрос, по-моему, у Вадима, да, в начале, что бизнес будет лучше в бизнесе все, если я буду заниматься благотворительностью. А почему нет? Возможно, и да. Потому что Бог видит мое сердце, Он видит, как я отдаю, да, и отдавать блажение, есть такие слова, да, в Библии. Он видит, что я отдаю, Он видит мое сердце, что я это делаю от всего сердца. Поэтому Он благословляет мой бизнес для того, чтобы здесь было больше, чтобы я могла и было что отдавать, да. Поэтому я думаю, что и здесь благословение есть. Я прям в это четко вот, прям вот прослеживаю это и верю. Но еще раз повторюсь, я это делаю не для этого. Ну, потому что без воды тяжело прожить. Без еды тоже. Без воздуха невозможно. Наверное, в моей жизни также. Без помощи людям, без благотворительности, без какой-то вот любви к людям. Для меня также тяжело прожить. Я сразу вот сгораю, как свечка. Поэтому хотелось бы зачитать вам из Библии также текст, который изумительно также передает, вот что же такое благотворительность. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Наверное, мне больше нечего добавить к этим словам, которыми нам обращается Господь. И я желаю каждому из вас, чтобы вы подумали, поразмышляли, чем вы, вот такой вот маленький человечек в своем городе, можете сделать для других. Потому что ничего во мне особенного нет. В тех волонтерах, которые помогают уже на протяжении почти уже 2 лет, да, в марте будет, ничего особенного нет. Мы все люди, все одинаковые. Но если кто-то из нас что-то сделает для другого, я верю, что вам это воздастся во много раз больше. Я вам этого желаю, и пусть Господь вас благословит.
1: Ответы на вопросы.
2: Светлана, спасибо большое за эту тему. Давай теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли.
0: Давай.
2: И первый сразу отзыв. Я так думаю, что это от твоих коллег. Дарим добро. Да, свет, добра.
0: Доброе завтра, да?
2: Да. Света, добра в жизни не хватает. Спасибо за твой труд, сестренка. Добро творить не так уж трудно при желании.
0: Да, не трудно. Очень легко.
2: Светлана, вы занимались благотворительностью до ковида?
0: Да. Я занимаюсь благотворительностью вообще уже на протяжении 10 лет.
2: Что это было?
0: Концерты для больных детей. Угу. Ну и плюс такая вот, скажем, личная помощь. Вот если я вижу, кто-то человек нуждается, да, я не пройду мимо.
2: Есть благодарность. Спасибо, вдохновляющие опыты.
0: Спасибо. спасибо.
2: Татьяна спрашивает. Некоторые крупные компании используют благотворительные акции в целях рекламы своей организации. Казалось бы, благое

0: дело, но цель другая. Нормально ли это? Как вы к этому относитесь?
1: Не могу так вот припомнить вот таких организаций, да, которые бы занимались. Но если такие организации, я уже сказала, да, об этом, что если такие организации есть, и они кому-то помогают, и слава богу за них.
0: А как вы к этому относитесь? То есть вы бы сделали что-то для себя такое? То есть именно ну, это для того, чтобы...
1: Прорекламировать свою компанию,
0: да,
1: сделать
0: доброе
1: дело. Через
0: какую-то глобальную благотворительную компанию.
1: Нет, я этим как бы не занимаюсь. И вообще мы, когда создавали изначально фонд, мы решили вообще так, что все средства, которые будут туда приходить, мы не будем оттуда вообще ничего для себя брать, а это будет только на помощь.
0: Светлана, вы всегда были таким добрым, помогающим человеком? Или такое искреннее желание творить добро появилось после того, как вы стали христианкой?
1: Всегда. Наверное, это воспитание такое, да. То есть родители меня так воспитывали, что нужно помогать людям. Мне кажется, с детства такая, в школе всегда, если кому-то было что-то плохо, или вот нужна была жилеточка, все бежали к Свете. Вот как-то так.
0: Есть такое высказывание: благотворительность больше родит потребностей, нежели устраняет нужду. Вы с этим согласны?
1: Почему нет? Устраняем нужду. Мы устраняем нужду. Я сама лично могу это сказать, что приехав к какому-то человеку или вот эту вот ванну мы когда привезли, да, мы устранили нужду.
0: Ну, чем больше помогаешь людям, тем больше людям нужно. Нет такого?
1: Нет. Я вот с таким не сталкивалась. Слава Богу.
0: В связи с развитием волонтерской и благотворительной деятельности увеличилось количество обмана по оказанию помощи. Как не поддаться на такие уловки и не разочароваться благотворительной деятельностью?
1: Значит, первое и самое главное, наверное, если мы начинаем заниматься помощью кому-то, да, мы лично знакомимся с этим человеком, мы обязательно едем в эту семью, да, когда выбираем, допустим, смотрим там, мы смотрим все документы, и мы даже вот сейчас, когда выбираем, мы смотрим, чтобы этот человек, если ребенок, да, чтобы он был нижегородец, чтобы мы могли постоянно отслеживать, да, и быть рядом, и постоянно приезжать и смотреть. И потом средства, которые вот мы перечисляли, вот ванну мы купили, да, и другие средства, мы не отдаем средства в руки, да, родителям, мы перечисляем сразу в тот медицинский центр, где будет реабилитация проходить.
0: То есть вы устранить нужду непосредственно?
1: Да, да.
0: Спасибо. Следующий вопрос. В вашей семье все занимаются благотворительностью или только вы?
1: Наверное, все, я вот так вот скажу, потому что, когда нужен еще автоволонтер, да, ну, моей семье, я, муж, дети, да, вот, да, он тоже ездит, также развозил продуктовые наборы, помогал мне, либо он как автоволонтер, я сидела рядом, и он меня подвозил, я бежала, лекарства разносила, то есть вместе.
0: Отзыв пришел, вопросов нет, есть восхищение, огромное спасибо.
1: Слава Богу, спасибо.
0: А как бизнес, когда целый день в помощи в больнице прошел?
1: А я говорила о том, что у меня очень надежный тыл. Во-первых, там супруг находится. Во-вторых, это уже сформированная команда, благодаря которой я могу заниматься благотворительностью.
0: Угу. Как вы считаете, в чем больше нуждаются люди? Деньги, еда или в позитиве и разговоре?
1: Ну, это вообще индивидуально. Кто-то, я вот сказала о том, что действительно кто-то сегодня нуждается в еде, прям вот в еде. Потому что если когда при тебе берут и начинают кушать, то ты понимаешь, что ну, люди голодные, да? Вот. Деньги, ну, деньгами я стараюсь не помогать. Вот. То есть если есть какая-то нужда, даже вот если человек голодный, да, он говорит, что ему нужно как бы покушать, да, мы идем покупаем покушать. Вот. И что-то там еще было?
0: Деньги, еда,
1: или
0: в позитиве и разговоре.
1: А вот это очень важно. Вот это действительно очень важно. Я это тоже на себе прочувствовала, да, когда люди просто хотят, чтобы ты их поддержал и где-то и просто сказал, все будет хорошо, и стал его другом. Вот это очень важно.
0: Вы так много делаете. Откуда вы черпаете силы?
1: От Бога. Только от Него. Я сама удивляюсь всегда, я всегда думаю тоже над этим. И меня спрашивают очень часто, как вот ты, да, вот сегодня вот, сегодня, завтра опять куда-то, послезавтра опять откуда-то. Я говорю, я не знаю, все вопросы к Богу. Он дает силы. Ну, потому что я прошу у Него.
0: Она спрашивает, Светлана, ты всегда в ресурсе? Или бывают периоды затишья, восстановления?
1: Бывают. Бывает, что нужно восстановиться, но это буквально несколько дней и опять вперед.
0: Я работаю сутками, чтобы обеспечить себя и свою семью. Как найти время на благотворительность?
1: Благотворительность – это не обязательно ехать куда-то волонтерить, я еще раз повторю. Можно даже найти нужду там, где она работает, где этот человек находится, кого-то. Я говорю, это же не обязательно дать деньги или продуктовые наборы, это же поддержка даже просто. Mm-hmm. То есть я думаю, что у нее в коллективе, да, у этого человека, да, наверняка есть у кого-то нужда, где, может быть, просто надо пообщаться и поговорить.
0: Что изменилось со временем, когда вы стали заниматься благотворительностью лично у вас?
1: Лично у меня, я сказала о том, что когда мы начинаем служить людям, меняется наше мировоззрение, меняется mm-hmm. наш характер. Мы становимся совершенно другими, и мы не пройдем мимо беды.
0: Еще спрашивают, Светлана, а какой еще благотворительностью можно заниматься? Что вы посоветуете? Наверное, тип идет. Какие типы еще могут быть?
1: Ну вот я для себя никогда не могла открыть, что я буду помогать медикам, да? Вот. Я думаю, что это, наверное, по спросу, по талантам, да, у кого, к чему расположена душа. Вот мне сложно судить об этом. То есть я вот не думала. Я думала, что я всегда буду петь, всегда будут концерты. Uh-huh. А тут я санитарка утки выношу, да. Ну, на самом деле, я в жизни бы не подумала, да, что я буду. Я не думала, что я поеду с концертами за решетку, где сидят вот заключенные, да, что я смогу перед ними петь и говорить им о любви Божьей, чтобы что-то поменялось в их жизни. Да в жизни я об этом не думала. Я думаю, что если у человека есть потребность, то самое время спросить об этом у Бога. Помолиться и просто сказать, открой мне пути, где я могу помогать. И он обязательно ответит, откроет.
0: Спасибо большое. Есть ли мечты в области благотворительного фонда? Может начать помогать не только детям?
1: Ну, мы не только детям помогаем. Я сказала о том, что мы помогаем семьям, малоимущим, да, вот, и, в общем-то, тех, кто в нужде. Но большее направление, да, мы, цель у нас дети.
0: Угу. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы, которые вы пишете. Светлана, вы отдаете очень много моральных и физических сил в заботе о других. Вы всегда были такой деятельной, активной и харизматичной?
1: Я всегда была деятельной, да. В садике, в школе, в университете всегда была деятельной. Да, ну, наверное, не настолько все-таки. Не настолько все-таки, потому что, знаю, вот сейчас вот Вадим вспомнил о том, что я была очень стеснительным ребенком. И для меня, чтобы выйти... я не знаю, перед классом даже рассказать параграф по какому-то предмету, мне было всегда очень некомфортно, неудобно. И мне было прям вот... И если бы мне тогда сказали, что ты будешь петь перед тысячным залом, я бы просто посмеялась, сказала, я? Нет, я перед своим классом не могу выйти, да, как бы. Вот. Но, кстати, часто это вспоминаю, и вот мы с супругом даже об этом говорим, я говорю, Саш, вот я же была такой прям вот, не смотрите на меня. Вообще не надо, да, вот. И опять же я хочу сказать, что когда я попросила у Бога, чтобы он мне помог, да, дал талант сочинять музыку, да, он, я думаю, в тот момент он мне дал дар, вот, чтобы я как-то выходила, да, к людям без всякого, да, и вот общалась. Поэтому вот все, что я имею на сегодняшний момент, это от него.
0: Светлана, как вы относитесь к попрошайкам в переходах?
1: Ну, к сожалению, если раньше, действительно, годами раньше, да, ты проходил и понимал, думал, что это нужда, то сегодня, я скажу честно, я не подаю. Вот. Опять же говорю, что деньги для меня это самое последнее. Если я прям вот действительно вижу, что человек, да, нуждается, и я сразу узнаю нужду. И бывает так, что говорят, мне нужны деньги, чтобы доехать там до Дзержинска. Я говорю, вот машина стоит, поехали. И когда я вижу, что человек начинает заминаться и говорит, ой, ну не сейчас, или вот потом, я понимаю, что просто нужны деньги не для Дзержинска доехать, да. Вот. А если стоят и просят покушать, я захожу с ними в магазин, я говорю, пойдем продуктовый, и покупаю продуктовый набор. Угу. Не подаю.
0: Спасибо большое за откровенность. Нужно ли как нужно воспитывать детей, чтобы воспитать в человеке... такого человека, который бы стал помогать другим?
1: Еще раз можно?
0: Как нужно воспитывать своих детей, чтобы воспитать такого человека, который бы помогал потом другим?
1: А не надо воспитывать. Они будут смотреть на тебя и будут расти такими же. Потому что как бы ты ни воспитывал, что бы ты ни говорил, если ты живешь по-другому, они очень тонкие психологи, они все чувствуют. И если ты говоришь одно, а живешь по-другому, то они никогда это у них будет вразрез идти, они этого не примут. Когда они видят, что мама и папа все в служении, да, когда они не могут пройти мимо чьей-то беды, они выросли такие же.
0: То есть своим примером?
1: Да.
0: А вам когда-нибудь отказывали в том, чтобы вы могли стать волонтером? То есть вы хотели, но, извините.
1: Ну, была одна ситуация, в общем-то, в моей жизни, да, но потом я очень сильно доказала, что я очень хочу быть волонтером. Вот. И как бы потом все изменилось, все было хорошо. А так, в принципе, люди только удивляются, когда ты приходишь и говоришь, что ты хочешь, просто смотрят вот такими глазами, а вам это зачем? Да? Вот, вроде бы. У нас это никогда не практиковалось иногда, мне говорят о медицинских учреждениях. Да? Я говорю, ну давайте начнем практиковать. Я же просто помочь пришла. Да? То есть скорее это удивление. Удивляются.
0: Вам когда-нибудь задавали вопросы, когда вы совершали благотворительность, типа такие, как вы христианка?
1: Нет. Не задавали.
0: То есть вы делали это от чистого сердца, у людей не возникало никаких вопросов?
1: Нет. Люди не спрашивают, да, ты делаешь и делаешь. Зачем? Ну, не задавали, да, вот такого вопроса. Ну, а если бы задали, я бы сказала бы.
0: Как вы считаете, благотворительность – это дар?
1: Благотворительность – это дар? Возможно. Возможно, не знаю. Но также, опять же, верю в то, что вот если каждый, вот сидящий здесь или те, кто смотрит нас, сегодня зададут этот вопрос Богу и скажут, а я могу? Вот что-то как-то раньше никогда вроде бы да, этим не занимался, а вдруг я тоже смогу. А вот пошли мне завтра какую-нибудь ситуацию в жизни, и, может быть, я открою в себе этот дар. Да. Я думаю, что нужно копать, смотреть в себе.
0: И последний вопрос. Как вы отвечаете хейтерам, если такие у вас есть вообще?
1: Никак. Пусть они там сами общаются с собой. Зачем?
0: Спасибо большое. Спасибо, Светлана, за эту тему и за те ответы, которые дала на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Томас Фуллер писал: «Море не отталкивает от себя ни одной реки. Неважно, сколько денег ты жертвуешь, как много сил и времени тратишь на благотворительность. Важно то, чтобы ты делал это от чистого сердца. Помни, любая помощь важна». Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Как понять, что мною движет? Продолжаем разговор о сверхъестественном мире духов. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина вновь собрались на очередную встречу, посвященную 30-летию телекомпании «Три ангела». Рассуждаем мы о том, что есть Евангелие на примере Евангелия от Луки. И вот затронули очень такую сложную тему, очень неоднозначную тему сверхъестественного мира духов. Вот начали об этом говорить, сразу же, конечно, возникают вопросы, как к этому относиться, не запугивание ли это. Но мы рассуждаем о том, что написано в Слове Божьем. Коль, давай, может быть, как-то немножко подведем итог того, что мы уже сказали о нечистых духах. Ну и главное, что у нас с вами есть Дух Святой, который защищает нас от любого нечистого духа. Мы про это помнить должны всегда.
2: Ну, мы закончили с историей, где Иисус исцелил от бесноватости немого человека. И его обвинили при этом в сатанизме конкретно. То есть он, что он нечистым духом
1: Христа
2: это сделал.
1: Обвинили.
2: Христа, да. То есть люди осмелились вот так вот обвинить Иисуса. Ну, и мы сделали вывод тогда, что только духом нечистым, когда человек движим, он может так сказать о том, что сделано доброго Христом во благо человека, ради его исцеления, и чтобы он больше не мучился от своей болезни. И поэтому мы и говорим, что есть мир духов, который творит добро, ведет к спасению человека.
1: Это мир Божий, Троица, Господь Отец, Господь Иисус Христос и Господь Дух Святой. И это все добрые ангелы, которые служебные духи для них.
2: Да, и при этом человек становится более благородным, возмышленным, честным, правдивым, любящим. Вот то самое качество, которое очень важно каждому из нас иметь, это любовь как к Богу, так и к людям. И есть другой мир, мир злобы поднебесной, что ли, как вот называет Библия. Духи злобы поднебесной, которые пытаются сделать человека злобным, агрессивным, распущенным, высокомерным, чванливым. Вот такие люди, ну, нам-то неприятные в мире-то с такими общаться. А вот дьявол, он весь наполнен злобой и пытается наполнить злобой и нас, людей. Угу. Вот эти две силы ведут борьбу за души человеческие, то есть за их вечную участь.
1: Да и не только вечную участь, но и жизнь здесь, на земле, да. Она постоянно, ну, что ли, мы или пребываем в состоянии счастья, когда мы гармоничны сами с собой, друг с другом, когда мы полны любовью, добром, когда мы наполнены, на самом деле, Божьими качествами, да, или же мы в полном раздрае, мы в депрессии, мы в болезнях, мы в совершенно неустойчивом состоянии нервной системы, когда, ну, вот нас раздирают как раз вот духи злобы.
2: Да. И вот 29 стих говорит: «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамя не даст ему, кроме знамени он и пророка».
1: То есть Иисус... Род сей лукав, род человеческий лукав?
2: Род сей лукав, он конкретно говорит, он это на 15 стих намек, то есть на ситуацию, которая до исцеления немого человека происходила. Некоторые из них, то есть из людей, противящихся Христу, говорили, что он изгоняет бесов силой Вельзеула, князь бесовский, а другие искушают, требовали от него знамени с неба. Угу. «Если ты от Бога, так покажи тогда нам знамение». И вот в ответ на это Иисус говорит, что не даст знамения, кроме знамени и он и пророка.
1: То есть не надо требовать каких-то подтверждающих, что ли, сверхъестественных совпадений, вот чего-то такого не надо ожидать?
2: Ну, для этих людей было достаточно. Вполне очевидно, вот события происходят прямо у вас на глазах. Вот был немой человек от рождения или очень долгое время, и вдруг он стал говорить. Все знали вокруг, что это был немым. Мало того, все знали, что он одержим бесом. Угу. То есть духом немым, что ли, вот как здесь названо в Писании. Дух немой обуял человека. И от этого духа Иисус исцеляет, освобождает его. Человек становится здоровым. Радоваться надо. Казалось бы, да? Но
3: да.
2: Это же радость.
3: А здесь, по сути дела, они себе закрывают вот эту возможность радости, которую Господь совершил, да, и начинают искать обвинение. То есть это явно, да, то есть действие дьявола, обвинителя. То есть он всегда, он обманщик и всегда пытается обвинить человека. Сначала вводит в это искушение, да, а потом этим же и обвиняет перед Богом, да, говорит, кто он такой, да.
2: И требует знамени. Вот раз ты такой великий пророк, целитель, так вот покажи то, что делали пророки Илья, например, или там кто-то еще с неба огонь сводил. Вот давай, мы поймем, что ты именно от Бога. Этого недостаточно было, вот, исцеления для этих людей. Потому что, очевидно, они подпитывали своих вот этих бесов высокомерие, самооправдание, беса личной выгоды. Вот такие же есть бесы тоже. Они эти духи, то есть, они нас делают вот такими вот людьми, просто эгоистичными, жадными, лукавыми, подлыми. Вот все вот это, вот дух подлости, наверное, есть такой дух, может быть.
1: Коль, вот такой вопрос, я не знаю, правомерный он или нет. Так человек-то сам самостоятелен? Или вот он все время от одной силы к другой ведом какими-то там непонятными воздействиями на него? И он игрушка? Или что?
2: Я тоже долго об этом думал, как ответить. Потому что вроде бы два мира только. Мир Божий, в котором мы должны быть, и мир Божьего противника. И эти два мира борются, идет великая борьба. И мы оказались на острие вот этой борьбы. Вот там, внутри нашего сердца где-то, в разуме нашем идет вот эта вот борьба за наше помышление, за наше желание, за нашу волю. Но... Я так подумал, а воля-то у нас ведь есть своя. Бог ведь нас создал по своему образу и по своему подобию.
1: То есть борются добрые и злые духи, борются Бог и злые духи за нас в нашем же разуме, в нашем же сердце. Но у нас есть своя воля. То есть воля – это что?
2: Это вот способность как раз выбирать. Вот что, кем я хочу сейчас быть? Язвительным, агрессивным, подленьким? Или я все-таки хочу быть смиренным, кротким, любящим, прощающим? Вот что мне выгоднее? Я вот так уже, может быть, смотрю на себя. Что мне хочется вообще? Чего я хочу от себя, от людей?
1: Это я делаю. А что значит, что мне выгоднее? Ну вот мне выгоднее обмануть, бывает.
2: Ну да. Кто-то так и поступает. А кто-то говорит, а моя выгода в том, чтобы, например, остаться в стране. То есть вообще не вмешиваться ни во что. И пускай там воюют эти духи друг с дружкой. А я посижу, посмотрю, чем кончится борьба. Примкну к победителю, может быть, вот так. Но это, знаете, это детство какое-то. Человек не может остаться в стране вот в этой великой борьбе между духами Божьими и духами сатаны. Он активный участник этой борьбы. И он встает или на одну, или на другую сторону. Но это делает выбор он сам.
1: А можно сказать, что он встает то на одну, то на другую сторону?
2: Да, именно так и происходит.
1: И это происходит не то, что один год он на одной стороне, другой год на другой. А может быть, это и на протяжении мгновения он сменил несколько позиций?
2: Сколько угодно, да. Вполне возможно.
1: То есть то его злоба обуяла, то он начал себя контролировать и думать, да что же это со мной? Ну, так разве можно? А потом, как же, он же достоин самого плохого к нему отношения. Да нет, он хороший человек, успокойся, говорю я сама себе, да? То есть вот такая вот...
3: Но вообще как-то это не очень, да, выглядит со стороны, что ты, как марионетка. Кто тебя дернет, тот ты...
1: То есть Бог ли, Дух ли Святой сейчас, или сейчас нечистый Дух?
3: Да, и... Мне кажется, что все-таки далее он будет говорить о слове. Вы 29-й это прочитали, да?
2: Да.
3: А в 28-м тексте Иисус сказал, «Блаженны слышащие слово и соблюдающие его». Вот все-таки, когда ты слышишь слово, да, и есть ведь такой текст, да, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И Слово Божие свидетельствует об Иисусе Христе. Все-таки, если мы держимся за слово, да, то мы с вами имеем защиту этого слова. Ведь недаром и Господь Иисус защищался от дьявола, тоже так написано, да? Когда дьявол его искушал в пустыне, то он говорил, так написано. И если мы с вами все-таки читаем Священное Писание, то это оружие в наших руках. Мы можем сказать, так написано, да? Это меч, обоюдоострый, да, который разделяет все. Мне кажется, что все-таки мы не марионетки, что Господь дал нам право выбора, и Он сделал нас по образу и подобию своему. И мы все-таки люди, которые делают выбор.
2: Но дело в том, что мы ведь стали рабами греха. Помимо нашей воли, мы такими стали, мы такими родились уже на этой земле. Рабами греха. И теперь Богу нужно что-то сделать, чтобы из этого... Мы сами со своими силами из этого рабства никак не можем выбраться. Грех, все, мы греховны. И Богу надо что-то сделать, чтобы нас вытащить из этого рабства. И Он предлагает, каким образом? Через кровь Иисуса Христа, через Его жертву человек может стать опять...
1: Принимая их верой, да?
2: Принимая веру, вот опять стать любящим, добрым, доброжелательным, кротким, терпеливым. Ну и так далее, так далее.
3: Тем самым изменяя нашу сущность. Да?
2: Обладая при этом характером Божьим. Вот есть характер Божий, который мы знаем какой, да? Человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Бог есть любовь. И есть характер дьявола, полная противоположность. Это сплошная злоба, сплошная ненависть, убийство, лишение жизни. Все это там, вот в этом характере заложено. И я делаю выбор, опять же, какие качества мне импонирует, может быть, я не знаю, может, логически дойду до этого, но я делаю выбор в ту или другую сторону.
1: Но ведь и заложено, я думаю, в человеке, вот то, что, Лена, ты сейчас сказала, что образ и подобие этого ведь, ну да, они замараны грехом, но они остались, то есть у человека есть образ и подобие, поэтому его и влечет то, что правильно, его влечет то, что праведно. Другое дело, что, как вот ты говоришь, это может невыгодно оказаться в какое-то время. Но, опять же, по большому счету или в конечном итоге, в какой-то глобальной картине, ему, на самом деле, гораздо выгоднее поступить правдиво, поступить порядочно, поступить честно. Потому что он потом дорого расплатится за ту вот сиюминутную выгоду, которую он получил, закрывая глаза на то, что он Божий образ.
2: Хорошее слово «сиюминутное». То есть человек может потерять очень много, если он вот за этой выгодой погонится, а потеряет потом такое блаженство и вечное царство Божие. Но хочется вот такую вещь сказать еще, что отсидеться не получится. То есть вот между этими двумя силами где-то посредине не получится. Этот мир разделен на две части. Не там, не на три, не на пять, не на десять, а вот именно так. Бог есть, есть дьявол. Вот эти могущественные силы, которые влияют на человека. Хочет на этого или не хочет, они влияют на него тем или иным образом. И если я думаю, что я как-то это нейтралитет, там, подниму белый флаг там, или что-то еще, это просто не будет, это немыслимо. Если я в нейтралитете, значит, я погибну. Потому что дьявол... Вот как Иисус говорит же в этом тексте, да? «Семь духов злейших». Если я думаю, что я без Бога проживу прекрасно, и без тебя, дьявол, тоже, то дьявол тут же занимает этого человека. То есть вот это место в сердце, о котором Иисус говорит, семь других духов злейших занимают это место и становится человеку хуже гораздо, чем если бы он вот оставался в том греховном состоянии, в котором был раньше. Невозможно просто. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью, человек не может остаться в стороне от этого влияния.
1: Жизнь дана для того, чтобы человек на самом деле ощутил себя образом и подобием Божьим, чтобы он искал их восстановить, и чтобы, главное, он дал Богу возможность восстановить в себе образ и подобие. Мне кажется, для того жизнь и дана каждому, кто здесь на земле, потому что иначе, она что? Она просто на страдания дана, на болезнь и на смерть, в конце концов. Такого ведь быть не может. Бог же не может дать жизнь
2: без смысла.
1: Да, без смысла. Вот без высокого такого смысла.
2: Ну вот, фарисеи потребовали знамения. И Иисус сказал, не даст им знамения. Почему он им не дает знамения? Никакого. Кроме знамения, он и правда сказал, и он и пророка. не будет вам знамени, потому что...
1: Я не знаю, рядом с тобой Иисус Христос, какое тебе еще знамение нужно? Он совершает чудеса, он закон Божий тебе преподает в том виде, в каком он тебе на сердце ложится, он тебе становится понятным, тебе хочется его исполнять. Какое еще знамение может быть нужно, даже непонятно.
2: Вот именно для человека, который движим Духом Святым. Вот да, это очень ценно, очень дорого. Но когда он движим другим духом, нечистым, то, наоборот, возникает скептицизм, язвительность, а ты кто такой, и так далее, и так далее. То есть человек противится влиянию Духа Святого в этом случае. И поэтому для него Христос кажется каким-то чужим. И это мне не надо. Вот слишком он уж больно кроткий, уж больно он всех прощает тут. Уж больно он так это относится к блудницам и там всяким мытарям. Это недопустимо, в моем понимании. Но Иисус говорит, что вы не готовы просто к знамению так, ни к какому. Если какой вам не дай знамение, хоть огонь сведи, там, хоть еще что-то, хоть земля разве, вы все равно будете вот этим духом наполнены, который у вас есть. Вот единственное, что может вам помочь, это вот, как Иисус говорит, знамение Ионы, пророка.
1: Давай поговорим немножечко, что это за знамение Ионы, пророка.
2: Ну, мы помним эту историю из Ветхого Завета про Иону, которого Бог послал с вестью к язычникам.
1: Вестью о чем?
2: Весть о спасении. А, весть еще Ниневе 40 дней, и Ниневе будет разрушена. Такую весть он нес.
1: Ой, ничего себе, такая весть.
2: Ниневитянам. Но это была весть покаяния, которая послужила к спасению в итоге. И город этот был спасен, потому что ниневитяне-то покаялись. Угу. Неожиданно для Ионы. Иона, он, очевидно, был, ну, может быть, он потерпел какой-то ущерб от этих... от этого народа, может быть, он даже потерю какую-то личную. То есть он испытывал такую ненависть к ним, что идти не хотел и побежал совсем в другую сторону.
1: Побежал и не хотел им проповедовать Бога. Ни о каком покаянии, ни о каком да, спасении. Да,
2: да. И вот это упрямство послужило тому, что он оказался в чреве, как в Священном Писании, в чреве кита. Ну, не будем вдаваться в подробности, что это был за кит и так далее. То есть он оказался в полном, вот таком беспомощном, можно сказать, в смертельном состоянии, в смертельной опасности, но чудесным образом он выжил в этом чреве кита и был выброшен на берег. И опять ему дана была та же весть, и опять он туда пошел. То есть не опять, а вынужден был все-таки пойти туда и сказать...
1: То есть проповедовать ниневитянам.
2: Проповедовать благую весть ниневитянам. Вот такое.
1: Вот. И почему, интересно, Иисус Христос вот это сказал, что никакого знамения вам не будет дано, кроме знамения Ионы Пророка?
2: Ну, можно...
1: То есть сомневающимся в нем, не принимающим его, и это относится, наверное, и к нам с вами сегодня, да? Вот к тем, кто ищет какие-то там сверхъестественные знамения, еще что-то, вот будет дано только знамение Ионы Пророка. В чем оно заключается?
2: Мы можем несколько аспектов подчеркнуть вот этого знамения Ионы. Во-первых, это его упрямство. Этим Иисус, может быть, хотел подчеркнуть. Вот упрямство Ионы, оно как бы созвучно вашему упрямству. Вы противитесь влиянию Духа Святого. И вот это вот состояние Ионы, оно знаменует злобу вот таких вот этих вот высокопоставленных иудеев в основном, которые обвиняли Иисуса, религиозных деятелей, да. Старейшин, фарисеев, учителей закона, хотя закон они учили совсем не Божьему, а человеческому. И вот эти люди, они были исполнены злобы, что ли, вот. Прямо так вот на этом настаивает, что Иисус, он духом сатаны это все делает, это дух Вельзевула, вот этот дух вот этот их завел в такой тупик, упрямство это. Из этого тупика выход только один – покаяние, то, что сделали ниневитяне.
1: Это Иисус. То есть это вот первый урок из того, что он сказал, что никакого знамения вам не даст, кроме знамения он и пророка.
2: Ну, да, да.
1: То есть первое, что необходимость покаяния.
2: Необходимость покаяния, да.
1: От этого мы тоже никуда не денемся. Никуда мы не денемся от того, что необходимо признать свою греховность. Просто если признаешь свою греховность, как Иуда, предатель Христа, признал, то она тебя приведет к тому, что там он пошел и удавился. Он покончил жизнь самоубийством. Он не смог жить под этим вот грузом, когда он признал себя греховным, да, в убийстве невинного человека. А покаяние, которое дает Бог, оно освобождает, наоборот. То есть ты, когда каешься, ты признаешь свое бессилие перед своим грехом, и ты призываешь силу Божью, чтобы она тебя от этого греха освобождала, это такое великое счастье. Это лучшая весть на свете, это весть о покаянии.
2: И именно вот это второе качество этого знамени, второй аспект, это нахождение Ионы в чреве кита. Он находился там в полном беспомощности состоянии. Угу. В темноте, в полный мрак, то есть никакой надежды, ничего. Ты погиб, в общем. И из этого чрева Иона взывает к Богу. И такой прекрасный псалом, он, по сути дела, песня, он такую, ну, не спел, конечно, может быть, но она как песня звучит, его мольба к Богу. И, по-моему, в каком-то псалме даже она записана у Давида. То есть Иона воззвал к Господу из чрева кита, с мольбой о помощи. Он понял, что вел себя неправильно, что противился Богу. И вот эта глубина раскаяния, наверное, вот с той глубиной, где он находился, была как бы соизмерима.
1: И с той тьмой.
2: И да, с той тьмой, в которой он находился. И вот угу. В этом ужасном, вот, там, не знаю, там, что там вокруг него, просто описывать не хочется.
3: Да. Но это как бы символизировало и то, в каком состоянии сейчас находился народ, да?
2: Вот именно эти люди, да.
3: Да, то есть вот те, кто окружал сейчас и просили показать Иисуса, да, то есть они находились в том же состоянии, что и он, ненависти к язычникам, да, и своего превосходства над окружающими людьми. И нежелание, то есть имея весть покаяния, да, но нежелание нести эту весть людям, чтобы они были спасены.
2: Вот ваше упрямство – это одно, а другое, что вы в полном духовном мраке, вы даже Писание не понимаете. Для вас они закрыты. Mm-hmm. Вы Христа не видите, который должен прийти. Вот тот, который описан в книге пророка Исаии, Агнец Божий, берущий на себя грех мира, вы его не видите, вы слепые сейчас. Вам, ну, опять же, покаяние только может спасти от этого состояния. И третье, самое, наверное, главное, что спасение как иудеев, так и язычников возможно только через смерть и воскресение Иисуса Христа.
1: То есть, когда Иисус Христос сказал, что вам не даст иного знамения, кроме знамени Ионы Пророка, то вот это вот третье, и, коль ты говоришь, самое главное,
2: да.
1: Еще раз, в чем оно заключается?
2: В том, что спасение для вас, иудеев,
1: ну и для
2: так
1: нас
2: же, как и язычников,
1: сегодня,
2: и всех вообще людей, заключается только в одном – в смерти и воскресении Иисуса Христа за наши грехи. Сын человеческий должен был провести, ну, по сути, 3 дня в гробе, в чреве, как в чреве кита. И
1: в состоянии смерти, да?
2: В состоянии смерти. И оттуда как бы быть изверженным, что ли, в день воскресения его. Как Иона был извержен на землю из кита. Вот такое тоже аналогия напрашивается, что вот благодаря только Иисусу Христу, вот только благодаря смерти его и воскресению возможно ваше спасение народа Божьего.
1: Ну да. И как мы говорили с вами на прошлых наших встречах, что смерть и наша смерть верой с Иисусом Христом, его воскресение, и мы совоскресли с ним к безгрешной жизни, опять же, своей верой. Вот это Евангелие.
2: Ну вот, к сожалению, для фарисеев того или священников и духовенств того времени оно было совершенно непостижимым. И кроме этого знамения Иисуса Божьего для них ничего не было. Вот дальше мы читаем. «Ибо как Ион был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего», то есть для вас. «И царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего, осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона». И вот здесь больше Соломона.
1: То есть Иисус Христос больше Соломона.
2: Да, Иисус Христос больше Соломона. «И ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Иона.
1: Опять же, Иисус Христос.
2: Опять же, да, больше Иона, это он указывает на себя. Здесь стоит больше Ионы. Вот это вам нужно. Вот это покаяние подобное. Потому что вот те люди, которые из языческого мира приходили сюда, вот как царица Савская, или те, кто оставались в языческом мире, получили весть и приняли ее, они осудят вас за то, что вы не покаялись.
1: Они осудят вас, те, кто знают Священное Писание, просто не понимают их, хотя и знают. те, кто знают закон Божий и тоже, видимо, не соблюдают его по духу, а по букве.
2: Но это, опять же, это образ такой. Вот, потому что восстанут и воскреснут. Это одно и то же слово, вроде бы, там стоит в тексте. Восстанут равно воскреснут. Когда воскреснут вот эти люди, которые покаялись от проповеди Иониной? Но мы знаем, когда. В день второго, второго пришествия Иисуса Христа. То есть у них, у этих людей есть надежда, что они воскреснут. Иисус дает такую надежду.
3: Несмотря на то, что они были язычниками, да?
2: Да.
3: И, но они поверили, они приходили именно для того, чтобы понять эту весть спасения, которую дарует Господь, да?
2: То есть вот он хочет сказать, что они оказываются в числе спасенных. Вот все вот эти люди. Потому что покаялись от проповеди и Соломона, и Ионы. И вот в сознании людей это было абсолютно... Ну, абсолютный нонсенс. Язычник и спасенный. Вау, это не может быть. Такого вообще, это не Евангелие, это какая-то дурная весть для иудеев.
1: Для них было.
2: Ну да, да, да. Потому что нечестивые, они не могут наследовать Царство Божие. И мы с ним за одним столом никогда не сядем, с язычником. Вот такое, до такого состояния они дошли в своем...
1: В своей праведности.
2: В подпитке своих бесов, что ли, своих духов нечистых.
3: Но ведь именно израильскому народу была дана вот эта благая весть, спасение, да? И они должны были эту весть распространять. А они ее, мало того, не распространяли, да и сами ее отвергали, как мы видим. То есть отвергли Спасителя, который пришел, Мессию, который пришел для спасения, они его отвергли. То есть они отвергли все, весь Ветхий Завет, где, ну, то есть Ветхий Завет является свидетельством о пришествии Мессии, да? Выходит так, и это, конечно, ну, плачевно. Но ведь и мы можем оказаться в таком состоянии, да, и зная вроде Иисуса Христа, да, но можем в своей, может быть, гордости, да, или самовозвышении, или в чем-то тоже оказаться в таком состоянии и отвергнуть это спасение.
2: Даже в своем равнодушии.
3: Даже, то, что, да, даже
2: то, что
3: в равнодушии.
2: Говорим,
3: да.
2: Вот это нейтралитет мой. Вот этот нейтралитет меня погубит однажды. И что это за нейтралитет такой? Если я вижу неправду, что я делаю? Как я реагирую? Я три варианта. Или я, значит, вступаю за который убежать неправильно, или я, значит, наоборот, стою на сторону
1: обидчика,
2: обидчика, да, присоединяюсь к этому злу. И третье, когда я проявляю абсолютно равнодушие. Меня это не касается. Но может ли человек, верующий в Бога, оставаться равнодушным, вот, когда он видит явную неправду?
1: То есть, вот опять же, а какой дух им движет в это время, да? Потому что мне кажется, что если ты в это время приглашаешь Духа Святого, он тебе точно подскажет вот именно первый вариант.
2: Ну да.
1: То есть,
2: два остальных, это же, если я нейтралитет, значит, я согласен с тем, кто... То есть ничего не происходит страшного тут, все нормально. Это значит, я присоединяюсь к обидчику. Нейтралитет какой может быть? Моя реакция должна быть какая-то ответная, в ответ на это. То есть если праведность, праведник увидит неправду, увидит хамство, увидит там какую-то агрессию со стороны человека совершенно ну, неадекватного, то у него в ответ какая-то реакция должна возникнуть. Вот 33 стих. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте». Ни под сосудом, ни на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Иисус, который есть любовь, он далеко не всегда молчал, когда видел зло, да?
1: Угу. Да, по-моему, он и никогда не молчал, когда он видел зло.
2: Ну, во всяком случае, он явное зло, которое совершалось на его глазах, он всегда осуждал. То, что ну, творили римские власти, может быть, он призывал к терпению иудеев там, того времени, чтобы не проявлять агрессию в ответ. Может быть, вот я в этом смысле говорю, что не всегда он зло осуждал. Но Христос, когда видел лицемерие служителей, он их обличал публично, явно, вот так поднимая светильник, вот, чтобы свет был виден всем. Он не ставил этот светильник на пол и говорил, что ладно, ладно, там покаетесь потом. А он говорил это все открыто и явно.
1: То есть свет должен быть поднят высоко. Свет...
2: Он зажигал свечу истину, да.
1: Свет истины, свет правды.
2: Свет Слова Божьего. Чтобы люди понимали, что значит жить поистине и что значит совершать правду или не совершать неправду. То есть человек должен быть знать, что есть неправда-то. Поэтому Иисус давал понимание этого.
1: Дух Святой подсказывает, я права, когда я это говорю, что Дух Святой всегда подскажет, где правда, а где неправда. Или все-таки человек может искренне заблуждаться и находясь под воздействием Духа Святого?
2: Ну, Дух Святой направляет нас к Слову Божьему, и им же он, оно вдохновлено именно Духом Святым, и Слово Божье нам дает понять, как же я должен поступить в данной ситуации.
1: Вот это очень сильное утверждение, мы постоянно к нему возвращаемся, что должен быть критерий, не мое мнение, не мое убеждение, а критерий объективный должен быть. Слово Божье, у нас оно с вами есть, Священное Писание, Библия. Вот, и не какой-то отдельно вырванный отрывочек, да, а во всем комплексе вся весть Слова Божье, которое в нем содержится, и конкретное, то, как она разворачивается в каких-то конкретных вещах.
2: Ну да, вот и Христос это делал. Он говорил и ученикам своим через апостола Павла, вот, например, в послании к Ефесянам, мы читаем об обличениях. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Это он учит христиан. «Ибо о том, что они делают, то есть грешники, тайно стыдно и говорить». Делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемо делается явным от света. Ибо все делаешь явным, есть свет. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. То есть, опять же, относительно Слова Божьего, мы должны поступать именно так, как оно учит.
1: Угу. То есть вот еще раз, что светильник не ставят куда-то там в темное место, а ставят его высоко. Это Иисус Христос нам говорит, что светильник, то есть Слово Божье, оно должно быть поднято высоко, да?
2: Да, и должно быть принято человеком. И через вот призму этого я должен судить и смотреть там через даже своим зрением физическим.
3: То есть... а вот, например, да, в Евангелии от Матфея, да, Иисус Христос даже... человека верующего называют «вы свет миру», да? «Вы соль земли». То есть он не просто даже вот, ну, то есть возвышает человека до такой степени, что он является вот этим светом, который как бы делает явным грехи человека, который поступает вопреки слову и воле Божией. Да?
1: Ну, делает явным не только грехи человека, а делает явной и праведность
3: Божия. И праведность, да. Ну, то есть вот именно праведность Божия, да, то есть если ты поступаешь праведно, да, то ты свет. И твой свет как бы обнаруживает и показывает на грехи другого. И это дает возможности именно человеку, если он как говорит, так и поступать должен, да? А если, ну, он по-другому поступает, да, то это плохо и для самого человека, и для окружающих людей.
1: Лен, ну вот то, что ты говоришь, не означает ли оно, что тогда человек имеет право брать на себя, то говорит, ой-ой-ой, ай-яй-яй, вот ты сейчас грешишь, вот ты сейчас неправедно поступаешь. А может ли человек брать
3: он,
1: на себя такое?
3: Он не говорить должен, он быть должен этим. Он просто вот его жизнь, она является обличением для неправедных дел, а не слова. Потому что слова, они все-таки... Слово – это Слово Божие. Оно есть истина и жизнь наша.
1: Ну и Дух Святой ведь обличит сам, и Слово обличит само. Потому что обличение от грешного человека, оно, ну, может совсем даже не принести результата.
3: Вот жизнь человека по праведности и по воле Божьей, да, оно все-таки является вот этим светом для окружающих людей.
2: Ну да, и словом, и делом, конечно, которые со словом нашим
3: не расходятся.
2: Не расходятся.
3: Да?
2: Не должно быть, вот, как сказать, в обличении греха крайностей. И крайности, которые описаны очень хорошо в Евангелии от Матфея. Вот тут такой текст, я не знаю, как назвать его, в Матфея в Нагорной проповеди, в 7 главе, в 6 стихе. Очень редко обращаются к этому тексту, потому что, ну, как бы Не очень хорошо Иисус говорит. «Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, не обратившись, не растерзали вас».
1: Вот не давайте
2: две категории
1: псам.
2: – свиньи и псы. То есть вот это, наверное, не о свиньях, не о животных говорит здесь Христос. Он говорит о людях, похожих на вот этих животных. То есть существует такая категория людей, которые ведут себя подобно вот свинье или псу. С одной стороны, псы – это те люди, которые видят кругом одну злобу. Вот пес – это как бы символ агрессии такой, лающий такой, оскаленный зубами.
1: Ну, вот надо сказать, что очень у многих есть, естественно, ну, домашние животные питомцы. Это лучшие друзья людей, и мы не в коей мере не хотим сейчас это сказать. Просто в те времена, в Иудее, вот в жаркой пустыне, вот дикие вот эти вот собаки, которые там бегали, вот, вот так вот
2: это
1: они воспринимались.
2: Да,
1: то, что домашних животных, собак не было, я думаю, в Иудее.
2: Это с одной стороны. То есть это категория людей, которые оскаливают зубы при малейшей оплошности человека. Вот обличая его в грехе, мы можем уподобиться вот таким вот агрессивным таким.
3: Ну, то есть и они
2: собакам,
3: движимы,
2: да,
3: именно бесами. Вот эти люди, которые так реагируют. Всего скорее, то есть это бес их подталкивает.
2: Это явно,
3: да.
2: Мы можем сказать, что это явно, да, такой дух агрессии, дух нечистый, дух такой злобный. Но другая категория не менее интересна. Это свиньи, толстокожие свиньи, которые абсолютно все равно, что происходит вокруг. Они вроде ничего такого плохого не делают, да? Но они абсолютно равнодушны происходящему. Мне очень комфортно, мне вот в моей лужице лежать, вот так вот греться. Мне прекрасно здесь, я чувствую, и отстаньте от меня все. Я сам по себе. Мне не дел ни до Бога, ни до дьявола нет. И для никаких вообще дел на земле. Я самодостаточный. Поэтому вот это другая крайность, полное равнодушие к происходящему. Тоже Иисус осуждает это.
3: Ну и, в принципе, Иисус Христос, ну, называет этими псами и свиньями тех людей, которые сейчас окружают Его. Я думаю,

0: на агрессию, то, конечно, Дух Святой уходит и занимает место. Вот те самые духи злейшие, о которых он говорит там раньше. И Иисус говорит, не надо приближаться ни к одной из этой крайности. Это крайности в поведении человека. И от них нужно устраняться, удаляться всеми способами. А способ у нас есть известный какой. Это обращение к Богу. Это Дух Святой, это Его благодать, которая останавливает нас вовремя.
1: Коль, вот по 11 главе Евангелия от Луки мы завершаем тему о духах или нам нужно будет ее продолжить потом еще? Потому что сегодня наша тема «Какие бывают духи?» Мы продолжаем размышлять над этой темой.
0: Наверное, мы о духах, да. Там идет другая история после знамени Ионы. Там идет приглашение фарисея Иисус к себе домой. И там... Совсем не о том говорится, о чем говорили мы в этих двух программах о духах.
1: Ну, хорошо. Я думаю, что очень плодотворный был разговор сегодня. Нам было очень интересно об этом размышлять, это выявлять для себя и делиться этим с вами. Мы ждем новой встречи с вами, дорогие друзья. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Благодарим вас, что вы с нами провели это время. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Хотела бы сегодня начать нашу программу с одного библейского текста, который находится в книге «Притч». «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». И на самом деле, многие люди идут к Богу много-много лет. Другие приходят внезапно, это происходит как озарение. Но сегодня у нас в гостях одна семья, которая шла к Богу долгие годы. Но несмотря на это, в течение всего этого времени Господь был рядом. Он направлял их, вел, хранил и нежно заботился. Итак, у нас в гостях Вера Ивановна и ее супруг Александр Иванович. И хотелось бы начать нашу программу с того, чтобы узнать, как вы пришли к Богу. Я знаю, что, Вера Ивановна, вы раньше пришли к Богу. Вот расскажите, как вы стали верующим человеком?
3: Да. Перед тем, как мне прийти к Богу, в общем, я хочу рассказать о своей маме. Моя мама была глубоко верующим человеком. Она ходила в православную церковь. И вот где-то в возрасте 40 лет ей встретила женщина и пригласила в церковь, где изучается Слово Божье, подробно изучается Библия. И она откликнулась и пришла в эту церковь. Ей очень понравилось. И ей понравились люди, обстановка. В общем, все в этой церкви ей очень понравилось. И она ходила туда долгие годы.
2: Мама, я прошу прощения, что я перебиваю. А это какое время было? То есть я так поняла, что это были как раз годы, когда за религию...
3: Да, она пришла в 50-е годы. В общем-то, ей было 40 лет, а как раз по годам это был где-то 50-й год. И вскоре она меня родила в это же время и уже ходила в церковь со мной.
2: То есть вы с детства стали посещать уже церковь?
3: Да, с рождения. Да. В общем-то, она меня... возила, носила, водила в церковь. Вот. И как мне потом рассказывали, что я сидела у всех на ручках, потому что места немного, и, в общем-то...
2: Места не хватало, да?
3: Да, ко всем привыкала.
2: Скажите, а вы чувствовали на себе какие-то притеснения? Ведь это время было, когда за религию строго... Карали какие-то были даже в Казани. Как-то это было? Ощущалось, когда, может, со стороны годы, там, соседей, друзей?
3: Вот когда шли годы, и я уже начала учиться, конечно, это было сложное время. Сложное было время для родителей, особенно для мамы. И были случаи, когда и людей за Слово Божие и привлекали. Вот, и некоторые, как я знаю, проповедники или там... служащие, они и даже были в тюрьме. Вот. Конечно, было сложное время, но люди все равно шли к Богу, шли в церковь, слушали Слово Божие, пели псалмы. И не было особой литературы. Псалмы переписывались из тетради в тетрадь. И когда я училась в школе, я маме тоже переписывала.
2: Помогали, участвовали тоже в этом.
3: Я переписывала ей псалмы. Вот. Когда вот уже я стала повзрослей, мама заболела. В общем-то, я реже тут церковь посещала. А потом, когда мне было 20 лет, родители умерли. У нас умерли и мама, и папа. В общем-то, они, можно сказать, чуть не на одну неделю. Они вместе прожили много лет. И, в общем-то, получилось так, что умер папа, а на 9-й день умерла мама. И у нас, вообще-то, это было такое горе.
2: У вас были еще братья и сестры?
3: Да, были братья и сестры. И, в общем-то, было сложно. Вот. И так получилось, что в этот период и все, в церковь я не ходила. И уже как-то жизнь пошла в другом русле. И, как говорят, пошла своя жизнь. Пошла своя жизнь, молодость, замужество, ребенок, семья. Вот. И вот так шли.
2: Я знаю, что вы уже много лет вместе.
3: Да.
2: Александр Иванович, вот расскажите, как вы познакомились? Как вы друг друга встретили?
4: Познакомились мы, можно сказать, через мою сестру родную. Вера с моей сестрой Татьяной учились в школе. В одном классе сидели за одной партой. Она у нас была, приходила к нам домой.
2: То есть вы уже с детства знакомы друг с другом?
4: Ну, как с детства, со школы. А получилась еще какая интересная ситуация, как вот нас судьба свела. Может быть, сказать, вот меня она привела к Богу через веру. Ну, именно вот в эту церковь. в эту церковь привела. А получилось как? Я учился в одной школе, и сестра у меня тоже училась в этой же школе. А потом где-то в 9 класс ей нужно было переходить, а ее директор школы не переводит в этот класс, 9 класс. Вот. Учиться-то ей было 16 лет, работать в то время тоже, да и родители не хотели. В общем, мой отец, он стал искать школу, куда бы ее устроить в 9 класс. Вот. И был знакомый директор в 141-й школе. И вот через этого знакомого директора, ну, этот директор с моим отцом, они из одной деревни. Вот. И поэтому он ее согласился взять, мою сестру, в школу. И так вот мы познакомились с моей женой.
2: Понятно.
4: В общем, даже это можно сказать, провидение, Божье провидение.
2: Господь уже заранее все спланировал.
4: Да,
2: уже.
4: Господь заранее спланировал. Он мою сестру родную не оставил в этой школе, где я учился, а перевел ее в школу, где сама Вера.
2: На самом деле, как Господь вел, действительно вел, да?
4: Именно вот эти самые пути, Господь неисповедимы, как говорится. Вот этот вот, можно сказать, уже тогда Господь предусмотрел мой приход к Богу, но через какое-то определенное время. Учился я, говоришь, мне было там, в 16, там, 15 лет, там, 18 лет, а к Богу я пришел 51 год. Да. То есть это уже вот 30 лет, можно сказать, уже за 30 лет Господь уже все предусмотрел, можно сказать.
2: Да.
4: Вот, какие пути.
2: Долгий путь был.
4: Да. А потом еще вот я учился в институте, и у нас там была такая вот группа, девушки, парни. В общем-то, возможность, конечно, была жениться, может быть, там подобрать, выбрать себе жену там тоже, да? Но Бог предусмотрел так, что послал мне именно супругу Веру, чтобы потом впоследствии я вот именно пришел к Богу. Вот я считаю, что именно вот этот самый мой путь тоже был уже заранее предусмотрен Богом. Вот так познакомились, она ходила как к нам, к сестре моей, уроки там иногда занимались. Ну, постепенно так обратил внимание на нее, стали встречаться. Встречались, потом какой-то немножко перерыв произошел у нас, а потом уже окончательно. И до сих пор вместе.
2: Да, это уже достаточно долгое время вместе.
4: Да, долго уже.
2: Да, слава Богу, Господь
4: 37-й год.
2: Создал такую чудную семью. А вот скажите, пожалуйста, вот когда вы поженились, то есть я так поняла, что, Верман, вы тогда отошли от Бога, да?
3: Да, да.
2: Вот, то есть вы тогда как бы мало молились, не молились, вообще не
3: молились.
2: Говорили на эту тему.
3: Нет,
2: ну, а как же произошло, что вы опять потом вернулись к Богу?
3: Да. Вот у нас родился сын, сын вырос.
2: Уже вырос.
3: Вырос, да? Его, значит, он должен был служить в армии. Я очень переживала, когда его взяли в армию. И вот в это время я стала молиться. Стала молиться и молиться, в общем, все чаще и чаще. То есть вот эти вот переживания мне вызвали вот это желание молиться. А так, в принципе, вот по жизни я всегда вспоминала церковь. Потому что мне там очень нравилось все. Благовейная установка и пение. И там, когда происходили крещения, венчания, вот эти праздники церковные, мне все очень нравилось. Вот. И поэтому у меня воспоминания самые теплые о церкви, и я всегда это помнила. И я думала, вот я узнаю об этой церкви, когда я обязательно туда пойду.
1: Лицом к лицу.
3: И вот так же и шла, и вот когда я стала молиться, и мне кажется, вот с этого времени Бог приближал вот все это событие, когда я попаду в эту церковь, вот, и вот
2: где-то... То есть получается, что Господь какие-то ставит нас такие условия, такие ситуации, может быть, в трудности она посылает, чтобы мы пришли к Нему. То есть это, может, тоже не случайно все происходит. Да. И как разрешилась вот ваша ситуация? Вы стали молиться за сына? То есть вы должны были забрать в армию,
3: да? За сына. Потом параллельно у нас были переезды на другую квартиру. Мы как-то, в общем-то, улучшали свои условия там. Вот. И, значит, сын еще был в армии. И я вспоминала псалмы, которые вот мне приходили на ум. И даже, идя на работу, я иногда вот там как-то напевала про себя. Вот. И...
2: То есть тот период времени не прошел бесследно.
3: Да, это все как-то восстанавливалось. И потом, в декабре 96 года, я от сестры узнала, что христианский центр, церковь, вот, как раз то, что мне нужно. И в январе, 11 января, я пришла в эту церковь.
5: и больше уже никуда не уходила.
2: Все, Господь нашел вас, да. Снова привел вас,
5: да,
2: к себе.
5: Я от радости просто плакала.
2: Вера Ивановна, вот вы пришли в церковь. А как же, Александр Иванович, вы, то есть, после этого уже, да, я так поняла, что...
4: Да, я после этого пришел.
2: То есть, Вера Ивановна вам рассказывала, да?
5: Да, что-то я приносила литературу.
4: В общем-то, у меня тяга-то всегда была, как говорится, но я чувствовал, что Бог-то есть, но в то же время сомневался в его.
2: А у вас верующая была семья?
4: Нет.
2: Нет, то есть вы как бы ничего не знали об этом, не слышали, то есть как бы...
4: Нет, ну я слышал, как и все.
2: Ну понятно, то есть...
4: Церкви-то уже знаешь тоже, ведь везде были. В этом школе тоже
2: нам... Мы так глубоко никогда этим не интересовались.
4: Нам рассказывали, что церковь – это опиум для народа, как учили нас в школе раньше. А церкви-то мы слышали, но ходить... Церковь я был только когда обычно вот при похоронах, когда вот отпевали в православные родственников. Вот. Только так вот я ходил в церковь, а больше я по праздникам там я не посещал никогда.
2: А вот когда Вера Ивановна пришла в церковь, вы как стали интересоваться этим, может, тоже изучать? У вас сразу возникло желание тоже пойти, узнать что-то?
4: Нет, у меня желания сразу не было такого. Все как-то постепенно проходило. Стали появляться в доме книги, литература. Христианская Библия появилась в доме. Ну, я, Вера, в церковь ходила на служение. А я в это время читал параллельно дома, размышлял.
2: То есть вы сами интересовались, да? Вам никто не навязывал, вы сами просто...
4: В общем-то, у меня интерес к истории раньше был. История, география. У меня вот такие вот, которые способствуют к приходу к Богу, да, такие вот дисциплины меня интересовали. И, ну, Библия тоже, она там часть исторической книги, когда вот там Первое царство, там Полипоменон, они тоже там история очень еврейского народа описывается, бытие тоже история. Меня тоже эта история интересовала, поэтому она мне как-то вот книга, ну, сразу пришлась по душе. То есть то, что я хотел, интересовался, я стал ее читать. Потом постепенно, как говорится, познавал все, сравнивал, анализировал. И в конце концов пришел к выводу, что Бог есть. Что все им создано, что все им живет, существует. Потом, если я, когда пришел уже к этому убеждению, ну, значит, думаю, что, значит, надо тогда все вставать, как говорится, на...
5: сторону Бога.
4: Да, на сторону Бога вставать и исполнять то, что Он повелел, закон его исполнять, стараться исполнять.
2: Ну, скажите, а что-то изменилось в вашей жизни после того, как вы пришли к Богу?
4: Конечно, изменилось.
2: Ну, а что вот? Стало легче или наоборот? Появились какие-то новые трудности, проблемы? Или же...
4: Да, в общем-то, у меня проблем только иногда выпивали по праздникам. От этого, конечно, сразу уже все отказался. Никаких уже больше после крещения. Никаких этих застолий, ничего.
2: То есть не хотелось этого больше,
4: и,
2: да?
4: С пищей тоже опять то же самое. Чистая и нечистая пища. Как в Библии сказано, что Бог дал человеку для питания. И тоже опять с этим вот уже тоже определился. Но так особых проблем у меня не было, конечно, никаких с работы. По работе тоже не было. Уже решил точно, что я крещусь уже после крещения. Сказал начальнику, что я крестился, что, пожалуйста, хотите, я буду работать, то буду работать. Если не хотите, то, значит, я перехожу на другую работу, на другое место. Оставили, я работал. Потом, правда, я с этой работы ушел со временем. Сейчас на другом месте работаю. Тоже проблем не было.
2: Да. То есть Господь вас оберегает, хранит и ведет вас.
4: Да, да, да.
2: А вот в вашей жизни что-то изменилось? Вот спустя много лет вы пришли снова к Богу.
5: Вот в 97-м году я пришла в церковь. В этом же году я покрестилась. Саша покрестился через 2 года после меня. И, в общем-то, я сначала работала. И сначала не было трудностей, но, в общем-то, все было нормально. Потом, когда появились трудности, я с работы ушла. С работы ушла, и тут у меня начались проблемы со здоровьем. В общем, начала болеть рука очень серьезно. Диагноз был серьезный. И она, в общем-то, у меня практически начала сохнуть, правая рука. И очень тяжело было, конечно. Очень тяжело. И физически, и морально, и материально у нас тут стали сложности. И это было перестроечное время, и задержки зарплат, и все такое прочее.
4: Дефолт еще совсем.
5: Да.
2: То есть много трудностей как бы
5: здесь,
2: сразу.
5: Да, тут как-то всё... Мы здесь, в общем-то, трудности сполна.
4: Да, трудности
5: сполна,
4: в семье, ощутили. Трудности в стране. Всё это.
5: На себе ощутили все. Вот. Ну вот мой муж за меня молился, чтобы Господь дал человека, который бы мне помог здоровью, потому что врачи ничего не предложили. В общем, то, что я ходила к врачу, мне только было хуже. Да. Улучшений не было никаких. Я несколько месяцев ходила, ходила, и, в общем, бесполезно. Вот. И вот Господь дал человека, который помог, который делал мне массаж. Массаж. И вот в этот период я очень много молилась. Через вот эти свои физические страдания и всё. И я очень-очень много молилась. И ночью, и днем. Саша на работе. И я, знаешь, была одна, и я, в общем, постоянно молилась. За меня молились в церкви мои друзья. Уже к тому времени были друзья.
6: И как Господь
5: вот, разрешил? К тому времени у меня уже был музыкальный ансамбль, с которого мне пришлось выйти на это время. Они за меня молились, помогали. И морально они меня поддерживали, и в гости приходили, и материально поддерживали. То есть здесь я...
6: То есть Господь вас со всех сторон...
5: Божью благодать. Я, несмотря ни на что, я ощущала. И у меня даже не было никогда сомнений, что вот там что-то сомнение о Боге, что там вот такие страдания. У меня не было этого совсем, что я там что-то... Обиды не было никогда на Бога, что вот я переношу это. Раз переношу, значит, нужно. Я даже читала соответствующую литературу, которая меня укрепляла, и уже думала, какую я буду одежду носить, если я стану инвалидом.
6: Да.
5: То есть вот я уже продумала даже моменты, летний период и все такое прочее. То есть я уже осознавала, что это может случиться. И я готовилась.
1: Лицом к лицу.
5: Уже готовилась.
6: Ирван, ну я знаю, что Господь чудным образом вас исцелил. Да. А как это произошло?
5: Вот Господь, во-первых, дал человека, который стал мне делать массаж. И его жена занималась, в общем, с лекарствами. И вот тоже я у ней получила хорошее лекарство. И, в общем-то, и молитвы, и Господь по-своему все это усмотрел. И я стала выздоравливать. Удивлялись врачи. Удивлялись мои друзья по церкви, что у меня пошло выздоровление, и я даже смогла вернуться в ансамбль.
6: То есть выполнять какое-то служение еще в церкви?
5: Да, я смогла снова играть на инструменте.
4: До сих пор играет сколько?
5: Да. И до сих пор я служу Господу.
4: Опять прошло, наверное.
5: В музыке.
6: Ирвана, а как вы думаете, это вообще вот не случайно Господь допустил вот эту ситуацию? Почему она?
5: Я думаю, что не случайно. Дело в том, что я не только вернулась в музыкальное служение, я еще обрела новое служение, от которого не ожидала. У меня появилось еще новое, тоже хорошее служение, и это меня радовало. И потом я получила все-таки опыт.
6: Да, опыт с Богом.
5: Опыт – это вот эта молитва, вот это и чувства, и все переживания, которые вот были во мне, бесследно не ушли.
6: Вы, наверное, все равно понимали, что вы не одна.
5: Да,
6: я... И несмотря на то, что врачи ставили такой диагноз, Господь исцелил, несмотря ни на что.
5: То есть он все равно был со мной, был с моим мужем. Мой муж очень помогал и работал, и готовил. И, в общем, дела по дому были необходимые. То есть вот это вот все прошло не бесследно. И это Господь был с нами, и он нам все равно помогал.
6: Слава Богу. Александр Иванович, я хотела вот вам еще задать вопрос. Вот Вера Ивановна пришла в церковь, она уже ходила туда, то есть она как бы вернулась, можно сказать, домой. А вы пришли совершенно в новую обстановку, новые люди. Вот как вы себя чувствовали? Не было ли вам там дискомфортно? Как вас приняли люди там?
4: Все нормально было, все хорошо, комфортно себя чувствовал. Потому что, во-первых, у меня жена уже... ходила в церковь 2.5 года.
6: Вышли вот. По проторенной дорожке, уже Господь.
4: Шел я по проторенной дорожке, да. В общем-то, ее друзья, мои друзья стали. Как говорится, тут особых этих, так сказать, вливания такого в коллектив не было. Все как-то все произошло плавно, постепенно. Меня приняли хорошо.
6: Ну а как люди вообще? Отличались ли они, например, вот, ну, от тех людей, скажем, с которыми вы работали вместе, с которыми общались?
4: Конечно, отличаются. Христиане всегда отличаются, потому что они же заповеди соблюдают Божьи.
6: Ну как-то это проявляется, вот, наверное, в общении, в отношении, да?
4: В отношениях, да. Конечно, христианин и такой мирской человек. Совсем понятия-то другие. Человек, который христианин, он хочет угодить Богу, чтобы соблюдать его закон. А мирской человек, у него прежде всего материальные ценности, благополучие какое-то мирское. Вот. И поэтому интересы, нарушение закона, восьмая заповедь, девятая заповедь. Это сплошь и рядом. Особенно вот я работаю, сплошь и рядом нарушается. Другие, десятая заповедь тоже.
6: Да, это какие заповеди? Не завидуй.
4: Не завидуй, не укради. Не укради. Не укради, не пожелай. Да. Десятая заповедь, не пожелай. Это все нарушается. И отличный, конечно, христианин, и такой человек, который не верит в Бога.
6: А ваши друзья, ваши знакомые заметили какие-то перемены в вас, в вашем поведении, по вашему образе жизни? Ну, как они вообще стали относиться просто к вам после того, как вы пришли в церковь?
5: Напряженно.
6: Напряженно, да? То есть вы почувствовали какое-то, да, напряжение?
4: Да.
5: У меня были очень такие... Много лет дружили, у меня были две подруги, и, в общем-то, немножко отошли от меня. То есть не все понравилось им, то, что изменения произошли такие. Так что да.
6: А вот вы пытались было... сказать что-то о Боге, да?
5: Да, да, я пыталась.
6: Пока еще не были готовы, да?
5: Но они не очень принимали. Я надеюсь, я за них молюсь постоянно.
6: Да, это очень важно.
5: Но взамен этого у меня очень много новых друзей.
6: Как мы уже говорили раньше, у каждого человека свой путь к Богу. И я думаю, что Господь тоже.
4: Потеряли несколько человек, а приобрели десятки.
5: Да, да, да. Приобрели еще больше. И главное, что интересно, я вот никогда и не думала, что я вдруг... снова стану играть, и тем более не получая музыкального образования.
6: У вас не было музыкального образования, было, по-моему, музыкальное служение.
5: Да, у меня не было музыкального образования, только вот единственное, что вот мы с подругой 4 года ходили в оркестр, вот, и это было все-таки в детстве, 5-8 класс. Вот. И Господь восстановил, и помог, и направил. Это просто было для меня, это было чудом. Чудом и радостью.
4: Да, тоже радостью. Свидетельство Божьей благодати.
5: Думаю, все. В общем-то, Господь все делает настолько вот для блага человека, настолько, что вот даже мы не представляем.
6: Да, даже те трудности, которые он допускает в нашей жизни, допускает не случайно.
5: И все во благо, и все во благо. Народ, который окружает церковь, конечно, вот все равно люди, которые любят Бога, любят Библию, все равно есть доброта. Приветливость, вот это все.
6: Доброжелательность.
5: Да, доброжелательность у людей. И вообще ходим каждую неделю и ждем этого дня, когда пойдем в церковь. То есть вот.
6: Слава Богу, что Господь привел вас снова к себе, несмотря на этот долгий путь. Но тем не менее, вы обрели снова Бога.
4: Да,
6: Александр
4: Иванович
6: нашел Бога, поскольку благодаря Вере Ивановне он пришел.
5: Да, благодаря Господу.
4: Не благодаря Вере Ивановне, а то, что Бог привел, он своим путем вел.
6: Да, свой путь.
4: Потому что он каждого человека ведет своим путем. Вот. Если человек, как говорится, откликается на зов Бога, то все равно свой путь у каждого человека есть.
5: Да.
4: А если не хочет, как говорится, откликаться, Бог предоставляет право выбора каждому человеку. Верить, не верить. Что это, если человек отвергает, Бог не может его силой заставить. Потому что Бог – сама любовь, справедливость, милость. И он только по, как говорится, пожеланию человека может, пожеланию самого человека может его, как говорится, привести к себе.
6: Мы благодарны вам за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали свою чудесную историю. Пусть Господь обильно вас благословит. Ну, а мы должны прощаться. Дорогие друзья, хотелось бы пожелать, чтобы ваш путь к Богу был намного короче, чтобы вы ощутили ту радость, те благословения, которые Господь дает каждому человеку. Всего вам доброго. До свидания.
7: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нам легче понимать Священное Писание, когда мы знаем о библейских героях.
1: В этой программе рождение Самсона, женитьба Самсона, враги раскрывают тайну Самсона, гибель Самсона, рождение Самуила, возвещение Самуилом воли Бога, избрание и гибель первого царя.
3: Самсон и Самуил. Последние судьи еврейского народа.
1: Судьи Израиля – вожди израильского народа, которых Бог выдвигал из различных колен для избавления от поработителей в период от Иисуса Навина до воцарения первого царя Саула. Судьи управляли не всем народом, в то время еще не объединенным, а лишь отдельными его частями, и своей власти не передавали, как цари своим детям. О судьях рассказывают книги «Судей» и «Первая книга царств».
3: После исхода из Египта еврейский народ отправляется в землю обетованную – Ханаан. Это территория, где сегодня располагается государство Израиль. Там жили разные племена, одно из которых было самым сильным и враждебным по отношению к пришельцам. Племя называется филистимляне. По иронии судьбы, волей римских императоров, название именно этого племени стало нарицательным для этой земли. Земля филистимлян, Пилиштим, Палестина. Самсон был рожден чудесным образом, по обещанию Божьему. Сразу скажу, что история о чудесном рождении ожидает нас и в жизни Самуила. Бог открывает родителям Самсона, что он должен стать Назареем Божьим, то есть посвященным Богу служителем, который не пьет ни хмельных напитков, виноград не ест, не стрижет волос, не прикасается ни к чему нечистому, в том числе к покойникам или трупам животных. Назарейство – это такое своеобразное монашество Ветхого Завета. Само имя Самсон от еврейского «шамаш», «шимшон» переводится как «солнечный». Волосы не стриг, заплетал в косички, и они были как лучи солнца. Он вырос, стал силачом, богатырем. Этот библейский богатырь разорвал руками льва. Эпизод отражен в фонтане в Петергофе. Самсон, разрывающий пасть льва. Из пасти льва вырывается фонтан, бьет на 7 метров вверх. При этом личная жизнь Самсона не складывалась. Самсон все время влюблялся в филистимских женщин.
1: Самсон устроил пир, как обычно делают женихи. Филистимляне, встретив его, привели к нему на пир 30 человек быть дружками. Самсон сказал им: «Загадаю я вам загадку. 7 дней будет длиться пир. И если за это время вы разгадаете ее, то я дам вам 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд. А если не разгадаете, вы дадите мне 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд». Они сказали: «Загадывай, а мы послушаем». Он загадал: «Из едока вышла еда, из сильного – сладкое». 3 дня бились они над разгадкой.
3: В убитом Самсоном льве поселились пчелы. Там оказался и мед. Самсон нарушил обет назарейства, прикоснувшись к убитому льву, но очень хотел меда. Взял его, ел. Еще и родителям принес, не сказав, где взял его. Разгадку выведала невеста. На свадьбе рассказала своим единоплеменникам. Их ответ тоже, кстати, звучит поэтически.
1: И на 7-й день, до захода солнца, жители селения дали ответ. Что слаще меда и что сильнее льва? На это Самсон сказал им: «Если б вы на нетеле моей не пахали, загадки бы не разгадали». Тут сошел на него дух Господень. Он пошел в Ашкелон и сразил там 30 местных жителей. Сняв с них одежды, он отдал их тем, кто разгадал его загадку, а потом, разгневанный, ушел в дом своего отца. А жену Самсона отдали одному из тех, кто был его дружком на свадьбе.
3: Этот эпизод показывает, что Самсон потакает своим желаниям. Захотел – сделал. Свадьбу прервал, чтобы достать поставленные условия отгадки 30 рубашек. Силач пошел, убил 30 врагов, принес гостям. Жену свою рассердился и на некоторое время шел к родителям. Тесть его думал, что Самсон бросил свою жену и выдал ее замуж за одного из дружков на свадьбе. Такая драматическая история. Самсон за это сжег поля филистимские, поймал 300 лисиц, привязал к хвостам факелы. Филистимляне узнали, что причиной стала неудачная женитьба. Они казнили тестя и неверную жену. За это Самсон еще более им отомстил. Совершил много удивительных дел. Например, ослиной челюстью он смог победить войско врагов. 1000 человек. В городе Газе, когда его хотели захватить, заперли город, он выломал городские ворота и унес их на себе. Непобедимого героя победила женская хитрость. Избранный Богом на особое служение, он цинично пренебрегает этим благословением, подчиняется своим страстям. Своеволие, гордыня, полная уверенность в собственных силах привела его к тупику, к духовному кризису, за которым последовали роковые события. Женщина по имени Далила, с которой он был в то время, узнала тайну его силы. Он подчинялся странным повелениям Божьим, в том числе такому повелению, как не стричь волосы.
1: Далила убаюкала Самсона у себя на коленях и позвала одного человека срезать 7 косичек с его головы. Так она положила начало его мучениям, и сила оставила его. Она крикнула: «Вот и филистимляне за тобой, Самсон!» Он проснулся и ответил: «Выйду я, как бывало, и стряхну их с себя». Он не знал, что Господь оставил его. Схватили его филистимляне, выкололи ему глаза, привели его в Газу, заковали в двойные медные цепи, и плененный он стал ходить по кругу, вращая жернова.
3: Затем волосы Самсона отросли, к нему понемногу вернулась его сила. На празднике филистимского бога Дагона, когда его привели для того, чтобы посмеяться над ним, он повалил несущие колонны в здание и погиб вместе с 3000 своих врагов. При смерти своей Самсон погубил больше филистимлян, нежели убил за всю жизнь. Израиль был призван стать народом Божьим, жить по заповедям, но в те смутные переходные времена от нестабильности судейства к царской власти на практике нередко оборачивалась анархией, кровавыми междоусобицами. Не было в то время царя в Израиле. Всякий делал то, что считал правильным. И при жизни последнего судьи Самуила был поставлен царь, им стал Саул. Сам Самуил был рожден чудесным образом, мать его была бездетна. Она много лет была бездетна, она молилась Богу во дворе святилища.
1: От Господа и смерти жизнь. Он низводит в Шеол, он же из него выводит. От Господа нищета и богатство, унижение и почет. Из праха поднимет он бедняка, из пепла нищего. Среди князей усадит их, в наследство даст славный престол. У Господа устои земли, на них утвердил он вселенную.
3: Эти слова Анны, матери пророка Самуила, описывают новую эпоху в истории Израиля. Бог исполнил то, что обещал, дал Анне долгожданного ребенка. Будущего пророка Самуила. И произошло это задолго до того, как ее сын и поставленные им цари изведали славу и вкусили горечь унижения. Вот как раз, когда она поет свою песню благодарственную, она указывает, что Бог владеет миром. Именно в Господе израильский народ постигает смысл всех событий своей многовековой истории. В этом гимне Анны звучат другие мотивы. Они говорят о пророческой значимости ее молитвы. Бог будет судить весь мир. Он воздаст каждому, праведному, неправедному. Земному владыке воздаст по заслугам. Там используется такой образ: Всевышний вознесет рог, то есть укрепит могущество своего помазанника. История жизни Самуила, она свидетельствует о многих трудностях, которые возникали в период правления судей. Священническое служение было в упадке, сами израильтяне отдалились от Бога. Ковчег Завета воспринимался в народе как некий магический предмет, помогающий разбить врагов. А сыновья первосвященника Илия кощунствовал в самом святилище. С презрением относились к святыне и жертвоприношению Господу. И вот на этом фоне мы видим Самуила. Нет царя, ни священника, избранного Богом пророка, который доносит до народа волю Господа, царя небесного.
1: «Сказал Самуил всему роду Израилю: если вы всем сердцем возвращаетесь к Господу, то удалите от себя чужих богов и Астарт, обратите сердца к Господу и служите только Ему, и Он избавит вас от филистимлян. Оставили израильтяне Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
3: Первое видение, кстати, пророку Самуилу было дано мальчику Самуилу. Оно еще в детстве. Сама история очень интересная, знаменательная. В 3 главе 1 книги Царств описано, что он служил Господу при священнике Илии. И дальше такая фраза замечательная. «Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми».
1: Отрок Самуил служил Господу при священнике Илии. Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми. И вот однажды, когда Илий уже лежал в постели, глаза его помутнели, и он уже ничего не видел, и светильник Божий еще не погас, а Самуил лег спать в святилище Господне, там, где располагался ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу. И тот ответил: «Я здесь». Он побежал к Илию и сказал: «Я пришел. Ты ведь звал меня?» Но тот ответил: «Нет, не звал. Ступай, ложись». Самуил ушел и лег. И снова позвал его Господь: «Самуил». Встал Самуил, пошел к Илию и сказал: «Я пришел, ты же звал меня». Но тот ответил: «Нет, не звал тебя, сын мой, ступай, ложись». Ведь Самуил еще не знал голоса Господа, не открывалось ему прежде слово Господне. И снова, в третий раз, воззвал Господь к Самуилу. Тот встал, пошел к Илии и сказал: «Я здесь, ты же звал меня». Тогда понял Илий, что это Господь зовет отрока. Илий сказал Самуилу: «Ступай, ложись, и когда позовут тебя, отвечай: говори, Господи, слушает слуга твой». Ушел Самуил и снова лег в постель. Явился тогда Господь, пришел и, как прежде, воззвал: «Самуил, Самуил». А Самуил ответил: «Говори, Господи, слушает слуга твой».
3: Господь предсказал гибель роду нынешнего священника за нечестие детей, за то, что отец не воспитал их в послушании Богу. Самуил потом всю жизнь свою учил народ заповедям, ходил по всему Израилю, отучал его от идолопоклонства. Библия говорит: Самуил был судьей, правил Израилем, пока был жив. Год за годом он ходил из Бетеля в Гилгал и Мицпу, как правитель всех этих селений, разбирал тяжбы израильтян. Потом возвращался в Раму, там был его дом, и правил израильтянами оттуда. Там же он поставил и жертвенник Господу. У него тоже появились сыновья, но они, к сожалению, не пошли по стопам отца в праведности. Его сыновья негодны к высокому служению. Кто же станет судьей Израиля после него? Народ требует от пророка поставить над ними царя. Здесь как раз самый неожиданный парадокс книги Первой книги Царств. Без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно, праведно. А сама просьба народа поставить царя есть отвержение Бога.
1: Господь сказал Самуилу: «Прислушайся к голосу народа, ко всему, что они тебе говорят. Ведь не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать».
3: Изначально народ был призван к послушанию Богу, как своему царю, к исполнению всех его законов, повелений, но удержаться на этом пути ему не удалось. Царем по воле Божьей избран прежде никому неизвестный юноша Саул. Хотя состоявшийся выбор не означает, что избранный человек окажется достойным своего предназначения. Он был выше всех, он был красивый. Но царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточен. Он может обойтись без помощи пророка Самуила. Господь отвергает его. Это происходит уже через 10 глав, 15 главе 1 книги Царств. Самуил предсказывает царю, что за неповиновение воли Божьей его царство не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу, поставит его править своим народом, ибо ты не исполнил того, что повелел тебе Господь. Жизнь продолжается, Самуил убедился, что Саул продолжает поступать по своему разумению, не по воле Божьей, еще несколько раз предупреждает царя о том, что царство у него закончится трагично. В 15 главе 1 книги Царств описана последняя встреча Самуила с Саулом. Царь победил племя амаликитян, пророк велел ему истребить его, это враждебное племя. Но плененного царя амаликитян Агага, Саул и его подданные пощадили. Как пощадили ягнят и лучший откормленный скот. Все ценное они истреблять не стали, а уничтожили лишь худшее, никчемное. Когда Самуил пришел, чтобы принести жертву, узнал о том, что Саул не повиновался Богу. Пророк сказал: Очень важный урок.
1: Самуил сказал: «Разве всесожжение и жертвы Господу приятнее повиновение голосу Его?» Нет. Послушание лучше жертвы. Лучше повиноваться Господу, чем воскурять бараний жир. Ведь непокорство – такой же грех, как ворожба, а своеволие – такое же зло, что и идолопоклонство. Ты отверг Слово Господне, и Господь отверг тебя, отрешил от царства.
3: Самуил повернулся, чтобы уйти. Саул пытался его удержать, ухватил его за полу одежды и оторвал ее. Самуил сказал ему: это знак. Царство Господь вырывает у тебя также царство израильское, отдает его ближнему твоему, тому, кто лучше тебя. С тех пор Самуил не виделся с Саулом до дня своей смерти, но скорбел о Сауле. Заканчивается история Самуила. Но будет еще одна встреча, когда Саул встретится, как ему кажется, с Самуилом. Бог молчит, не отвечает Саулу. А Самуил уже умер. Что делать? И тогда царь прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Саул всех таких специалистов уже выгнал из страны. Она последняя из оставшихся. Ее Саул принуждает вызвать дух умершего Самуила. Этот дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Был ли это Самуил? Бог молчит, Самуил умер. Кто же здесь говорит, от Бога ли этот дух? А если вспомнить, что Бог прямо запретил общаться с духами на спиритических сеансах, то здесь мы читаем о действиях сатаны, который был заинтересован в гибели отступника. Сегодня, когда пророка Самуила нет с нами, у нас есть его история, есть Священное Писание и слова наставления, которые побуждают нас к верности Богу, послушанию Ему. Ритуалы и обряды не должны заслонять для нас образа живого Бога. Не в амулетах и храмах наша сила, а в том, кто выше всех и в то же время всегда рядом с нами.
4: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденье, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ о созависимости. Принято считать, что, заботясь о других, мы можем тем самым принести им только пользу. Действительно ли это так? Сегодня мы беседуем на эту тему со священнослужителем, пастором церкви Александром Синицыным. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: Александр, мы говорим о созависимости. Давайте немножечко напомним о том, кто такие созависимые люди.
3: Если коротко, созависимый человек – это человек, жизнь которого всецело и полностью подчинена зависимому человеку или порабощенному каким-то пристрастием, алкоголем, наркотиками. Это может быть игромания, компьютеры и так далее. Да? Вот, то есть созависимый – жизнь которого вращается полностью подчинена зависимому.
2: Чаще всего это родной или близкий человек, который проживает рядом или вместе с зависимым человеком.
3: Совершенно верно.
2: И это довольно-таки большая категория людей, потому что цифры говорят нам о том, что зависимых людей очень много в мире и в стране у нас, да, и, соответственно, армия созависимых людей, которые часто остаются в тени, о них меньше говорят, они со своими проблемами остаются немножко в тени. Вот сегодня мы как раз туда...
3: Даже более того, можно вот эту прогрессию увидеть еще и дальше, потому что если ребенок вырос в созависимой семье, то когда он создает семью, он сам уже созависимый. Казалось бы, он оторван уже от своих родителей.
2: Он продолжает оставаться?
3: Да, он продолжает оставаться зависимым. И он привносит этот мир, вот деструктивный, ну то есть вот разрушенный, внутренний мир эмоциональный, уже в свою семью и начинает создавать ее такой.
2: То есть такую же атмосферу копирует для
3: да,
2: своей...
3: Да, хотя, может, он не употребляет, там, ну, не пьет уже, не курит, потому что насмотрелся, ну, хватит, больше не буду так, да? Но вот... Дальше. То есть увеличивается на самом деле прогрессия созависимости. Она не может
2: тогда
3: только...
2: Тем более вот... это важно сейчас узнать, услышать, понять, предотвратить, насколько это возможно, остановить этот процесс. Да? И у созависимых людей мы говорим о том, что у них есть определенные качества, какие-то черты. О каком качестве, о какой особенности созависимого человека мы будем говорить сегодня?
3: Ну, это, скажем так, повышенная забота созависимого человека о зависимом. Повышенная забота. Вот. Оно, вот как раз, когда было вступление, вы сказали о том, что...
2: Может ли забота быть много?
3: Да.
2: Что действительно может быть чрезмерная забота?
3: Может быть не то, что... Да, ее может быть и много, и чрезмерно. И когда вы сказали о том, что иногда, то есть принято считать, что мы воспринимаем так, когда я забочусь о ком-то, я всегда несу
2: пользу.
3: Вот на самом деле это действительно не так. Иногда мы можем о человеке заботиться, не учитывая абсолютно его интересы, его нужды. Ну, то есть нам кажется, что ну, это ему нужно, а ему нужно совсем другое. И вот это, окружая этой заботой, мы просто можем только человеку навредить.
2: Можно какой-то живой пример услышать, как это происходит на самом деле у человека зависимого и созависимого? Как можно о нем заботиться?
3: Ну, вот, например, муж напился в очередной раз, возвращается с работы, где-то по пути, пока шел, свалился в грязь, в лужу, там, может, провалялся, его подняли, как-то пришел в себя, там, или довели. И вот он в грязной одежде стоит на пороге. Что делает жена? Ну, вот такой классический
2: чаще
3: пример.
2: Чаще всего.
3: Да, чаще всего. Ну, некоторые-то может, конечно, там накричать и так далее, но вот есть такой сценарий, может быть. Но все равно одежду кто будет стирать?
2: Она же.
3: Да, то есть... Он снимает эту одежду или, как правило, может быть, он падает на пороге прям там,

0: И женщина бедная там, с сыном или дочерью начинает эту одежду грязную с него снимать, соответственно, стирать. И вот этот процесс продолжается всегда. Что делает женщина? Заботится о нем, правда ведь? Заботится. Но если посмотреть, обычно за кого мы стираем? Если вот
1: За детьми,
0: маленькими детьми, да, которые не в состоянии, не самостоятельны, беспомощны или которые не умеют пока этого делать, да, но вырастая, человек становится зрелым, самостоятельным. Он же работает, правильно? Едет самостоятельно. Вот. Вот этот момент как раз и превращается в излишнюю заботу. Почему? Потому что здесь и происходит, что мы просто такой заботой продолжаем, потакаем на самом деле тому, что форма зависимости или вот эта обстановка в семье, эта атмосфера, она будет продолжать. Потому что роли иногда так хорошо распределены, что, например, жена накормит, да, то есть сготовит еду, она постирает, погладит, помоет даже иногда, но так и бывает случаи, да, вот. Все сделает. Что делает сам пьющий человек, ну, если вы говорите об алкоголике? Что?
1: Воспринимает как должное.
0: Как должное. Он видит, что это...
1: Расслабляет.
0: Да, его. Это хорошо. То есть он начинает воспринимать вот это состояние, что я пью, и обо мне вот так заботятся, как нормально, поэтому я буду продолжать пить, продолжать или употреблять наркотики, потому что обо мне все здесь как бы... Приготовили, все сделали. Mm-hmm. То же самое, если та же самая просьба. Ну-ка, давай, сбегай мне бутылочку купи. Например, да, и что делает жена или там дочь или сын? Ну, берут деньги, иначе я тебе сейчас такое отсыплю. Ну, если маленький ребенок. Маленький, ну, там, не маленький, сейчас не продают. Это вот раньше, помню, были просто такие случаи, да? Вот. Или там к соседу иди, сбегай, он там...
1: Займи.
0: Да, займи сам. То есть невольно как бы люди начинают участвовать, ему же вроде плохо, он же заболел, создается некая вот такая в семье ложь, особенно мама говорит там детям, папа заболел, она не говорит правду, да, создается вот эта иллюзия. И как бы дети тоже начинают заботиться, вроде помогают, вроде бы делают доброе, а на самом деле потакают, на самом деле продолжают, укореняют вот эту форму зависимости настолько, что потом уже остановить, вернуть человека будет поздно.
1: Александр, вот такой вопрос, как к священнослужителю. Вот рассказывали такую ситуацию, что вот тоже пришел муж, выпивший, и он был не один, а с другом. И когда они приступили порог, они были оба там грязными, в соответствующем виде, и появилась жена. И чтобы доказать другу, что вот я тут такой хозяин, он, муж ей командует, испеки-ка ты нам блинов, хочу блинов. А время, первый час ночи, дети спят, и вот реакция жены, да, вот разве не этому учит Священное Писание? Она помогла ему снять обувь, она полила им воды на руки, пошла на кухню, начала печь блины, испекла им блины, они поели. И тот друг его устыдился, что в такой поздний час, это, может, он протрезвел или что-то, устыдился, что в такой поздний час они тут оказались, и он ушел. Муж лег спать, а на утро, увидев на столе тарелку с блинами, вспомнил о том, что произошло. Подошел к своей жене, обнял ее и извинился впервые за все годы своей зависимости. Вот возникает такой вопрос. А вот эта забота, вот это делание чего-то за другого человека, помощь ему в такой ситуации, разве не этому учит Священное Писание? Вот же конкретный случай. Человек не дрался, не ругался, вот извинился, где-то там прочувствовал.
0: Нет, я такой пример, конечно, слышал, но нужно сказать, что он, во-первых, единичный. Чаще всего происходит то, что мы видим, что вот эта такая забота, тот труд, который на самом деле делают женщины или дети, или матери, вот этот труд, он не приводит ни к чему. И об этом сегодня, ну, достаточно многие центры, которые занимаются этим, да, и психологические центры, которые проводят консультации для созависимых, они это отмечают, что на самом деле это очень редкий случай, это какое-то вот, ну, как это?
1: Исключение?
0: Да, какое-то исключение. Какое-то исключение. На самом деле, чаще всего созависимый человек попадает в такую форму, что он продолжает помогать человеку, заботясь о нем, вот так настолько, даже иногда завышенно заботясь, помогает ему в этой форме своей зависимости укрепиться. Она же потом вот эта излишняя забота превращается во что? Что человек уже готов как бы всем помочь, он совсем про себя забывает. Ведь есть какие-то личные интересы, ведь иногда нужно действительно подумать о себе. Да? То есть я говорю, тот пример, который вот вы, Ольга, привели, там как бы проверка была, да? Как бы некое такое испытание. Но что бы было бы интересно, если бы он вот делал так? Да? То есть здесь как бы человек устыдился, значит, был какой-то момент такой, когда есть у алкоголика вот это вот осознание.
1: Угу. Но они потом и да, плачут, и да. Каются, обещают.
0: Нет, есть такие моменты, когда происходит, например, жена говорит, я тебя уйду, и хочет уже уйти, и человек меняется. То есть такие моменты как бы есть, да, потому что тот сильно привязан. Но вот здесь важно просто понять, что, как правило, по статистике, в большинстве своем случае, от этого не меняется ничего. Действия созависимого человека, они одни и те же, а как бы перемены...
1: А результата нет.
0: Да, перемены нет.
2: Принято считать.
1: А многие люди полагают, что, заботясь таким образом, они дают шанс этому человеку как-то, ну, почувствовать, что он неправ, или там раскаяться, или оценить эту заботу каким-то образом. То есть они постоянно этот процесс повторяют, оставляя, так сказать, дверь открытой для какого-то покаяния и изменений. Но оказывается, это не происходит.
0: Это не всегда так. Но я вот реально знаю целые семьи именно верующих людей, где заботятся, все делают, ну, потому что как бы призывает Священное Писание к милосердию, к доброте, к любви и так далее. И люди не понимают, что любовь в себя включает не только вот такое
1: отдачу.
0: Вот доброе чувство, а любовь в себя иногда включает воспитание, дисциплину. Любовь, она тоже дисциплинирует. Да, если мы любим ребенка, это не значит, что мы позволим ему лезть, куда он захочет, брать, что он захочет. Ведь есть предметы, которые ведь его могут убить. И мы поэтому обезопасим его движение и говорим, сынок, не делай этого, пожалуйста. А если ты это сделаешь, я тебя накажу. Ну, что мы этим самым делаем?
1: Мы
0: воспитываем, да? Мы как бы говорим о своей любви, мы не хотим, чтобы ребенок пострадал, поэтому мы его как бы ограждаем от зла, проявляем так любовь. Но он границу переступает, и мы вынуждены будем что сделать?
1: А как, Александр, да? У Бога вот происходит вот этот процесс заботы? Есть ли у Бога комплекс заботы? Потому что некоторые люди, читая Священное Писание, они вот так рисуют себе Бога, что это некий такой, какой-то для угождения джинн, которого вот попросил, он сделал за тебя это, попросил, сделал за тебя это. Другими словами, как Бог учит нас заботиться о других на своем примере?
0: Ну, вообще Бог свободен на самом деле, и у него нет повышенной заботы. Если видеть, с одной стороны, он устроил очень мудрый мир, он создал определенные законы, в рамках закона которых развивается этот мир. Бог это управляет этим, он это ведет, да, как бы вот в хорошем смысле слова, как бы контролирует. Но он распределил ведь тоже какие-то особенности управления. Он передал, например, Адаму и Еве и сказал, плодитесь, размножайтесь и владычествуйте, да, то есть он дал людям право тоже что-то делать.
1: Самостоятельно.
0: То есть Бог дает человеку определенную роль, и как бы человек за это отвечает. Да? То есть в этом плане не значит, что Бог всегда вот только кружится, да, чтобы с тобой только что-нибудь не случилось. И даже в жизни своей мы что ощущаем? Мы не ощущаем такое пристальное, постоянное внимание Бога за собой. Правда? Мы ощущаем, наоборот, некую свободу, что Бог не ограничивает ее. Он не где-то... Я только хочу какое-то что-то сделать, а тут же сразу голос неба. Так, подожди, ты что это надумал, да? То есть мы этого не видим. Да, Бог допускает какие-то в нашей жизни, там, может быть, ситуации, трудности определенные, которые должны заставить нас задуматься. И вот здесь, как раз в послании к евреям, апостол Павел, автор этого письма, он говорит вот о Боге, как вот он совершает вот это вот свое воспитание, свою заботу. Иногда кажется, вот, например, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Иногда может восприняться как-то негативно. Это что это такое? Но вот это само слово «наказание», поменяйте его на «воспитывает». И мы поймем сразу.
1: Ну, в этом смысле.
0: Да, в этом смысле. То есть, когда Бог любит кого-то, да, он, это означает, что он хочет одарить благом, самым лучшим. Соответственно, когда... ну, это то же самое, как родители делают по отношению к детям. Да, я знаю, что сейчас мне малыш засовывает палец в щель дверную, а другой рукой сейчас толкнет. Что произойдет? Он же прищемит. Я его останавливаю, одергиваю, говорю: сынок, пожалуйста, не клади пальчик. Да? То есть я как бы предупреждаю, тоже определенно. Есть такие границы, когда я ставлю границы. Есть какой-то, ну, прибор, там, например, там, компьютер. Ребенок маленький, еще он не разбирается, как этим пользоваться. Да, он может там что-то испортить. Мы ему говорим, что, сынок, этого не надо делать. Это дорогая вещь, с ней нужно аккуратно. Чуть подрастешь, мы тебе научим, как этим пользоваться. Примерно, да?
1: Александр,
0: если ребенок нарушает, мы, соответственно,
1: наказание,
0: наказываем.
1: Да? Все равно. Да, вот да. Я хотела границы сказать, что вот этот принцип воспитания, который кого люблю, того наказываю. Если перенести его на взаимоотношения зависимого и созависимого человека, что тогда должен делать или не делать созависимый человек, чтобы правильно, ну, я побоюсь этого слова, но тем не менее, чтобы правильно воспитать зависимого, чтобы правильно на него повлиять. Вот
0: да,
1: так,
0: вот здесь да, важный момент, какой учесть при тем, чтобы помочь зависимому человеку, надо понимать, что мы не переделываем его. Вот это важно. Потому что чаще всего, заботясь созависимый, заботясь о зависимом, пытается его переделать, под себя подстроить. А человек этому иногда внутренне противится. И поэтому обратная реакция какая? Ну, я еще буду больше колоться тогда, или еще больше буду пить. Да? Угу. То есть как бы вот негативные, потому что он видит, что ему не дают свободы, постоянно вмешивается. В этом случае нужно понять, что заботиться нужно только о существенных нуждах. Это раз. Во-вторых, сейчас я поясню, какие, да? И заботу нужно проявлять сдержанно в каких моментах. Например, когда муж, опять же, это пример, пришел грязный, кто должен стирать одежду?
1: Ну, так, как надо? Ответить так, как надо, или так, как происходит? Происходит, мы уже говорили, как стирает жена.
0: Вот, вот здесь важно.
1: Дать ему возможность.
0: Дать ему возможность. Кто полез в грязь? Кто напился? Кто сделал этот выбор? Это взрослый человек. Это человек, который за свои поступки должен отвечать, нести ответственность. Это тот человек, который, ну, в конце концов, дает пример детям. Так что здесь должна четко быть граница. Напился, пусть эту грязную одежду, которую он испачкал, сам и стирает, сам и гладит.
1: Хорошо, не постирал, не погладил. На следующий день там на работу или через день.
0: Одевай, какая есть. Просто здесь жене, например, нужно говорить: дорогой, я эту, ну, спокойно, я эту одежду
1: не трогала,
0: не пачкала, я не, ну, как бы я ее не грязнила, ты уже взрослая у меня, там, да, самостоятельная, ты справишься, стирай сам, пожалуйста. То есть здесь важен тон учитывать, да, не орать, не кричать там, опять там и так далее. Вот это как раз уже опять приведет к этому.
1: Спокойно дать возможность человеку выбрать.
0: Например, пропил зарплату, но не всю, а половину. Нужно просто сказать, когда он протрезвеет, сказать: поскольку у нас сейчас наш бюджет уменьшился, то я не смогу тебе готовить. Вот есть у тебя...
1: Не из чего, да?
0: Да, не из чего. Вот есть у тебя как бы зарплата, вот живи на нее. А я для себя, для своего сына или дочери буду готовить отдельно. Для чего это нужно? Чтобы дать человеку понять, что действия, которые он совершает в семье, разрушает, не только на него влияет, а не влияет на семью, и здесь идет вот защита эта. Вот здесь важно самим себя защитить. Да? Если он просит деньги занять, иди сбегай-ка займи, или иди сбегай-ка купи и принеси, тоже надо сказать: извини, тебе надо, и сходи.
1: Ну, а не будет ли это воспринято как жестокость? Может быть, некоторые, слушая вот такой принцип, подумают, ну, насколько же это как-то жестоко или бездушно. Особенно вот, наверное, люди, которые называют себя христианами, считается, что христианин же, он должен постоянно заботиться и не думать ни о чем другом. Это не жестоко вот по отношению к этим людям?
0: Это не жестоко. А по отношению к семье это не жестоко пропивать всю зарплату? По отношению к семье не жестоко хулиганить, бить жену, потом ее заставлять, чтобы она готовила. То есть вот уровень этой жестокости, это где? Здесь речь идет не о том, что мы ожесточаем сердце по отношению к этому человеку, а в том, что мы ставим определенные границы. Да? Например, дорогой, если ты выпьешь или опять напьешься, я не смогу тебе, например, готовить. Да? То есть это просто ставится некое условие, и если это произошло, то...
1: Условие нужно выполнять.
0: Да, это нужно выполнить. И оно должно быть сбалансированным, справедливым, то есть равным. Например, если еще раз напьешься, я с тобой разведусь. Он напился, никакого...
1: Она не развелась.
0: Не надо так угрожать. Это ну...
1: Таким, условия,
0: да, это на самом деле это к чему может привести? Он просто поймет, что на самом деле ну, ничего не будет происходить. И опять будет как бы творить какие-то вот, ну, беззаконные свои, дела. Свои, да. Да, опять так же. Он, наоборот, вот таким путем создается то, что женщина превращается вот, вот в действительно зависимую уже от этого человека. Угу. Да? То есть здесь должна быть граница, которая очень четко нужно придерживаться. То же самое, как с ребенком. Вот когда мы воспитываем
1: ребенка. Вот это очень
0: ребенка.
1: Хороший пример. Да? Да. Ребенка мы вводим за руку до тех пор, пока он не научится ходить. Да? То есть есть у него какая-то от нас там связь, зависимость. И это не будет комплексом заботы, если мы его вводим за руку, пока он не умеет ходить. То же самое с человеком зависимым. Да? То есть если человек что-то умеет сам делать, он самостоятельный, он взрослый, то мы не должны делать это за него. Угу. И спасибо о том, что сегодня мы это проговорили, правильное отношение к заботе, чтобы наша забота не причиняла нашим ближним вреда, а приносила только
0: еще,
1: пользу.
0: Да, момент, я просто хотел отрывочек прочитать, угу. где говорится, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». То есть наказание вот такое, ну, если так говорить,
1: ну да,
0: в кавычках.
1: То есть непосредственно да, не наказание, да. а просто отсутствие заботы,
0: да.
1: как прием воспитания.
0: Оно может побудить, заставить этого человека действительно задуматься за тем, что его последствия, его решения, поступки, какие он делает, они разрушительны. То есть мы сужаем этот круг. Мы загоняем как бы его в этот угол, где он должен оказаться вот в этой безвыходной ситуации и возопить о помощи к Богу или к своим близким, чтобы они помогли ему ну, с этим справиться. Угу. Вот о чем я говорю.
1: То есть мы не должны делать существование зависимого человека комфортным.
0: Конечно.
1: И тем самым можем помочь ему выйти из этой ситуации.
0: Комфорт – это люди меняются не в зоне комфорта. Люди меняются в зоне как раз напряжения. Чаще всего мы запоминаем какие ситуации?
1: Критические,
0: стрессовые.
1: Опасные.
0: А когда я в хорошем кресле сижу и наелся, сытый, довольный, мне будут о чем-то говорить, это не будет воспитанием. Человек учится в жизни. Вот Бог, кстати, вот он такую роль играет. Он дает нам свободу выбора, уважает наш выбор. Мы пожинаем последствия, и Бог ведет нас, и потом как бы через совесть говорит, ну ты понимаешь, к чему это приводит?
1: И это путь как раз к изменению.
0: Да.
1: Вот я хотела
0: вот
1: как раз к этому подвести, что идет. Если кто-то сейчас понял, осознал, что ему свойственен вот этот комплекс заботы о каком-то другом человеке, что он созависим, это будет последним нашим вопросом в этой программе, скажите буквально в нескольких словах, что ему сделать, как ему поступить, надо вот резко бросить ему помогать, или это какой-то постепенный процесс, где выход?
0: Но здесь два момента. Первое. С одной стороны, нужно действительно подумать не о том, как я повлияю на него, а о том, как обезопасить свою жизнь. Выйти из этого вот этого цикла. Надо созависимым выйти из этого круга вращения, отойти. Второй момент – это обращение к Богу. Почему оно важно? Просить у Бога мудрости. То есть, Господи, дай мне ставить границы так, и меня саму или самого измени настолько, чтобы я не поддавалась под это влияние. Ведь потому что если я перестану вот такие ставить как бы границы, ой, перестану так заботиться, как раньше, то алкоголик там или ну, другой зависимый, он же может агрессивно начать себя вести. Он начнет давить, потому что он привык вот в этом комфортной зоне жить, а я теперь его этого лишаю.
1: И что делать?
0: Да? И вот здесь важно просто для себя решить. Либо стоять на своем, то есть на этих принципах. Их нужно установить четко, выполнимо, эти принципы, и держаться этого, и просить у Бога мужества и силы выстоять. Либо тогда продолжать заботиться, но тогда я сомневаюсь, что результат какой-то будет. То есть тут надо самому зависимо выбрать. Он хочет исцелиться сам и помочь другому.
1: Спасибо вам огромное за эти советы. Мы от всей души надеемся, что они обязательно помогут людям, которые попали вот в такую ситуацию. Дорогие друзья, мы продолжим обязательно цикл наших программ о созависимых людях. Мы приглашаем вас к общению. Пишите нам, звоните, задавайте вопросы. Всего вам доброго. До свидания.
2: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Зная библейских героев, мы можем легче понимать саму Библию.
1: В этой программе «Избрание и отвержение первого царя Израиля», «Царствование Давида», «Деяния и книги Соломона».
3: Саул, Давид и Соломон. Три царя неразделенного царства. Царство Израильского. О них нам рассказывают библейские книги с тем же названием. Книги царств. Таких книг в Библии 4. В первых трех рассказывается об этих трех царях. Саула избрал пророк и судья Самуил. По прямому повелению Божьему. Причем самое интересное, что без царя народ слушать Бога не может, а избрание царя не было делом Божьим. Это самый интересный парадокс этой книги. Повествователь книги «Царств» пишет о том, что не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать. Так говорит Самуилу Бог. То есть изначально народ был призван к послушанию самому Богу, как своему царю, к исполнению его законов повелений. И вот царем по воле Божьей избран юноша по имени Саул. Но этот выбор тоже не означает, что этот человек окажется достоин того предназначения, которое ему определено. Царь Саул пытается вести себя так, словно он сам все может. Он может обойтись без Бога и без помощи Самуила. И Господь отвергает его. В главе 15 предсказано окончательное падение. Самуил говорит царю: «За неповиновение воли Божьей царство Саула не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу и поставит его править своим народом, потому что он не исполнил того, что повелел ему Господь». Первая книга Царств, 13 глава. Саул проявляет неверие Богу, последняя глава повествует о его гибели на войне. Битва проиграна, погиб не только царь, но и его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля – правлении Давида. Собственно, вся первая книга Царств – это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии в Израиле и праотца Спасителя. Библейский автор не без оснований писал, что требование старейшин назначить народу царя было их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, даровав Израилю поистине великого царя Давида, который олицетворил мессианский идеал. То есть это праотец Мессии.
1: Когда же вокруг собрались фарисеи, Иисус спросил у них: «Что думаете вы о Мессии? Чей сын он?» «Давидов», — ответили они.
3: Это примечательная история. Самуил приходит в его дом, когда Давид пас овец. Сама работа требует мужества. Он потом расскажет Саулу об этой своей работе.
1: Давид ответил Саулу: «Твой слуга был пастухом при отаре своего отца. И бывало, что приходил лев или медведь и уносил овцу из отары. Тогда я гнался за ним, разил его и спасал овцу у него из пасти. А если он нападал на меня, то я хватал его за гриву и разил насмерть. И со львом, и с медведем справлялся твой слуга».
3: Самуил приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. Кстати, сам обряд помазания – это выливание на голову человека оливкового масла. Это такой особый обряд, который символизирует сошествие Святого Духа. У отца Давида и Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается только 7. Всех 7 проводит отец перед пророком, Бог говорит ему: «Дед, нет, тут нет нужного ему человека».
1: «И сказал Самуил Иессею: „Все ли дети здесь?“ И отвечал Иессей: Есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иисею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после.
3: Кстати, это один из тех редких портретов, который описывается, где в Писании описывается внешность. Правда, синодальный перевод здесь тоже не вполне точен. В оригинале сказано, что Давид красный, адмуни, что может означать развощекий или рыжий. Богобоязненный Давид, уж даже помазанный, не свергает Саула с престола, а исполняет волю Божию. Сначала он продолжает пасти овец, затем, поскольку играет на лире и хорошо поет, его приглашают к Саулу во дворец. Инструмент с небольшим количеством струн напоминает современную арфу, только маленькую. И он поет во время головных болей царя, и иногда у царя бывают припадки безумия. Когда Давид пел, играл, Саулу становилось легче. Кстати, Давиду принадлежит где-то порядка 75 псалмов из книги «Псалтырь». То есть он был певцом и поэтом, когда эти поэмы дошли до нас.
1: Псалом Давида. «Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле! Могущество Твое небесами прославляется! Хвалу из уст младенцев и малых детей сделал Ты крепостью против врагов своих, дабы повергнуть в молчание и недруга, и мстителя. Взирая на небеса, творение рук Твоих, на луну и звезды, которые Ты на места свои поставил, думаю я, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что заботишься Ты о нем. Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле».
3: Затем случилось столь заметное событие, что Давид стал оруженосцем царя. Это известная история единоборца из Гефа Голиафе. Рост Голиафа был 3-метрового, на нем были доспехи весом в 4 пуда, только один наконечник копья весил с полпуда, 8 кг. Не нашлось никого, кто бы решился на битву с ним, все боялись. А Голиаф смеялся. Тут приходит Давид, приносит провизию своим братьям-воинам, он услышал этот призыв силача на битву и сказал, что готов на бой. Сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Без доспехов, пастушья сумка в руках, посох, выбрав из ручья 5 гладких камней, он выходит навстречу Голиафу.
1: Присмотревшись к Давиду, филистимлянин увидел, что тот молод, румян и красив, и отнесся к нему с презрением. Спросил филистимлянин Давида: «Разве я собака, что ты вышел против меня с палками?» И проклял Давида именем своих богов. Давид ответил филистимлянину: «Ты идешь на меня с мечом, копьем и дротиком, а я выхожу против тебя с именем Господа воинств, Бога ополчений израильских, над которыми ты насмехался. Сегодня Господь предаст тебя в мои руки».
3: Так и случилось. Камень, который он пустил с пращи, попал Голиафу в голову. Тот упал ничком. Давид побежал к филистимлянину, наступил на него, вытащил из ножен его меч и добил его, отсек ему голову. Давид возвращается вместе с войском домой после победы над Голиафом. Женщины выходят и поют песню царю Саулу и восклицают: «Саул сразил тысячи, Давид – десятки тысяч». Хвала вызывает зависть Саула к Давиду. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем царя и другом его сына Иоаннафана. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Скитаясь в разных местах страны, Давид знакомился с простым народом, жизнью их. Этим народом ему суждено было потом править. И о том, как это происходило, говорится в второй книге царств, потому что вся вторая книга царств – это книга Давида. Просто о юности Давида и его пути к престолу рассказывается в Первой книге царств. О глубокой старости немножко говорится в начале книги, Третьей книги царств. Но именно во второй изложена сама история его царствования. Когда он стал царем всего Израиля, первое, что он сделал, он создал новую столицу. Нашел город, который находится на перекрестке путей. Этот город принадлежит и его семье, он называется Иерусалим. И ее Давид делает царской резиденцией, религиозным центром. То есть царь стремится объединить племена, которые далеко не всегда уживавшиеся друг с другом. Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, ему пришлось одолевать и внутренних мятежников. Самым жестоким и вероломным было восстание, поднятое его собственным сыном Авессаломом. Это была гражданская война. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. Победа его обернулась гибелью любимого сына. И автор книги называет причину, по которой это произошло. При дворе царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она женщина замужняя, ее мужа, преданного своего воина, он посылает на верную смерть. В собственной семье Давида царит раздор, его сыновья враждуют между собой. Один из них даже насилует свою сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, отомстивший за честь сестры, поднимает позднее мятеж. Зачем все это? Зачем описывать эти истории о книге, когда пишется о великом царе? Повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. Даже самых исключительных и почитаемых. Давид был далеко не идеальным царем. Но Бог Завета всецело предан Давиду. Он верен своим обещаниям и помазанным на царство его потомкам. Да, временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинами, проливал человеческую кровь. И когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида. И об этом рассказывает уже третья книга царств. Она начинается с истории царствования Соломона.
1: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небу и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
3: Эта молитва была произнесена при освящении Иерусалимского храма. Соломон молится Богу, и храм этот называют Соломонов. Богу не нужен дворец как знатному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. Просто человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. К возведенному Соломону храму веками будут приходить верующие израильтяне, цари, простые люди, священники, пророки. Сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом, обрести душевный покой. Это было главное дело, которое завещал Соломону Давид – построить храм в Иерусалиме.
1: 20 лет Соломон строил два здания – храм Господень и царский дворец. И Хирам, царь Тирский, поставлял Соломону кедр, кипарис и золото по его желанию. После завершения строительства царь Соломон передал Хираму 20 городов в Галилее.
3: Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Эта мудрость была ему дана. И о ней повествует нам история о суде Соломона, которая записана в Третьей книге царств. В Брюсселе, во дворце правосудия, стоит статуя, изображающая суд царя Соломона.
1: «Тогда же пришли к царю две блудницы. Предстали они пред ним, и одна сказала: „Выслушай меня, мой владыка. Мы с этой женщиной живем в одном доме, и в этом доме при ней я родила. А через 3 дня после моих родов родила и эта женщина. Мы были в доме одни, никого постороннего не было, только мы вдвоем. Ночью сын этой женщины умер. Она его заспала. Среди ночи она встала, взяла, пока я спала у меня, служанки твоей, моего сына, и положила его к своей груди, а своего мертвого ребенка подложила к моей груди. Встала я утром покормить сына, а он мертв. Но я вгляделась в него при утреннем свете и вижу, это не мой родимый сын. А другая женщина говорила: «Нет, это мой сын жив, а твой мертв». Та же отвечала: «Твой сын мертв, а мой жив». Так спорили они пред царем. Царь рассудил: «Одна утверждает, мой сын жив, а твой мертв. А другая возражает: нет, твой сын мертв, а мой жив». И велел Соломон принести меч. Меч принесли. «Разрубите живого ребенка пополам, — приказал царь, — и отдайте одну половину этой женщине, а другую той». И тогда у той, что была настоящей матерью, сжалось сердце от волнения за ребенка, и она стала просить царя: «Прошу тебя, владыка мой, отдай дитя ей, не убивай его, только бы он жил». А другая говорила: «Ни тебе, ни мне пусть не достанется, рубите». И сказал царь в ответ: «Отдайте дитя первой, не убивайте его, она его мать». И услышал весь Израиль, как рассудил царь это дело, и устрашились царя, потому что увидели, была в нем мудрость от Бога, чтобы вершить суд.
3: При всей легендарной мудрости царя Соломона его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял. Ему было даны видения от Яхвы. Он строит рядом с храмом живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Браки были политические, жены были из других земель, и, соответственно, они требовали, чтобы у них были свои места для поклонения.
1: Соломон любил своих многочисленных иноземных жен. Дочь фараона, моавитянок, аммонитянок, эдомитянок, сидонянок и хеток. Были они из тех народов, о которых Господь сказал израильтянам: «Не общайтесь с ними, и пусть они не общаются с вами. Не то увлекут они вас к своим богам». Вот кого крепко полюбил Соломон. У него было 700 знатных жен и 300 наложниц, и они совратили его.
3: Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя, отдам твоему слуге». От Соломона нам достались его мудрые сочинения. В молодые годы он написал книгу о любви «Песнь песней». Став отцом, он составил книгу притчей. А в старости итогом его размышления стала книга «Екклезиаста», проповедника. Высказыванием из этой книги мне хочется закончить свой рассказ об этих трех царях – Сауле, Давиде, Соломоне.
1: Речения мудрых и собранные ими наставления как стрекало, как прочно вбитые гвозди, и все они от единого пастыря. И потому, сын мой, поберегись составлять множество книг. Такой работе не будет конца, а лишнее учение только здоровью во вред. А теперь выслушай суть всего. Благоговей перед Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое.
4: Закрыта Библия, свеча едва мерцает, в раздумье горестном склонилась голова. Душа моя скорбит, чело мое пылает, и кто-то надо мной все громче повторяет библейские слова. Все суета-сует, промчится год за годом и канет без следа. Займется вновь заря и снова догорит, и род придет за родом, и новые жрецы зажгут алтаря, лампады новые, и трепетно горя они осветят вновь забытые кумиры. Развеются, как дым, державы и порфиры, и слава и любовь промчатся, как мечта. И все пройдет, как сон, все тлен и суета, все суета, сует. Медлительно и властно глухая льется речь, и возглас роковой звучит в моих ушах так грозно, безучастно, как ровный стук лопат над крышкой гробовой. И ниже никну я печальной головой и мыслю горестно: зачем же мы так страстно глядим немую даль, страдаем и скорбим? Пусть все пройдет, как сон, пусть все пройдет, как дым, но что нам до того? Пускай века нам дали лишь проблеск радости, лишь веяние печали. Мы всеобъемлющим сознанием своим в одно мгновение всю вечность обнимали. Цари мгновения, мы все-таки обнимали.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, ребята! Меня зовут профессор Бодрячок. Я внимательно слежу за своим здоровьем, и поэтому я всегда бодрый и веселый, чего и вам, кстати, желаю. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Наконец-то я открываю веселую школу здоровья! Да-да-да, дорогие ребята, совсем забыл. Я хочу представить вам мою племянницу Веселинку. Она любопытная-прелюбопытная.
5: Да, очень.
4: И любит приходить ко мне в гости. Она будет помогать мне вести наши уроки.
5: Очень буду помогать.
4: Так, да. Ну, какие у нас сегодня новости?
5: Ой, к нам пришли ребята.
4: Так зови их скорее сюда. Давай сюда. Так.
5: Пришали быстрее.
4: Садитесь. Ух ты, какие красавчики.
5: Вы красивые.
4: Садитесь, мои хорошие. Как вас зовут? Как тебя зовут?
6: Меня зовут Лиза.
4: Лизочка.
5: Лиза, какая красивая.
4: Мирослав. Мирошка и Лизочка. Да. Молодцы. Дорогие ребята.
5: Да.
4: Бог дал нам прекрасную жизнь. И Он хочет, чтобы мы не просто жили просто так, а чтобы мы были бодрыми, здоровыми и веселыми.
5: Профессор Бодрячок, я тоже могу провести урок. Меня бабушка научила делать массаж руки. Это вы знаете, как полезно для здоровья?
4: Ну, Веселинка, подожди, Веселинка. Дело в том, что на наших занятиях мы будем рассуждать над тем, как быть бодрыми, здоровыми и веселыми.
5: Да.
4: И есть очень много, много такого, что более важно знать, чем массаж руки.

0: Ров, то ждет тебя, мой друг, дорога. Мы пойдем скорее туда, где поляны, лес, вода. Свежий воздух нужен нам, мы найдем здоровье там. Мы пойдем скорее туда, где поляны, лес, вода. Где поляны, лес и вода. Тра-та-та!
1: Ой, какая чудесная песенка!
0: Дорогие мои ребята, я так люблю гулять на природе. Вы даже не представляете, как, Лизочка, вот вы любите гулять на природе? Ну, там, с мамой, с папой, любите?
2: Да.
0: Ну, а где
2: мы даже, мы уже 5 раз ездили на пикник.
1: Ничего себе!
0: Вот это да!
1: А Мироша любит гулять?
2: Да.
0: Где вы гуляете?
2: Я люблю гулять во дворе.
0: Ух ты!
1: Во дворе, я тоже.
0: Во дворе, особенно с друзьями. Я, так же хорошо с
2: репетицией. Я тоже люблю гулять во дворе. У нас около двора есть такая взрослая площадка. Там есть такие лазилки, я по ним всегда лазила.
1: Ой, я тоже люблю лазилки. Ой, и горки люблю, очень люблю. А я еще люблю гулять со своей собачкой Здравулькой. Вон она сидит.
0: Да.
1: Когда она у меня была маленькая, вот так она... Так боялась улицы. Но я каждый день выводила ее гулять. В любую погоду. В любую. Знакомила ее с травкой, деревьями, солнышкой.
0: Ну, ты молодец.
1: Теперь она очень-очень любит гулять. Да.
0: Так.
1: А когда я катаюсь на велосипеде, она так смешно бегает за мной. Мы так смешно носимся по лужам.
0: Вот. Гулять – это хорошо. Гулять с мамой, с папой, да. Даже иногда и на пикник съездить, и во дворе – очень хорошо и полезно. Но вот, честно признаться, бегание по лужам до добра никогда не доводило. Ну, бегать по лужам не очень хорошо для здоровья. Давайте лучше я вас приглашу на чудесную прогулку в мой волшебный лес здоровья.
1: Давайте.
0: Но пошли. Для того, чтобы не спотыкаться по дороге, так, нам нужно немножечко размяться.
1: Мы готовы.
0: Итак, встали.
1: Так, вставай. Ты со мной. Молодец.
0: Упражнение «Маршировка». Так. Встанем прямо, спинку ровно, высоко поднимем ноги, не споткнемся на дороге. 1, 2, 3, 4. Молодцы! Упражнение «Наклоны». Руки ставим на бока, влево, вправо, влево, вправо, будто маятник в часах.
1: Да.
0: 1, 2. Молодцы! Упражнение «Топ и хлоп». Ножкой топ, руками хлоп, а потом наоборот. Ручкой хлоп, а ножкой топ. 1, 2, 3, 4. Не перепутали. Молодцы! Упражнение «Бег на месте». Пробежимся дружно вместе высоко.
1: Побежали.
0: Сверкали наши пятки. Мы несемся без оглядки. 1, 2. Молодцы! Упражнение «Потягушки». Тянем вверх мы наши ручки, опускаем и опять до небес хотим достать.
1: О, как я устала! Ой, как хорошо полежать на полянке и поправить свое здоровье.
0: Веселинка. Как раз-таки, когда мы делали зарядку, мы и поправляли наше здоровье. А теперь мы просто полежим. И я предлагаю послушать шум леса.
1: А кто что слышит?
0: И его обитатели. Я вот ручеек слышу.
1: А Лиза?
2: Я слышу птички.
1: Ух ты, а Мирослав?
3: Я слышу.
1: Дятла.
3: Да, я дятла слышу.
1: А я слышу, как падают шишки с елок и сосен.
0: Да, дорогие ребята, сосновый воздух невероятно полезен для здоровья.
1: Да.
0: Давайте подышим глубоко. Еще раз, когда мы вдыхаем, свежий воздух проходит через весь наш организм, оздоравливая его.
1: Профессор Бодрячок, разве у воздуха есть ноги? Как он может проходить? Ой, рассмешил.
0: Веселинка. Ну, какая же ты забавная. Вы знаете, для того, чтобы объяснить, как это происходит, давайте-ка надуем мыльные пузыри.
1: Классно!
0: Да,
1: я так люблю!

0: Алена, давайте мы мыльные пузыри. А вы?
1: Пойдемте-ка, пойдемте-ка. Кто любит мыльные пузыри?
0: Ну-ка.
1: Вот.
0: Оу, надует самый большой.
1: Так, оно, вот, вот оно пошло. Так, так, давайте еще побольше, побольше.
0: О, у меня побольше получилось. Это так весело, так весело надувать.
1: Да вы всю мою комнату наполнили мыльными пузырями.
0: Да.
1: Вы видите. Дорогие мои ребята, вот точно так, как вы наполнили комнату мыльными пузырями, точно так же и кислород наполняет весь наш организм, когда вы гуляете на природе. Вот. И вы становитесь сильными. Ну-ка, покажи ручки той.
0: А Мирослав, смотри, какой сильный.
1: Смелыми и умными.
0: А прекрасные картины природы улучшают настроение.
1: Совершенно верно, Веселинка. Бог так чудесно сотворил наш мир, чтобы мы были веселыми, здоровыми, и чтобы у нас было хорошее настроение.
0: Да. Я теперь буду гулять даже ночью. Каждый день.
1: Веселинка, ну что ты? Лизочка, вот если ты будешь гулять ночью, что скажет мама?
0: Что скажет мама?
2: Нельзя гулять ночью.
1: Вот что скажет мама. Веселинка, нельзя гулять ночью.
0: Но
1: гулять нужно...
0: воздух же.
1: Только, вот открой форточку, да. Но ночью гулять нельзя. Вот, гулять нужно только днем, ровно столько, сколько позволяет свободное время, и сколько разрешит кто, Мирослав?
2: Мама.
1: Правильно. Вот.
0: Какие умные.
1: Да. А вот для того, чтобы не забыть о пользе прогулок на природе, Веселинка хочет помочь нам сделать одни сувенирчики.
0: Такие когда будете
1: маленькие,
0: на них смотреть, вы сразу будете вспоминать, как это полезно гулять на природе.
1: Ножницы. Что еще нам нужно?
0: Так. Это не очень сложно, ребята. И вы повторяете вместе с нами. Для этого мы берем двухстороннюю цветную бумагу. Вот смотрите, мы взяли коричневого цвета.
1: Вот первая сторона, вот вторая.
0: Да. Мы их уже разрезали. Теперь мы будем делать нашу шишечку.
1: Так
0: где ножницы у нас?
1: Вот.
0: Так. Теперь мы этой полосочки будем делать бахрому.
1: Так
0: вот ребяткам вот тоже ножницы. Открывайте. Помогайте мне тоже держать. Вот смотрите, мы разрезаем такие полосочки, но не до конца. Не до конца. Чтобы у нас получилось бахрома. Так. Получается?
1: Да.
0: О. Мирослав, подлини немножечко, чтобы шишечка была у нас красивой, замечательной.

0: Так. Все, у тебя получается резать.
1: Поклей. Вот.
0: Так, нет, подождите. Берем карандашик, и мы немножечко закручиваем края нашей бахромы, чтобы шишечка у нас получилась

0: О, молодцы. Теперь начинается интересное.
1: Так, так.
0: Мы берем нашу полоску с бахромой и закручиваем ее в бутон. Но когда мы закручиваем, мы смазываем это клеем. Держи. Так, это мне.
1: Да.
0: Вот смотри, мы вот так вот край смазываем и закручиваем бутон. Вот у нас что получается. Еще смазываем. Получается у тебя?
2: Нет.
0: Давай, я тебе помогу. Смотри, вот этот краешек.
1: Вот зачем карандаш-то нужен был. Специально,
0: да.
1: Чтобы на него наматывать.
0: Ой, какой был умный профессор. Давай мы за ним посмотрим.

0: я сделала.
1: Какой у тебя получился? Сейчас я быстренько тоже закончу. Вот. Ну, ты вот так, как всегда. Вот не успела я первый сделать.
0: Я тоже все.
1: У вас красивая шишечка получилась.
2: Во. Она чем-то на карандаше похожа на цветочек.
1: Ну, может быть, может быть, да.
2: Вот. Спасибо тебе, дорогая Веселинка, за то, что ты нас развеселила.
1: Да.
2: Я вспомнил одно высказывание из Библии. Веселое сердце помогает быть здоровым, а от грустного настроения можно заболеть.
1: О, это получается, что веселое настроение полезно для здоровья.
2: Да, да, да, совершенно верно, дорогая Лизочка. Совершенно верно. Дорогие ребята, всегда будьте здоровыми и веселыми. Это очень полезно и хорошо. Всего вам доброго, до новых встреч. Пишите нам письма и обязательно присылайте нам ваши рисуночки о том, как вы гуляете с родителями, может быть, на пикник, как Лизочка ездит.
1: И мне пишите, да. Я тоже люблю письма.
2: Да. Да, Веселинка очень любит письма, это уж я точно знаю. Всего доброго, пока!
1: Пока! Пока! До свидания, ребята!

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Важность благодарности. Благодарность невозможно переоценить. Это величайшая сила жизни каждого человека, которая помогает ему быть счастливым и делать счастливыми других людей. Я хотел бы зачитать одну из историй, где мы видим учение о благодарности из уст Иисуса Христа. Это уникальная история, которая произошла с исцелением 10 прокаженных. Вот как она звучит. Евангелие от Луки, 17 глава, с 15 по 19 текст. «Один же из прокаженных, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом, прославляя Бога, пал ниц к ногам Иисуса, благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» История была такая, что когда Иисус шел в Иерусалим, через Галилею, то 10 прокаженных человек, услышав об этом, они подошли к Иисусу на расстоянии крика и стали кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» И они попросили об исцелении. И Иисус сказал им в ответ: «Идите к священнику и покажитесь». Куда пойти к священнику? Это было достаточно далеко, около 100 километров до Иерусалима, но они поняли, что если это Иисус сказал, то надо пойти, и они пошли в направлении Иерусалима, не зная, что их там ждет. И вот по дороге, когда они шли, они очистились, то есть они стали здоровыми от этой страшной болезни. Проказа, как вы знаете, да, это болезнь, когда гниют части тела человека и его органы. И произошло таким образом, что когда они исцелились, возможно, от радости или, возможно, по каким-то другим причинам, 9 человек сразу разбежались и пошли, наверное, к своим семьям, к своим друзьям, чтобы похвастаться, наверное, чтобы сказать: вот посмотрите, что со мной произошло, я исцелился. А вот один из них, человек иноплеменник, как Иисус сказал, не принадлежащий к иудейской нации или израильской нации, он возвратился к Иисусу, пал ниц к ногам Иисуса, наверное, обхватив его ноги, и сказал: «Спасибо тебе, наставник». И Иисус в ответ спросил: «А где же 9? Ведь они тоже очистились. Как они не пришли воздать славу Богу?» Это говорит о том, что есть вселенский закон, или закон, который Бог оставил для нашей жизни на этой планете и во всей вселенной. Это закон благодарности, что всегда, когда ты что-то получил или тебе сделали доброе дело, элементарно поблагодарить человека, даже если это просто слова. И я хотел бы сказать, что благодарность – это величайшая сила, которая может творить чудеса. Хотел бы рассказать историю. И был один пастор, священнослужитель, который был восхищен одной историей про Десмонда Доса. Этот фильм вышел где-то в 2014, может быть, 2015 году на экраны нашей страны, где рассказывалось о том, как один молодой человек, призывник, отказался носить оружие, и таким образом он практически уже был в тюрьме, но по счастливой случайности он был спасен и отправился на фронт. И там он совершил величайший подвиг, где спас более 80 человек от смерти на поле боя. И вот, когда этот священнослужитель несколько раз перечитал эту историю, встречался с этим человеком, он захотел, чтобы эту историю экранизировали. И произошло следующее, что он стал писать Мелу Гибсону письма о том, чтобы он прочитал эту историю, чтобы он написал сценарий, чтобы он ее экранизировал впоследствии. И Мел Гибсон отказывал ему, отказывал, но пришел тот момент, когда он понял, что эта история стоит того, чтобы ее хотя бы прочитать. Прочитав ее, он был восхищен. Он сразу заказал сценарий, написали сценарий, и вышла вот эта удивительная лента, которая на русском называется «По соображениям совести». А чему учит нас эта история? Что когда ты видишь, что что-то очень важное в твоей жизни, ты получил какую-то пользу, да, как тот священнослужитель, а эта история его крайне вдохновляла, скажи об этом людям, или скажи слово благодарности, или как тот человек, да, сделайте экранизацию, чтобы другие люди это увидели. Говорите людям слова благодарности. Благодарность можно выражать следующим образом. Можно сказать просто словами. И это лучше всего. Скажите это словами. Можно подарить какой-то подарок. Можно написать какую-то песню или сделать какой-то продукт и назвать в честь того человека, кого вы хотите отблагодарить. А можно еще очень много действий совершить, чтобы показать тем людям или самому Богу, что я крайне благодарен тебе. Благодарите Бога и людей.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Человеческий организм – это единая система. Каждый орган в нем оказывает влияние на другие. Уделить внимание поддержанию здоровья своей спины должен каждый, потому что на спину так или иначе ложится большая нагрузка. Сегодня с нами гость в студии, специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: В прошлой программе мы говорили о том, что нужно укреплять спину всем без исключения. Напомните, пожалуйста, почему нужно это делать?
4: Да, действительно, это так, потому что позвоночник является столбом жизни. Угу. У него есть такое название интересное. И это связано с тем, что внутри него проходит, внутри него находится спиной мозг.
3: Так.
4: И из него выходят все нервные пути, которые идут к мышцам, органам. Очень важно, чтобы позвоночник был здоров, так. Чтобы здоровы были межпозвоночные диски, это суставы позвоночника, чтобы мышцы, которые находятся вокруг позвоночника, они были развиты гармонично, симметрично, чтобы позвоночник был ровным. Угу. Очень важно, чтобы мышцы, которые находятся и участвуют в движении позвоночника, не были чрезмерно закачаны и спазмированы. Угу.
3: Вот. Что такое остеохондроз?
4: Остеохондроз – это проблема, связанная с суставами, угу. Межпозвоночными дисками. И заключается она в том, что эти суставы теряют свою функцию. Угу. Они призваны для того, к тому, чтобы сделать позвоночник подвижным, угу. А эта подвижность теряется. Угу.
3: Владимир, если спина зажатая, если я это чувствую, что мне нужно делать?
4: Ну, что вы подразумеваете под зажатой спиной?
3: Я чувствую дискомфорт в спине, чувствую какую-то легкую боль. Может быть, не сильно, не острую, а легкую боль. Не боль, а...
4: Наверное, она какая-то точечная, да?
3: Ну, может быть, да.
4: Если это точечная боль, то это связано с отдельными мышцами, которые имеют проблему, спазмированности. Угу. Еще их называют триггерными точками.
3: Так.
4: Это места, где мышца спазмировалась и не может расслабиться.
3: Каким образом она? Почему спазмировалась? Что происходит с этим процессом?
4: Дело в том, что здесь работает замкнутый круг,
3: так.
4: В котором была, наверное, какая-то длительная работа или стресс.
3: Так.
4: Мышца спазмировалась. Угу. Она пережала кровеносные сосуды, она пережала нервные пути. Ухудшилось питание, не может поступить импульс, ну, к примеру, да, там, ну. То есть жизнедеятельность мышцы нарушилась, и расслабление не может быть возможным.
3: Так.
4: Она продолжает быть спазмированной, и все идет по новой. Угу. Эта ситуация решается тем, что эту мышцу нужно или растянуть, а желательно, чтобы был комплекс. Она нуждается в растяжении, может быть, в массаже, в тепле.
3: А лучше все сразу.
4: А лучше
3: и массаж, и тепло, и лучше, чтобы этим занимался специалист, если чувствуешь.
4: Человек, который понимает, что происходит, знает физиологию, анатомию, знает и понимает, как это работает.
3: Скажите, какие упражнения и в каких случаях больше всего подходят для человека? Что вы можете сказать об упражнениях?
4: Ну, упражнений, как мы уже говорили, их очень много.
3: Так.
4: И даже нет какой-то определенной классификации упражнений. Угу. Но нам нужно понимать, что позвоночник у нас все время находится в ровном положении, ну, в вертикальном положении. Угу. И нужно развивать мышцы в вертикальном положении. То есть так. В том приближенном, в состоянии, приближенном к, так сказать, боевым действиям. Второй момент – это нужно укреплять мышцы в горизонтальном положении. Точечно какие-то определенные группы мышц или прокачивать пресс, или укреплять мышцы выпрямляющие спины. Упражнение масса мышц, которые участвуют в движении позвоночника, масса. И, соответственно, упражнений будет тоже очень много.
3: Скажите, в какое время лучше всего заниматься работой с позвоночником, со спиной? Утром, вечером, днем?
4: Все, опять же, зависит от того, что вы будете делать и как сильно будете загружать мышцы.
3: В течение дня, в смысле?
4: Да. Если это утро, так, и вам предстоит еще целый день работать за компьютером, сидеть в кресле, то это может быть серьезной проблемой. Вы можете утомить мышцы спины и практически не сможете держать туловище ровно. Такое тоже бывает. Или работа просто будет сопровождаться постоянным дискомфортом и болью. Болью, ну, утомления, то есть утомленной мышцы. Поэтому нужно понимать, что вас ожидает впереди, в начале дня. И утром дать нагрузку такую, которая позволит вам быть в тонусе, то есть придаст мышцам бодрость и свежесть. Но не забьет о них и сделает их уставшими. А в конце дня, когда вся основная нагрузка закончена, можно приступить уже к упражнениям, которые будут действительно укреплять спину и развивать мышечную массу.
3: Я понял, что с позвоночником очень много разных таких интересных моментов. А есть ли какие-то особенности, как развивать, как укреплять позвоночник?
4: Да, позвоночник очень интересная и важная часть нашего тела, которая нуждается также в правильном подходе при укреплении. Здесь нужно понимать, что позвоночник у нас должен быть ровным. Так. Мы на прошлой программе говорили с вами о том, что есть физиологические изгибы, да, есть плоскости, где позвоночник должен быть ровным. Вот если мы посмотрим прямо на человека, то позвоночник должен быть ровным. То есть он не должен наклоняться вправо и влево. У него есть изгиб вперед-назад, но вправо и влево он должен быть ровным. Соответственно, упражнения, которые мы будем применять здесь, они должны быть упражнениями равномерно развивающими и правую, и левую половину. То есть здесь очень важно. То же самое про брюшной пресс, про грудные мышцы и про мышцы спины крупные. Если мы закачиваем брюшной пресс очень сильно и большую грудную мышцу, то мы начинаем сутулиться. Если мы сильно закачиваем спину, то тоже свои нюансы. Нам нужно равномерно прокачивать и перед, и спину.
3: Владимир, я запрокидываю иногда голову назад и чувствую дискомфорт. Какие проблемы вообще с закидыванием головы назад? Можно ли это делать?
4: Неудивительно. Потому что, если мы посмотрим на строение позвонков, то в задней части этих позвонков там есть суставные отростки. Они как два зуба налегают друг на друга. Так. Если у нас здоровый позвоночник, если у нас нет проблем, то отведение головы назад не будет сопровождаться никакими проблемами, никакими болями и дискомфортом. Если есть проблема, это может быть нахождение этих отростков не на своем месте. И они могут создавать дискомфорт, сжимая нервные пути. То есть это одна из причин может быть.
3: Я понял. Получается, в зарядке мы опускаем голову назад, в бок, влево-вправо, но назад вы не рекомендуете запрокидывать голову.
4: Дело в том, что позвоночник, он так устроен, что все межпозвоночные диски, они находятся немножко впереди относительно вот этих вот нервных окончаний, которые выходят из него. Соответственно, вот это движение назад, а ось вращения – это межпозвоночный диск. А если у нас сзади вот здесь выходят эти нервные пути, то есть вероятность защемления их. Если позвоночник здоровый, то там проблем не будет. Если есть какие-то проблемы, то, вероятно, они будут влиять на ощущения. Поэтому я не рекомендовал бы, в первую очередь, резких наклонов назад, отведений головы, так как это может привести к боли, защемлению, к травмам. Ну, вы понимаете, да, если есть проблема, мы ее просто усугубим таким образом.
3: Противопоказание, да?
4: Это получается противопоказание, да. Также очень важно, если происходит наклон позвоночника со скручиванием. Опять же, если позвоночник здоровый, это не должно сопровождаться проблемами. Но если есть проблемы, то получается, вот эти суставные отростки, они работают как жернова, перетирая все на своем пути. То есть один позвонок находится не на своем месте, смещены вот эти суставные отростки, и происходит такое вот перетирание, все, что попадается между ними.
3: Я понимаю, что очень много вопросов связано с позвоночником, с укреплением. Я предлагаю перейти сейчас в нашу импровизированную студию, чтобы мы могли на практике закрепить все то, что мы сказали сегодня.
4: Мы с вами ставим две задачи. Угу. Первую задачу – это развитие подвижности позвоночника, а вторая задача – укрепление мышц, которые участвуют в движении позвоночника.
3: Силовые.
4: Силовые движения. Угу, угу. Начнем с первой задачи.
3: Хорошо.
4: Нам нужно сделать ряд упражнений, которые будут очень простые, но они будут максимально использовать позвоночник, максимальную его амплитуду. Угу, угу. Начнем с шейного отдела.
3: Так, хорошо.
4: Делаем наклоны головы вправо и влево. Все движения плавные, не спеша, постепенно увеличивая амплитуду. Старайтесь смотреть прямо. Угу. Делаем где-то 8-10 движений в каждую сторону. Далее нам нужно будет руки в замок на затылок.
3: Так.
4: Мы делаем наклон головы вперед, сводим локти, угу. Потом выпрямляемся и отводим голову назад. Руки у нас как ограничение.
3: Угу. Понял, пробуем.
4: Так, давайте начнем. На вдохе выпрямляемся, на выдохе скручиваемся. Можно сделать небольшую паузу в нижней части.

0: Так, следующее движение – это движение грудного отдела. Одно плечо поднимаем,
1: так.
0: Да? Другое опускаем вниз. Весь позвоночник ровный, движется только грудное отдело. Одно плечо вверх, другое вниз. Теперь одно плечо вперед, другое назад. Теперь скользим одной ногой по бедру вниз, так. А другой вверх. Опять же, работает только грудной отдел. Круговые движения плеча. Назад.
1: Хорошо, как становится.
0: Остановились. Теперь делаем наклоны вперед, скользим руками колено и выпрямляемся, прогибаемся в пояснице. Руки на пояснице.
1: Попробуем.
0: Выпрямились, вдох. Сгибаемся, выдох. Подбородок к грудине.

0: Так, следующее движение – это небольшие скручивания. Нужно согнуть колени. Угу. Спина у нас ровно. Так. Зачем мы сгибаем колено? Чтобы исключить скручивание таза. Угу, угу. Работает только позвоночник. Руки перед собой, легкие скручивания. Легкие плавные скручивания.
1: Нет рывков.
0: Нет рывков. Старайтесь достичь максимальной амплитуды, возможно. Закончили. Ну вот, теперь наш позвоночник сделал простые движения, теперь угу. нужно чуть сложнее.
1: Я чувствую прямо, как тепло пошло по позвоночнику.
0: Мы делаем... мы опускаемся вперед лодочкой, угу. так, как будто бы нас толкнули в спину. И поднимаемся вверх, так, как будто бы нас тянут за спину вверх.
1: Так. Вы... Толчок. Поднятие, да?
0: Да. Вот именно так. Попробуем?
1: Попробуем.
0: Прогибаемся лодочкой. Поднимаемся. Опускаемся. Поднимаемся.
1: Еще раз. Толчок. Голова вниз.
0: И как будто бы вас вот здесь вот поднимают. Отлично, расправили плечи, вдох.
1: Да, интересно.
0: Ну все, мы закончили основную часть, угу. где мы увеличили подвижность позвоночника. Подвижность межпозвоночных дисков. Угу. В них улучшилось кровообращение, и мы почувствовали тепло.
1: Я чувствую, что вот такие вот упражнения в повседневной жизни я не делаю, потому что нету таких движений.
0: Да, но тем не менее позвоночник может это сделать.
1: Ну да.
0: Мы должны использовать это. Ну а теперь мы перейдем к решению второй задачи. Угу. Нам нужно укрепить мышцы спины.
1: Так.
0: И первое упражнение, которое мы будем делать, это удержание ровного положения в упоре на руках. От затылка до пятки прямая линия. Это первый вариант. Второй вариант – это на одной руке. Вот такой вот вариант.
1: А как давайте удержаться теперь, таким вот?
0: Давайте мы сейчас попробуем с вами. Первое движение – это когда у нас две руки. Упор на две руки. От пяток до затылка прямая линия. Здесь напрягаются и мышцы спины, и мышцы, которые находятся впереди брюшного пресса.
1: Напрягаются.
0: Вот, переходим на одну руку. Здесь будет очень удобно посмотреть вдоль туловища, есть ли прямая линия.
1: Вроде есть.
0: Есть, отлично. Ну и теперь на другую руку. Молодцы. Это упражнение нужно делать с удержанием, начиная с 10 секунд. И потом постепенно увеличивать время.
1: Мне понравилось.
0: Есть еще одно движение подобного.
1: Так.
0: Рода. Это когда у вас... Ложитесь. Угу. Это когда у вас валик под лопатками. Еще выше поднимитесь. Вам нужно так напрячься, чтобы у вас таз приподнялся на несколько сантиметров.
1: Я чувствую, что поясница начала работать прямо хорошо так.
0: Да, здесь как раз в этом положении особая роль
1: можно
0: является поясница. Да, опускайтесь, но не вставайте. Ага. Давайте я заберу валик.
1: Хорошо.
0: Мы сейчас перейдем к следующему упражнению.
1: Так.
0: Вам нужно будет перевернуться на живот.
1: Отлично.
0: Вытянуть руки вперед.
1: Так.
0: Мы сейчас будем укреплять мышцы спины, поднимая руки вместе с головой и ноги поочередно. Итак, мы поднимаем руки, между которыми зажата голова. Ну все, давайте попробуем. Немножко вверх, а ноги оставляем пока, как они лежат. И опускаемся. Поднимаемся. Ноги оставляйте пока, или вы не можете, оно все сразу поднимается. Давай, поднимаем руки и ноги вместе. Да, немножко отрываем их колени, обязательно отрываем от пола. Делаем приблизительно 10 движений. И на 10-м задерживаемся, но немножко. Задержались, расслабились. Для начала не будем усугублять. переворачивайтесь на спину. Угу. Нам нужно растянуть сейчас.
1: После занятия обязательно растяжка.
0: Да. Вы очень внимательно меня слушали. Вам нужно наклониться вперед к ногам. Взяться под коленями. Угу. Наклоняем голову вперед, подбородок к грудине и тянемся. Колени прямые. Есть натяжение?
2: Да.
0: Давайте еще. С задержкой. 10 секунд. Вам больно? Натяжение чувствуете? Все, отпускаем. Теперь перехватываемся за голень и вытянем поясничный отдел. Голова поднята вверх. Живот к бедрам. Есть? Ну все.
1: Хорошо. Работает.
0: Встаем.
1: Большое спасибо. Ощущения действительно новые, непривычные. Такой я чувствую румянец на лице, потому что занимаемся по-настоящему. Ощущения есть для позвоночника. Если я буду так заниматься, то будет вот так вот.
0: Будет ровно.
1: И здоровья будет сколько?
0: Много.
1: Вот столько. Спасибо. В развитии спины важны равномерность и симметрия. С осторожностью подходите к выполнению таких упражнений, как скручивание позвоночника или наклоны головы назад. Утром желательно дать небольшую нагрузку мышцам спины. Это поможет им быть в тонусе. Основную тренировку мышц стоит отложить на вечер, чтобы остались силы держать осанку в течение дня. Не забывайте растягивать мышцы после тренировки. И будьте здоровы!
3: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Мы вновь продолжаем изучение книги Откровения. В прошлый раз мы открывали 12 главу. И там мы изучали о восстании на небе, о том, как произошло противостояние между Богом и сатаной. И также глава завершается тем, что Бог призывает народ Божий остаться верными ввиду того, что сатана будет воздвигать гонения, и его цель – уничтожить Церковь Божью, его цель – уничтожить остаток. В 12 главе 17 тексте мы читаем, что он, дракон, рассвирепел на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Вот это слово «прочие» на греческом языке, оно звучит «лойпос», которое означает «остаток». И этот остаток имеет две основные характеристики. Он сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Остаток соблюдает закон Божий. Он принимает все заповеди Божьи и притом имеет веру в Иисуса Христа и свидетельствует о Христе. И вот у нас 13 глава. 13 глава состоит из двух частей. Здесь, в этой главе, мы можем встретиться с двумя зверями. Первый зверь – это зверь из моря, который выходит, и начинаются разворачиваться события. Эти события разворачиваются с первого текста по десятый текст. И второй зверь, который также выходит, но он уже выходит из земли, об этом написано с 11 текста по 18 текст. Итак, давайте посмотрим, кто же является первым союзником сатаны или дракона. С первого текста: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Итак, первый союзник дьявола. Здесь он предстает как зверь из земли. Он сочетает в себе все черты и характеристики предыдущих зверей. Откуда берутся эти звери? это звери из книги пророка Даниила, потому что у пророка Даниила было описание в основном четырех империй, начиная с Вавилона, и там он эти империи рисует в образе зверей. Первый зверь там – лев, как царь зверей. Этот зверь символизирует Вавилонскую империю. Потом идет медведь, и этот медведь – Мидо-Персия. Потом идет барс, и этот барс – Греция. И потом идет еще один страшный зверь, и этот зверь – Римская языческая империя. И вот мы читаем, что он сочетает все характеристики этих зверей. Он преемник, он наследник всех этих сил, всех этих государств, всех этих царств, которые существовали до него. Он вобрал дух всех этих царств. Он как бы воплощение их. Но далее мы читаем, что в третьем тексте смертельная рана была нанесена. То есть интересно, что вот этот зверь, он хищник, но здесь идет имитация. Он пытается имитировать Иисуса Христа, он пытается быть подобным Иисусу Христу. Потому что так же, как и агнец закланный, о котором мы читали в 5 главе, так же и здесь мы читаем, что у этого зверя смертельная рана. Он заклан, он, его как бы пытались убить. Интересно, что здесь задается вопрос, а кто подобен зверю сему? Это как бы такой вызов Богу, потому что кто подобен Богу, да? Тот же вопрос задавал фараон египетский, когда не отпускал Израиль в древнее время в Ветхом Завете, и говорил, кто такой Бог? И здесь зверь пытается имитировать Бога, что он подобен Богу, что он лучше Бога, что он выше Бога. И интересно, в пятом тексте он начинает раскрывать свое лицо, этот зверь. Он начинает говорить гордо и богохульно. Он выступает открыто против Бога, против Его верных и преданных святых, потому что Он хулу возносит на имя Его и жилище Его, и живущих на земле. Интересно, что в книге Откровения есть два понятия – «живущие на земле» и «живущие на небе». «Живущие на земле» в прошлых передачах мы говорили – это те, которые отвергают Бога, которые становятся на путь греха и противления Бога, которые живут нечестивой жизнью, и они все свои мысли, все свое будущее видят в этой земле. Они живущие на земле. Но интересно, что есть также понятие «живущие на небе». Живущие на небе, согласно книге Откровения, это люди Божьи, это народ Божий, это Церковь Божия, которая живет верой в пришествие Господа Иисуса Христа. И мы читаем у апостола Павла, этих людей Бог как бы уже в перспективе посадил на небесах. То есть они вроде живут на земле, ходят на земле, но они уже считаются гражданами неба. Они живущие на земле. Теперь мы читаем, что зверь начинает предлагать какое-то альтернативное Евангелие. Вот почему мы об этом говорим? Вот посмотрите текст 7. «И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем». Когда мы будем изучать с вами 14 главу книги Откровения, там мы встретимся с очень интересной вестью. Она называется «Трехангельская весть». И это Божья весть, которая направлена для предостережения последнего поколения живущих

под маской религии. Когда это происходило и кто был за всем этим? Когда мы открываем книгу Даниила, 7 глава, 25 текст, мы видим, что здесь Даниил пишет о малом роге в 7 главе и в 8 главе. Малый рог – это религиозно-политическая власть и сила, которая правила на протяжении средних веков, и его правление вошло в историю как правление папства или малого рога. И вот этот малый рог получает смертельную рану, и эту смертельную рану наносит малому рогу или зверю французская революция. Это произошло именно в конце XVIII века, когда власть была отнята от малого рога, от этого зверя. И мы читаем в 10 тексте: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен». В оригинале это звучит следующим образом: «Кого ведут в плен, тот сам пойдет в плен». Здесь речь идет о святых людях, о Божьих людях, кого будут предавать в плен, кого будут убивать, сажать. И далее: «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». И второе это понятие говорит о их преследователях, те, которые организуют все эти гонения и преследования. Теперь мы можем обратиться также и к следующей части этой главы, очень важная часть, очень актуальная часть. Эта часть 13 главы касается всех нас, потому что Библия пишет и говорит о том, что никто из живущих на планете Земля в последние дни, в наши дни, во время нашего поколения, не избежит мучительного выбора. Каждый из нас будет стоять перед выбором и перед вопросом, кому поклоняться и какое поклонение выбирать. Давайте прочитаем эти тексты и попытаемся понять, что Бог хочет сказать нам через все это. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Теперь перед нами предстает зверь из земли. Первый зверь был зверем из моря. Мы знаем, согласно Библии, что такое море. Море – это народы, люди. Об этом мы читаем в 17 главе, 11 тексте книги Откровения. И здесь написано: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Таким образом, первый зверь, который выходил из моря, он явился воплощением менталитета и представлений всех племен и народов средних веков. Они хотели все это иметь, и он вышел из народа.

Далее мы читаем, что вот этот второй зверь выходит из земли. Он имеет вид агнца. Он имеет два рога, подобные агнчим, но говорит как дракон. Итак, у него вид очень и очень дружелюбный. Он имеет дружелюбную внешность. Но интересно, что когда мы читаем дальше, в последующих главах, этот зверь из земли превращается в лжепророка. Потому что в последующих главах он написан как лжепророк. О чем это говорит? Что он вроде агнец. Он вроде имеет положительную какую-то репутацию. Он вроде является какой-то положительной религиозной силой, потому что агнец, а мы знаем, что агнец – это Христос, но на самом деле это зверь. И он является вторым союзником дракона, вторым союзником сатаны. Он имитирует работу Святого Духа. Если первый зверь, зверь из моря, имитирует работу Христа, то второй зверь имитирует работу Святого Духа. Как он имитирует эту работу? Он творит великие знамения и чудеса, так что и огонь низводит с неба. Давайте вспомним из библейской истории, когда и как возводился или низводился этот огонь. Конечно, сразу же на ум нам приходит день Пятидесятницы, когда Бог Духом Святым прислал на святых апостолов, собранных в верхней горнице, силу и огонь Святого Духа. То есть огненные языки почили. То есть огонь всегда ассоциировался с Богом и вот с таким крещением Святым Духом. Далее мы можем вспомнить Третье Царство, 18 глава, 38 текст, когда Илия, пророк, он находится вот в такой конкуренции или вот в таком диспуте, в полемике с пророками Ваала. И мы читаем, что огонь с неба не спал на жертву, которая лежала на жертвеннике, эту жертву положил на дрова сам Илия, и этот огонь не спал и пожрал эту жертву. То есть Бог ответил, Бог послал этот огонь. Далее, посмотрите, что пишет апостол Павел о последних днях. Поэтому нам надо очень и очень остерегаться. Очень многие люди говорят, неважно, в кого ты веришь и как веришь, главное – верь, потому что вера поддерживает тебя. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, очень опасная тенденция может возникнуть, если мы верим во Христа и изучаем Библию. Посмотрите, как апостол Павел предостерегает нас. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава с 8 по 10 тексты. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Итак, сатана может совершать чудеса, он и будет это делать, потому что в последнее время Бог допустит это, чтобы зверь из земли действовал через обман. Но интересно, мы прочитали здесь в текстах, что есть еще понятие «образ зверя». Что такое образ зверя? Значит, зверь – это понятно, это религиозно-политическая власть, которая возникла, которая вышла из моря. Это первый зверь. Теперь этот второй зверь появился на земле. Он на новом континенте появился, за океаном. И вроде он кажется таким безвинным, похожим на агнца. Но опять мы читаем демон и дьявол, и его силы, и его обольщение – тут как тут. Там, где
что-то бывает хорошее, всегда внедряется дьявол и портит. И мы читаем, что он сотворил образ зверя, и этот образ зверя начинает говорить и действовать так, что убиваем был всякий, кто не поклоняется этому образу. Образ зверя как средство убеждения. Мы помним время коммунизма. Мы вспоминаем разные тоталитарные режимы, которые держали в повиновении и в узде народы и не разрешали, чтобы люди развивались. Но мы начинаем понимать, изучая вот эту главу и эти тексты, что в последнее время, перед самым пришествием Христа, будет стоять самым основным вопрос поклонения. Кому я поклоняюсь? Кого я выбираю как путеводителя моей жизни? И интересно, что сатана в наше время, он действует и будет действовать в будущем посредством двух своих стратегий. Первое – обман, и об этом мы знаем, видели, читали и понимаем. И второе – это принуждение. Когда сатане не удается обмануть, околдовать, обольстить, он принуждает, он заставляет, он оказывает сильное давление. Но как люди поверят вот этому второму зверю? И вот Библия говорит, что вначале он начнет творить чудеса. Откуда будут эти чудеса исходить? Мы понимаем, что здесь Библия говорит, что он обольщает живущих на земле. То есть это не Бог действует. Он стал лжепророком. Он получает не Божьего духа. Он делает так, чтобы люди поклонились зверю из моря. То есть зверь из земли, второй зверь, делает так, чтобы люди поклонились первому зверю. Итак, мы начинаем понимать в книге Откровения, что вот эта лжерелигия, она пытается заставить людей, чтобы люди получили начертание зверя. Есть такое понятие в главах книги Откровения. Также и Бог делает все, чтобы народ Божий получил печать Божью. И в прошлых наших репортажах мы говорили, что получение начертания зверя или печати Божьей – это принятие характера или сатаны, или Бога. Зверю служат или добровольно, или принужденно и неохотно. Интересно, что Бог ставит свою печать на чело. Это означает, что Бог принимает только добровольное служение. Только если человек добровольно и осознанно отдает себя Богу и отдает водительству Божьему. Но когда мы читаем о союзниках дракона и сатаны, двух этих зверях, мы начинаем понимать, что начертание зверя ставится на правую руку и на чело. Почему так? Потому что правая рука по Библии – это наши действия, наш выбор, наша жизнь, которую мы живем согласно своему выбору. И чело – это наш также выбор, осознанный, мысленный, разумный выбор. А почему Библия пишет вот этими категориями? Потому что мы помним во Второзаконии 6 глава 8 текст. И древнему Израилю было поручено, ты должен навязать на свою руку и на свой лоб и на косяки дома филактерии или повязки. И на этих повязках ты должен написать разные обетования и заповеди Божьи. То есть начертание на правую руку и чело, этим начертанием зверь пытается подменить понятие Божие, пытается подменить послушание Богу повиновением зверю. И вот этот вопрос будет стоять перед каждым человеком. Выбирает ли он истинную религию
И в этой истинной религии также должно быть повиновение закону Божьему, всем десяти заповедям и принятие субботы Господней как дня, который провозглашает Бога Творцом и Искупителем. Или человек будет выбирать другую сторону. Он будет выбирать лжерелигию. Религию, которая не основана на Слове Божьем. Религия, которая человеческая. Религия, которая имеет подмену. Которая является подделкой. Которая имитирует работу Христа и служение Христа. Но вот интересно, что здесь также в этой главе прописано о санкциях и общественной изоляции. Оказывается, зверь не остановится только на идеологических каких-то рассуждениях, но он будет заставлять, чтобы люди слушали его и повиновались ему, и покорялись ему, и поклонялись ему. Тогда нам на память приходит из истории церкви, вот церковь, весть церкви Фиатиры. Помните, мы прошлые разы говорили о том, что в церкви Фиатиры создавались ремесленные гильдии, союзы и профсоюзы. И их заставляли обязательно быть в этих союзах, иначе они лишались работы, денег, статуса и влияния в обществе. И мы начинаем понимать, что зверь как раз будет использовать и эту политику. Те, кто не будут его слушать и поклоняться, они останутся вне. Те, кто поклоняются зверю, они покупают товар Вавилона. Но теперь самое интересное, что такое 666? Что это за число? И почему нам надо знать это число? Мы понимаем, что число 7 – это число Божье. И три семерки – это число полноты Божьей, совершенства Божьей. Число 666, мы читаем здесь, это число человеческое. Это число Вавилона, число типичное для лжерелигии. Это пародия на божественное имя. Дорогие друзья, сегодня мы стоим перед серьезным выбором, в какую сторону мы повернем. Кого выберем как объект нашего поклонения? Господь приглашает, чтобы мы пришли к Нему. Сегодня стоит вопрос, поклоняюсь я Богу или поклоняюсь я сатане? Выбираю я Бога как Творца Вселенной, Владыки неба и земли? Или выбираю сатану как своего руководителя жизни? Господь говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Он зовет нас к себе, и да благословит вас Господь в этих исканиях, чтобы вы отдали свои жизни и сердца нашему любящему Господу Богу. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот, я вам приготовила вот такие маленький подарочек. Да, вот такие вот ручки от нашей телекомпании. Пожалуйста. Вот. И почему я это сделала? Потому что все любят подарки, да? Вот, и у нас такая тема очень интересная. Это дар сексуальности, то есть Божий дар сексуальности.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: В прошлый раз мы говорили, что Бог дал нам гендерное различие, то есть сотворил мужа и жену. Вот. И дал нам этот дар. И вот у меня такой вопрос напрашивается. Что с этим даром делать? Правильно мы ли его используем вообще? То есть вот то, что мы видим, у меня такие сомнения, что не очень правильно с этим даром.
3: Что делать, мне кажется, понятно. Наслаждаться. Для этого Бог это сделал. Да, пользоваться, собственно говоря. Подарок имеет смысл только тогда, когда им пользуется.
4: Да. Проблема в том, что его извращают.
1: Ну, я думаю, что да.
4: Неправильно используют.
1: Вот, то есть
4: не по назначению.
1: Да, вот есть какая-то инструкция. Там, я не знаю, ну, купим какой-то сложный телевизор, например. Да, я куплю, мне нужна инструкция. А то сейчас я начну на эти кнопочки нажимать, и у меня телевизор работать не будет.
5: Собьется вся система.
1: Да. Вот здесь нужна какая-то инструкция.
4: Ну, в Священном Писании, в книге «Бытие».
1: Есть инструкция, да?
4: Есть несколько слов. Угу.
1: Давайте прочитаем.
4: Это вторая глава.
1: Вторая глава. Угу. И стих?
4: С 22-го. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, привел ее к человеку». Ну, вот, собственно, есть о ком идет речь. И далее он сказал человек: «Вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». И дальше посмотрите, что говорит Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». По сути, в этом, как вы говорите, четкая инструкция, что человек, во-первых, оставляет отца и мать,
1: да,
4: и прилепляется к своей жене.
1: Да, это очень...
3: Мне кажется, здесь очень важна последовательность, которая обозначена здесь в книге «Бытие». Во-первых, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. То есть вот особенно в чем? Именно мужчина должен оставить своих родителей. Я так вижу, что он должен созреть к этому, созреть к отношениям, созреть до такой степени, чтобы отлепиться от родительской семьи и быть готовым создать отношения
1: с женой. А девушке не надо отлепляться от мамы?
3: Почему-то, ну, надо, но здесь...
1: Еще как
3: но,
1: надо, но бытие, еще как читаем... надо, а то свекровь, знаете, да?
4: Нет, здесь сказано, что будут двое,
1: вот,
4: одна плоть, но никак не трое, там, мама или папа, или кто-то
1: да.
4: еще.
1: Нет, но если мы говорим вот
3: хотя
1: что...
3: здесь почему-то акцент сделан именно на
1: мужчине,
3: мужчин, да?
1: Ну, вот, а может быть, если имеется в виду человек один, это мужчина и женщина, значит, здесь говорится двоим, то есть мужчина... отлепится от своей семьи, а женщина от
3: но
1: своей семьи.
3: Но прилепиться-то надо к жене.
1: Да, я не знаю.
4: Но вы помните, мы говорили, что и мужчина, и женщина названы человеком.
1: Вот, я про это говорю.
4: Оставит человек.
1: Да, то есть и она оставит, да, девушка, свою маму. Вот, и...
4: И после этого только будут двое,
1: да,
4: одна.
1: То есть вот, оставляют.
3: Вообще, говоря о правилах, да, о том, как пользоваться даром,
1: да,
3: одно из базовых правил – интимные отношения могут и вообще рассматриваются Творцом только в контексте брака.
1: Супружество.
3: Никоим другим образом, только в контексте брака. Это условие, которое непременное И оно безусловное условие, да, простите за тавтологию,
1: да.
3: Чтобы человек наслаждался этим.
1: То есть это условие от Бога.
3: Да,
1: условие, это его, это вот именно та инструкция, которую мы можем назвать симфонией любви.
4: Я бы сказал, что у Бога в его инструкции вообще не предполагается сексуальные отношения вне брака. Да, такого понятия здесь мы вообще не находим.
3: Не находим, да. Кстати, это с точки зрения психологии тоже очень объяснимо, потому что, ну, понятно, да, что мужчины и женщины по-разному реагируют на интимную близость.
1: Да.
3: Если для мужчины, ну, конечно, важно окружение, да, но не столь важно, сколько для женщины. И женщина по-настоящему может ощутить преимущество этих отношений, когда она чувствует свою безопасность, когда она чувствует за свою защищенность. Если не обеспечить женщине чувство безопасности, ни о каком наслаждении этим даром речи быть не может.
1: И защищенность для женщины, да, это именно супружество.
3: Супружество.
1: Именно вот.
3: Прежде всего.
1: Да, то есть женщина, которая, если и живет, ну, как скажем, грубо, без печати в паспорте, она живет с мужчиной, все равно она думает, что она замужем. А вот у мужчин совсем все по-другому. Они считают, что они свободны. Вот им нужна вот как раз вот эта вот печать.
3: Современным женщинам, кстати, нужно себя ценить гораздо выше. И не идти на такой образ жизни, вот как сейчас практикуется. Да? Ну, главное, мы живем вместе, штамп в паспорте не обязательно. Не стоит этого делать.
1: То есть это женщина. Можно сказать так, что женщины виноваты в том, что вот так вот позволяют мужчинам жить с собой.
3: Ну, я бы не стал бы всю вину на женщин, конечно, возлагать. Женщины позволяют это делать.
4: Да. Но в итоге...
1: Почему они позволяют?
4: Мужчина же принимает решение.
1: А вот и женщина тоже. То есть, ну как, она же тоже решает, да, жить, не жить.
3: Мужчина, конечно, принимает решение, но ведь...
1: Если она не захочет,
3: мужчина примет ровно такое решение, насколько позволит ему женщина это решение принять.
1: Да.
3: Поэтому тут как-то вот мы все...
1: Ну хорошо, значит, вот Библия, да, я поняла, Библия называет вот это вот отношение между мужем и женой вот своеобразными такими словами, да, и будут двое одной плотью. Или по-другому еще сказано, познал свою жену. Вот как это объяснить вот людям, которые, ну, там, не читали это в Библии или просто не слышали?
4: Мне кажется, здесь, в общем-то, прямое... намек, скажем так, или прямое утверждение о сексуальной близости.
1: Только?
4: И если говорить в контексте брака, что это брак, муж и жена. Ну, вот смотрите, если мужчина и женщина зарегистрировались в ЗАГСе, получили благословение венчания, но если они не имеют близость супружескую, можно ли сказать, что они муж и жена?
3: Нет, конечно, нет.
4: Они имеют штамп, они имеют благословение.
1: Это фирма.
4: А вот смотрите, стать одной плотью. Да? Да. Двое стали одной плотью. Вот вам было бы приятно, я извиняюсь, ковыряться в ухе у другого человека? Нет, это было бы неприятно, да?
1: Конечно.
4: А в своем собственном какие проблемы?
1: Да.
4: Поэтому сексуальная близость, близость вот этих тел мужа и жены, она сближает так, что ты относишься к своей второй половине, как к своему телу.
1: Да.
4: Ты привыкаешь к этому телу, как к своему.
1: Да.
4: И ты становишься с этим человеком одной плотью.
3: И это как раз-таки поддерживает мысль, что стать одной плотью подразумевает далеко не только половой акт.
1: Да.
3: Далеко не только.
1: Да.
3: Вообще вот эта фраза «познал муж жену свою», да, она имеет намного более широкий контекст. То есть речь идет о том, что мужчина целиком познает женщину не только физиологически, да, но и эмоционально, психологически. То есть он узнает ее. То же самое в отношении, ну, женщины.
4: Кстати, сторонники того, чтобы брак не был зарегистрирован, они скажут вам, ну, да, можно как раз-таки попытаться друг друга узнать до или познать до свадьбы, до брака. А мне кажется, что как раз таки...
1: Мы успеем об этом, как следует.
5: Может, я вот прочитаю одно высказывание одного американского священника, он был специалистом по семейным отношениям. Говоря о сексуальных отношениях, он такое интересное делает высказывание, что сексуальные отношения – это один из множества факторов, дающих удовлетворение в семейной жизни. Но если вот эти сексуальные отношения не в порядке, то ничто другое не может быть в порядке. Это как раз о чем говорил Евгений.
1: То есть сексуальные отношения, это просто индикатор очень хороший отношений других между мужем и женой. То есть между отношениями, между как людьми. То есть друзья должна быть, да, или, я не знаю, эмоциональные, вы сказали, интеллектуальные какой-нибудь.
4: Во всех сферах,
1: да,
4: муж и жена, они прилепляются, они узнают друг друга, познают. Угу. Знаете, недавно в соцсетях прочитал, значит, историю о том, как человек увидел в очереди красивую женщину со спины, а потом, подходя ближе, увидел, что это его жена. И дальше идет масса комментариев. Он сначала так, вот какая красивая женщина, кому-то повезло. И ниже идут комментарии. Как ты так? У вас четверо детей. И ты не узнал свою жену? Я абсолютно согласен с этими людьми. С возрастом, со временем, когда муж и жена вот прилепляются, они не могут друг друга не узнавать. Даже в этом.
3: Знаете, сексуальная сфера, она очень четко показывает, что у человека в голове, какие принципы им движут.
1: Да.
3: Потому что если человек, допустим, эгоист,
5: да,
3: это сразу отражается
5: на интимность.
3: Он будет в сексе эгоистом, совершенно верно. И напротив, если он мыслит отношения, и вот этот процесс прилепления как... как самоотдачу, то, что я даю, то, что я привношу в отношения, это имеет совершенно другой эффект. Это цепная реакция, когда я даю тебе, ты даешь мне.
4: И еще сексуальность, мы сказали, что это один из инструментов или мелодий в симфонии, симфонии любви или брака. Давайте от обратного. Если, скажем, будет только этот инструмент
5: только
4: играть,
5: это, да,
4: но не будет подлинного брака, не будет брака.
1: Конечно, не будет. Да и скучно это. Ну что это?
5: Это приезд. Да.
1: Да. С кем поговорить-то? То есть вот главная потребность женщины – это какая? Поговорить. И с кем я буду говорить, если он не хочет говорить, а хочет только секс? Ну как это? То есть, понимаете, если меня как вот женщину он не понимает, то есть это очень сложно потом какие-то развивать сексуальные отношения, если человек меня не понимает. Мой самый близкий человек меня не понимает меня. Как человека.
3: Мне кажется, что это наша такая мужская проблема того, что мы слишком зациклены на процессе. Угу. Не понимая, что процесс будет гораздо интереснее, если уделить внимание личности самой женщины.
5: Да,
3: подготовке.
5: К этому процессу.
3: Потому что сама по себе техника – это только лишь маленькая часть вот всего этого большой области.
1: Вот вы правильно сказали, то есть в прошлой программе, что он начинается с утра. Вот, а эта женщина очень хорошо чувствует. То есть для одних женщина, если мужчина поможет, как-то ей это уже располагает. То есть я не знаю, нужно просто понять, что женщинам нужно сначала другое. То есть какие-то заботу.
4: Ну, конечно, не стоит идеализировать, что вот любовь – это значит вот только романтика сплошная, да. Но без вот проявления вот этой заботы вы абсолютно правы, наверное, и не будет радости в супружеской жизни. А только лишь, как вы говорите, сексуальное соитие – ну, это не будет симфония любви.
1: Да, это
5: будет минутное какое-то времяпровождение.
3: Обратите внимание на то, что их единство заключается не только в соединении вот тел, а мы читаем еще в первой главе, да, 28 стихе. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». То есть это участие в едином творческом процессе. «Владычествуйте над рыбами морскими». Это совместное управление. То есть когда муж и жена...
5: И в этом разница, кстати.
3: Они живут вместе, да. Они что-то там планируют, что-то делают вместе.
1: Да.
3: То тогда сексуальная жизнь, она...
5: Тоже будет вместе.
1: Она не цель, она обогащает, да?
3: Да, да.
1: То есть это вот, как сказать, такая вот... Изюминка, да, на...
3: Если взять исключительно секс как половой акт и убрать вот все остальное, то он не будет таким прекрасным, каким мыслил его творец.
4: А что и происходит сейчас? То есть секс сегодня опошлен.
3: Да, 100%.
4: Все испорчено, и поэтому потеряна вся красота брака. что включает в себя не только секс, о чем мы говорим, да,
1: да,
4: а массу всего. И преодоление всяких трудностей, и, как мы читаем сейчас, плодитесь, размножаетесь.
5: То есть, похоже на животный инстинкт, скажем.
3: Смотрите, заметьте, чем больше об этом говорят, чем больше это пытаются опошлить, тем больше проблем в этой сфере, да, у людей. То есть, чем дальше вообще человек отходит от идеала бытия первой и второй главы, где закладывается основа, да, брака, основа сексуальности, вообще вот этого мировоззрения духовного, тем больше проблем в этой сфере. Это закон.
1: А сколько женщин несчастных, потому что постоянно женщина говорит, ну так, если там я буду с ним жить сексуально, так потом он меня полюбит, а если я ему еще ребенка рожу, то вообще я привяжу его к себе. То есть вообще вот это вот все настолько перевернуто, что как можем говорить о какой-то симфонии любви? То есть нет никакой любви, но просто есть вот какое-то, я не знаю, зависимость. Вот недавно я была на одной встрече, пришел за мной такой молодой человек, он говорит, вот мы расстались с ней, но не муж с женой, просто начинают какие-то отношения, вот, и мы уже расстались, и я постоянно думаю о ней, а она вообще не хочет со мной, и вот это он, и постоянно, и вот я, он говорит, и что мне делать, скажите, что мне делать? Я говорю, ну я-то откуда знаю, что вам делать? Ну я, наверное, зависимый от ней, если я постоянно думаю об этом.
3: Думает о чем?
1: Ну вот, я говорю, мы о чем? Он, ну вот об этом.
3: Ну так он зависим не от нее, он в принципе зависим от самого себя.
5: От желания, наверное, скорее всего.
3: Это знаете, как история про то, что я люблю рыбу. Вот. И человек отвечает, да ты не рыбу любишь, ты себя любишь. Если бы ты любил рыбу, ты бы аквариум бы сделал бы, поместил ее туда. Поэтому что он любит? Он ее любит или он себя любит? Это разные вещи.
4: Ну, наверное, любовь, все-таки мы опять приходим к понятию любви. Любовь – это все-таки немыслимость своей жизни без объекта своей любви.
1: Да.
4: Или, скажем, тебя будет пугать и страшить мысль, что этого человека нет в твоей жизни. Или не будет этого человека.
1: Да, или наоборот еще, вот как в этом фильме «С легким паром», да, и будет оно туда-сюда, туда-сюда.
5: Мелькать вот, перед глазами.
1: Мелькать перед глазами, понимаете? То есть это вот такое вот… Ну, как бы наизнанку все перевернуто. И вот она, это же чистый эгоизм. Конечно, смешно, всем смеялись над этим. Я тоже.
3: Ну, вот еще один, на мой взгляд, очень важный аспект любви, это когда ты настраиваешь себя, ты понимаешь, что любовь это самоотдача.
1: Да.
3: То есть ты вкладываешь в отношения. Ты не только потребитель этих отношений.
1: Вообще,
3: да?
1: Не потребитель.
3: Потребитель тоже, в том числе, потому что
1: косвенный,
3: ты же потребляешь.
1: Косвенный.
3: Но если это основной мотив, ты как потребитель, такие отношения обречены на провал.
4: Ну, тогда проще, скажем так, если преобладает эгоизм, то значит там любви
3: нету. Ее нету, есть любовь себя самого.
1: Да, вот то есть вот если представим оркестр, да, симфония любви, ведь там сколько инструментов, правильно? И все это звучит, и мы вот видим в конце одну музыку, в общем, да. Гармонию музыки. Вот. А если вот это вот, ну, это же сколько труда нужно, чтобы такой оркестр играл. Представляете, сколько они школы там закончили, всякие институты, чтобы могли играть.
5: Сколько
1: потом вместе, сколько
5: нужно.
1: Репетиций, да? То есть вот и то же самое в отношениях. Если люди не работают над отношениями своими, если я не отдаю, то и ничего, и вообще женщина так сделана.
4: Ну и статистика наша, вот то, о чем вы говорите, она красноречиво констатирует, что примерно половина браков, они распадаются. Может быть, по той причине, что люди не хотят что-то преодолевать, не хотят, как вы говорите, работать,
1: не
4: бороться.
3: Я считаю, что это основная причина. Почему люди вот несчастны? Потому что они не доводят дело до конца. Вообще сегодня народ, ну, в целом, да, общество само по себе, оно лениво.
1: Инстантное решение все хотят,
3: у нас,
1: да?
3: У нас так, да. Вот, есть проблема, таблетку выпил, таблетка, ну, решила все твои проблемы. Но вот не культивируется вот такое библейское сознание того, что если ты хочешь, чтобы твой брак был красивый, твоя интимная жизнь была гармоничной, ты вообще получал удовольствие от этого, да, над этим надо работать.
4: Ну, извините, еще, мне кажется, одна беда в том, что, наверное, большинство браков создаются не по любви, в полном смысле этого слова, а как раз-таки, может быть,
6: потому
4: из-за...
6: Потому что хочется.
4: Сексуальная близость, да, является самым главным центром и, может быть, даже единственным мотивом к созданию семьи. Поэтому, может быть, и такая...
3: Вот статистика. Посмотрите на вот этот глагол, 24 стих, 2 глава. Угу. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Вот и здесь, и в оригинале используется глагол, который подразумевает, что это вот не происходит сразу после первого полового акта. То есть первая брачная ночь, это еще не значит, что они стали одной плотью.
1: Да, конечно.
3: Вот. И чем больше супруги живут друг с другом, чем больше они, скажем так, ну, говорят об этом, да, пытаясь сделать свои отношения более счастливыми, более гармоничными, тем ближе они становятся друг к другу. И поэтому я не верю в то, что, ну, вот в такое понятие, как сексуальная несовместимость. Да, нет, сегодня это модно.
4: Я думаю, что я не совсем согласен с тем, что они будут двое одной плотью, это происходит не сразу же. Где-то еще апостол Павел писал, что кто совокупляется с блудницей, становится с ней одной плотью. Но... Поэтому сексуальная близость в браке, а здесь в тексте же видно, что идет речь «оставит отца», «оставит мать», то есть здесь... Может быть, целый комплекс, да, как создается эта семья. И потом сексуальная близость, и они становятся.
3: Вот именно, становятся. Но это не происходит в одночасье.
1: И это не условие. Вот я как женщина могу сказать, что нам очень важно отношение. Очень важно отношение. То есть доверительное отношение, да, с моим мужем. Он меня понимает, он меня слышит. Вот то, что очень важно. А не то, что, ну, так, давай. Нужно уже, да, свои обязанности выполнять. То есть, понимаете, это вот унижает женщину. А если он меня понимает, он меня оберегает, он меня слышит, понимаете, это вот самые ключевые слова
4: для женщины. Вы сейчас говорите в одну сторону. Нужно, наверное, в другую сторону тоже посмотреть, чтобы жена могла понимать мужа, оберегать, как вы говорите.
1: Конечно.
4: Да?
1: Но вот...
4: Поэтому любовь это не в одну сторону, не в одни ворота игра.
1: Да, нет, я согласна. Я просто хотела поддержать Александра, потому что вот в том, вот очень важно для женщин, в первую очередь важно вот отношения, чтобы доверительные были отношения.
5: А сегодня опасность среди молодежи в чем? На первом свидании? Что,
1: да, прям сразу.
5: Что необходимо?
1: Да.
5: Вечер заканчивается фильмы
1: уютной кроваткой,
5: да?
1: А все фильмы посмотрите, да? Значит, все встретились и прям сразу...
3: Это вообще отдельная
1: да,
3: история.
1: Да, закончили сразу.
3: Знаете, Голливуд, да и не только Голливуд.
1: Да, уже
3: он рисует такую картину, когда человек, вот, ну, мужчина-женщина встречаются, и у них сексуальная идиллия наступает сразу.
1: Вот,
3: извините,
1: да,
3: это же
1: сразу.
3: Это же миф.
5: Превосходно.
1: Конечно.
3: Это миф.
1: И... Это обман даже.
3: Даже обман.
1: Даже обман.
3: Не становятся люди, не достигают они сексуальной гармонии. Вот так вот, раз и все.
1: Да потому что здесь нет гармонии еще.
3: Да, с одной стороны. С другой стороны, то есть ты не можешь познать человека. Познать — это процесс. Это не нечто единовременное, это процесс. Познание.
1: Да, познание — это, как мыслится, не сексуальный акт. Это я познаю личность, познаю человека. Характер его, как он думает, что чувствует, там, что его интересует, что ему нравится,
5: его,
1: что ему не нравится.
4: Ну, в Священном Писании, когда речь идет и познал он жену свою, все-таки, мне кажется, речь идет именно вот о сексуальной близости, которая, естественно, я не спорю с тем, что познание – это целый жизненный процесс, когда муж и жена друг друга познают. Но в контексте вот этого выражения, мне кажется, что речь идет все-таки конкретно о сексуальной близости в рамках брака.
3: Просто я согласен и думаю, что вообще в нашей дискуссии сейчас нет противоречия только потому, что в разных местах автор Писания хочет подчеркнуть разные вещи. Вот и все. В одних местах Библия подчеркивает процесс, а в других местах Библия говорит о факте. В Бытие 4 глава, да, и познал Адам жену свою, там,
5: и зачала она.
3: То есть здесь подчеркивается факт. В других местах подчеркивается процесс. Поэтому нет в этом никакого противоречия.
5: Есть места в Библии написано: «Бог познал своих». Или «познайте меня».
1: Да, вот, кстати, Бог тоже говорит: «познайте меня».
5: Разве об этих отношениях интимных?
1: Да. А нет, вот Бог говорит: «познайте меня». Ну как я могу познать Бога? Только духовно. Правильно?
4: Процесс сближения.
1: Да,
5: сближения. Познать и сблизиться, вот очень важно.
3: Только духовно, потому что мы, может быть, уже говорили об этом немножко. В контексте отношений человека с Творцом не может быть места интимности.
1: Да, конечно.
3: Интимность, она отдана только на, ну, скажем так, в сферу отношений мужчины и женщины.
4: Познание человека, когда человек познает Бога, это наверное, все-таки приближение к нему, понимание его характера.
1: Да, главное.
4: Его отношение к тебе и твое отношение формируется к нему.
3: Вообще вот фраза «познать», она имеет много разных таких оттенков. И иногда даже фраза «познать» относится и к половым извращениям в том числе. То есть не надо эту фразу идеализировать, что вот познать, это, знаете, так все возвышено. Это не всегда так, надо смотреть контекст.
1: Хорошо, вот есть там «открывать наготу». То же самое, да, говорится?
5: Хорошо.
1: Открыл, да, открыл его наготу, ее наготу открыл.
3: А вы знаете, более подробно вообще освещается вопрос открытия наготы в 18 главе книги Левит. Там достаточно широкий перечень того, что означает открыть наготу.
1: Да, и что там пишут?
5: Что Бог не разрешает делать, да?
1: Угу. А, вот перечисление прям идет, да? С 7-го.
3: Большой акцент там сделан на инцесте.
1: Угу.
3: То есть на половом сожительстве между близкими родственниками.
1: Вот седьмой, да, отсюда начинается седьмой.
5: Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее.
4: Ну и так далее, практически тогда вся глава.
1: Да, там дальше наготы жены, наготы сестры, наготы дочери жены, наготы... Ой. Смотрите,
5: всевозможные,
1: да, всевозможные
5: связи,
1: варианты,
5: которые могут быть, да, варианты.
4: Ну, в общем, негативное слово,
5: оценка негативная,
4: да, о том, что таким, Бог не одобряет.
5: Таким связям, да.
1: То есть открывать наготу – это…
3: Тут затрагиваются…
5: Порядочные сексуальные отношения, так
1: да.
5: Скажем.
3: И вопросы группового секса. Тут затрагиваются вопросы однополых отношений. Тут затрагиваются вопросы, да, и зоофилии. И очень-очень широкий спектр того, о чем здесь говорится.
5: Да.
1: Ну, в общем, короче, нам нужно это понимать, что это понятно, что это неправильно. Вот если кто-то читает Библию, да, открывать наготу – это...
5: грех.
1: Это да.
3: Вот эта фраза «открыть наготу», она подразумевает, что человек вторгается в сферу, которую Творец предназначил исключительно для двоих. Для мужа и для жены. Вот когда эта сфера, она, вот, ну, скажем так, вырывается наружу,
1: да,
3: и она уходит из контекста брака, вот тогда это серьезная проблема.
4: И Бог Библии, он отличается этим самым от богов языческих, тем, что он ожидает от человека не влазить в это. И даже священникам было повелено, чтобы, поднимаясь к жертвеннику, никто не мог бы видеть его наготы. То есть даже это Бог не хотел, чтобы люди могли
5: увидеть это, о чем-то
4: смотреть,
5: подумать.
4: Да?
5: Да.
3: Кстати, земля осквернялась именно вот, нарушением в этой сфере.
5: Да, это было присуще тем народам, да, куда направлялся Израиль, именно Ханаане.
1: И если такой вот итог делаем, то есть симфония любви звучит только в супружестве, только в браке. И это инструкция Божья, и только там возможно вот именно самую настоящую любовь с большой буквы переживать. Вот. Но есть у нас в жизни всякие список того, что разрушает вот симфонию любви. Но об этом мы уже поговорим в следующей программе.

0: совершенно не секретно.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог любит вас и желает вам счастья.
3: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки. Воспитание детей – вот главное направление нашей программы. Мы будем рады, если в передаче «Мамины секреты» вы почерпнете для себя что-то полезное, что поможет вам стать ближе к своему ребенку. Сегодня мы продолжим тему об особенностях воспитания приемного ребенка. Стоит ли говорить ребенку, что он не родной? Этот вопрос задают себе многие родители, усыновившие малыша. Если все-таки говорить, то когда и как это сделать максимально безболезненно? Горькая правда или сладкая ложь? Этот вопрос начинает мучить приемных родителей еще до того, как малыш приходит в семью и остается с ними все то время, пока правда о биологических родителях спрятана вместе с документами об усыновлении в тайных уголках дома. Главное ваше желание в этом вопросе – это не причинить боли своему ребенку. Вам кажется, что горькая правда может навсегда отравить ему жизнь. Вы словно примеряете на себя эту ситуацию. Вы размышляете о том, как бы вы чувствовали, если бы вдруг родители, которых вы любили, оказались неродными. Безусловно, это было бы ударом. И в первую очередь это сокрушающий удар по самооценке. Я не нужен, от меня отказались. Я плохой, хуже, чем другие. Однако не будем забывать, одни отказались, а другие согласились. Вот они, люди, которые любят, заботятся и желают только добра. Если вы смотрите на эту ситуацию глазами ребенка, то видите только факт отказа. А если вы смотрите на нее глазами взрослого человека, то понимаете, что те, кто отказались от малыша по каким-то причинам, не были готовы к его появлению или не могли благополучно воспитывать его.

не рожали его, а взяли из детского дома. Один из первых вопросов, которые возникают в голове в такой ситуации, это почему мне не сказали раньше? Для большинства людей горькая правда действительно дороже сладкой лжи. Потому что осознание того, что самые близкие в жизни люди долгое время обманывали, очень болезненно, порой даже невыносимо. Ведь до определенного момента ребенок все в своей жизни воспринимает через родителей. Их слова – истина в первой инстанции. И если вдруг из фундамента доверия выбивается такой основополагающий камень, то теперь под сомнение ставится каждое слово, когда-либо произнесенное близкими людьми. Это может навсегда подорвать доверие ребенка как к своим родителям, так и к людям вообще. Предподростковый и подростковый возраст, то есть от 12 и старше, является самым неподходящим для подобной новости, потому как в этот момент все и вся ставится ребенком под сомнение. Скачет настроение и самооценка, любые слова и действия родителей воспринимаются в штыки. Ребенок часто испытывает чувство одиночества. Ему непонятны многие социальные явления, мир кажется ему враждебным и непредсказуемым. В этот момент сообщение о том, что его когда-то бросили, и потом долгое время не говорили правду, будет очень болезненным. Поэтому в таком возрасте нужно максимально аккуратно подбирать слова, а лучше не откладывать разговор до того момента, когда ребенок станет подростком. Большинство приемных родителей умышленно оттягивают момент открытия правды, потому что считают, что дети не способны понять в раннем возрасте, что такое детский дом, разницу между биологическими и приемными родителями. Чаще всего дело не в этом, и родители пытаются обмануть самих себя, прикрываясь неготовностью малыша к тяжелому открытию. Просто родителям страшно, а вдруг, узнав о том, что они не настоящие родители, ребенок перестанет их считать родными. Помните, если ребенок начал задаваться вопросом своего появления на свет, то он готов к любой информации, которую дадут ему его родители. Главное, чтобы это было максимально близко к правде. У него не должно быть никакого ощущения обмана. Если вы с самого начала не делаете из этого секрета и рассказываете о его появлении в вашей семье как о чем-то естественном и положительном, то и реакция малыша будет соответствующей. Так что лучший возраст для раскрытия тайны – это возраст первых вопросов из серии «Откуда я появился?». Но ситуации бывают разные, и разные бывают дети. Кто-то начинает задавать вопросы о своем рождении раньше, кто-то позже, а кому-то уже начали говорить неправду какое-то время назад и только потом поняли, что сколько веревочки не виться, а конец все равно будет. Дети в возрасте до 4 лет мало интересуются подробностями своего появления на свет. У них еще почти нет прошлого и совсем нет представлений о будущем. Они живут только сейчас. И поэтому им важно, чтобы в этот момент все было легко и гармонично. Очень чуткие к душевному состоянию родителей, малыши в это время безошибочно определят темы, на которые вы не хотите с ними говорить и не будут задавать вопросов. И это не от того, что им неинтересно, а потому что родители не хотят отвечать на вопросы. В этот период жизни малышей самое главное не то, что вы будете говорить им, а что вы будете чувствовать в сердце при поднятии вопроса об усыновлении. Прочувствуйте, что это не стыдная, болезненная тайна под семью замками. Возможно, вы спасли жизнь этому ребенку, и нет ничего страшного, если вместо аиста или капусты в вашем рассказе уже появится дом, куда приносят детей, в котором вы выбрали замечательного малыша. Для ребенка в возрасте до 4 лет все слова мамы и папы воспринимаются буквально. Минув глупые рассказы про капусту, вы можете сказать, что усыновили ребенка, то есть завели себе сына или дочку. Не поняв пока истинного смысла этого процесса, он успокоится на этом, узнав правду, но по-прежнему считая вас самыми настоящими мамой и папой. Еще одним хорошим заделом на будущее будет сбор информации о том отрезке прошлого вашего ребенка, которое он провел не с вами. Вы можете сфотографировать детский дом и вас с малышом на его фоне. Если у вас есть информация о его первом родном доме, то стоит сфотографировать и его тоже. Собирайте всю информацию, даже самую незначительную, на ваш взгляд. Скорее всего, когда малыш вырастет, он захочет узнать всю правду, и тогда у вас будет возможность ему помочь. В возрасте от 5 до 7 лет детей начинают одолевать сотни вопросов, в том числе о появлении их на свет. Здесь они сами облегчат вам задачу, с неподдельным интересом выясняя значение

0: значение каждого произнесенного вами слова. Потому что им уже важно знать не только то, что все в порядке. Им важно действительно понять, как это произошло. Это самый подходящий период для открытия секрета его рождения. Отвечать на вопросы малыша надо спокойно, четко, просто и максимально понятно для его уровня развития. Не пытайтесь говорить с ним об этом как со взрослым и мотивировать уход его родителей глобальными социальными проблемами или что-то еще, что в таком возрасте понять сложно. А вот испугаться можно. Но и добрых, позитивных сказок, не имеющих ничего общего с реальностью, тоже рассказывать не нужно. Выбирайте путь незамысловатой правды, сопровождаемой доброй, любящей улыбкой. Не забудьте упомянуть в своем рассказе о том, что есть родители, которые могут родить и воспитать ребенка. И есть те, которые могут родить, но не могут воспитать. И есть, наконец, те, которые не могут родить, но могут воспитать. Тогда те, которые родили, отдают детей тем, кто может их воспитывать. И тогда все счастливы, и родители, и ребенок. Будьте готовы к тому, что ребенок не один и не два раза может спросить вас об истории своего появления в вашей семье. Бывает так, что детям надо несколько раз услышать одну и ту же историю, чтобы зафиксировать в памяти свои представления на какую-либо тему. В этот период у детей могут возникнуть проблемы с посещением детского сада. Малыш будет бояться, что родители не придут за ним и оставят его там навсегда. Для того, чтобы избежать этой проблемы или хотя бы смягчить ее, нужно четко разделить в голове ребенка причины, по которым он оказался когда-то в детском доме, и причины, по которым он сейчас отправляется в детский сад. Делайте упор на то, что в детском саду ему будет весело и интересно. Там он будет играть, гулять, кушать и спать во время тихого часа. А потом он и другие дети вечером отправятся домой, к мамам и папам. И вы бы сами пошли с ним с большим удовольствием, да только взрослых туда не пускают. Да, с младшими малышами все понятно. Но бывает, что родители все-таки затянули с этим разговором до подросткового возраста. Что делать? Когда вы решаете сообщить своему ребенку, что он приемный, очень важно подобрать момент в ваших отношениях. Лучше, если в этот день или несколько предыдущих дней вы не будете конфликтовать, а иначе ваше сообщение может показаться ему подходящим обоснованием для происходящих семейных конфликтов. Стоит сразу подчеркнуть тот факт, что все это время вы любили и любите его, и биологическое происхождение как не сказывалось, так и не будет сказываться на вашем отношении к нему. Несомненно, стоит извиниться перед ребенком, что вы не открыли ему правду раньше. Объясните свое решение скрывать правду тем, что вы не хотели делать ему больно. И говорите это сейчас потому, что он стал взрослым. И потому вы можете говорить с ним как со взрослым, надеясь на полное взаимопонимание и поддержку. Часто в подростковом возрасте у приемных детей возникает желание найти своих биологических родителей. В этом возрасте подростки вплотную заняты самоопределением, осознанием своей роли в обществе и так далее. Им может казаться, что, отыскав своих настоящих маму и папу, они смогут найти ответы на многие вопросы, касающиеся их самих. Не мешайте им начинать поиск, даже помогите, предоставив всю имеющуюся у вас информацию. Однако стоит предупредить ребенка о том, что велика вероятность разочарования. Возможно, биологические родители не захотят пойти на контакт, они могут оказаться больными и тому подобное. Будьте готовы к тому, чтобы успокоить и всеми возможными силами поддержать своего ребенка в случае неудачи. В заключение, можем предложить родителям еще один важный аргумент. Если вы верующий человек, сообщите ребенку, что у вас тоже два отца. Один тот, которого вы называете папой, а малыш называет его дедушкой. И второй – это Бог, то есть отец всех людей. Подчеркните важную роль и того, и другого в вашей жизни. Перечисляйте с благодарностью все, что дают вам земные родители, а также то, что может дать только Небесный Отец. Пусть ребенок осознает, что для вас этот факт – преимущество. Но прежде чем этот разговор состоится, втайне заручитесь поддержкой вашего Небесного Родителя. В этом поможет искренняя молитва. Дорогие родители, наша программа подошла к концу. Мы хотим обратиться к родителям, которые уже сообщили своим приемным детям об их появлении в своей семье. Пожалуйста, поделитесь своими опытами. В каком возрасте и каким образом вы сумели сделать это? Какова была реакция ребенка? Ваши советы – это бесценный кладезь для других родителей. В следующей программе мы продолжим разговор о приемных детях. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: В Библии написано «всему свое время». И это действительно призыв к мудрым людям, потому что только мудрый человек знает наилучшее время для наилучшего какого-то действия. И в этом проявляется величайшая мудрость. Давайте посмотрим, что происходит с человеком, если он делает что-то не вовремя. Или, наверное, вы не раз были свидетелями, когда кто-то говорит: «О, как хорошо, что ты подошел, как раз вовремя! О, как хорошо, что ты рядом, да, или там что-то принес, как раз оно вот сейчас и понадобилось». То есть вовремя. Между прочим, есть в книге Притчи, 15 глава, 23 стих, сказано так: «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Оказывается, вот это слово «вовремя» может вообще изменить целую судьбу, изменить жизнь человека. Ну, представьте себе, что вы ищете ответ на какой-то вопрос, да, или сомневаетесь в каком-то деле, покупать, не покупать, там, приобретать, не приобретать. А если это дом, и вдруг вот кто-то вовремя приходит и говорит вам нужные слова, которые ложатся, можно сказать, в основу вашего решения. И от этого потом целая жизнь идет совсем по-другому. Это очень хорошо. Поэтому Господь дает человеку мудрость все сделать вовремя. И как вы думаете, а что самое важное он должен сделать в своей жизни? Самое важное, он должен встретиться с Богом и покаяться перед Ним. Иначе все равно жизнь закончится, время уйдет. Кстати, ничего так не теряется безвозвратно, как время. И поэтому, когда Бог говорит «всему свое время», то нужно это время, отведенное для жизни, вот эти 24 часа, 7 дней в неделю прожить правильно, прожить по-другому. И я знаю, некоторые люди, даже особенно сейчас в тенденции молодежи, они очень против вот правильного, знаете, живи, как тебе нравится, живи, как тебе хочется, ну, вот жизнь одна. Но на самом деле, когда ты правильно живешь и так, как тебе Творец определил, живешь, то тогда у тебя совершенно другое ощущение жизни, и у тебя приходит радость. А именно, посмотрите, все надо делать вовремя. Нужно вовремя, как один человек жаловался, да, он продал доллары, а он взял и подорожал. Ну, вот, вот что значит, да, сделать что-то не вовремя. Но надо вовремя жениться, вовремя учиться, вовремя лечиться. Все надо делать вовремя. Кушать надо вовремя. И таким образом мы приходим к тому, что когда мы смещаем время и не в то время, не в правильное время делаем даже вроде бы правильные вещи, эффект совершенно другой. Вот почему Библия учит нас, чтобы мы могли поступать правильно, вовремя. Делать то, что мы должны сделать. И для этого Бог очень часто дает правильные мысли. И такая, знаете, вот человек живет, я не могу сказать, что все должны слышать голос Божий. А я и радуюсь, что этот голос не звучит именно так, потому что я, скорее всего, бы засомневался. А правда ли я Андрей? Может, еще какой-то Андрей есть рядом? А может быть, а что за честь такая для меня? Но иногда приходит мысль: иди проверь, включено или выключено. Иди проверь, у тебя там крепко завязано или нет. Иди проверь. И эта мысль посылается Господом. И прислушавшись, ты поступишь правильно в нужное время. Но самое интересное в том, что время уходит. Мы стареем, оно уходит. Мы иногда теряем время. Я помню, как часто в детстве, в юности мы убивали время. Просто вот надо было его как-то убить, чем-то его занять. А на самом деле нужно всегда время использовать, нужно учиться. И важнейшее, что может с человеком произойти, это за это отведенное нам с вами время. Нужно успеть примириться с Богом. Так говорит апостол. Нам нужно сделать самое важное в нашей жизни. И это даже не дерево посадить, и не сына вырастить, и не жениться, и не дом построить, а примириться с Богом. И тогда мы получаем доступ к неограниченному времени, когда мы уже не будем стареть, и время никуда от нас не будет уходить, и оно будет вечно, и мы будем в присутствии Бога всегда находиться во всю бесконечную вечность. Да поможет нам Бог вот именно так отнестись к нашему времени, чтобы обрести то вечное время.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
11: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
7: Лидерство в семье. Кому оно должно принадлежать? Каким должен быть лидер и глава семьи? Есть мнение, что именно мужчина был призван Богом на эту роль. На эти вопросы сегодня нам поможет ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заусской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Сегодня мы вместе с вами поговорим о главе и лидере семьи. Кто такой глава и лидер семьи? Да? В чем его предназначение, что он должен делать, каким он должен быть? Вот что такое глава семьи?
8: Вы затронули вообще на самом деле мою одну из самых любимых тем. Потому что лидерство в современном мире, на это очень сегодня написано много книг, рассуждает много психологов и различных деятелей. Вообще вопрос лидерства, он не праздный на самом деле сегодня, занимает многие умы. Но вот лидерство в семье – это действительно вопрос, на который сегодня стоит задуматься не только христианам, но вообще этому миру, поскольку мы видим, что семья как институт, как некая ячейка общества сегодня претерпевает очень множество изменений. Мы видим, например, с вами, что сегодня очень мало молодых людей вступают в супружеские отношения, да, предпочитая жить вот так, сойтись и не иметь никаких взаимных обязательств друг перед другом. Почему это происходит? Потому что как раз теряется вот это понимание семьи, о котором говорит нам Священное Писание, и роль лидерства, предложенная Богом для человечества, она сегодня утеряна. Но Библия очень четко помогает понять нам, какую роль играет женщина в семье, а какую роль играет мужчина. Я хотел бы обратиться к Священному Писанию и в послании к Ефесской Церкви. Апостол Павел говорит. Вот послушайте, что он говорит о женщинах, и потом сразу же, что он говорит о роли мужчины. «Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены как глава, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела, церкви своей спаситель. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям». А вот теперь о мужьях. «А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы освятить ее, очистив воду и крещение словом своим, и сделать ее для себя церковью во славе, церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, ничего подобного, но чтобы была она свята и безупречна». Именно так мужья должны любить своих жен, любить как тела свои. Любящий свою жену себя самого любит. Вот вы знаете, когда я впервые прочитал этот библейский текст, я подумал, интересно, почему Господь, обращаясь к мужчине, говорит любить женщину? Вот он не говорит, жены, любите своих мужей, да? Потому что, видимо, женщина, ее сердце, ее душа настолько сотворены Богом прекрасными, она вот так уже любит своего мужа, да? А вот мужчины, они достаточно суровые существа такие, знаете, и, видимо, какие-то мы иногда твердолобые чересчур. Вы даже посмотрите, когда мы смотрим, кто чаще ходит в церковь. Вот кто чаще, мужчины или женщины?
7: Женщины.
8: Женщины. Да, 80%, когда мы видим в храмах сегодня посещающих или прихожан, которые приходят в церковь, или будь то любая конфессия, большинство все-таки там присутствует женщин. Почему? Потому что до мужчины к сожалению, тяжело достучаться. Мы настолько с вами очерствели сегодня, и поэтому Бог говорит с самого начала мужу: «Мужья, любите своих жен». А то у нас получается так: прожили в браке лет 20, жена спрашивает у мужа: «Ты меня любишь?» А он говорит: «Ну, конечно, я тебя люблю. А почему ты мне не говоришь? Ну, я же тебе сказал тогда 20 лет назад у алтаря, что я тебя люблю. Достаточно».
7: Понимаете? А если бы что-то поменялось,
8: да, я бы тебе сообщил. Да, если бы что-то поменялось, я бы тебе это бы непременно сообщил. Поэтому на самом деле Библия показывает нам, что мужчина – глава семьи, что его предназначение – заботиться и очень крепко и горячо любить свою жену. И это его было главное предназначение, именно роль его в семье. Поэтому я понимаю так, что все, что не происходит в семье, ответственность за любое, что бы ни происходило в семье, все-таки лежит на мужчине. Угу. К сожалению, сегодняшняя современная ситуация и средства массовой информации, и многие другие причины повлияли на то, что эти роли поменялись. Мы видим с вами, что мужчины утрачивают свои лидерские позиции, а женщины, наоборот, становятся в большей степени лидерами. И я недавно слышал такую историю, когда муж пошел на семинар по лидерству, пришел вот, и говорит: «Я был на семинаре по лидерству, теперь я тебе точно скажу, кто у нас в семье лидер». Вот. Жена говорит: «Ну, давай с тобой об этом поговорим». Потом наклоняется под кровать и говорит: «Ну, вылезай, давай с тобой поговорим, кто у нас настоящий лидер», понимаете? Вот, поэтому сегодня действительно, к сожалению, очень сильно поменялись роли в семье между мужчиной и женщиной.
7: Ну вот мы используем два термина, просто чтобы уточнить. Лидер, да, лидерство в семье и глава семьи. Вы это, об этом говорите как о синонимах или есть разница между лидерством и главой семьи?
8: В этом случае в семье и о роли мужчины я бы говорил как о синонимах. Все-таки мужчина должен сегодня оставаться лидером в своей семье. Он должен быть духовным лидером.
7: Но еще духовное.
8: Духовным лидером в своей семье. Потому что ответственность о том, что происходит с его женой, с его детьми, лежит как раз на нем. Иногда мужчины, знаете, они пытаются сегодня, очень легко же сегодня уйти в сторону, сказать: «А, жена, занимайся своими детьми сама». В Библии есть очень интересный пример, когда отец пренебрегает своими обязанностями, во что это выливается. И книга Левитам, 10 глава, нам повествует о священнике, у которого были двое сыновей, и, к сожалению, пренебрегая воспитанием своих сыновей, он в последующем их потерял. То есть не нужно думать современным мужчинам, что воспитание лежит только на матери, на женщине. Нет, отец должен всегда принимать непосредственное участие в воспитании своих детей.
7: Вот в связи с этим хотелось бы, чтобы вы могли как бы определить, если мужчина лидер и глава семьи, то каковы его обязанности? Да? Вы говорите, что это не снимает с него ответственности за воспитание. Конечно, не снимает, но все-таки в чем именно вот отличие главы семьи, да, лидера семьи, например, от... Ну, от супруги, да, которая не является лидером.
8: Ну, лидер определяет вектор направления.
7: Так, что это значит?
8: То есть лидер дает направление всей своей семье, куда семья будет двигаться. Лидер несет на себе большую ответственность. То есть он берет на себя ответственность за все, что бы ни происходило в семье, он берет на себя ответственность. Если роль жены быть послушной, то его как раз роль мужчины определить направление для всей их семьи. Он решает, где они будут жить, на что они будут жить, как они будут питаться и так далее. За все это несет ответственность сегодня мужчина. Хотим мы того или не хотим, признаем или нет, но Богом были определены именно такие функции лидера духовного. Кроме того, мы понимаем, что то, что происходит в семье с духовной точки зрения, насколько дети будут послушны Богу, они смотрят на своего отца, смотрят, какие отношения у отца с Богом, насколько их отец послушен небесному отцу. И в таком случае они тоже растут в послушании сначала земному отцу, и потом у них появляется уважение и стремление служить Богу, как небесному отцу. То есть он определяет, у него достаточно много сфер влияния и сфер ответственности, гораздо больше, чем у его второй половины.
7: А в чем духовная составляющая вот в этой ответственности? То есть мы сегодня услышали от вас, что мужчина не только вот отвечает за такие как бы бытовые вопросы, да, направление, вектор дает, а вот в духовном плане. Что это значит мужчина, лидер в духовном плане?
8: Давайте обратимся к книге Откровения. Вот я хотел бы прочитать вам буквально одну цитату. Это 3 глава, 7 текст. Может быть, это как раз поможет нам понять роль мужчины как лидера. И вот здесь, в последней книге Библии, в 3 главе, 7 тексте, есть слова, которые для нас, может быть, помогут это осветить. «И ангелу церкви Филадельфии напиши, тот, кто свят и истинен, кто владеет ключом Давидовым, так что если открывает дверь, то никто не сможет закрыть ее, а если закрывает, то не сможет никто открыть, говорит он тебе». Вот здесь, в свое время, изучая Священное Писание, я задумался над вот этим удивительным термином «ключ Давидов». Давид же был не только царем, он был отцом, он был лидером государства, да? Он духовным в то же самое время лидером. И вот в чем состоял этот ключ Давидов? И дальше, когда я исследовал Священное Писание, я понял, что на самом деле под ключом Давидовым подразумевается не что иное, как очень близкие отношения с Богом. Давид, и это мы видим из книги Псалмов. Вы знаете, что этот удивительный кладезь мудрости и богопоклонения мы находим в книге Псалтырь. Именно там Давид показывает, какие мы, как мужчины мы с вами, как лидеры, должны иметь отношения с Богом. И вот когда мы, подобно Давиду, имеем этот ключ общения с Богом, знаем, сегодня современным языком можно было бы еще сказать, знаете, когда мы знаем телефонный номер Бога, есть такое выражение, да, и в книге пророка Иеремии в 33 главе, 3 тексте написано, «Воззови ко мне, и отвечу, и покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». То есть, когда человек, отец, мужчина, имеет отношение с Богом, знает, как к Богу обращаться, знает, как с Ним общаться, и он говорит Богу, Бог говорит ему, у них есть эти взаимоотношения, они проецируются на эти отношения в семье, на детей, с женой и так далее. Вот в этом заключается духовное лидерство, когда отец, папа имеет вот эти отношения с Богом.
7: Вот мы с вами разговариваем, два мужчины. Слушают нас женщины.
8: Наверняка.
7: И интересно, о чем они думают. У меня такой вопрос. Представим себе ситуацию, что женщина все-таки не хочет она слушаться мужчину, мужа своего в семье, может быть, не согласна в каких-то вопросах, и, может быть, вектор, который выбирает мужчина, вот ей вот в данной ситуации, не нравится. Мужчина, значит, он послушал нас сегодня тоже, да, и говорит, я глава семьи, она не хочет слушать, это ее проблема. Что бы вы посоветовали сегодня мужчинам, чьи жены не хотят их слушать, или не согласны, может быть, вот в данный момент их жизни, и хотят поступить по-своему?
8: Любить этих жен. Это самое главное. Вы знаете, я вновь и вновь возвращаюсь...
7: Но надо настоять на своем и все-таки добиться своего, или стоит уступить все-таки?
8: А я думаю, что если ты любишь свою женщину, если ты любишь свою жену, то ты получишь в ответ такую же любовь, а, соответственно, с этой любовью и послушание. Если ты не требуешь от нее что-то абсурдного, противоречащее Священному Писанию, тем пониманиям, о которых говорит Господь, но все-таки женщина, любящая своего мужчину, они найдут разумный этот компромисс.
7: То есть это все-таки будет совместный поиск?
8: Я думаю, что все-таки семья – это вообще совместный поиск. Хотя муж задает вектор, но невозможно. Роль мужчины не заключается в том, чтобы отдавать дома приказания.
7: Вот. Это очень важно.
8: Не отдавать дома приказания. Ты не командируй себя в доме. Угу. Ты прежде всего духовный лидер.
7: Угу.
8: Посмотрите, как написано в Библии, что Христос для церкви, то муж для жены. Где мы видим, что Христос отдает приказания. Христос приходит и умирает за свою церковь. Муж должен быть готов умереть за свою жену. Понимаете, как-то к одному психологу приходит мужчина и говорит: «Я потерял интерес к своей жене, и я ее не люблю. Она мне не нравится. Я не хочу с ней жить». И я не хочу вообще с ней общаться. Она мне неинтересна как женщина вообще. На что этот христианский психолог говорит ему: любите свою жену. А он говорит: вы, наверное, не понимаете. Я вам говорю, она мне противна. Я вообще даже с ней в одну постель не хочу ложиться. А он ему опять говорит: любите свою жену. И он говорит: я вам заплатил деньги вообще за эту консультацию, а вы мне говорите одну и ту же фразу. Так вот, когда психолог произносил, христианский психолог, хочу подчеркнуть, произносил эту фразу «любите», «любить» — это глагол.
7: Угу.
8: И вот наша жизнь, она на самом деле крутится вокруг двух понятий — похоть и любовь.
7: Угу.
8: Вот слово «похоть» — одним словом, похоть всегда берет, это брать.
7: Угу.
8: А любить — это отдавать. Вот очень часто в наших семьях преобладает похоть. Мы хотим только брать. Мужчины хотят только брать, женщины хотят только брать. А вот когда в этой семье воцаряется любовь, она отдает. Когда муж любит свою жену, он отдает. Он отдает всего самого себя. И то же самое происходит с женщиной. Тогда в этой семье появляется та гармония, о которой написано в Священном Писании. Поэтому я хотел бы пожелать всем нашим мужчинам, как духовным лидерам, иметь этот ключ Давида, и чтобы однажды о наших мужчинах можно было сказать так, как когда-то сказал Бог о Давиде. Посмотрите, «Нашел я себе человека по сердцу своему Давида, сына Иисеева, он исполнит всю волю мою». Если мужчина исполняет волю Божью, он будет настоящим духовным лидером в своей семье.
7: Борис Геннадьевич, спасибо вам, что вы были с нами. Уважаемые мужчины, у вас особое, уникальное и интересное предназначение. Пусть Господь поможет вам его исполнить в вашей жизни.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам честно и откровенно ответить на вопрос: какая польза организму может быть от теста или котлет? Никакой особой пользы нет, скажете вы, и будете неправы. Потому что, если постараться, то тесто можно сделать очень даже полезным, не говоря уже о котлетах.
3: Котлеты в тесте. Тесто. Взять 2 стакана теплой воды, добавить 2 столовые ложки сухих дрожжей, 2 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сахарного песка, 1 стакан отрубей, 5 столовых ложек молотой смеси, кунжута, семян льна и сухой зелени базилика. Тщательно перемешать. Затем постепенно добавить 5 стаканов муки. Замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Дать подняться в теплом месте. Котлеты. 2 луковицы и 1 зубчик чеснока мелко нарезать. Добавить чуть-чуть воды. Тушить 2-3 минуты. Соединить 1 стакан вареного пшена, 1 стакан окары, 0,5 стакана измельченных грецких орехов, 1 чайную ложку соли, по 1/4 чайной ложки мускатного ореха и имбиря, по 1/2 чайной ложки кориандра и паприки, лук с чесноком и 0,5 стакана панировочных сухарей. Тщательно перемешать. Сформировать котлеты вытянутой формы. 12 штук. Обвалять в панировочных сухарях. Тесто разделить на небольшие булочки. Каждую раскатать в виде жгута. Красиво оплести котлеты. Выложить на смазанный маслом противень. Выпекать 20-25 минут при температуре 200 градусов.
2: Напоминаю вам, дорогие друзья, что мы ждем ваших советов и рекомендаций. Присылайте рецепты, которые, по вашему мнению, отвечают всем требованиям здорового и полноценного питания. Всего вам доброго! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.

сердце. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
2: Здравствуйте. Вот перед нами два текста из «Апокалипсиса», то есть книги «Откровения». «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость». И вот второй текст из 13 главы. «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». В двух самых таинственных главах Откровения читателю напоминают о важнейшем качестве человека – о мудрости. Именно в последние дни нам крайне важно иметь мудрость, сходящую свыше. Не нужно считать шестерки из текста, сколько бы их ни было, и смотреть на дела человеческие. Мудрое сердце учит нас смотреть на Христа, на Его дела, что символизирует число 7. Написано «сочти число зверя», то есть «умей отличать добро от зла», «умей распознавать духа истины и духа заблуждения». Мудрый человек имеет к этому навык. Поэтому и сказано «здесь мудрость, сочти число зверя, распознай его, изобличи ложь», то есть «имея способность от Духа Святого различать добро и зло».

0: праведность и нечестие, истину и ложь. Число 666 как раз и символизирует грязные потоки лжи, которые в последнее время изливаются на мир, особенно в виде различных учений и заповедей человеческих. В другом месте Апокалипсиса сказано: «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть». Что это за головы и горы? Кого или что они символизируют? И почему здесь вновь повторяются слова о мудрости? И как нам понять следующий, еще более таинственный текст, 11-й? «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». В Апокалипсисе насчитывается 8 основных видений. И вы видите эту таблицу. Первое видение, Откровение 1 глава 10 стиха по 3 главу 22 стих. Второе видение – это 4 глава Откровения с 1 по 8 главу 1 стих. Третье видение – это Откровение 8 глава со 2 стиха по 11 главу 18 стих. Четвертое – Откровение с 11 19 стих по главу 14 и 20. Эти все четыре видения относятся к истории. А далее – следующие видения, вы видите на таблице, все они относятся к концу последних дней, относятся к финальному суду. Сегодня нас интересует шестое видение о великом городе Вавилоне. И мы читаем с вами 16 главу, 18 стих. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, дабы дать ему чашу вина, ярости, гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей». И хулили Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Это вводная сцена к шестому видению. Отметим, что в описании фигурируют громы, землетрясения, город Вавилон, ярость гнева Господнего, богохульство нечестивых, погибающих от Божьего суда. Все это создает атмосферу грандиозного катаклизма. Описание, предваряющее картину основного видения, которое начинается с 17 главы 3 стиха. «И увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействия ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Кого или что олицетворяет образ блудной жены? Вообще в символе жены выражается Божий народ. Блудная жена – это символ отступившего Божьего народа, церкви-отступницы от Божьих заповедей, украшающей себя драгоценностями, роскошными одеяниями, заигрывающей с земными правителями и пользующейся их властью для достижения своих целей. Каких? Какая главная цель отступнической церкви последнего времени? 6 стих 17 главы гласит: «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Уничтожение Божьего народа – вот ее главная цель. А кто поставил эту цель? Древний змей, дьявол и сатана – На челе блудницы написано имя «Тайна». Иоанна, апостол, который написал Откровение, приводит в удивление, как Божья Церковь превратилась в такое чудовище. Что послужило этой метаморфозе? Почему бывшие ученики Христа превратились в самых ярых его врагов? 7 стих читаем дальше. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». Отвечая на затаенный вопрос Иоанна, ангел указывает на зверя. И 8 стих говорит об этом. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те, живущие на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Зверь – вот главная фигура 17 главы. Именно он служит живым престолом, дающим власть и силу действиям блудницы. И именно ему уделено пристальное внимание ангела с 9 текста. «Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть, и зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7 и пойдет в погибель, и 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. И они имеют одни мысли, и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные и верные». Компьютерная программа, которая называется WinRAR, является средством для архивирования данных. С ее помощью информацию сжимают, чтобы сэкономить место на компьютере. Чтобы прочитать такую информацию, ее нужно извлечь из архива, вывести, распаковать, расширить. Библии подобно сжатые папки, которые необходимо распаковывать, извлекать смысл, понимать то, что хотел сказать автор того или иного текста. Но что для этого нужно? Нужно главное, а главное – мудрость. Вот перед нами сжатая информация 17 главы Откровения. Нам нужно расширить ее, извлечь суть и понять смысл. Итак, зверь имеет 7 голов и 10 рогов. Кого он нам напоминает? Зверя, исходящего из моря, описанного в 13 главе Откровения, 1-2 текст. «И стала на песке мазком, и увидел выходящего из моря зверя 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть льва, и дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть». Очень похоже, много сходства. Число голов, рогов, богохульные имена. Но есть и отличия. У зверя 17 главы цвет багряный. Нет никаких венцов, символов победы. Очень важен для идентификации зверя стих 8. В нем 2 раза подчеркнуто время существования зверя. Стих 8 из главы 17. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». То есть зверь существовал в прошлом, даже в начале мира, к которому текст нас отправляет наше внимание. А затем зверя нет какое-то время, а потом он вновь появляется. Если мы обратимся к 13 главе Откровения, то там можно найти некие параллели, связанные со смертельной раной одной из голов. Там вообще всеобщее удивление от того, что рана исцелела. Однако здесь речь идет только об одной голове, в 13 главе. А в 17 говорится, что зверя нет всего целиком. Есть еще ряд отличий этих двух зверей. Первое. Блудницы на звере в 13 главе мы не видим, ее нет. Второе отличие. Власть этого зверя распространяется на срок 42 месяца. Власть зверя из 13 главы. А затем нанесена смертельная рана, и этого зверя заменяет зверь из земли. Власть же зверя в 17 главе распространяется от начала мира и до конца истории. Третье отличие. Власть или престол зверю 13 главы дает дракон. В 17 главе зверю никто не дает престол. Он сам дает его, являясь живым престолом для блудной церкви. Четвертое отличие. Зверь в 13 главе выходит из волнующегося моря, тогда как зверь в 17 главе связан с бездной. Если море символизирует народы, то бездна – неизмеримые пространства земли, воды, неба и даже безвоздушного пространства. Итак, мы выяснили, что зверь из моря и похожий на него зверь из бездны являются разными зверями и относятся к разным видениям. И даже более того, видение из Откровения 13 относится к исторической части книги, судя по нашей таблице, а видение 17 главы – ко времени последнего суда, то есть к последним дням в преддверии пришествия Христа. 13 глава Откровения раскрывает деятельность политической и религиозной системы. 17 же глава описывает последний суд над этой системой. Таким образом, мы не можем сказать, что зверь из моря и зверь из бездны – это одно и то же существо. Теперь определимся окончательно, кого символизирует морской зверь Откровения 13 глава. Его можно идентифицировать только с одной системой. Это институт папства, смешение религии и силовых государственных структур. Зверь этот имеет власть не только политическую, но и сверхъестественную, то есть оккультные силы, скрывающиеся под мантией христианства. В 17 главе картина совсем другая, хотя есть определенные параллели. Можем ли мы здесь увидеть папство? Да, в образе блудницы, имя которой таинственный Вавилон, смешение истины с заблуждением, духовности с насилием, религии с политикой, добра со злом в одном флаконе, в одной чаше, с виду красивой, дорогой, а внутри полной мерзости и нечистоты, блудодейство церкви-отступницы. Жена сидит на престоле, который предоставил ей сам сатана. И престол этот – красный зверь с семью головами и 10 рогами. Зверь, который был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Повторимся, что несмотря на схожесть некоторых деталей, нельзя приравнивать видение 13 и 17 глав. Они не составляют одно целое. В Откровении 13 морского зверя заменяет зверь из земли и продолжает его дело, привнося как бы в него второе дыхание. А в Откровении 17 описание зверя существенно отличается, особенно в части его появления и исчезновения. И не следует путать исчезновение зверя 17 главы со смертельной раной одной из голов зверя 13 главы. Это разные временные эпохи. Мудрость нам нужна для того, чтобы увидеть эти различия, сопоставить картины откровения, чтобы уяснить и определить, кто стоит за силами, пытающимися от имени Бога управлять людьми. Читаем с вами 17 главу 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю». 10 рогов – это цари, правители государств, мировые лидеры, которые примут власть на один час со зверем восьмым. Появляется последняя мировая империя, объединенная всеобщей державы во главе со зверем из бездны. Кто этот зверь из бездны? Никто иной, как тот, кто в последней битве с Богом и его народом объединит все силы зла, все силовые структуры, полицию, армию, бандитские группировки террористов и всех людей, имеющих начертание зверя, чтобы попытаться уничтожить Божий народ. 13 стих 17 главы. «Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем». Что свидетельствует в пользу того, что зверь из бездны – это сам дьявол? То, что когда-то в древности он явил себя миру еще в Эдеме, на дереве познания добра и зла, в образе определенного зверя. Там это существо, под видом которого прятался сатана, ввело в грех весь наш мир, а затем зверь исчез. На протяжении всего Ветхого Завета мы встречаемся с ним только в книге Иова, да и то как бы за кулисами, и не на земле, а у Божьего престола. На земле его как бы и нет. Он действует скрытно, тайно, через посредников, через стихии мира, через болезни, но лицом к лицу, самим сатаной, встретился на земле только Иисус Христос в пустыне во время искушений. Но кто из людей воочию видел сатану? Кто знает, как он выглядит? Сатаны как бы и нет. Но однажды он явится. Когда люди мира сего увидят дьявола воочию, когда это произойдет? Откровение 20 глава. Мы читаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное». Зверь, который был, это не папство, потому что папство, Вавилон, отступничество, ложная церковь – это блудница, сидящая на этом звере. Зверь в 17 главе – это сам сатана, который появился и был в Эдеме, затем как бы исчез, ушел в тень, спрятался за кулисы и действует скрытно, тайно, из-под тишка, через разных посредников. И нам дана мудрость, сходящая свыше, чтобы обличать дела дьявола, который в образе самого Иисуса Христа однажды явит себя миру, подделывая второе пришествие. Вот где нам особо будет нужна мудрость Божья. В конце концов, сатана явится. Явит свое истинное лицо, когда после 1000-летнего царства воскреснут все нечестивые. 7 гор из Откровения 17 главы. Это не римские императоры и не папы. Гора символизирует царство, империю, простирающую свое влияние на весь мир. 7 гор или 7 царей, то есть царство, империи, и из них 5 пали до написания Апокалипсиса. Египет, Сирия, Вавилон, Медоперсия уже их не было. Во время Иоанна Богослова существовало самое мощное из всех предыдущих – Рим, 6-я по счету империя. 7-я, которая возникнет в будущем, олицетворяет объединенную власть в преддверии второго пришествия. А зверь 8-й, имеющий 7 голов, то есть родоначальник 7 империй, по их исчезновению сам займет место императора, когда выйдет из бездны, чтобы объединить все силы земных правителей под своим руководством для захвата дерева жизни в Новом Иерусалиме. Мир окажется под непосредственным правлением сатаны. Когда это произойдет? Когда окончится 1000 лет после второго пришествия Иисуса Христа. Нам нужна мудрость, чтобы устоять и не впасть в различные ереси и соблазны. Мудрость, чтобы являть кротость, скромность, в то же время твердость в отстаивании принципов Небесного Царства. Нам нужна мудрость, чтобы различать козни сатаны и побеждать их силой возлюбившего нас и введшего в Царство Сына Своего. Да будет прославлен Господь в нашей жизни, в наших помыслах, в нашей вере. Да пошлет Он нам мудрость поступать по примеру Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Сегодня мы поговорим о величайшем композиторе прошлого. Этот художник и сегодня кажется нам неисчерпаемым, а его творчество всеобъемлющим. Брамс, подчеркивая уникальность оставленного Бахом духовного наследия, говорил: «Если бы вся музыкальная культура, Бетховен, Шуберт, Шуман, исчезли, это было бы печально. Но если бы мы потеряли Баха, я был бы безутешен».
3: Иоганн Себастьян Бах родился 21 марта 1685 года. Он принадлежал к немецкому роду, подавляющее большинство представителей которого на протяжении трех столетий были профессиональными музыкантами и служили в разных городах Германии. Начальное музыкальное образование Иоганн получил под руководством отца, играя на скрипке и клавесине. После смерти родителей был взят в семью старшего брата Иоганна Кристофа и в 1700 году уже учился в школе церковных певчих в Люнебурге.
2: С 1703 по 1708 годы он служит в Веймере, Арнштадте, Мюльхаузене. В 1707 году женится на своей кузине Марии Барбаре Бах. Его творческие интересы были сосредоточены тогда главным образом на музыке для органа и клавира. Известнейшие сочинения той поры – это «Каприччо на отъезд возлюбленного брата» и «Веймарский период».
3: У Адоевского в произведении «Себастьян Бах» есть интересные строки. Вдохновение не находило на него порывами. Тихим огнем оно горело в его душе, дома, в хоре своих учеников, в приятельской беседе и за органом в храме. С 1708 года в рукописях его партитур появляется обращение: «Иисус, помоги». Было ему тогда 23 года. Это было его исповедание веры, которое он пронес через всю свою жизнь, через все творчество.
2: Получив место придворного музыканта у герцога Веймарского, Бах обосновывается в Веймаре, где проводит 9 лет. Эти годы стали временем интенсивного творчества. Здесь же у Баха родились сыновья, будущие известные композиторы – Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эммануил.
3: В 1717 году Бах принял приглашение на службу герцога Анхальт-Кеттенского Леопольда. Жизнь в Кеттене поначалу была счастливейшим временем жизни композитора. Князь, просвещенный для своего времени человек и неплохой музыкант, ценил Баха и не мешал его творчеству, приглашал его в свои поездки.
2: На всем творчестве Баха лежит отпечаток возвышенности. Сам композитор считал, что главная цель музыки – служить славе Божьей. Свои партитуры он всегда украшал словами: «Одному Богу слава».
3: Баховские творения говорят с нами потрясающим музыкальным языком, повествуя о вечном, о том, что истинно и прекрасно. Не случайно Петр Чайковский произнес: «Если есть Бах, значит, существует и Господь. Именно через Баха я познал Бога».
2: В июле 1720 года вера композитора подверглась серьезному испытанию. Умерла жена, оставив ему 7 маленьких детей. Но вскоре Бах снова женится на Анне Магдалене Вилькин, которая оказалась не только прекрасной супругой и матерью, но и своими музыкальными дарованиями поддерживала мужа в его труде.
3: Среди необъятного космоса баховского искусства одно произведение занимает совершенно особое место. Это «Страсти по Матфею». Бах всегда трепетно относился к Священному Писанию. Многие композиторы обращались к жанру страстей, однако только баховское произведение осталось бессмертным, потому что «Страсти по Матфею» Баха – это не просто эмоциональное освещение евангельского текста, это проповедь музыкальными звуками.
2: 26 и 27 главы Евангелия от Матфея приобретают характер грандиозной эпопеи, в которой повествуется о страданиях Иисуса, его одиночестве и непонимании последние дни на грешной земле, предательстве тех, кого он так сильно любил. За всеми сценами страстей по Матфею слышится живой голос самого автора, сострадающего, размышляющего и плачущего.
3: В Лейпциге Бах становится музыкальным директором всех церквей города. По словам музыкальных критиков, творчество Баха является вершиной церковного полифонического стиля. И в его музыке впервые воплотилось единство мелодии и гармонии в современном понимании. Так что Бетховен назвал Баха «праотцом гармонии».
2: Напряженная работа погубила его глаза. Но и слепой в течение последних 3 лет он диктовал жене и детям свои вдохновенные произведения. Хорал «К престолу твоему я приступаю ныне» стал для него как бы отходной разрешительной молитвой.
3: 18 июля 1750 года Бах внезапно прозрел, но только для того, чтобы в последний раз увидеть своих близких. Через 10 дней его глаза сомкнулись уже навеки. Но божественная музыка, которую он подарил нам, не перестала звучать.
2: Как писал в начале века музыковед Осовский, Бах велик, могуч, но он доступен, так как он человечен и прост. Удивительнейший художник, он одинаково силен и равно нужен и в церкви, и в концерте, и в доме.
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, почему Иисус говорит о заповеди любви как о новой заповеди? Ведь еще в Ветхом Завете было сказано, чтобы верующий любил своего ближнего. Действительно, в Библии, в Ветхом Завете, в книге Левит, 19 главе, 18 стихе, мы находим эту заповедь. И вот что здесь сказано. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Такая заповедь действительно была дана в Ветхом Завете. А Иисус говорит, заповедь новую даю вам. Что такое новое, как говорится? Новое – это хорошо забытое старое. И вот в чем здесь нюанс? В том, что это забытое, в том, что это то, что иудеи, а Иисус обращается к иудеям, у него ученики собрались, он в Палестине все это совершает, служение, первое пришествие, там, Евангелие, да, все это происходило там. И они знали Священное Писание, они знали Слово Божие, Ветхий Завет, Танах, и все эти заповеди они прекрасно знали. Но Иисус говорит о новой заповеди. Почему? Потому что забыли, сделали акцент не на том. И очень часто в Евангелии Иисус говорит им, да, конечно, вот это не забывайте, и вот на это обратите внимание. Того не оставляйте, и вот это вот главное. Суд, милость и веру вы забыли. То есть здесь необходимо нам понять, какая была проблема в иудаизме времен Иисуса Христа. Потому что если мы объективно посмотрим на Евангелие, на текст, на то, что там происходит, то это постоянные конфликты и споры между фарисеями и Иисусом Христом. Они постоянно его обвиняют, постоянно его в чем-то упрекают, что он не тому учит, не так говорит, не так объясняет. А что не так? Почему не так? А потому что у них была традиция, у них были толкования отцов, у них было мнение Синедриона, как нужно понимать, как нужно соблюдать и что является вообще самым главным в вере, в служении Богу. Так вот, весь акцент в иудаизме времен Христа был сделан на соблюдение обрядов. Необходимо исполнить обряды, необходимо соблюсти заповеди. Не шло никакой, речь не шла ни о каких отношениях, вот таких вот личных отношениях с Богом. Не было такого вот акцента в их учении на то, что нужно заглядывать в свое сердце и заповедь исполнять в сердце своем. То, что говорит Иисус Христос, что в сердце нашем находится, да, из сердца исходят злые помыслы, там, или любовь, это из сердца исходит, да, из нашего разума, то на что мы настроены? Им это все было непонятно, потому что их вера, их понимание веры в Бога, оно вот именно было сосредоточено на обрядах. Поэтому, когда Иисус говорит, заповедь новую даю вам, Он хочет дать им понять одну очень важную вещь. Он пришел исправить не некоторые моменты в иудаизме. К тому времени, когда Иисус пришел в наш мир, исправлять уже все было бесполезно. Вот что именно исправлять? Не Ветхий Завет, я имею в виду, а исправлять их понимание. Поэтому Иисус говорит, вот все, что, как они объясняют, это можно забыть. А я говорю вам, он очень часто, да, очень часто цитирует вот эти вот Талмуд, комментарии, и добавляет, а я говорю вам, то есть вот толкование отцов он отвергает, толкование мудрецов, раввинов он отвергает и говорит, а я говорю вам. То есть в этой ситуации бесполезно было корректировать учение иудаизма, и поэтому Иисус отметает, можно так сказать, его именно толкование раввинов, Синедриона, и дает нам заново Ветхий Завет, дает нам его с новым, вот как бы, акцентом, с новым взглядом, с новым пониманием, с новым толкованием своим, как законодатель пришел и заново дал закон и говорит, вот новую вам заповедь даю. То есть начинайте с нового, с чистого листа, делая акцент на самом главном – любить ближнего и любить Господа.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Довольно часто на своих семинарах и тренингах я слышу один вопрос. Как быстро избавиться от зависимости? Вы знаете, выздоровление – это вообще процесс длинный, длиной всю жизнь. И быстро никак не получится. От зависимости нельзя избавиться за 3 дня или за 3 консультации. Нельзя быстро избавиться от зависимости, которую мы приобретали годами. Помните, как сказал Марк Твен? «Бросить курить легко. Я делал это 1000 раз». Возьмем, к примеру, алкоголика. Купил, выпил, закусил. И вот достала его такая жизнь, выпил блокиратор или зашился, но мозги-то остались прежние. Человек может не пить, но в его мозгах остался жить тот старый алкоголик. И рано или поздно этот алкоголик вылезет наружу и возьмется за старое. Сколько же времени необходимо для избавления от зависимости? Сколько времени занимает подъем на Эльбрус? 2-3 дня, может быть, неделя. Я поднимался на Эльбрус 5 года и 9 дней. В среднем восхождение на самую высокую гору России Эльбрус занимает от 9 до 10 дней. 10-й день, как правило, резервный день на случай непогоды. Напомню, что высота западной вершины Эльбруса 5642 метра. И за один день зайти на Эльбрус вы просто не сможете. Справедливости ради надо отметить, что с кислородной маской под мышки за один день некоторые заносят своих клиентов, но это не про нас. Мы же легких путей не ищем. С каждым днем, будучи на Эльбрусе, мы поднимались все выше, выше, выше, пока наш организм не адаптировался к высоте. И на 9-й день мы делали последний рывок на вершину. Штурм вершины в 2 часа ночи. Но, друзья, в 42 года без подготовки я не смог бы зайти на Эльбрус. Поэтому мне понадобилось 5 года и 9 дней, чтобы взойти на Эльбрус. Это были ежедневные тренировки, бег, ходьба на длинные дистанции, спортивный зал. Я купил угольный респиратор, ставил туда фильтры, дополнительные пластиночки, чтобы было еще тяжелее дышать, и бегал. Бегал по ночам, чтобы никого не пугать. Ходьба на длинные дистанции настолько выматывала меня, что когда я приходил домой с тренировки зимой, мой пуховик был насквозь мокрый. Именно поэтому мое восхождение на гору Эльбрус заняло не 9 дней, а 5 года и 9 дней. Подъем на самую высокую гору мира Эверест занимает от 2 до 3 месяцев. А это уже высота 8848 метров. Но на подготовку к этому восхождению может уйти вся жизнь. Подъем на вершину – это отличная иллюстрация для описания пути выздоровления зависимого. С одной стороны, это невероятно трудно. Каждый шаг при восхождении дается с большим усилием. С другой стороны, это увлекательный процесс, процесс восхождения к новой, здоровой и свободной жизни. Когда поднимаешься на высоту 5000 метров и выше, то становится очень трудно дышать. Каждый шаг дается с большим трудом. На высоте 5300, примерно здесь, я пробовал пройтись вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5. И минут 5-10 стоял, пытаясь отдышаться. Опять 1, 2, 3, 4, 5. И опять минуты 3-5 вот я стоял, просто чтобы отдышаться и восстановить силы. После этого я посмотрел, как идут другие, и тоже так же стал идти такой походкой робота. Раз, два, раз, два. Но зато, когда поднимаешься на вершину, тебе открываются невероятные виды, и ты понимаешь, что ты взошел выше, чем все горы вокруг. Программа реабилитации, по которой я работаю с зависимыми людьми, так и называется – восхождение к жизни. Итак, наша цель – это самая высокая вершина мира, которая называется «Жизнь, свободная от зависимости». Наша вершина – это не просто избавление от зависимости. Давайте нарисуем вот эту точку. Это не просто освобождение от зависимости. Наша вершина – это новый человек с новыми привычками. Это любящий муж или любящая жена, честный и отвечающий за свои поступки человек. Это новые жизненные ценности, цели, которые поведут вас еще выше. Это по-новому осмысленная жизнь. Жизнь, полная счастья, удовлетворения от каждого прожитого дня. Уверяю вас, многие из ваших друзей на этом пути вас просто не узнают. Но вернемся к нашему вопросу. Сколько времени необходимо для избавления от зависимости? В среднем на коррекцию зависимой привычки уходит примерно полгода. И это примерно то время, которое зависимый проводит в стенах реабилитационного центра. И примерно полтора лет, да-да, друзья, не ошиблись, полтора лет уйдет на полное выздоровление. Точнее сказать, встать на путь выздоровления с долгосрочной ремиссией длиною жизни. Здесь надо помнить, что вылечить проще, чем закрепить. Это известная аксиома. С помощью специалистов реабилитационного центра вы можете пройти детоксикацию и начальную реабилитацию, но рано или поздно зависимый выходит из дверей клиники. И что дальше? Можно сказать, что вы вылечились? Нет. Потому что именно на этом этапе и возникают самые большие опасности для зависимых. Опасности срыва. Помните, что гораздо легче вылечить и намного сложнее закрепить

должны быть затрачены на закрепление результата. Ну и, конечно же, не забывайте, по-честному, друзья, что у зависимого реабилитация длится всю его оставшуюся жизнь. Не расслабляйтесь, помните об этом. Если в вашей жизни беда, если вы столкнулись лицом к лицу с проблемой химической или нехимической зависимости, пишите мне на почту, WhatsApp или Viber. Звоните. Я всегда буду рад вам помочь. Наши передачи подошли к концу. И в заключение я хотел бы сказать вам мое напутствие. Расскажу вам красивую притчу про карандаш. Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в сторону. Есть 5 вещей, которые ты должен знать. Прежде чем я отправлю тебя в мир, сказал он карандашу, всегда помни о них, никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только можешь быть. Первое. Ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь кому-то держать тебя в своей руке. Второе. Ты будешь переживать болезненное обтачивание времени от времени, но это будет необходимо, чтобы стать лучшим карандашом. Третье. Ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь. Четвертое. Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться где? Внутри тебя. И пятое. На какой бы поверхности тебя ни использовали, ты всегда должен оставить свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать. Карандаш это понял и пообещал, помнить об этом. Он был помещен в коробку с призванием в своем сердце. И теперь, ставя тебя на место карандаша, хочу сказать тебе, всегда помни эти 5 правил. Никогда не забывай про них. И ты станешь лучшим человеком, которым только можешь быть. В этой короткой притче содержится все то, о чем мы с вами говорили на протяжении всех наших передач. Первое. Ты будешь способен делать много великих вещей, но лишь в том случае, если позволишь Богу и твоему наставнику держать тебя в своей руке. Второе. Ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, проходя через различные проблемы. Но ты будешь нуждаться в этом, чтобы стать более сильным человеком. Трудности – это тренажер, чтобы я стал сильнее. Кто такой победитель? Одерживая одну победу, я становлюсь сильнее и готовым одержать следующую победу. Трудности – это один из инструментов развития личности человека. В мире есть 2 вида борьбы. Первое – это борьба с внешними обстоятельствами, преградами, трудностями, препятствиями. Второй вид борьбы – самый главный. Это борьба с самим собою. Она происходит каждый день. Это борьба внутри нас, в наших мыслях, в нашем сознании, в нашем сердце. Помните, победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов бороться до конца. Жизнь зависимого – как марафон. Не важно, как ты начал бег, важно, как ты закончишь. Дойди до финиша, не сверни налево. Третье. Ты сможешь исправлять ошибки, которые ты совершил. Да, ты не сможешь начать жизнь с чистого листа, но ты способен перелистнуть страницы старой жизни и продолжить писать свой новый сценарий, свою жизнь, полную победы. Четвертое. Помни, твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. Самая важная часть внутри тебя – это твой характер. Помни об этом. Береги его, развивай его,
делай его лучше.

И пятое. Везде, где бы ты ни шел, ты должен оставить свой след. Напиши свою жизнь и помоги другим написать их жизнь. Оставь в этом мире после себя что-то очень важное. Помогай людям становиться лучше. Каждый раз, когда вы берете карандаш в руки, помните об этом. Если вам понравились наши передачи, то мы можем продолжить общение с вами. Приглашайте меня в свой город с лекциями, семинарами, тренингами. Обещаю, будет интересно. Если у вас есть заинтересованность, приглашайте меня в ваш реабилитационный центр. Буду рад вам помочь и заодно поделюсь своим опытом. А если у вас есть личная нужда или проблема, жду вас на своих онлайн-консультациях. И помните, из любой ситуации всегда есть выход. И даже когда вас прижали к стенке, помните, теперь вам есть от чего оттолкнуться. Выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: На идущего по дороге указал он перстом, подтверждая сие пред народом: «Се всетворящего Бога Агнец». Деяние Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: В 2002 году на чемпионате мира по футболу в Японии в финале встретились сборные Германии и Бразилии. Матч проходил в довольно-таки равной борьбе, однако к разочарованию немецких болельщиков их футбольная дружина дала сбой, и два гола Рональдо обеспечили не только победу бразильцам, но и титул пятикратных чемпионов мира. В чем секрет футбольных успехов бразильцев? Ответов на этот вопрос может быть много. Однако единственный факт, с которым нельзя не согласиться, заключается в следующем. Дело в том, что с детства каждый бразильский мальчуган все свое свободное время гоняет мяч на песчаных пляжах. И он воображает себя королем Пеле или Роналдо. Однако вершин футбольного Олимпа достигают не все. Его достигают лишь те, кто стремится с упорством и постоянством к поставленной цели. В историю нашей страны также вписаны имена множества мужчин, идущих к цели. Целеустремленность Петра I сделала Россию морской державой. Цель просвещения России подвигла Ломоносова открыть Московский университет. Александр Мень писал книги и читал лекции, будучи движим целью духовного пробуждения народа нашей страны после долгих лет атеизма. И это далеко не весь список мужчин, которые не останавливались на достигнутом, а шли дальше вперед. Во главе группы идущих мужчин стоит Иисус из Назарета. Почему именно он, спросите вы? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна. Предтеча, Иоанн Креститель, увидев Иисуса, идущего к нему, воскликнул: «Это был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня». Вот он, первый идущий мужчина, который приводит все в движение. Но неужели до него не было таких людей, спросите вы? Ответ и на этот вопрос мы также находим в первой главе Евангелия от Иоанна.
3: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот.
2: Вы заметили, что делают ученики до прихода Иисуса? Они стоят. Они не знают другого образа жизни, кроме стоячего. И, может быть, они рады были что-то изменить, но они не знают, как. Разве можно жить по-другому? Разве можно жить в ином ритме? Оказывается, можно. Иисус не стоит на месте, Он придерживается иного образа жизни. Он предпочитает постоянно находиться в движении, идти вперед и быть идущим. У Него нет времени и желания стоять. Он целеустремленный мужчина. И свою цель Он видел в том, чтобы сделать из учеников, которые стоят, учеников, которые идут. И на протяжении всей своей жизни стоило Ему пройти мимо человека и сказать: «Иди за мной», или подойти к больному и сказать ему: «Встань, возьми постель твою и иди», как множество сидящих, лежащих, стоячих превращались в идущих. Но в отличие от Иисуса, у учеников не было цели, к которой они хотели бы идти. Но стоило Ему пройти мимо них, как все изменилось. «Учитель, где живешь?» — говорит им: «Пойдите и увидите». Один взгляд на идущего Иисуса, один вопрос к идущему Иисусу, и жизнь учеников изменилась. И новый образ жизни Спасителя настолько привлек их, что они пробыли с Ним весь день тот. Чем мы отличаемся от учеников Спасителя? Да ничем. Если бы не идущий Иисус, я так бы и стоял на одном месте. Смотрел бы, как бразильцы выиграли золото чемпионата мира, как Петр I прорубил окно в Европу, Ломоносов открыл университет, а Александр Мень выполнял свою духовную миссию. Однако стоило Спасителю пройти мимо, как все изменилось. И из стоячего я тоже стал идущим.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, это вновь «Пит-стоп». Вы заехали к нам, чтобы поговорить и послушать важные темы, которые помогут вам в жизни, мы надеемся. И у нас сегодня в гостях Сергей, Милена, Велина и я, ведущий Сергей. А сегодня мы поговорим на тему «Я не хочу семью».
4: Типа, вот мы в браке, все. И начинает, что нет, это просто пришли в ЗАГС, расписались, все, можно жить дальше.
2: Ага, то есть... Жизнь после брака есть.
5: А что, нужно на сайте знакомств зарегистрироваться?
3: Да нет, хотя да. А почему нет? Ну, есть хорошие сайты.
5: Здесь пойдет сейчас реклама.
3: Есть хорошие сайты, сейчас будет реклама.
5: Бегущая строка. У нас с 25 считается старородящей женщины.
3: Вот. Отлично. А зря...
5: Не отлично.
3: Не зря вообще это делают. Не зря ученые вот эту квалификацию вводят. Не зря доктора ввели ее.
5: Но сейчас эту планку, кстати...
3: Повысим.
5: Да.
3: И для начала небольшую статистику. В России увеличился средний возраст вступления женщин в брак. За последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет.
5: Красотки, умнички.
3: Подожди, это еще не все. Это следует из данных Росстата, передает РИА Новости. Во время предыдущих исследований, то есть чуть раньше, проведенных 8 лет назад, наиболее популярным был возраст у девушек 18-24. Вместе с тем средний возраст вступления в брак у мужчин не изменился, оставшись в том же промежутке от 25 до 34 лет. Таким образом, возраст среднестатистических невест и женихов сравнялся.
5: Равноправие!
3: То есть, понятно, раньше девочки выходили замуж 18-24, теперь, а мальчики 25-34, а теперь сравнялся мальчики тоже 25-34 и девочки 25-34. То есть вырос возраст выхода замуж у девочек. А вот такая статистика. Сегодня действительно такая ситуация в мире, что люди не торопятся создавать семью. Встречаются, общаются, любят друг друга, живут вместе в наших реалиях, это так. Но создавать семью, жениться не собираются, не спешат. Вот мы сегодня об этом поговорим, хорошо ли это или плохо, можно ли верующим людям, христианам вот так вот ждать или оттягивать в это, чревато это чем, вообще правильно это или нет. И в первую очередь хочу спросить вас, что вы об этом думаете.
4: Я думаю, на самом деле, что очень просто вот к этому решению, как брак, относится слишком серьезно. Типа, вот мы в браке, все. И начинают, нет, это просто пришли в ЗАГС, расписались, все, можно жить дальше.
2: Ага, то есть... Жизнь после брака есть.
3: Ты, я так понял, столкнулся с таким опытом, люди женились,
4: мне кажется,
3: и все,
4: что
3: и
4: проблема в том, нет, вот почему не хотят.
3: Почему не хотят?
4: Да, потому что у общества есть какие-то на это, так сказать, мнение, определенные стереотипы, да, что как-то браки должны жить по-другому, не как раньше. Ну а что меняется-то? Ничего не меняется.
3: А что имеешь в виду по-другому? То есть надо больше времени проводить дома, не вылезаешь, теперь ты меньше в спорте, теперь ты меньше с друзьями.
4: Типа, брак. Ну или так, брак. Но все равно, как бы, это либо воспринимается негативно, либо планку высоко ставят слишком.
5: Согласна. И это обидно.
4: Да, все бы женились, блин, в 20 спокойно, если бы не было этих стереотипов.
5: Вот. И мне обидно за брак, как институт, таким громким словом. Потому что вот стереотипы такие сейчас самые-самые назову, да? До вступления в брак парню круто начать встречаться с какой-нибудь девчонкой, там, да? Типа завоевать ее, там, все, там, она моя, он такой, типа,